0: Как и его начальник, провалил тесты на вирусы и оттого не присутствовал рядом с Путиным на первой после выборов встрече с лидерами парламентских партий. При этом Кириенко участвовал во всех подобных встречах за последние годы. Именно он курировал и выборы в Госдуму.
1: По информации Коммерсанта, Сергей Кириенко, не дожидаясь этой встречи, ушел в отпуск. И ведь его можно понять. А глава администрации Антон Вайна, который мог бы представлять администрацию, приболел. И тоже уважительная причина. Спасибо, хоть Алексей Громов пришел.
0: Алексей Громов, который во время встречи в Кремле сидел от президента по левую руку, много лет курирует государственную пропаганду и федеральные СМИ. Влиятельность чиновника упоминается как в расследованиях независимых медиа, так и в слитой хакерами этим летом переписке Ксении Собчак, подлинность которой она отрицает. В ходе встречи в Кремле Громов не сказал ни слова. Перед встречей заметили не только отсутствие Кириенко. Вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который, по слухам, тоже на больничном, был зампредседателя партии Александр Бабаков. Отсутствовал и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Вместо него участвовал его зам, экс-кандидат в президенты Владислав Дованков. Не по плану открылась и новая Госдума. Вместо прописанного в Конституции открывающего выступления старейшего депутата, председателем стал единорос Юрий Петров. Ему 79, и он четвертый по старшинству. Зато в первый же день в Думе выступил сам Путин. Впервые со времен обнуления его президентских сроков в 2020 году, а именно на открытие Госдумы, Путин в последний же раз приезжал 10 лет назад.
2: Россия, как некоторые, не будем показывать пальцы, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
0: И если норма о первом выступлении старейшего депутата звучит весьма формально, то другие ритуалы, принятые в Конституцию уже во время правления Путина, превратились в навязанную норму для россиян, за сопротивление которой можно получить реальный срок. Согласие и якобы предложение парламентариев, Путин обнулил свои президентские сроки через так называемый референдум о поправках Конституции, где обнуление, пожалуй, было ключевым изменением.
2: Это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую конституцию не следует.
0: А затем вписал в нее так называемые новые территории. Ни одной из заявленных областей Украины, вписанных в Конституцию в 2022 году, Россия за 5 лет полномасштабной войны захватить полностью так и не смогла.
3: Ура! Ура!
4: И об изменениях в государственном ритуале мы сегодня говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
4: О чем, на ваш взгляд, говорят эти микроизменения в ритуале принятия новой Государственной Думы?
5: Ну, начнем с того, что господин Путин отметил, что Конституция должна соответствовать состоянию общества. И то, что в жизни общества все большую роль играет даже не то, что ритуальная сторона, это еще полбеды, а уже такая обрядовая сторона, говорит о том, что общество довольно быстро деградирует. Но что такое Государственная Дума, как не обряд? Что такое выборы, как не обряд? Причем обряд уже не совсем даже легитимный или убедительный, в том числе с точки зрения даже его сторонников. Послушайте, еще не опубликованы результаты голосования примерно 6 миллионов человек. Они еще не посчитаны, потому что, ну вот, нет, уже 10 дней прошло, а мы не видим, ну, точнее говоря, 5 миллионов 900 с чем-то тысяч в новоприсоединенных оккупированных территориях Украины. И что интересно, в Ленинградской области до сих пор не могут представить результаты. Примерно понятно, чем там заняты люди, но там нахимичили, когда фальсифицировали. Математически то, что называется контрольное соотношение, не сходится, надо исправить. Ну, по идее, до того, как ты посчитал все 100% голосов, ты не можешь формировать Государственную Думу. Но обряд, у него там свои правила. Главное – это начальник. Начальнику надо сказать, что все в порядке. Значит, Александр Панфилов докладывает, мандаты уже поделили, а голоса еще не посчитали. Ну, и как после этого к этому обряду относиться? Ну, то, что там

одного старичка заменили на другого старичка. Мне кажется, это менее существенное изменение. Но я бы отметил, например, что, опять же, 47 депутатов были избраны общенародным голосованием. Это главы региона.

0: сколько там этих самых изувеченных войной ментально, по крайней мере, героев СВО. Не так уж важно, сколько там спортсменов, типа там Третьяка, Карпова, Роднино, еще кого-то. А не так уж важно, сколько там пенсионеров или там, ну, даже старцев, типа госпожи Терешковой или там Ресина. Важно, что вся эта команда выполняет чисто обрядовые функции. Прикладывается, целует полу халата у своего главного избирателя, потому что всем понятно, что избиратель в Российской Федерации один, а вовсе не 111 миллионов, как нам рассказывают, и фамилия его Владимир Владимирович Путин. Если кто-то из кандидатов ему вдруг не глянется, то сколько бы за него ни проголосовали, обряд приводит к тому, что его отстраняют. А тех, кто недоволен, будьте любезны на тюремную койку, как господин Кынев. Хотя уж кто-кто, а Саш Кынев старался соблюдать правила приличия. Но просто он при этом старался соблюдать и дисциплину цифры. Вот эта дисциплина цифры противоречит с этим самым обрядом. Ну, не складывается. Ну, реальная явка, ну, ни в какие ворота не лезет то, что там пририсовали. Он имел мужество это обозначить. За это ему сломали ноги. Ну, вот вам весь смысл этого обряда. Сиди и поклоняйся, сиди, молись. Не веришь, но делай вид, что веришь. Во всяком случае, не высовывайся, иначе башку оторвем.
1: Ну и, наверное, я бы, может, от себя добавил, смысл обряда, если вернуться к теории, это все-таки и какие-то рамки задавать, чтобы политики, которые участвуют в обряде, знали, в каком направлении двигаться. И Владимир Путин со сцены Госдумы говорит, что нужно делать. И первая задача, которая стоит перед депутатами, это бюджет, который нужно принять на следующий год. Владимир Путин говорит, что стоит перед депутатами вызов, некий внешний исторический вызов, но при этом они должны собрать сбалансированный бюджет, в котором хватит денег и на армию, и на социалку. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что же значит этот сбалансированный бюджет и вообще в какую сторону этот баланс пойдет, по его мнению.
2: Ну, судя по тому, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено сокращение расходов на социальную политику, на образование, на здравоохранение, на национальную экономику. Понятие «хватит» довольно относительно. Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону, язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21%, на 812, если я не ошибаюсь, миллиардов рублей будет больше, чем заложено в действующем бюджете, и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо. Соответственно, финансирование инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, все это пойдет под нож. Да? Не говоря уже про расходы на образование, здравоохранение и даже социальную политику. Вот тот проект бюджета, который написал Минфин, в нем заложено огромное количество смертей, да, которые все, по большому счету, на совести тех чиновников, которые этот бюджет писали. Ну, не говоря уже про Путина, да, они не люди подневольные, они как бы лично никого не убивают, но и те люди, которые не получат ту медицинскую помощь, которую должны были получить. Не говоря уже про там лишних 3 с лишним триллиона рублей на войну, каждый из этих триллионов – это десятки тысяч человеческих жизней. Украинцев, россиян, неважно. Да? Это ровно вот и все эти жизни на совести сейчас Минфина, а когда депутаты за это проголосуют, будет на совести еще и депутатов. И сейчас вот эта дума нового созыва, она в этом отношении чистенькая, да, ну, по крайней мере, там сидят все те же самые люди, которые голосовали за войну и так далее. Но вот фактически нынешняя дума, она пока еще не запятнанная. Но это ненадолго.
1: Ну, я хочу вернуться к вопросу об историческом вызове, на который нужно собрать депутатам деньги. Дмитрий Борисович, как вы думаете, Владимир Путин часто повторяет исторический вызов, есть угроза. То есть частое повторение должно стать социальной нормой, но

0: участники этого процесса, участники ритуала, они понимают, что за вызов стоит перед Путиным? Они как воспринимают этот исторический вызов?
1: Ну, наверное, каждый по-разному, но поскольку все люди не глупые, они понимают, что это, так вот, в функциональном смысле это фуфло. Но при этом они соблюдают правила игры, а правило игры такое. Вот обряд – это ведь не функциональное, в смысле там какая-то задача, поставить задачи, распределить обязанности и так далее. Нет. Обряд – это процедура вдохновения, там, демонстрация единства, сплоченности. И большого смысла, другого смысла, кроме как вот как раз символического, в нем нет. Ну, какой функциональный там смысл снисхождения там благодатного огня? Ну, раз в год эта процедура должна пройти, и верующие душой успокаиваются, после этого с удовольствием расходятся по домам. Так что говорить о том, что в этом обряде есть какая-то содержательная часть, нет. Содержательная часть – демонстрация верности и любви к Владимиру Владимировичу Путину. А вот он уже, заряжаясь этой энергией масс, приобщившись к народу, как он сам объясняет, с помощью фальсифицированных выборов, он уже потом ставит задачу. Ну, например, он ставит задачу начать новый инвестиционный цикл. Какой к чертовой матери инвестиционный цикл? Простите, пожалуйста. Какой человек в здравом уме и твердой памяти будет вкладывать деньги вот в эту самую российскую экономику? Большой бизнес отбирают, прямо на глазах отбирают. А малый бизнес, ну, душат налогами и так далее. Откуда возьмутся инвестиции, о которых толкует Владимир Владимирович Путин? Какой там баланс? Военные траты, ну, грубо говоря, последние два года примерно триллионы в месяц. На будущий год запланировано примерно 1,5 триллиона в месяц. Откуда деньги на экономику? Что, американцы будут инвестировать, что ли? У которых того глядит, ну, у иностранцев все время там сейчас что-то отбирают. Так что это просто какие-то пустые слова. И депутаты, ну, прекрасно понимают, что это пустые слова. Но они должны как раз следовать процедуре обряда. Вставать, бурно продолжительно аплодировать и еще там что-нибудь скандировать желательно. Хотя, когда старая прежняя дума расходилась, со скандированием у них что-то не очень хорошо получилось, насколько мы помним. То есть даже обряд немножко начинает выдыхаться. Вот это вот пробуксовывание обряда, это для Путина плохой признак.
0: Ну вот один из признаков этого пробуксовывания обряда, на который мы обратили нашей командой лицом к событию внимание, это то, что пропал Сергей Кириенко, который один из важнейших людей, который отвечает за выборы внутри России, человек, который руководит внутриполитическим блоком администрации президента. Давайте посмотрим сюжет, небольшой сюжет, подборку историй, которые происходили вместе с людьми Сергея Кириенко, с самим Сергеем Кириенко. И потом я хочу у вас, Дмитрий Борисович, спросить, имеет ли это какое-то значение, о чем это вообще говорит.
2: Первый замглавы администрации президента России уже 10 лет Сергей Кириенко иногда выступает с речами, но почти не дает интервью. И потому он постоянный объект рассуждений об усилении и ослаблении собственных позиций. В последнее время именно про ослабление Кириенко разговоров шло особенно много. Самый неожиданный удар случился год назад, когда широкой публике, помнящей разве что прозвище «Киндер-сюрприз» времен премьерства Кириенко в кризисном 2 году, рассказала о нем Алла Пугачева.
3: Ну, Сережа, я знала. Я всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну пойду, поговорим. Может, что подскажет, чую, что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа.
2: Кириенко уверял Пугачеву, что ее мужу Максиму Галкину ничего не грозит. Но того объявили иноагентом. Стало ясно, в верхах хаос. И даже такой высокопоставленный чиновник, как Кириенко, курирующий внутреннюю политику, может быть не в курсе всех процессов. Сложности с интернетом, начавшиеся ранней весной, от блокировки Телеграма до блокировок вообще всего, трактовали как проигрыш как раз той башни Кремля, где сидит опытный технократ.
4: Я понимаю, что у него может быть интерес, чтобы внутренняя политика руководила управлением внутренней политики, которым руководит он, как это было раньше, а не вторая служба по защите конституционного строя руководила вот этим всем, а она, надо сказать, распухает просто как тесто из квашни лезет, захватывая все новые и новые себе властные полномочия. Теперь, как выясняется, они, ну, не именно эта служба, а ФСБ вообще, и лишать людей свободы без суда может, вылез, да, секретный указ президента, ссылка, точнее, на секретный указ президента, и СИЗО они себе вернули, и интернетом теперь они рулят.

0: говорят, оказывается. То есть как-то вот монополизация происходит.
1: Падение рейтингов президента в год парламентских выборов, которые отмечали самые разные социологические службы, стало еще одним знаком, что ситуация у Кириенко не под контролем.
2: Выборы в Госдуму. До банков. Новые люди займут победу.
3: В регионах постоянно отключают интернет. Разве это дело? Новые люди направят туда волонтеров с роутерами и назвали их Wi-Fi-феи.
1: Рекламные ролики в соцсетях в попытке выглядеть молодежно весной продвигали партию «Новые люди», в которой только ленивый не видел проект Кириенко. В июле, когда эти люди только-только освоились в роли фаворитов молодой аудитории, в списке для голосования была внесена куда более известная партия «Яблоко». И на фоне ее четко проартикулированной позиции против войны искусственный проект сдулся. «Яблоко» сняли, но «Новые люди» на выборах оказались лишь четвертыми. К чему тогда все старания?
4: То Кириенко... Я думаю, начал эту историю с яблоком, а по ходу дела перекрасился тогда, почувствовав, ну, что есть обстоятельства непреодолимой силы, и ты не можешь плевать против ветра.
1: Плохо влияют на имидж Кириенко и сугубо криминальные истории. Арест и подписка о невыезде Антона Серикова, бывшего сотрудника внутриполитического блока администрации президента. На момент ареста Сериков замгендиректора общества знаний, важного пропагандистского проекта Кремля.
5: Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стало, скажем так, англосаксонская тусовка.
1: И арест сломанием ног политолога Александра Кынева. Он был одним из последних, кто, оставаясь в стране, старался соблюдать правила, регулируемые Кириенко, и, судя по всему, сотрудничал с теми же новыми людьми. И вот уже первого замглавы администрации президента обсуждают как чуть ли не уходящего, по крайней мере, как проигрывающего большую игру. Так звучит оценка Марата Гельмана, который, как политтехнолог, сотрудничал с Кириенко на рубеже 20 и 21 веков.
6: Его нужда не заставляла. Там можно говорить, вот, люди, там у них там день нет, их нужда заставляет, ну окей, но у него не было нужды, то есть он в целом свободный человек, а Кириенко несчастлив.
7: И о нарушении политических обрядов мы продолжаем разговор с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Дмитрий Борисович, как вы думаете, уместно ли сейчас говорить о неком противостоянии людей, которые отвечают за политические ритуалы, и тех людей, которые просто охраняют лидера государства?
8: Интересный вопрос. Но вот что мне кажется очевидным, это то, что по кремлевской логике обрядовой или ритуальной, ты кровь из носу, если ты большой кремлевский начальник, должен быть на таких мероприятиях, где выступает всеми любимый и обожаемый Владимир Владимирович Путин. Просто обязан. И то, что нет Кириенко и нет Вайна, это вот как раз нарушение правил обряда. Они должны были бы с температурой 40 сидеть и улыбаться. Хотя бы просто молча. Но их вообще нет. А это вот в некотором смысле это скандал. Вот это гораздо важнее там, того, скольких лет достиг тот, кто открывает заседание. Почему-то первого лица новых людей мы тоже не наблюдаем. Это вообще-то бунт на коленях. Мне как, вот как по-другому я это интерпретировать не могу. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется так. И это знак того, что Кириенко, который политтехнолог, который манипулятор, который там саентолог, методолог и так далее, и который хотел играть в умную игру, просто отодвинут теми людьми, которые любят ломать кости. И чудовищное происхождение, произошедшее с Сашей Кыневым, это сигнал того, что наступает гораздо более тяжелая эпоха, когда ум-то и виляние этим самым умом уже не требуется, а демонстрация просто вот силы, такой откровенной, тупой, восторженной силы. Это вот такие... зомби 50-летней давности, услышав какой-то ультразвуковой сигнал, который нормальное ухо не слышит, выкопались из земли и пошли жрать всех подряд, в том числе и как бы тех, кто вроде как играют в одной команде. Отсутствие Кириенко и палаческое отношение к Кыневу, который, ну, очевидно, связан с новыми людьми, а новые люди

0: тоже ни для кого не секрет, это проект Кириенко. То есть Кириенко не справился с важнейшей функцией обеспечения крыши для своих людей. В этом смысле он проиграл, и я думаю, что не присутствие его на этом мероприятии – это знак либо опалы, либо знак его отчаянного несогласия. Следующий шаг – ему надо уезжать, ну или, как в лучшем случае, как Дмитрий Николаевич Казак, где-то отсиживаться в углу в расчете на то, что пока Путин жив, он своих старых друзей не прощает, но и не убивает, в отличие от некоторых других своих предшественников. Вот, вот такая история. Вот как раз это действительно серьезное нарушение ритуала. И, наверное, это было...
1: А на ваш взгляд, это говорит о каких-то проблемах лично у Кириенко или в целом у так называемых технократов? Потому что Громов, например, был, по сообщениям разных источников, он был на этой встрече. То есть представитель администрации президента там был.
0: Ну, я думаю, что Громов по масштабу личность не кириенковская все-таки. Он всего-навсего отвечает за пропаганду. И, ну, это понятно, что это все более важная черта экономической и политической деятельности, потому что чем хуже у тебя дела, тем заполошнее должна быть пропаганда. Это как раз понятно. Ну и, может быть, Громов, как раз считая, что Кириенко облажался, рассчитывает, что его шансы в администрации президента повысятся. Но на самом деле, понимаете как, мы с вами сейчас занимаемся тем, чем в советское время занимались кремлинологи, которые потому... какой порядок у людей в пыжиковых шапках и там в шапках-пирожках на трибуне Мавзолея расположения, судили о том, кто усилился, кто ослаб. Как говорил Венч Ерофеев, на трибуне Мавзолея были представлены плоды земледелия и животноводства. Ну вот, в данном случае на трибуне Мавзолея, то есть на открытии заседания Государственной Думы, такой плод земледелия или животноводства, как господин Кириенко или господин Вайно, отсутствовал. А вот такой плод, как господин Громов, присутствовал. Ну, выводы из этого такие фундаментальные делать преждевременно, но я думаю, что речь идет не о личном поражении. Речь идет о системном усилении блока силовиков, который даже не терпит какой-то минимальной альтернативы со стороны каких-то там технократов. Раньше говорили силовики-либералы, либералов теперь там уже и близко нет, но хотя бы технократы, да и они не нужны, вполне достаточно Костоломов.
1: У нас остается меньше минуты, а возможно ли возвращение технократов? Или они, в принципе, после этого перехода к новой паре больше не нужны будут?
0: Нет, эта процедура обратного хода не имеет. Крокодил ползет вперед, заднего хода у него нет, и, соответственно, коробка передач отсутствует. До тех пор, пока вся эта система не рухнет целиком и вся вместе, и это будет и крушение и демографическое, и идеологическое, и финансовое, и силовое, и политическое, как угодно, и какое угодно еще. А до этого они то, что они сожрали, они назад не отдадут. Просто потому, что это уже переварено и проглочено.
1: 20 секунд. Мы видели, как отпускали людей в том же... Вот, человека из общества Машук, его отпускали, человека Кириенко, под подписку о невыезде. То есть может же все-таки система вернуть?
0: Ну, это будет зависеть не от Кириенко, это будет зависеть от Путина. А Путин будет зависеть от того, как на него окажет давление внешнее, реальное давление. Не идеологическое, а такое вот прямое, материальное. В частности, переговоры с Соединенными Штатами. Может быть, удастся там Сашу Кынева выцегонить, на что-то там обменять. Но в политическом смысле я не вижу возможности вернуться назад к этому балансу.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о внешних политических ритуалах российской власти, что в них меняется и как это трактовать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои мысли в комментарии. До свидания.

0: жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noiz MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле «1984».
5: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, так далее, так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
6: Вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист, я все-таки стараюсь быть журналистом, хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово обозреватель. Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
5: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национальную поговорить. Вы родились в Украине, жили...
6: Я родился в СССР.
5: Ну,
6: родился в городе Одессе. Угу. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
5: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
6: Я не просто переживаю. Когда, и, да. И часть семьи находится там, и... Мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже. И в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
5: Даже по Сиборову, когда
6: даже там, сейчас,
5: когда
6: конечно,
5: они под бомбежкой.
6: Конечно,
5: а мы с вами там
6: разные. Конечно. Ну, они находятся непосредственно под ударом.
5: Конечно.
6: И тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень самобытно.

0: ярко до сих пор.
1: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник. Ну, не
0: одноклассник. Мой учился со мной в одной школе, но одесситы есть везде. И я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, на фильмы сейчас прямо в этот момент выступают МС, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало. Это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее, иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка MIDEM. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Но вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует практически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. Да, да, да. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждения. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише, чем мы можем их удивить. Что мы можем им показать такого, чего они не знают. Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поет по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил в другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело.
1: Yeah.
0: Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
2: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну,
0: да?
2: Понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что уехали – это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
2: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из
2: Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане, немножко не моя история эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
2: Как вот говорит, я как раз хотел, да, спросить, почему. Да, да.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Би-2, что он говорит, что ты переживаешь? Я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
2: Да, это в интервью рассказывал.
0: Лучше, да, это его присказка такая любимая.
3: Знаешь, у меня получается это раз, два, три, четвертая эмиграция. Уже четвертая эмиграция – это не страшно. Не, первая эмиграция была в 21 год нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас четвертая.
4: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуема.
3: Такие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
7: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.
8: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть мы понимаем, что точно концерт – это не политический митинг, это не какой-то там лекторий, так сказать, и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были в проекте концерты «Текила джаз» первые годы после войны. Там выходил Жанни Федоров, говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России, и играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист.
0: Да.
8: Да? Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофилов, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт в Метроле, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный, Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. И у меня было ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни анекси, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны. И они делают так, как считают нужным. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там 2 года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, которую ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой мир из... им не обязательно, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно... Вот Каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Да. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучшая «Длится февраль», его альбом.
1: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье, длится февраль, на удобрение вся старая мораль.
2: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, она связана с самыми разными географическими точками, поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
2: Учите? Не особо, да?
0: Без комментариев. Ну, приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
2: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
2: А насколько трудно вам было все-таки... Вот, ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или с вашим опытом переезда? Слушайте,
0: трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы. Я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах. Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется «Побля Испаньол». Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь. Площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот они придумали, организаторы придумали,

придумали этот фестиваль, с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть три, вместо одной, три украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. И есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были три таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже не получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна. Это такой полу-инкогнито проект, который она уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно. Поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу. Но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине. Что если ужас?

0: на афише мюзикла 1984, к которому вы имеете непосредственно отношение, как продюсер музыкальный.
1: Музыкальный продюсер.
0: Вот там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что значит мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка, вообще его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца на афише, он придумал наверняка какие-то штуки. Было несколько попыток сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать это решение. Вот. Но наследники Оруэлла это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл это что-то такое: бранзулетки, блестки, стразы, кан-кан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха, то есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
0: Да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу?
1: Нет, пока нет. У них они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: мюзикл 1984 по Оруэллу, который вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера...
0: Объясните.
1: Да. Просто, да. Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто, ну, продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, ну, то есть условный матч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
0: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в YouTube у вас.
1: У меня?
0: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
0: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно.
0: Но, мне кажется,
1: я пишу, но это не
0: достаточно. Это все не
1: предел. К сожалению, я, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы, блин,
0: есть YouTube-канал Барабанов FM и Patreon, он же у вас
1: есть. Да,
0: вот я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы,
1: конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
0: Вот, или для...
1: Это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время... Либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать. А ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать. Но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
0: продвижения этой
1: индустрии, как они называются,
0: инфлюенсеры. Да, да.
1: Это все, ну, слушайте, сравните, вон как у Володи Раевски работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
0: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
1: Я мечтаю об этом. Это было бы очень круто. Но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее. А может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
0: Ну, я вам желаю на этом пути удачи.
1: Спасибо большое.
2: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что

0: С нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
1: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
2: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 30 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал к замораживанию конфликта в Украине. Дмитрий Песков отрицает переговоры с США о снятии санкций с России в обмен на освобождение российских политзаключенных, поскольку, по его словам, политзаключенных в России якобы нет. На лидера, недопущенной до выборов в Думу партии «Яблоко» Николая Рыбакова составлен протокол о мелком хулиганстве за порчу избирательных бюллетеней. Также сегодня.
1: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, да, на удар.
1: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
0: Прифронтовая Дружковка. Репортаж из Донбасса корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Но начну с главной новости мировых средств массовой информации сегодняшнего утра. Пассажирский самолет авиакомпании «Fly Dubai», летевший из Дубая, это Объединенные Арабские Эмираты, в Тель-Авив, в ходе полета утром подал сигнал бедствия, резко потерял высоту и развернулся над Саудовской Аравией. А информация о его полете перестала отображаться на мониторинговых сайтах. Самолет также передал сигнал о внешнем вмешательстве, что обычно свидетельствует о захвате лайнера. Впоследствии сигнал вновь сменился на общий сигнал бедствия. Израиль поднял в воздух истребители, затем самолет, на борту которого были 174 человека, благополучно приземлился в Саудовской Аравии в аэропорту Табук, хотя на появившихся снимках были видны повреждения его хвостового оперения. Вот аудиодорожка с видео, пересланного одним из пассажиров. На видео у него на голове была видна кровь. Его ли это кровь, непонятно. Мы здесь перед посадкой самолета. Мы взяли под контроль террористов. Мы вот-вот приземлимся. Всем, кто меня слышит, нужна помощь. Мы приземляемся, вероятно, в Табуке, в Саудовской Аравии. Это неизвестная для нас местность. Сам самолет цел и невредим. Помощь нужна только пилоту. Это был один из пассажиров самолета авиакомпании «Fly Dubai», который выполнял сегодня рейс из Дубая в Тель-Авив. Что именно произошло на борту лайнера, пока до конца не ясно, подчеркну это. По предварительной информации, второй пилот, выходец из Омана, пытался незадолго до приземления в Израиле завладеть управлением самолетом и направить лайнер к земле. Он ударил ножом капитана судна. Шла ли речь о попытке самоубийства или теракте против Израиля? Тоже непонятно. Услышав крики и шум потасовки в кабине пилотов, на помощь капитану пришли пассажиры, среди которых был сотрудник израильской службы безопасности. Самолет в Саудовской Аравии посадил резервный экипаж, находившийся на борту. В течение дня появлялись сообщения о том, что еще один самолет компании «Fly Dubai», летевший в Тель-Авив, развернулся, однако эти сообщения позже были признаны ошибочными. Некоторые израильские средства массовой информации первоначально сообщили, что пилотами самолета были граждане Украины и России, и именно они подрались между собой, но по последней версии выходцы из Украины и России — это люди, благополучно посадившие самолет в Саудовской Аравии. Правда, еще раз отмечу, что эта информация до конца не подтверждена. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 200 российских ударах минувшей ночью по Киеву и украинским

0: регионам с применением дронов и баллистических ракет. По его словам, основной целью этих ударов были объекты энергетики. Есть повреждения жилых домов, продолжаются работы, чтобы вернуть электро- и водоснабжение везде, где оно отсутствует. Утром ударили дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванковичах. Спасатели тушат пожар. Атакуют дронами и Киев. Ударили по складскому зданию, один человек погиб. Были удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях. Есть повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. На данный момент 14 раненых по стране из-за всех этих ударов. К сожалению, 5 человек погибли, и среди них ребенок, написал Зеленский в социальных сетях. В Донбассе российские войска продолжают попытки захватить город Дружковка, сейчас находящийся в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Оттуда репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
1: Вон он летит, летит! Сука, не вовремя!
2: Я не вижу его.
3: Именно так выглядел наш поход в сторону Дружковки Донецкой области.
2: Бачу?
4: О, у него, да.
3: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, да, на удар.
3: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
5: Летает и летает.
3: Свой путь мы начинаем из Краматорска Донецкой области. Как и Славянск, Дружковка и Константиновка, он входит в тот самый укрепленный пояс крепостей, который пытаются захватить российские войска, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Ближе к фронту логистику осуществляют маленькие и большие наземные роботизированные комплексы. А на самый передний край доставлять грузы можно только воздухом. Проживает в городе еще около 2000 местных жителей. Несмотря на опасность, почему-то не выезжают. Вот и сейчас видим местных жителей, которые то на велосипеде, то на мотороллере время от времени курсируют между Краматорском и Дружковкой. По пути необходимо постоянно смотреть не только вверх, но и под ноги. С российских дронов часто сбрасывают противопехотные мины. Поэтому, когда Константин видит подозрительный предмет, прежде чем подойти, стреляет в него. Плотность российских дронов такая, что нам постоянно приходится укрываться под деревьями. На одном из участков дороги 200 метров мы шли целый час. Хотя в мирное время за 60 минут можно было пройти пешком весь маршрут из города в город. А на машине вообще за считанные минуты. По словам Константина, тактику инфильтрации российской армии также пришлось поменять. Если раньше сквозь украинские порядки пытались просочиться по 2-3 солдата, то теперь только по одному. Иногда российским военным по одному удается просочиться очень далеко. Это одно из объяснений, почему российское руководство, включая Владимира Путина, часто заявляет о захвате того или иного населенного пункта, когда на самом деле основные подразделения, да и сама линия фронта могут быть от него более чем десятки километров. Мы продолжаем буквально по шагу приближаться к Дружковке. На трассе нам попадается небольшой дачный поселок. Здесь до сих пор живут Галина и Александр.
6: Езжать не думает?
7: Нет.
6: Не страшно?
7: Так у нас там горел дом. Куда выезжать?
3: Там, это в Краматорске. Потеряв жилье, которое за время полномасштабной войны 4 раза попадало под удары, Галина и Александр переехали на дачу, еще ближе к боевым действиям.
6: Тут тоже страшно дышаться.
8: Нет,
7: тут лучше.
8: Тут лучше, чем в Краматорске.
4: А продукты как?
8: Мы ездим в Краматорск, ходим.
7: Ходим. Ребята, 8 километров. Все равно тут лучше, чем в Краматорске.
8: Да, здесь спокойнее.
7: Во много раз.
8: Ночью спокойно спишь, ничего, а там же бог, бах, бух, бух.
5: Несмотря на обстановку, дорогой все равно ездят гражданские на свой страх и риск.
3: За 3,5 часа пешком и постоянно прячась, мы смогли преодолеть всего около 5-6 километров пути только в одну сторону.

0: Увидеть дружковку удалось лишь издалека, и то через растянутую над дорогой сетку. Учитывая приближение сумерек, в которые становится еще опаснее, было принято решение возвращаться обратно в Краматорск.
1: Репортаж фронтового корреспондента телеканала

0: Местный бизнес переходит на электрогенераторы, жители скидываются, чтобы установить солнечные панели, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
1: Люди, естественно, приспосабливаются. Они уже поняли, что рассчитывать на власти нечего, потому что власти вот с самого начала взяли такую вот себе тактику поведения – максимально замалчивать масштаб проблем и делать вид, что вроде ничего такого страшного не происходит. Потому что даже в первые же вот такие сутки, когда в городе фактически был блэкаут, то так называемый оккупационный мэр Антон Кольцов, он написал, что из-за перегрузок сетей пропало электричество, но мы там все делаем, восстанавливаем. О причинах того, что пропало электричество, он не сказал. И вот люди теперь уже, я вижу много в телеграм-каналах, показывают, как они запасаются зарядными станциями, покупают генераторы, даже многие размещают панели, солнечные батареи прямо на фасадах многоквартирных домов. Очевидно, что это жители сбрасываются, потому что панели такие самые недешевые, и размещают. Но кто не может, естественно, те в ужасе, потому что приближается зима, и в местных чатах мариупольских очень много вопросов, а что же делать, а чем же может помочь власть. Вот сейчас, да, мы видим весь бизнес, малый бизнес, кафешки, магазины, все уже перешли на генераторы, потому что перебои со светом и водой, они продолжаются и длятся вот по несколько суток. Командующий сил беспилотных систем Роберт Бровди, он объявил о том, что вот в начале июля, еще, по-моему, 6 июля, силы беспилотных систем начинают такую операцию «Крымский рубильник ОФ». Начиналась она с Крыма и преследовала целью нанести удары по энергетической инфраструктуре именно оккупированного Крыма для того, чтобы максимально обесточить военные объекты оккупированного полуострова и оккупационной российской армии на полуострове, такие как радиолокационные станции, штабы, точки дислокации, ПВО и так далее. И тогда, понимая, что от этого будут страдать, конечно же, и мирные жители, потому что инфраструктура-то общая, он публично в интервью ирландскому журналисту 21 июля обратился к крымчанам и попросил прощения у них за то, что они вынуждены терпеть вот такие вот неудобства. А со временем он объявил, что вот эта операция, она распространяется и на другие оккупированные территории Украины, в том числе на Приазовье. И, очевидно, вот теперь жители Мариуполя тоже вынуждены терпеть и приспосабливаться к такой ситуации, когда украинские дроны ведут борьбу с российской военной структурой. Я наблюдала эту ситуацию с самого начала, и меня очень удивило, что вот прошла неделя, люди неделю без света, без воды, в соцсетях просто шквал вопросов, что происходит. Власти либо молчат, либо отделываются какими-то вот такими сухими сообщениями, что вот авария, мы вот чиним. Более того, даже принадлежащий власти официальный телеканал «Мариуполь-24» за целую неделю не посвятил ни единого сюжета ситуации в городе, а рассказывал о каких-то открытии выставки, о спортивных соревнованиях, там, о ремонте больницы, о чем угодно, но только не о том, что на самом деле волнует людей. Примечательно, что вот это вот все никак не повлияло на, скажем так, степень коммуникации власти с народом. Но люди-то сами же, они это все видят, и они даже писали такие вещи, что мы вынуждены читать украинские источники, украинские телеграм-каналы для того, чтобы получать информацию о том, что на самом деле происходит в нашем городе. Сейчас уже, конечно, ситуация другая, сейчас уже скрыть этого невозможно, все-таки почти 2 месяца прошло. И вот сегодня власти, объясняя очередные перебои с электричеством, писали так: «Враг нанес очередной удар по энергетической инфраструктуре, работы продолжаются». Такими короткими словами, без подробностей, без указания масштаба. Просто враг нанес очередной удар.
0: Это была корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая. Фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине вновь призвал Владимира Путина заморозить войну в Украине и перейти к дипломатии и переговорам. Напомню, что в июле на встрече с Путиным в Омске Токаев уже заявлял, что ему до сих пор непонятна природа российской агрессии против Украины, и говорил, что

0: следует заморозить конфликт на основе стамбульских договоренностей. А вот что президент Казахстана заявил вчера в Германии, которая, напомню, безоговорочно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии.
1: С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положения устава Организации Объединенных Наций, и мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, я об этом говорил, о том, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров.
0: Это был президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Надо сказать, что эти свои слова опытный дипломат Токаев сопроводил довольно пространной похвалой в адрес президента России Владимира Путина. Токаев называл его наиболее приемлемой политической фигурой как для управления такой страной, как Россия, так и для решения проблем в Центральной Азии, в Европе и во всем мире. Все эти похвалы позволили пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову фактически уйти от ответа на прямой вопрос, что в Кремле думают о заявлении Токаева о необходимости заморозить вооруженный конфликт в Украине.
2: Ну, во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также отвечал на вопрос по поводу публикации в издании «Атлантик», в которой говорится, что президент США Дональд Трамп одобрил идею смягчать санкции против России в обмен на освобождение российских политических заключенных. Как пишет журналист «Атлантик» Саймон Шустер, такую схему предложил специальный посланник президента США Джон Коул, который добился освобождения в Беларуси примерно 500 политических заключенных как раз в обмен на ослабление санкций. По словам Пескова, такая постановка вопроса невозможна, поскольку в России политических заключенных нет.
3: Это она не обсуждалась в такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Вот. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет.
0: Это был Дмитрий Песков. По данным правозащитного общества «Мемориал», в России сейчас насчитывается более 5500 человек, осужденных по политическим мотивам. Более 1800 из них «Мемориал» официально признал политическими заключенными. Между тем, вчера лидер, недопущенный до выборов в Государственную Думу партии «Яблоко» Николай Рыбаков, был рано утром задержан на Московском вокзале в Петербурге. На Рыбакова был составлен протокол о мелком хулиганстве. Суд должен был состояться вчера же, но его перенесли на 7 октября. Поводом для административного производства стали испорченные Рыбаковым бюллетени во время голосования на выборах разных уровней 20 сентября. Рыбаков написал на них «Яблоко за мир» Николай Рыбаков, «За свободу» «Яблоко», «За жизнь без страха» «Яблоко» и «Яблоко за соглашение о прекращении огня». Николай Рыбаков, которому грозят штраф или административный арест, заявил, что виновным себя не считает.
4: Я думаю, что не то, что думаю, я уверен в том, что я ничего незаконного не совершал. Я совершил предусмотренный законодательством поступок, мой бюллетень признан недействительным. Об этом есть в материалах дела, в том числе и решение участковой избирательной комиссии, где я голосовал. В материалах дела было также озвучено, что ни председатель

0: избирательной комиссии, ни секретарь, ни сотрудник полиции там дежуривший никаких не усмотрели в моих действиях нарушений общественного порядка, о чем дали, соответственно, тоже рапорт. Никаким законом делать бюллетени недействительными не запрещено. Поэтому об этом я сообщил в суде и рассчитываю на то, что суд в этом разберется.
1: А для вас было неожиданностью это задержание и самоставление протокола?
0: Ну, как бы вам сказать, учитывая все, что происходит сейчас, то, наверное, ничто не может быть для всех нас неожиданностью, не только для меня, но и, к сожалению, для всех вас.
2: Как оцените вообще задержание? Ну, то есть, с чем это связываете, с давлением, не давлением? То есть?
0: Ну, жизнь такая.
3: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. 20 сентября во время голосования сотрудники избиркома не препятствовали тому, чтобы Рыбаков показал испорченные бюллетени журналистам и бросил их в урну. Причина переноса суда ему неизвестна, учитывая судьбу не менее десятка членов руководства «Яблока», уже осужденных по уголовным статьям или ожидающих суда. Ряд наблюдателей предположили, что власти дали Рыбакову последний сигнал о том, что он должен уехать из России. Рыбаков до сих пор это делать категорически отказывался. Время свободы. Вслед за скрытой безработицей в крупных промышленных центрах России начала расти самая обычная официальная безработица, которая фиксируется Росстатом. Параллельно растет доля безработных, которые уже больше года не могут устроиться на новое место. За год число таких людей выросло в России в полтора раза. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
4: Найти работу в России становится все труднее. По данным Росстата, доля безработных, которые больше года пытаются найти новое место, выросла за последний год в 9,7% в июле 2025 года до 13,3% в июле текущего 2026. Соответственно, выросло и среднее время поиска работы. Параллельно растет и скрытая безработица. По оценке «Деловой России», на неполной рабочей неделе в вынужденных простоях или неоплачиваемых отпусках находится сегодня от 14 до 16% работников, то есть каждый седьмой. Официальная безработица отошла от исторического минимума и всего за два месяца с мая по июль выросла на 0,2%. Причем в крупных промышленных центрах рост исчисляется не десятыми долями процента и даже не процентными пунктами. В Свердловской области число безработных выросло год к году на 84%, в Москве на 70%, в Приморье почти на треть. Тут следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, страна продолжает воевать, и конвейер, отправляющий на фронт все новые партии контрактников, работает в полную силу. Причем отправленные по большей части там же остаются, либо возвращаются в негодном для работы состоянии. Уровень потерь российской армии убитыми и ранеными сопоставим с количеством новых подписантов военных контрактов, а по некоторым данным его превышает. С началом войны это было одним из главных факторов острого дефицита кадров, на который жаловалось большинство отраслей. Больше не жалуются. А это значит, что если не считать войну работой, то рабочие места в стране начали сокращаться, высвобождая работников быстрее, чем потенциальных работников страна теряет на войне. Во-вторых, последние доступные официальные данные есть только за июль, а с тех пор в России много чего произошло. Например, резко ухудшилась ситуация у сотен тысяч малых и средних предприятий, чьи товары сгорели в логистических центрах российских маркетплейсов. Между тем, эксперты той же «Деловой России» в качестве одной из причин роста безработицы назвали проблемы малого и среднего бизнеса из-за роста налогов, по-прежнему дорогих кредитов и падения спроса со стороны населения, которое норовит экономить на всем, что ни попадя. Исходя из всего этого, можно не сомневаться, что число россиян, потерявших работу и неспособных устроиться на новое место, продолжит расти. Лишившиеся дохода начнут сокращать потребление, лишая платежеспособного спроса те предприятия гражданской экономики, которые пока держатся. Те начнут сокращать расходы, что означает новые увольнения. Так, собственно, обычно и развивается кризис. Главе Банка России Эльвире Набиуллиной, которая говорила, что ни о каком переохлаждении экономики не может быть речи, пока не растет безработица, уже в этом году придется признать, что экономика таки переохладилась. А Минэкономразвития весной следующего года придется переписывать макропрогноз, который строится сейчас на том, что около нулевые темпы роста экономики на фоне падения инвестиций будут поддерживаться ростом конечного потребления домохозяйств. Просто потому, что наращивать потребление домохозяйством будет буквально не на что.
3: Это был экономический обозреватель.

0: слушатель «Радио Свобода» Максим Блант. Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы России нового созыва. Спикер у нее, правда, старый, это Вячеслав Володин. Но каждый десятый депутат теперь участник российской агрессии против Украины, а приехавший в Думу Владимир Путин особо отмечал, что сегодня четвертая годовщина так называемого «воссоединения с Россией» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, украинских регионов, которые Россия уже скоро как 5 лет безуспешно пытается захватить. Есть сегодня еще одна, но уже по-настоящему историческая дата. Ровно 80 лет назад Нюрнбергский международный трибунал вынес смертный приговор создателю гестапо сети концлагерей в Германии и за ее пределами, командующему Люфтваффе, президенту Рейхстага, второму человеку в Рейхе, рейхсмаршалу Герману Герингу. Геринг был признан виновным в организации преступлений нацистского режима, в военных преступлениях, преступлениях против человечности. Казни через повешение Геринг избежал, в камеру ему был передан яд, и он покончил с собой. Интересно, что в прошлом году российские власти запретили показ в стране фильма «Нюрнберг», формально из-за искажения в нем исторических событий и роли Советского Союза. В этом фильме молодой американский психиатр Дуглас Келли общается с Герингом в его камере, чтобы определить, способен ли тот предстать перед судом. Келли убеждается в том, что Геринг считает себя выдающимся человеком и совершенно не раскаивается в содеянном. Ключевая фраза Геринга в фильме: «У вас есть свобода, а я заключенный, потому что вы победили, а мы проиграли. Не потому что вы морально выше». Слишком много параллелей могли увидеть зрители. Так в эфире «Радио Свобода» объяснял запрет на прокат фильма «Геринг в России» историк, переводчик, писатель, ученый-библеист Андрей Десницкий.
1: Мне кажется, слишком много параллелей в голове у зрителя возникает. И не только, кстати, с Россией. Это такой немножко собирательный образ. Вот как приходит диктатура, да? Там же основная идея фильма, как я ее понял, да? Ну, я зритель имею право. Я не кинокритик. Вот Антон Долин будет сидеть здесь, он будет профессионально говорить. Это портрет одного из нацистов, Геринга. Мы знаем, что Геринг – это злодей, да? То есть никаких сомнений нет ни у кого абсолютно. И нам показывают, каким он может быть привлекательным. Он интеллектуален. Он харизматичен, он влюбляет в себя психолога, который вроде как пришел за ним в качестве тюремщика наблюдать. Да? И в какой-то момент этот психолог просто становится инструментом в руках Геринга. Если уже после разгрома нацизма, да, когда уже все понятно, если этот психолог, он американский офицер, помимо прочего, он враждебной армии служащий, если даже он в Геринга влюбился, а чего вы хотите от толпы, которая в 1933 году пошла за этими людьми, да, они-то в них влюбились, ничего еще не зная, ни вот этой будущей войны, ни этих жертв, ни концлагерей, да, которые еще и созданы в 1933 году не были. Вот как это работает, нам показали. И это не единственный пример, когда идеология становится, ну, тем, что определяет личность, да. Потому что это же основано на исторических фактах. Естественно, это не документальное кино, но все же. И это универсальное оправдание, а все одним миром мазаны. И всегда находятся примеры.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио Свобода.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – «Обломки света» – мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко. И его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением.

0: зрением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче. Муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают. И начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи встают перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, а что останется шрамами

0: поколения.
1: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. Часть вашего фильма – это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
0: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
1: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
0: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
1: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
0: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини

0: жизни этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны, в принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию, травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращается на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
1: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
0: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. Если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
1: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о

0: о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз?
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным. Это как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать с первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилось Буча, было абсолютно очевидно, что вот это мало.

0: тянет, тишина смерти. Вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
1: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне, что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой, учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. А кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи в серии российско-украинских войн.
0: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, знаете, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
0: Одной болезни, которая общая для всех.
1: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубь. Значит, надо копать еще сильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-нибудь гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
0: Это
1: системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
0: Нет, ну, да, главное, что это некая общая, общемировая тенденция, есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные...

0: страны лихорадят
1: Сергей,
0: по-разному.
1: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
0: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. Есть... Они же все под уголовным делом.
1: Ну, смотрите,
0: так или иначе, для них уход из власти,
1: вы знаете,
0: невозможен.
1: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис. Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
0: да.
1: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
0: И смотрите, вот но когда... тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
1: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
0: Ну, я имею в виду войну на Ближнем
1: Востоке. Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
0: Но,
1: я бы не назвал это пацифизмом.
0: Я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть те, которые за мир без правил,
1: есть
0: те, которые за мир... И в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях – это тоже не про войну, а про мир по правилам.
1: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам. И это про войну без правил.
0: Дайте я так скажу. За порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят...

0: изменить вот этот либеральный миропорядок?
1: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что

0: Он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
1: Ну да, до просвещения,
0: Да,
1: до
0: но это
1: Канта,
0: не
1: я
0: хаос.
1: думаю,
0: Понимаете, это не
1: такой
0: хаос.
1: вопрос
0: Это
1: не
0: все-таки
1: ставил.
0: далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулась две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав, кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливают правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что, когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление, это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там, справедливость, равенство, ограничения. Ограничения очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское «as granted», то есть, он воспринимал это как должное.
1: Само собой
0: То есть,
1: разумеющееся,
0: само
1: да.
0: собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить порядок второго порядка, то есть, мировой порядок
1: Ну,
0: второго
1: нормативный.
0: уровня...
1: Давайте назовем кантовский порядок.
0: Да,
1: Тот
0: кантовский порядок.
1: гоббсовский порядок и
0: Да, он
1: кантовский
0: в результате... Да,
1: порядок.
0: конце, да, можно и так, но вы просто умнее меня.
1: Камон.
0: Я таких красивых слов не умею
1: Нахватался
0: употреблять.
1: известных, так сказать,
0: Да,
1: ходульных.
0: то есть, мы воспринимали... Мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот
1: Да.
0: порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе. И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится
1: Это
0: на...
1: Паскаль, да.
0: Да, на
1: Паскаль, мыслящий
0: философии трех уровней.
1: тростник, да.
0: Понимаете, вдруг мы осознали, что мы покоились на подстилочке из этого
1: Ну
0: тонкого
1: да, на тонкой,
0: тростника.
1: на тонком слое льда.
0: Да, и мы сейчас
1: Да,
0: проваливаемся. И
1: да.
0: мы проваливаемся куда? Нам говорят, о, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующие, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
1: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма. не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим.

0: меркам российской истории исключением.
1: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
0: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что не Россия последних 30 лет не была нормой. Ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой. И как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
1: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
0: А есть такая сила сегодня в мире?
1: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть, там в какой-то момент действительно образовался Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов, не изоляционистов, вообще надо им лезть там в это все или не надо. То есть, там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, что сила ценности действия. То есть, я должен действовать.
0: Ну, да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
1: смотрите,
0: имели.
1: У нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть, мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
0: Да.
1: И они готовы действовать.
0: Ну, в общем, да, если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора, сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилля и Рузвельта
1: нету. Даже частично есть коммунисты в виде там пропаганды.

0: из тайны всего прочего.
1: Да.
0: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
1: Добра
0: есть
1: с кулаками.
0: Что-то вязкое, да. Мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
1: Да.
0: А так слоника не продать.
1: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящее сейчас войны, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
0: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда можно бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть, есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть, он в поиске вот идеологически третьего, тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
1: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
0: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления, и мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление, но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые в Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок.

0: Вообще, как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам. Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала дальше сам. А вот дальше следующее. У мальчика может начаться истерика. Это такой путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов потомби, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европу это встряхнет, и у меня больше надежда на север Европы, скорее здесь, то тогда она дальше превратится в субъекта. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
1: Да.
0: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Рубио, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
1: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно, не
0: Вот,
1: раз и не два
0: Сергей,
1: за
0: знаете,
1: последние лет 300.
0: мы с вами приятно то, что мы относимся к одной области. Мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея. Из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит... Ох, ах, ой-ой-ой. А второй смотрит и говорит, ведь он мне будет рассказывать. Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
1: Нет, конечно, не готов.
0: Нету. И я не
1: я вижу
0: готов. То есть,
1: распад,
0: таким
1: я вижу
0: образом,
1: распад вокруг, да.
0: есть
1: Но...
0: распад, есть очень плохая тенденция, есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то значит и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит, мы все когда-то любили, а значит любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
1: Кто-то со стороны может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, третьей, четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
0: Вы знаете, мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают имбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
1: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая, сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
0: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое, Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе, то есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, которая просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелит себе в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. Угу. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
1: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
0: Да, то есть, понимаете, там котел. Там Азию. Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодно Европе. То есть Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
1: Ну, условно говоря, Африка с

0: Сахарская
1: Африка,
0: Африка,
1: тоже Ближний Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть, верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
0: Ну,
1: Куда
0: для
1: он пойдет?
0: начала в Дубай, да, как раз, если залив
1: Да, он
0: переполыхнет,
1: шел
0: для
1: в
0: начала
1: Дубай. То
0: ехали в
1: есть,
0: залив, да.
1: была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? В Китае, при всем при том, довольно жестко контролируют территорию. То есть, люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть, пока все хорошо-хорошо, но как бы, если не хорошо,
0: Ну,
1: не
0: не делать
1: поедете.
0: бизнес, не релоцировать
1: Да,
0: семью. Это,
1: да.
0: конечно, другая
1: То есть,
0: цивилизация, да.
1: довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
0: Ну,
1: Вопрос
0: интересно, вот
1: только...
0: последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы как бы зависти
1: Ну,
0: для
1: мы же,
0: всего
1: ну,
0: мира.
1: смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенрепет. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем, фантасмагорическая
0: Да.
1: вещь. И я дальше спрашиваю, а сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5-2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
0: Да.
1: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь что только не спели. А там джунгли. Фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд
0: Да.
1: сформировался именно за эти 500 лет. Они
0: Да.
1: были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума. Потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже
0: Да, это
1: плавать и
0: не
1: открывать
0: соответствует
1: нечего.
0: всемирной гармонии, вот это вот
1: Да, и
0: мореплавание, только
1: понимаете, да, и вот
0: увеселительные
1: эта
0: корабли могли
1: простая
0: быть.
1: вещь, она убила цивилизацию. Но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
0: Ну да, 5 тысяч лет вот это все.
1: Слушайте,
0: Действительно,
1: у
0: да.
1: нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну, вот все, ну, как стоят. Проходит 2 года. И вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизация...

0: Цивилизации живучи, на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
1: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
0: Это мне многое говорит.
1: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
0: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bet, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовал абсолютно чадаевской формуле.
1: Как Чадаев, да-да.
0: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нету. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, сага о форсайтах занимает вот формирование моего мышления, а какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское, высокий свет, и там спрашивает одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где 27-й год? Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, в ужасную Москву, к большевикам. Он говорит, ну, а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особое положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть, этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее, часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
1: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью поехать.
0: Конечно, конечно, да.
1: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, да, какие, собственно, тренды, что они уловили? Да, кризис вот либерального миропорядка, распад институтов? Потому что сейчас я гляжу, что с НАТО происходит, вообще как будто все в мечтах Делягина.
0: Смотрите,
1: как будто живем.
0: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению. Потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. Как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного опыта, из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов. То есть, тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот, типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, увидите, вот навязчивая идея Путина. Она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что... Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы. И хотя Кириенко пытается делать вид, что он, ну, самостоятельный идеолог, при всем при том, он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что... Самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется. Будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков. Отсюда 20-триллионная система. Понимаете, все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть, можно как угодно издеваться над Путиным, Но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос.

0: он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову. Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная... Вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно часть населения. Она живет именно в этих терминах.
1: Ну, подсознание такое, да. Как картины, да. Как картины Васи Ложкина.
0: Вот это один. Или это постмодернистки. Они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или... Сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно. Это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел... А где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Вот где
1: у меня очень, нет ответа. Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Это действительно такое смещенное субъект-объектное отношение. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина объективна.
0: Я читал у вас. Это правда.
1: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Ну, то же самое с Гитлером можно спросить.
0: Так то же самое сейчас с Трампом, понимаете? Вот сейчас Трамп формулирует стандарт. Ведь самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
1: Да.
0: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
1: Когда сейчас просто... этот харп раздолбят.
0: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живо вообще. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
1: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его... так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток, Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
0: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
1: Да.
0: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим... с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
1: Прости, Господи, да.
0: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... Как мне... То есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы, либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа,

0: потому что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты. Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите это страшное лицо американского империализма.
1: Угу.
0: Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Если бы вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
1: Умеренность и аккуратность. Да, да.
0: Да, понимаете,
1: это
0: вот
1: действительно...
0: это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
1: Ну да.
0: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
1: И в этом отношении, да. В этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
0: Но давайте ложку дегтя добавлю.
1: Да.
0: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала. Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
1: Потому, ну да, потому что тогда
0: если
1: ресурсов...
0: разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
1: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, и вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустим.
1: Путин впервые за 10 лет открывает сезон Госдумы. О каких ошибках он говорит депутатам? Куда пропал главный дирижер выборов? И о чем говорят сбои в государственных ритуалах?
2: Вам когда-нибудь казалось, что вы все это уже видели? И нет, я не про выпуск нашей передачи, а скорее о том, что мы здесь обычно обозреваем. Ну, послушали мы рассказы политиков о будущем. Посмотрели.

0: деле, как они утвердились в должности и дали новые обещания. А что дальше? Дальше все по кругу. Но для участников процесса это не просто бесконечный день сурка. Это ритуал, дрессировка, если хотите. И чем больше вы повторяете процесс, тем лучше понимаете, частью чего вы являетесь. Для усиления эффекта можно, например, намекнуть на особую значимость события.
1: Особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны.
0: Для многих из вас наверняка слова Владимира Путина о календарном символизме, в них нет ничего особенного, ничего нового. Но особенно само его участие. Ведь Путин открывал созыв Госдумы только в 2016 году и говорил о тех же самых вызовах, о которых говорит и сейчас, причем в том же порядке. В Думе есть теперь представители оккупированных территорий. Стране нужно оживить экономику, чиновникам надо найти деньги на армию и социалку, а также надо бороться с внешним вызовом.
1: Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России – быть сильной.
0: Но ведь цель ритуала – сделать так, чтобы система воспроизводила подчинение автономно. О чем тогда говорит активное участие того, кто это подчинение должен принимать? И что более важно, о чем говорит отсутствие главного дирижера этого ритуала. Об этом мы сегодня и говорим в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
2: Куда пропал Сергей Кириенко? Первый замглавы администрации президента взял отпуск, сообщает колумнист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Близкий к силовым структурам канал ВЧК ОГПУ приводит версию о больничном. Мол, Кириенко, как и его начальник, провалил тесты на вирусы и оттого не присутствовал рядом с Путиным на первой после выборов встрече с лидерами парламентских партий. При этом Кириенко участвовал во всех подобных встречах за последние годы. Именно он курировал и выборы в Госдуму.
3: По информации «Коммерсанта», Сергей Кириенко, не дожидаясь этой встречи, ушел в отпуск. И ведь его можно понять. А глава администрации Антон Вайна, который мог бы представлять администрацию, приболел. И тоже уважительная причина. Спасибо, хоть Алексей Громов пришел.
2: Алексей Громов, который во время встречи в Кремле сидел от президента по левую руку, много лет курирует государственную пропаганду и федеральные СМИ. Влиятельность чиновника упоминается как в расследованиях независимых медиа, так и в слитой хакерами этим летом переписке Ксении Собчак, подлинность которой она отрицает. В ходе встречи в Кремле Громов не сказал ни слова. Перед встречей заметили не только отсутствие Кириенко. Вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который, по слухам, тоже на больничном, был зампредседателя партии Александр Бабаков. Отсутствовал и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Вместо него участвовал его зам, экс-кандидат в президенты Владислав Дованков. Не по плану открылась и новая Госдума. Вместо прописанного в Конституции открывающего выступления старейшего депутата, председателем стал единорос Юрий Петров. Ему 79, и он четвертый по старшинству. Зато в первый же день в Думе выступил сам Путин. Впервые со времен обнуления его президентских сроков в 2020 году, а именно на открытие Госдумы, Путин в последний же раз приезжал 10 лет назад.
1: Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
2: И если норма о первом выступлении старейшего депутата звучит весьма формально, то другие ритуалы, принятые в Конституцию уже во время правления Путина, превратились в навязанную норму для россиян, за сопротивление которой можно получить реальный срок. Согласие и якобы предложение парламентариев, Путин обнулил свои президентские сроки через так называемый референдум о поправках Конституции, где обнуление, пожалуй, было ключевым изменением.
1: Это живой инструмент. инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую конституцию не следует.
2: А затем вписал в нее так называемые новые территории. Ни одной из заявленных областей Украины, вписанных в конституцию в 2022 году, Россия за 5 лет полномасштабной войны захватить полностью так и не смогла.
4: Ура! Ура!
0: И об изменениях в государственном ритуале мы сегодня говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
0: О чем, на ваш взгляд, говорят или эти, о чем, на ваш взгляд, говорят эти микроизменения в ритуале принятия новой Государственной Думы?
5: Ну, начнем с того, что господин Путин отметил, что Конституция должна соответствовать состоянию общества. И то, что в жизни общества все большую роль играет даже не то, что ритуальная сторона, это еще полбеды, а уже такая обрядовая сторона, говорит о том, что общество довольно быстро деградирует. Но что такое Государственная Дума, как не обряд? Что такое выборы, как не обряд? Причем обряд уже не совсем даже легитимный или убедительный, в том числе с точки зрения даже его сторонников. Послушайте, еще не опубликованы результаты голосования примерно 6 миллионов человек. Они еще не посчитаны, потому что, ну вот, нет, уже 10 дней прошло, а мы не видим, ну, точнее говоря, 5 миллионов 900 с чем-то тысяч в новоприсоединенных оккупированных территориях Украины. И что интересно, в Ленинградской области до сих пор не могут представить результаты. Примерно понятно, чем там заняты люди. Но там нахимичили, когда фальсифицировали. Математически то, что называется контрольное соотношение, не сходится, надо исправить. Но по идее, до того, как ты посчитал все 100% голосов, ты не можешь формировать Государственную Думу. Но обряд, у него там свои правила. Главное – это начальник. Начальнику надо сказать, что все в порядке. Значит, Александр Панфилов докладывает, мандаты уже поделили, а голоса еще не посчитали. Ну, и как после этого к этому обряду относиться? Ну, то, что там одного старичка заменили на другого старичка, мне кажется, это менее существенное изменение. Но я бы отметил, например, что, опять же, 47 депутатов были избраны общенародным голосованием. Это главы регионов. И все как один отказались от депутатов, от мандатов. Это значит, что, ну, как бы, может быть, это и легальная процедура, но за них же люди голосовали, а они отказываются, отдают свой мандат какому-то человеку, там, 50-му, 100-му в партийном списке, которого избиратели не знают и знать не хотят. Тоже как бы не очень-то убедительно это обряд. Ну и, наконец, самое главное, очевидная фальсификация с выборами. И тут уж какая разница, сколько там этих самых изувеченных войной ментально, по крайней мере, героев СВО. Не так уж важно, сколько там спортсменов, типа там Третьяка, Карпова, Роднино, еще кого-то. Не так уж важно, сколько там пенсионеров или там, ну, даже старцев, типа госпожи Терешковой или там Ресина. Важно, что вся эта команда выполняет чисто обрядовые функции. Прикладывается, целует полу халата у своего главного избирателя, потому что всем понятно, что избиратель в Российской Федерации один, а вовсе не 111 миллионов, как нам рассказывают, и фамилия его Владимир Владимирович Путин. Если кто-то из кандидатов ему вдруг не глянется, то сколько бы за него ни проголосовали, обряд приводит к тому, что его отстраняют. А тех, кто недоволен, будьте любезны, на тюремную койку, как господин Кынев. Хотя уж кто-кто, а Саша Кынев старался соблюдать правила приличия. Но просто он при этом старался соблюдать и дисциплину цифры. Вот эта дисциплина цифры противоречит с этим самым обрядом. Ну, не складывается. Ну, реальная явка, ну, ни в какие ворота не лезет то, что там пририсовали. Он имел мужество это обозначить. За это ему сломали ноги.

0: ноги. Ну вот, вот вам весь смысл этого обряда. Сиди и поклоняйся, сиди, молись. Не веришь, но делай вид, что веришь. Во всяком случае, не высовывайся, иначе башку оторвем.
1: Ну и, наверное, я бы, может, от себя добавил смысл обряда.

0: которому хватит денег и на армию, и на социалку. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что же значит этот сбалансированный бюджет и вообще в какую сторону этот баланс пойдет, по его мнению.
1: Ну, судя по тому, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено сокращение расходов на социальную политику, на образование, на здравоохранение, на национальную экономику. Понятие «хватит» довольно относительно. Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону, язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21%, на 812, если я не ошибаюсь, миллиардов рублей будет больше, чем заложено в действующем бюджете, и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо. Соответственно, и финансирование инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, все это пойдет под нож. Да? Не говоря уже про расходы на образование, здравоохранение и даже социальную политику. Вот тот проект бюджета, который написал Минфин, в нем заложено огромное количество смертей, да, которые все, по большому счету, на совести тех чиновников, которые этот бюджет писали. Ну, не говоря уже про Путина, да, они не люди подневольные, они как бы лично никого не убивают, но и те люди, которые не получат ту медицинскую помощь, которую должны были получить. Не говоря уже про там, лишних 3 с лишним триллиона рублей на войну, каждый из этих триллионов – это десятки тысяч человеческих жизней, украинцев, россиян, неважно. Да. Это ровно вот и все эти жизни на совести сейчас Минфина, а когда депутаты за это проголосуют, будет на совести еще и депутатов. И сейчас вот эта дума нового созыва, она в этом отношении чистенькая, да, ну, по крайней мере, там сидят все те же самые люди, которые голосовали за войну и так далее. Но вот фактически нынешняя дума, она пока еще не запятнанная. Но это ненадолго.
0: Ну, я хочу вернуться к вопросу об историческом вызове, на который нужно собрать депутатам деньги. Дмитрий Борисович, как вы думаете, Владимир Путин часто повторяет исторический вызов, есть угроза. То есть частое повторение должно стать социальной нормой, но участники этого процесса, участники ритуала, они понимают, что за вызов стоит перед Путиным, они как воспринимают этот исторический вызов?
2: Ну, наверное, каждый по-разному, но поскольку все люди не глупые, они понимают, что это, так вот, в функциональном смысле это фуфло. Но при этом они соблюдают правила игры, а правило игры такое. Вот обряд – это ведь не функциональное, в смысле там какая-то задача, поставить задачи, распределить обязанности и так далее. Нет. Обряд – это процедура вдохновения, там, демонстрации единства, сплоченности. И большого смысла, другого смысла, кроме как вот как раз символического, в нем нет. Ну, какой функциональный там смысл в снисхождении там благодатного огня? Ну, раз в год эта процедура должна пройти, и верующие душой успокаиваются, после этого с удовольствием расходятся по домам. Так что говорить о том, что в этом обряде есть какая-то содержательная часть, нет. Содержательная часть – демонстрация верности и любви к Владимиру Владимировичу Путину. А вот он уже, заряжаясь этой энергией масс, приобщившись к народу, как он сам объясняет, с помощью фальсифицированных выборов, он уже потом ставит задачу. Ну, например, он ставит задачу начать новый инвестиционный цикл. Какой к чертовой матери инвестиционный цикл? Простите, пожалуйста. Какой человек в здравом уме и твердой памяти будет вкладывать деньги вот в эту самую российскую экономику? Большой бизнес отбирают, прямо на глазах отбирают. А малый бизнес, ну, душат налогами и так далее. Откуда возьмутся инвестиции, о которых толкует Владимир Владимирович Путин? Какой там баланс? Военные траты, ну, грубо говоря, последние 2 года примерно триллиона в месяц. На будущий год запланировано примерно 1,5 триллиона в месяц. Откуда деньги на экономику? Что, американцы будут инвестировать, что ли? У которых того гляди, у иностранцев все время там сейчас что-то отбирают. Так что это просто какие-то пустые.

0: и слова. И депутаты, ну, прекрасно понимают, что это пустые слова. Но они должны как раз следовать процедуре обряда. Вставать, бурно продолжительно аплодировать и еще там что-нибудь скандировать желательно. Хотя, когда старая прежняя дума расходилась, со скандированием у них что-то не очень хорошо получилось, насколько мы помним. То есть даже обряд немножко начинает выдыхаться. Вот это вот пробуксовывание обряда, это для Путина плохой признак.
1: Ну вот один из признаков этого пробуксовывания обряда, на который мы обратили нашей командой лицом к событию внимание, это то, что пропал Сергей Кириенко, который один из важнейших людей, который отвечает за выборы внутри России, человек, который руководит внутриполитическим блоком администрации президента. Давайте посмотрим сюжет, небольшой сюжет, подборку истории, которые происходили вместе с людьми Сергея Кириенко, с самим Сергеем Кириенко. И потом я хочу у вас, Дмитрий Борисович, спросить, имеет ли это какое-то значение, о чем это вообще говорит.
2: Первый замглавы администрации президента России уже 10 лет. Сергей Кириенко иногда выступает с речами, но почти не дает интервью. И потому он постоянный объект рассуждений об усилении и ослаблении собственных позиций. В последнее время именно про ослабление Кириенко разговоров шло особенно много. Самый неожиданный удар случился год назад, когда широкой публике, помнящей разве что прозвище «Киндер-сюрприз» времен премьерства Кириенко в кризисном 2002 году, рассказала о нем Алла Пугачева.
3: Ну, Сережа, я знала. И всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну пойду, поговорим. Может, что подскажет, чую, что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа.
2: Кириенко уверял Пугачеву, что ее мужу Максиму Галкину ничего не грозит. Но того объявили иноагентом. Стало ясно, в верхах хаос. И даже такой высокопоставленный чиновник, как Кириенко, курирующий внутреннюю политику, может быть не в курсе всех процессов. Сложности с интернетом, начавшиеся ранней весной, от блокировки Телеграма до блокировок вообще всего, трактовали как проигрыш как раз той башни Кремля, где сидит опытный технократ.
4: Я понимаю, что у него может быть интерес, чтобы внутренняя политика руководила управлением внутренней политики, которым руководит он, как это было раньше, а не вторая служба по защите конституционного строя руководила вот этим всем, а она, надо сказать, распухает просто как тесто из квашни лезет, захватывая все новые и новые себе властные полномочия. Теперь, как выясняется, они, ну не именно эта служба, а ФСБ вообще, и лишать людей свободы без суда может, вылез, да, секретный указ президента, ссылка, точнее, на секретный указ президента, и СИЗО они себе вернули, и интернетом теперь они рулят, оказывается, то есть как-то вот монополизация происходит.
2: Падение рейтингов президента в год парламентских выборов, которые отмечали самые разные социологические службы, стало еще одним знаком, что ситуация у Кириенко не под контролем.
5: Выборы в Госдуму, до банков, новые люди займут победу.
6: В регионах постоянно отключают интернет. Разве это дело? Новые люди направят туда волонтеров с роутерами и назвали их Wi-Fi-феи.
2: Рекламные ролики в соцсетях в попытке выглядеть молодежно весной продвигали партию «Новые люди», в которой только ленивый не видел проект Кириенко. В июле, когда эти люди только-только освоились в роли фаворитов молодой аудитории, в списке для голосования была внесена куда более известная партия «Яблоко». И на фоне ее четко проартикулированной позиции против войны искусственный проект сдулся. «Яблоко» сняли, но «Новые люди» на выборах оказались лишь четвертыми. К чему тогда все старания?
7: То Кириенко... Я думаю, начал эту историю с яблоком, а по ходу дела перекрасился тогда, почувствовав, ну, что есть обстоятельства непреодолимой силы, и ты не можешь плевать против ветра.
2: Плохо влияют на имидж Кириенко и сугубо криминальные истории. Арест и подписка о невыезде Антона Серикова, бывшего сотрудника внутриполитического блока администрации президента. На момент ареста Сериков замгендиректора общества знаний, важного пропагандистского проекта Кремля.
8: Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стало, скажем так, англосаксонская тусовка.
2: И арест сломанием ног политолога Александра Кынева. Он был одним из последних, кто, оставаясь в стране, старался соблюдать правила, регулируемые Кириенко, и, судя по всему, сотрудничал с теми же новыми людьми. И вот уже первого замглавы администрации президента обсуждают как чуть ли не уходящего. По крайней мере, как проигрывающего большую игру. Так звучит оценка Марата Гельмана, который, как политтехнолог, сотрудничал с Кириенко на рубеже 20 и 21 веков.
9: Его нужда не заставляла. Там можно говорить, вот, люди, там у них там день нет, их нужда заставляет, ну окей, но у него не было.

0: нужды. То есть он в целом свободный человек. А Кириенко несчастлив.
1: И о нарушении политических обрядов мы продолжаем разговор с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Дмитрий Борисович, как вы думаете, уместно ли сейчас говорить о неком противостоянии людей, которые отвечают за политические ритуалы, и тех людей, которые просто охраняют лидера государства?
2: Интересный вопрос. Но вот что мне кажется очевидным, это то, что по кремлевской логике обрядовой или ритуальной, ты кровь из носу, если ты большой кремлевский начальник, должен быть на таких мероприятиях, где выступает всеми любимый и обожаемый Владимир Владимирович Путин. Просто обязан. И то, что нет Кириенко и нет Вайна, это вот как раз нарушение правил обряда. Они должны были бы с температурой 40 сидеть и улыбаться. Хотя бы просто молча. Но их вообще нет. А это вот в некотором смысле это скандал. Вот это гораздо важнее там, того, скольких лет достиг тот, кто открывает заседание. Почему-то первого лица новых людей мы тоже не наблюдаем. Это вообще-то бунт на коленях. Мне как, вот как по-другому я это интерпретировать не могу. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется так. И это знак того, что Кириенко, который политтехнолог, который манипулятор, который там саентолог, методолог и так далее, и который хотел играть в умную игру, просто отодвинут теми людьми, которые любят ломать кости. И чудовищное происхождение, произошедшее с Сашей Кыневым, это сигнал того, что наступает гораздо более тяжелая эпоха, когда ум-то и виляние этим самым умом уже не требуется, а демонстрация просто вот силы, такой откровенной, тупой, восторженной силы. Это вот такие зомби 50-летней давности, услышав какой-то ультразвуковой сигнал, который нормальное ухо не слышит, выкопались из земли и пошли жрать всех подряд, в том числе и как бы тех, кто вроде как играют в одной команде. Отсутствие Кириенко и палаческое отношение к Кыневу, который, ну, очевидно, связано с новыми людьми, а новые люди тоже ни для кого не секрет, это проект Кириенко. То есть Кириенко не справился с важнейшей функцией обеспечения крыши для своих людей. В этом смысле он проиграл, и я думаю, что не присутствие его на этом мероприятии – это знак либо опалы, либо знак его отчаянного несогласия. Следующий шаг – ему надо уезжать, ну или, как в лучшем случае, как Дмитрий Николаевич Казак, где-то отсиживаться в углу в расчете на то, что пока Путин жив, он своих старых друзей не прощает, но и не убивает, в отличие от некоторых других своих предшественников. Вот, вот такая история. Вот как раз это действительно серьезное нарушение ритуала. И, наверное, это было...
1: А на ваш взгляд, это говорит о каких-то проблемах лично у Кириенко или в целом у так называемых технократов? Потому что Громов, например, был, по сообщениям разных источников, он был на этой встрече. То есть представитель администрации президента там был.
2: Ну, я думаю, что Громов по масштабу личность не кириенковская все-таки. Он всего-навсего отвечает за пропаганду. И, ну, это понятно, что это все более важная черта экономической и политической деятельности, потому что чем хуже у тебя дела, тем заполошнее должна быть пропаганда. Это как раз понятно. Ну и, может быть, Громов, как раз считая, что Кириенко облажался, рассчитывает, что его шансы в администрации президента повысятся. Но на самом деле, понимаете как, мы с вами сейчас занимаемся тем, чем в советское время занимались кремлинологи, которые потому... какой порядок у людей в пыжиковых шапках и там в шапках-пирожках на трибуне Мавзолея расположения, судили о том, кто усилился, кто ослаб. Как говорил Венч Ерофеев, на трибуне Мавзолея были представлены плоды земледелия и животноводства. Ну вот, в данном случае на трибуне Мавзолея, то есть на открытии заседания Государственной Думы, такой плод земледелия

0: или животноводством, как господин Кириенко или господин Вайно, отсутствовал. А вот такой плод, как господин Громов, присутствовал. Ну, выводы из этого такие фундаментальные делать преждевременно, но я думаю, что речь идет не о личном. Не о личном поражении. Речь идет о системном усилении блока силовиков, которые даже не терпят какой-то минимальной альтернативы со стороны каких-то там технократов. Раньше говорили силовики-либералы, либералов теперь там уже и близко нет, но хотя бы технократы, да и они не нужны. Вполне достаточно Костоломов.
1: У нас остается меньше минуты, а возможно ли возвращение технократов, или они, в принципе, после этого перехода к новой паре больше не нужны будут?
0: Нет, эта процедура обратного хода не имеет. Крокодил ползет вперед, заднего хода у него нет, и, соответственно, коробка передач отсутствует. До тех пор, пока вся эта система не рухнет целиком и вся вместе, и это будет и крушение и демографическое, и идеологическое, и финансовое, и силовое, и политическое, как угодно, и какое угодно еще. А до этого они то, что они сожрали, они назад не отдадут. Просто потому, что это уже переварено и проглочено.
1: 20 секунд. Мы видели, как отпускали людей в том же... Вот, человека из общества Машук, его отпускали, человека Кириенко, под подписку о невыезде. То есть может же все-таки система вернуть?
0: Ну, это будет зависеть не от Кириенко, это будет зависеть от Путина. А Путин будет зависеть от того, как на него окажет давление внешнее, реальное давление. Не идеологическое, а такое вот прямое, материальное. В частности, переговоры с Соединенными Штатами. Может быть, удастся там Сашу Кынева выцегонить, на что-то там обменять. Но в политическом смысле я не вижу возможности вернуться назад к этому балансу.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о внешних политических ритуалах российской власти, что в них меняется и как это трактовать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои мысли в комментарии. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыкального обозревателя и продюсера Бориса Барабанова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. В конце августа в Праге состоялся музыкальный open-air фестиваль Out Loud, главными участниками которого были артисты, уехавшие из России из-за несогласия с началом войны в Украине. Би-2, Иван Дорн, Noize MC, Монеточка, Порнофильмы и многие другие музыкальные группы. Одним из тех, кто приложил руку к фестивалю, был продюсер и музыкальный обозреватель Борис Барабанов. Барабанов родился в Одессе, но в середине 90-х уехал в Москву, где работал на радио и писал для газеты «Коммерсант», а впоследствии стал куратором и организатором ряда музыкальных фестивалей «Нашествие», «Alpha Future People», «Life Fest». Барабанов также продюсировал шоу «Вечерний Ургант», сотрудничал с певицей Земфирой, а также написал книгу «Аса. Книга перемен» о культовом фильме Сергея Соловьева. Как продюсер, Барабанов также создал сборник «Звук речи» с оригинальным голосом Иосифа Бродского и звуковым оформлением российских электронных музыкантов. В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку

0: Борис Барабанов говорит об эмиграции, о будущем покинувших Россию артистов, о роли политики в музыке, об Одессе и трех сценах украинской музыки, а также мюзикле 1984.
1: Борис, спасибо большое вам за ваше время, за наш разговор будущий. У меня первый вопрос к вам такой. Кем вы себя идентифицируете в профессиональном плане? То есть вы же и музыкальный журналист, и критик, и организатор каких-то ивентов, и писатель, и диджей, и так далее, так далее, так далее. Вот вы кем себя ощущаете?
2: Вот критиком себя называть в последнее время стало опасно. Бесконечные шутки на этот счет. Поэтому, ну, я журналист. Я все-таки стараюсь быть журналистом. Хотя, конечно, общаясь, ну, с, как я их называю, настоящими журналистами, то есть людьми, которые действительно проводят какие-то журналистские расследования, что называется, ищут правду, дают слово обеим сторонам, то есть вот все эти стандарты журналистской деятельности соблюдают. Конечно, рядом с ними я, ну, скорее такой обозреватель. Вот, наверное, хорошее слово обозреватель. Ну и приходится быть продюсером, потому что эта сторона моей деятельности вдруг неожиданно оказалась востребована в последние годы.
1: Ну, мы еще поговорим с вами про ваш нынешний продюсерский проект обязательно. Хорошо, если с профессиональными разобрались, идентификация, то теперь я хотел бы про национальную поговорить. Вы родились в Украине, жили...
2: Я родился в СССР.
1: Ну,
2: родился в городе Одессе. И, в принципе, ну, скажем так, внутренне никуда оттуда не уезжал. А как там складывалась дальнейшая судьба, по-разному складывалась. И жизнь забрасывала в разные места. И это, в общем-то, и составило опыт какой-то.
1: Ну, а скажите, очень скучаете сейчас по Одессе, особенно вот в эти...
2: Я не просто переживаю. Когда, и, да. И часть семьи находится там, и... Мы постоянно на связи, могли бы побольше быть на связи, но, конечно, ситуация все хуже и хуже. И в то же время могу сказать, что люди, которые там находятся, меня даже в чем-то вдохновляют и одухотворяют, потому что это все равно веселые, трезвомыслящие, осознанные люди с очень своеобразным взглядом на все. Ну, Одесса для меня все равно это такой огромный источник жизненной силы, даже я бы так сказал.
1: Даже по сию пору, когда,
2: даже там, сейчас,
1: когда они под бомбежкой.
2: Конечно,
1: а мы с вами там
2: раз... Конечно. Ну, они находятся непосредственно под ударом.
1: Конечно.
2: И тем не менее, те истории, которые оттуда присылают, те просто даже повседневные сценки, фотки, которые присылают, те песни, которые оттуда присылают, до сих пор это очень... самобытно, ярко до сих пор.
1: По удивительному стечению обстоятельств, даже один из членов нашей съемочной группы, наш оператор, режиссер Руслан, ваш одноклассник, ну, не знаю,
2: Аркаша. Ну, да, учился со мной в одной школе, да, но, да, но одесситы есть везде.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Я даже не удивляюсь уже, когда куда-нибудь приезжаешь или какой-то проект начинаешь делать, оказывается, что этот одессит, тот одессит и так далее.

0: второй день фестиваля OutLoud. Сегодня выступают Би-2, вот, фильмы сейчас прямо в этот момент выступают, вот, MC, Монеточка. Скажите, пожалуйста, вы какое видите будущее вот этих музыкальных коллективов?
1: Сейчас у этих коллективов все еще есть огромный потенциал, связанный с той аудиторией, которая, ну, даже некоторые из них так и говорят, переехала вслед за ними. То есть люди, разделяющие их взгляды, сменили место жительства и находятся здесь. Этих людей много, и поток не иссякает. И это аудитория, способная покупать билеты на концерты и, опять же, аудитория, которой интересны их песни. Но у кого-то дела идут в гору, а у кого-то, наоборот, понижение сборов. И действительно встает вопрос, долго ли можно двигаться на инерции, на том, что наработано годами, или нужно делать что-то другое. Что-то другое как то. Либо встраиваться в не русскоязычный, не постсоветский шоу-бизнес, и это делать нужно обязательно, независимо от того, успешен ты, не успешен, много у тебя концертов, мало, это делать надо в любом случае обязательно. Учить английский язык, налаживать связи с европейскими, американскими агентами, искать новые рынки для себя. Отличный пример — группа «Молчат дома», которая этим занимается давно. Тут, конечно, не без как бы его величества случая, но, тем не менее, это группа, которая показывает, что

можно петь по-русски и петь достаточно хорошо известную музыку, никакую не новаторскую, и тем не менее, и тем не менее иметь ангажементы и выступать, делать турне 60-70 городов. Совершенно не для русскоязычной, не для украино-белорусскоязычной аудитории, а для просто для аудитории такой музыки. Мир многообразен. Как ни крути, это такой огромный котел, в котором постоянно ложкой помешивают все, все смешивается. Есть музыкальные выставки, так называемые, ну, например, самая крупная в Европе выставка MIDEM. Там просто встречаются эксперты, специалисты индустрии. Ну а вот фестиваль Primavera Sound, который проходит каждый год в Барселоне, я считаю, что это один из трех главных музыкальных фестивалей в мировом масштабе. То есть вот в Америке это Coachella, она проходит весной и диктует практически музыкальную моду и концертную моду на весь год. Это Glastonbury, это вот легендарный фестиваль. И вот Primavera Sound, я считаю, сейчас в самом соку, потому что помимо того, что там хедлайнеры, это всегда, независимо от стиля, это всегда топ артисты. Плюс еще есть вот Primavera Pro, это сотни панелей, где обсуждается все, что касается музыкальной индустрии. Самые мелкие детали, которые вроде бы даже не видны, они, тем не менее, являются предметом обсуждений. И вот ходить на концерты и параллельно посещать вот эти лекции, слушать, о чем люди говорят. В этом году, вот, например, я попал на несколько лекций, которые были вообще, ну, ничего нового мне не сказали. А бывает, что это просто то, что тебя толкает вперед. Так что расширять кругозор, языки, постоянно репетировать, тренировать. Ну, в принципе, то же, что и всегда. Главное не поддаваться вот этим клише, чем мы можем их удивить. Что мы можем им показать такого, чего они не знают. Ведь мы поем по-русски, украински, белорусски, татарски. Кому это интересно здесь? Да, боже мой, Рамштайн постоянно поют по-немецки. Русалия, вообще моя любимая певица, написала альбом, где звучат 13 языков. И так далее. И это мы называем топ-артистов. Вот прямо вот верхний эшелон. И так далее. Поэтому я вижу перспективы просто в том, чтобы жить так, как живут европейские, американские, южноамериканские музыканты, а не так, как будто ты переехал, вырезал из карты какой-то кусочек, переклеил другое место вместе с аудиторией, и ты там продолжаешь делать то же самое. Если этот фестиваль, допустим, OutLoud хочет, чтобы и через 10 лет было интересно, они, конечно, должны думать о молодежи, о том, что должны быть какие-то, может быть, шоу-кейсы в рамках фестиваля, где бесплатно, за дорогу играют молодые артисты. А в противном случае это будут сильно постаревшие порнофильмы, сильно постаревшие Noise MC, только Монеточка будет вечно молодой.

0: я постоянно общаюсь с организаторами, не только с музыкантами, но и организаторами, и все обязательно в разговоре об этом говорят. Надо искать новых артистов, надо им помогать, в том числе и материально, подписывать их. Они могут быть откуда угодно. Я знаю, что есть музыканты, которые с удовольствием бы сменили место жительства, ну, сейчас находясь там, где находиться тяжело. Yeah. Но им для этого нужны средства, помощь, какая-то стратегия, чтобы кто-то им сказал «да». Но это крайне редко, когда действительно кому-то удается совершить такой рывок.
1: Сейчас, конечно, я так понимаю, что все ваши там друзья, коллеги, товарищи, знакомые, родные раскиданы по всему миру, ну, да? По понятным причинам. Насколько это осложняет общение? Насколько это влияет на качество общения?
0: Ну, я, наверное, не первый, кто это скажет, но, наоборот, общение стало даже лучше. Многие мои коллеги уехали по профессиональному признаку. Из-за невозможности осуществлять свою профессиональную деятельность там, где мы были раньше. Но, опять же, я хочу сделать все-таки отметку, что «уехали» — это такое слово на короткой дистанции, потому что я в Москве тоже, в общем-то, эмигрант.
1: Ну да, вы уехали.
0: Я уехал из Одессы.
1: Из Украины, из Одессы.
0: И поэтому я немножко в этом плане...

0: немножко не моя история, эмиграция, я стараюсь это слово не употреблять.
1: Как вот говорит, я как раз хотел спросить, почему.
0: Мне всегда говорит мой друг Шура Би-2, что он говорит, что ты переживаешь, я за свою жизнь пережил 4 эмиграции.
1: Да, это тоже интервью рассказывал.
0: Это лучше, да, это его присказка такая любимая.
2: Знаешь, у меня получается это раз, два, три, четвертая эмиграция. Уже четвертая миграция, это не страшно. Нет, первая миграция была в 21 год, нормально, потом в 23, потом мы переехали в Россию, мне было 30, и сейчас четвертая.
3: Да, и в течение жизни мы как-то научились принимать не то что удары судьбы, а просто жизнь, она непредсказуемая.
2: Всякие варианты интересные.
0: Мир позволяет работать там, где тебе комфортно, там, где тебе удобно. И позволяет уехать оттуда, где тебе неудобно и некомфортно, даже если там было хорошо. И в каком-то смысле даже и сейчас хорошо. Вот и все. А коллеги разбросаны, но так как уезжали, повторю, по профессиональному и по идеологическому признаку, то, соответственно, много общего. Постоянно идет общение и между журналистами, и между продюсерами, и между музыкантами.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Музыкальный обозреватель и продюсер Борис Барабанов отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганыка.
7: Вот как артист должен реагировать на происходящее сейчас в мире? Ну, то есть, мы понимаем, что это концерт, это не политический митинг, это не какой-то там лектории, так сказать, и так далее. Это концерт, это так или иначе развлекательная индустрия. Там. Вот, например, были в проекте концерты «Текила джаз» первые годы после войны. Там выходил Женя Федоров, говорил буквально несколько слов, обозначая четко свою позицию, свое отношение к войне, свое отношение к тому, что происходит в России. И играл прекрасный концерт. Но все понимали, как бы, на какой волне находится артист.
0: Да.
7: Там то же самое делает Гребенщиков, то же самое делает Портнофилов, например. А вот был, например, пару месяцев назад концерт в Метроне, собственно, на этой же самой площадке. Отличный концерт, замечательный, Лагутенко, там новые музыканты, новые режиссеры, все. Но он ни слова не сказал о том, о чем, на мой взгляд, надо сказать. Я был ощущение, что я нахожусь в какой-то беззаботной Москве 2007 года, когда все живы-здоровы, ни анексии, ни воин. Люди едут из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее, все друг друга братья и сестры. Вот как вы считаете, должны артисты как-то артикулировать?
0: Я считаю, что артисты, во-первых, никому ничего не должны, и они делают так, как считают нужно. А во-вторых, если ты на протяжении своей жизни, твой бренд формировался без использования, вот, например, политической какой-то составляющей, если ты на протяжении своей карьеры не написал песен, с которыми условно вот люди там идут на баррикады. То есть, если ты не был в какой-либо степени политизированным артистом, то и не надо. Нужно ли об этом говорить на концерте? Вот хороший пример Земфира, которая на протяжении какого-то времени, первые там два года на концерте, обязательно у нее был момент, когда она говорит: 422-й день, который, значит, войны, который ведет моя страна против соседней страны, артикулировала эти вещи. В какой-то момент она перестала это делать. Я абсолютно доверяю ее чувству, ее интуиции. Я понимаю, что она почувствовала в какой-то момент, что эти слова стали пролетать мимо ушей. То есть, к сожалению, это рутинизировалось. Это уже ни на кого не трогает. Мы никогда с ней об этом не говорили, но я могу только догадываться, примерно представляя себе, как она видит свою публику. Просто вот у нее есть этот камертон точный, когда она понимает, что здесь надо остановиться, что достаточно того, что она уже сказала. И все, кто хотел услышать, услышали. Все, кому это интересно, узнали. Молодое поколение, допустим, какие-нибудь условные новые поклонники, они растут и формируются совсем по-другому и складывают свой

0: мир из имени, и не обязательно, чтобы она им что-то со сцены как бы проповедовала. А есть люди, которым обязательно, вот каста, например, придерживается убеждений политической группы. Для них очень важно, чтобы на их концертах, на их публичных мероприятиях, где они участвуют, были сказаны определенные вещи. Участие в каких-то благотворительных программах, поддержка Украины обязательно. Да, у Влади, конечно, наверное, это такая лучшая на долгое время работа, если можно так говорить, лучшая длится февраль, его альбом.
1: Последнее, что можно было бы в детях сломать, это веру, что мама их любит, но родина не мать. Кончится детство, пора, горечь, потеря, тьма. Это для взросления правильные тома. Безвременье длится февраль. На удобрение вся старая мораль.
2: Вы уже несколько лет живете в Испании. Да. Прижились, как вы так считаете сам?
0: Ну, я так не мыслю. К сожалению, я мог бы больше работать над этим. Но очень много времени занимает работа, а она связана с самыми разными географическими точками, поэтому дистанционно я работаю везде. Но, конечно, стоило бы больше внимания уделять языку.
2: Учите. Не особо, да?
0: Без комментариев. Но приходится... Все равно он учится сам, конечно, потому что, ну, все равно...
2: Ну, нахватываете что-то.
0: Да, но, конечно, стоило бы этим заняться.
2: А насколько трудно вам было все-таки... Ну, все равно это там новая страна, новые там реалии, да. Новые какие-то там нюансы. Насколько трудно вам было? Или ваш, с вашим опытом переезда? Слушайте,
0: трудно найти работу по своей профессии. Я не умею чинить машины. Я даже не вожу машину, честно говоря. Uh-huh. Я не умею красить заборы, я не умею много чего. И поэтому мне приходилось искать работу по специальности. Но это трудно. Это до сих пор трудно. У меня нет, по сути, сейчас никакой работы. Поэтому, да, трудно, как и все в нашем сегодняшнем мире, в этих обстоятельствах.
3: Мне всегда интересно была и остается украинская музыка. Просто действительно был фестиваль «Простер». 3 вечера подряд играли на очень хорошей площадке. Это называется Побле Испаньол. Это такая площадь посреди такого искусственно созданного старинного испанского городка, куда привезли дома из разных регионов. Там работают всякие студии ремесел. Это огромная площадь, где огромная, ну, площадь на 10 тысяч человек. Там играют всегда какие-то большие группы. И здесь вот они придумали, организаторы придумали этот фестиваль с артистами, которые работают именно не покидая Украину. Потому что, по большому счету, есть 3 украинских сцены. Есть украинская сцена, такая обойма украинских артистов, которые работают в России. В случае с людьми, которых ты хорошо знал, это грустная картина. Ты всегда думаешь, что там, вот как на уровне семей, как это происходит. Ну, можно только догадываться. Есть украинские артисты, которые работают в основном в Европе, в Америке, не возвращаясь в Украину. И у них есть свой взгляд на украинскую власть сегодняшнюю. Мы поддерживаем Украину в ее освободительном движении, в ее борьбе всеми доступными нам способами. Но нам не нравится власть. Нам не нравится то, что делает сегодняшняя украинская власть. Нам не нравится то, как она к нам относится. Поэтому мы будем помогать, находясь в Европе. Это решение этих людей. И есть украинские артисты, огромное количество, очень талантливые, которые продолжают творить под бомбами непосредственно. Вот они были, да. Они как раз, это было очень круто. То есть это были 3 таких сборных больших концерта. И это было очень интересно. И я увидел тех, кого я давно хотел посмотреть живьем, но уже получалось, что не получалось. Такая, например, Клавдия Петриевна, это такой полуинкогнито проект, который она уже панк-кабаре, да, совершенно верно. Это интересно, поэтому, что касается украинской музыки, может быть, я этого не вижу, но мне очень жаль, что украинская музыка не получает того промо на международной сцене, на международной арене, как она того заслуживает. Мне почему-то казалось, что это очевидно, что это должна была быть очевидная вещь, чтобы какое-нибудь радио английское запустило просто плейлист современной украинской музыки и поддержало его еще тогда, в 22-м году, просто чтобы привлечь внимание к Украине. Что если у

0: на афише мюзикла 1984, к которому вы имеете непосредственно отношение, как продюсер
1: музыкальный. Музыкальный продюсер.
0: Вот там написано, я такое увидел слово, мультимедийный мюзикл. Что значит мультимедийный мюзикл?
1: Константин Каменский, лондонский режиссер театральный, у него своя театральная компания, и его одна из фишек его почерка, вообще его проектов, это максимальное использование всяких видеопроекций, видеостен, каких-то движущихся устройств, движущихся конструкций, каких-то интерактивных вещей. Вот это его все. Поэтому я уверен, что это слово не ради красного словца на афише, он придумал наверняка какие-то штуки. Было несколько попыток сделать этот мюзикл. Один из спектаклей был в Австралии, и он уже и не идет, он там продержался несколько лет. Было, наверное, еще пара попыток. Известный случай, что Дэвид Боуи хотел ставить этот мюзикл именно как мюзикл, но наследники Оруэлла ему не дали. И, в общем, сейчас просто уже мюзикл вышел в public domain, поэтому не нужно спрашивать это решение. Вот. Но наследники Оруэлла это еще поколение людей, которые привыкли, что мюзикл это что-то такое: бронзулетки, блестки, стразы, кан-кан и все такое. И поэтому вроде как, а у нас все по-серьезному. Но на самом деле за последние 50 лет мюзикл как жанр
0: претерпел
1: огромные изменения, вышел на новые уровни, и поэтому я думаю, что это далеко не такое легкомысленное зрелище, как это было. Хотя, в принципе, вот я первый раз, наверное, первые лондонские мюзиклы посмотрел, наверное, это был 2003-2004 год, и это уже тогда было все, я бы не сказал, что это было прям развлекуха, то есть это, в принципе, все серьезно.
0: А вы помните, когда вы первый раз книгу прочитали?
1: Наверное, в юности, когда это все стали печатать активно, конечно, впечатление сильное. То есть вот эта визуализация страхов на неокрепшую юную душу, конечно, производит сильное впечатление. И всегда ты думаешь, когда ты слышишь о том, что кто-то пытается сделать что-то по этой книге, ты думаешь, а как вот эту сцену с крысами, как ее решат?
0: Да.
1: Вот. И поэтому это интрига, конечно.
0: А вашим детям уже эту книгу?
1: Нет, пока нет. У них они к таким произведениям, они должны как-то, мне кажется, зайти сами, но они приходят сами.

0: мюзикл 1984 по Оруэллу, который вы с коллегами делаете. Вы там музыкальный продюсер.
1: Ну, да, должность музыкального продюсера...
0: Объясните.
1: Да. Просто, да. Должность музыкального продюсера очень условная, потому что просто продюсерам потребовались мои коммуникационные возможности. Просто возможность подумать о том, кто может написать музыку и тексты, где их найти, как с ними договориться. То есть какие-то переговорные, скорее, вещи. Да, то есть условный мэтч, как сейчас говорят, произошел сначала в моей голове. Точнее, даже наоборот, он не произошел, а была мысль о том, что а вдруг не получится, а вдруг они не сойдутся, они никогда не работали вместе. На самом деле, это же тоже надо иметь в виду. Есть у каждого, опять же, свои возможности. Кто-то может работать по всему миру, кто-то нет. Кто-то готов ездить куда угодно, а у кого-то очень ограниченный круг передвижений. Риски у каждого свои и так далее. Короче, моя работа, в общем, как я говорил, закончилась в тот момент, когда собрался этот состав и начала производиться музыка.
0: У вас сейчас очень большая активность в социальных сетях, в Ютьюбе у вас.
1: У меня?
0: Да, у вас, да.
1: Недостаточно большая.
0: Вы считаете, недостаточно?
1: Недостаточно
0: много, большая.
1: Я пишу, но это не достаточно. Я, к сожалению, если был настоящим блогером или настоящим там человеком social media personality, я бы это делал больше на разных площадках, более грамотно. Но я пытался несколько раз запустить какие-то свои каналы,
0: Есть YouTube-канал Барабанов FM и Патреон. Он же у вас
1: есть. Да,
0: вот я хотел спросить, у вас это в большей степени вам это нужно для реализации какого-то творческого потенциала? Или там, чтобы,
1: Конечно, я мечтаю на этом научиться зарабатывать.
0: Вот, или
1: это долгий разговор. Я пытаюсь научиться на этом.

0: зарабатывать, но для этого нужно все остальное бросить, потому что это все-таки требует какого-то оборудования, какого-то света. Надо либо самому монтировать, а это время, либо нужны люди, человек или люди, которые тебе будут в этом помогать, а ты только пиши сценарии, находи новости и так далее. Я думаю, что я когда-нибудь смогу это все сделать, но, конечно, то, что я там что-то, какие-то эпизодические появления в соцсетях и так далее, это на самом деле неграмотно с точки зрения
1: продвижения вашего бренда,
0: индустрии, угу. Как они называются,
1: инфлюенсеры.
0: Это все, ну, слушайте, сравните, вон как Володя Раевский работает, это прям машина по производству контента, и репетирует, и переписывает по 100 раз, поэтому я это так, скорее, для поддержания формы, что называется.
1: Но, тем не менее, вы как думаете на этот путь попробовать?
0: Я мечтаю об этом. Это было бы очень круто. Но я боюсь, что я один с этим не справлюсь. Может, дети подрастут, научатся меня снимать, монтировать и так далее. А может, они скажут, знаешь, нам интересно другое вообще.
1: Ну, я вам желаю тогда на этом пути удачи.
0: Спасибо большое.
2: Об эмиграции, российских артистах, уехавших из России, роли политики в музыке продюсер Борис Барабанов рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне. Что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой. Учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает?

0: Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. Кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожения, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи в серии российско-украинских войн.
2: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
2: Одной болезни, которая общая для всех.
1: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубже. Значит, надо копать еще сильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-нибудь гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
2: Тут системное заболевание.
1: Это системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
2: Нет, ну, да, главное, что это некая общая, общемировая тенденция, есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят,
1: Сергей,
2: по-разному.
1: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
2: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. То есть, они же все под уголовным делом,
1: ну, смотрите,
2: так или иначе. Для них уход из власти,
1: вы знаете,
2: невозможно.
1: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что... Если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис... Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху.

0: Нетаньяху, да.
1: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете? Значит, что-то не работает.
0: И смотрите, вот тогда... но тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, и с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
1: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что, вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Но Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
0: Ну, я имею в виду войну на Ближнем Востоке,
1: например. Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
0: Но, я подожди, бы не назвал это пацифизмом. Я имел в виду, Владимир, я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть вот, те, которые другое. За мир есть, без правил,
1: смотрите,
0: есть
1: это очень
0: те,
1: интересно.
0: Которые за мир, и в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях – это тоже не про войну, а про мир вот. По правилам.
1: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
0: Дайте я так скажу, за порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
1: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть я считаю, что в принципе есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... Мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
0: Ну да, до просвещения,
1: да,
0: до
1: Канта, это не
0: я
1: хаос.
0: Думаю, такой,
1: это
0: такой
1: не хаос.
0: Вопрос
1: это
0: не ставил.
1: Это все-таки далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав, кто не силен, у того прав нету, сильный.

устанавливают правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается Совет Паханов, он же Совет Мира, и они устанавливают те правила, ну,

0: Википедия до порядка. Потому что, когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывают о том, что вообще право как явление – это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там, справедливость, равенство, ограничение. Ограничение очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское «as granted», то есть, он воспринимал это как должное.
1: Само собой разумеющееся.
0: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить, порядок второго порядка, то есть, мировой порядок второго уровня...
1: Ну, нормативный. Уровня. Давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
0: Да, можно и так. Но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
1: нахватался известных, так сказать,
0: да, ходульных. То есть, мы воспринимали... Мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и который покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
1: Паскаль, да. Паскаль, да, мыслящий тростник.
0: Понимаете, вдруг мы осознали, что... мы покоились на подстилочке из этого тонкого
1: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
0: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам говорят, о, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
1: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, вы знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма, не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
0: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
1: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрушит, рулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония. которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы.

0: То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
1: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену, но другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
0: А есть такая сила сегодня в мире?
1: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть, там в какой-то момент действительно образовался Черчилль.
0: Черчилль и Рузвельт, да.
1: Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов и неизоляционистов, вообще, надо им лезть там в это все или не надо. То есть, там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, да, что сила ценности действия. То есть, я должен действовать.
0: Ну, да. И результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
1: смотрите,
0: имели.
1: А теперь смотрите. У нас... Вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть, мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
0: Да.
1: И они готовы действовать.
0: Ну, в общем, да. Если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора и сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилля и Рузвельт нету.
1: Даже частично есть коммунисты в виде там пропалестайна и всего прочего.
0: Да.
1: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
0: Добра
1: есть
0: с кулаками.
1: Есть что-то вязкое, да, мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
0: Да.
1: А так слоника не продать.
0: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот какое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас войны, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие

0: Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию. Возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
1: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда может бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть, есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности. Он в переосмыслении ценностей. Он в избегании вот этих перехлестов левой идеи. Он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть, он в поиске вот идеологически третьего тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
0: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
1: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления, и мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление. Но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые в Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть, выхода, то есть, возможных таких позитивных направлений движения два. То есть, первый путь – это уход Америки. Он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрий Коваля, там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала, дальше сам. А вот дальше следующее. У мальчика может начаться истерика. Это такой путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов, по Томбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в Макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европу это встряхнет, и у меня больше надежды на север Европы, скорее, да, здесь, то тогда она дальше превратится в субъект. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично,

0: что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович есть Шендерович, он умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
1: Да.
0: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Рубио, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
1: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно, не вот, раз и не два за последние
0: мы с вами,
1: лет 300.
0: Мы с вами, приятно то, что мы относимся к одной области, мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея, из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит: «Ох, ах, ой-ой-ой». А второй смотрит и говорит: «И он мне будет рассказывать». Понимаете? Поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально-практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
1: Нет, конечно, не готов.
0: Нету.
1: Я вижу распад, есть, образом, я вижу распад вокруг. Да,
0: есть распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот, при которой... Знаете, как в этом фильме там «Don't look up». Все, вот, дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то, значит, и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит: мы все когда-то любили, а значит, любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
1: Кто-то со стороны может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, Третьей, Четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
0: Вы знаете мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают тимбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
1: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая: сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
0: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое, Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальные

0: толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе. То есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, в которой просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелит себе в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. Угу. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
1: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
0: Да, то есть, понимаете, там котел. Там Азию. Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть, Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
1: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
0: Африка. Африка, тоже, да. Ближний Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть, верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
1: Куда для начала идет? В Дубай, да, как раз, если залив
0: да, полыхнет, он шел для начала в Дубай. Ехали в залив. Была, да. Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? В Китай, при всем при том, довольно жестко контролирует территорию.

0: территорию. То есть люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть пока все хорошо-хорошо, но как бы если не хорошо…
1: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью. Да. Это, конечно, другая цивилизация.
0: Да. Довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
1: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
0: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенреп. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем, фантастическая вещь. И я дальше... Спрашиваю, а сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5–2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
1: Да.
0: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели. А там джунгли. Фантастическая цивилизация. Архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать и открывать
1: нечего. Не соответствует всемирной гармонии вот это вот мореплавание,
0: да, и понимаете, только увеселительные корабли могли быть. И вот эта простая вещь, она убила цивилизацию, но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
1: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
0: слушайте,
1: да.
0: У нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоит. Проходит 2 года. И вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка. И она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
1: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, почитать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
0: Это мне многое говорит.
1: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Zoom. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bird, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовало абсолютно чаадаевской формуле.
0: Как Чаадаев, да-да.
1: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, урок. Страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором, вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нет. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о Форсайтах» занимает вот в формировании моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское, высокий свет, и там спрашивает одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где-то 27-й год. Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, ужасную Москву, к большевикам. Говорит, ну, а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особая... Положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть, этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее, часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
0: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью
1: конечно,
0: поехать.
1: Конечно, конечно, да.
0: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, да, какие, но я, собственно, да, тренды, что, вашего... что они уловили? Да, кризис вот либерального миропорядка, распад институтов, потому что вот сейчас я гляжу, что с НАТО происходит, вообще как будто все как в мечтах Делягина,
1: смотрите,
0: как будто живем.
1: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, я такой самосбывающий.

0: все пророчество, к сожалению. Потому что вы вопрос поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. А как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного опыта, из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов, то есть тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как завтра
1: цивилизацию,
0: перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад, ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, вы видите, вот навязчивая идея Путина, она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина... Ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда... Все равно мы живем внутри сурковской парадигмы. И хотя Кириенко пытается делать вид, что он ну, самостоятельный идеолог, при всем при том, он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется, будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система. Реформа. Все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть, можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову.
1: Шнурову.
0: Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная... Вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно часть населения, она живет именно в этих терминах.
1: Но подсознание такое, да. Как картины, да. Как картины Васи Ложкина.
0: Вот это один. Или это да. Постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно. Это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Ну, вот где
1: да, у меня очень, нет ответа. Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Вот действительно, такое смещены субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника.

0: который подрезает лавину. Лавина,
1: да,
0: объективно.
1: Я читал у вас, это правда.
0: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Вот то же самое с Гитлером можно спросить.
1: Так то же самое сейчас с Трампом, понимаете? Вот сейчас
0: ну, или с Трампом,
1: Трамп,
0: да,
1: формулирует стандарт. Гитлера, ведь самое, да, страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
0: Да.
1: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
0: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
1: Мосты там взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живо. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
0: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его, так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток. Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
1: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
0: Да.
1: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
0: Прости, Господи, да.
1: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... Как мне... То есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты? Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
0: Умеренность и аккуратность. Да,
1: а,
0: да.
1: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
0: Ну да.
1: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
0: И в этом отношении, да, в этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
1: Но давайте ложку дегтя добавлю.
0: Да.
1: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала. Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
0: Потому, ну да, потому что тогда если ресурсов... разрешится,
1: тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
0: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, ее вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 30 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал к замораживанию конфликта в Украине. Дмитрий Песков отрицает переговоры с США о снятии санкций с Россией в обмен на освобождение российских политзаключенных, поскольку, по его словам, политзаключенных в России якобы нет. На лидера, недопущенные до выборов в Думу партии «Яблоко» Николая Рыбакова составлен протокол о мелком хулиганстве за порчу избирательных бюллетеней. Также сегодня.
1: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, да, на удар.
1: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
0: Прифронтовая Дружковка. Репортаж из Донбасса корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Но начну с главной новости мировых средств массовой информации сегодняшнего утра. Пассажирский самолет авиакомпании «Флай Дубай», летевший из Дубая, это Объединенные Арабские Эмираты, в Тель-Авив, в ходе полета утром подал сигнал бедствия, резко потерял высоту и развернулся над Саудовской Аравией. А информация о его полете перестала отображаться на мониторинговых сайтах. Самолет также передал сигнал о внешнем вмешательстве, что обычно свидетельствует о захвате лайнера. Впоследствии сигнал вновь сменился на общий сигнал бедствия. Израиль поднял в воздух истребители, затем самолет, на борту которого были 174 человека, благополучно приземлился в Саудовской Аравии в аэропорту Табук, хотя на появившихся снимках были видны повреждения его хвостового оперения. Вот аудиодорожка с видео, пересланного одним из пассажиров. На видео у него на голове была видна кровь. Его ли это кровь, непонятно.

0: Центу.
1: Мы здесь перед посадкой самолета. Мы взяли под контроль террористов. Мы вот-вот приземлимся. Всем, кто меня слышит, нужна помощь. Мы приземляемся, вероятно, в Табуке, в Саудовской Аравии. Это неизвестная для нас местность. Сам самолет цел и невредим. Помощь нужна только пилоту. Это был один из пассажиров самолета авиакомпании Fly Dubai, который выполнял сегодня рейс из Дубая в Тель-Авив. Что именно произошло на борту лайнера, пока до конца не ясно, подчеркну это. По предварительной информации, второй пилот, выходец из Омана, пытался незадолго до приземления в Израиле завладеть управлением самолетом и направить лайнер к земле. Он ударил ножом капитана судна. Шла ли речь о попытке самоубийства или теракте против Израиля? Тоже непонятно. Услышав крики и шум потасовки в кабине пилотов, на помощь капитану пришли пассажиры, среди которых был сотрудник израильской службы безопасности. Самолет в Саудовской Аравии посадил резервный экипаж, находившийся на борту. В течение дня появлялись сообщения о том, что еще один самолет компании Fly Dubai, летевший в Тель-Авив, развернулся, однако эти сообщения позже были признаны ошибочными. Некоторые израильские средства массовой информации первоначально сообщили, что пилотами самолета были граждане Украины и России, и именно они подрались между собой, но по последней версии выходцы из Украины и России — это люди, благополучно посадившие самолет в Саудовской Аравии. Правда, еще раз отмечу, что эта информация до конца не подтверждена. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 200 российских ударах минувшей ночью по Киеву и украинским регионам с применением дронов и баллистических ракет. По его словам, основной целью этих ударов были объекты энергетики. Есть повреждения жилых домов, продолжаются работы, чтобы вернуть электро- и водоснабжение везде, где оно отсутствует. Утром ударили дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванове. Спасатели тушат пожар. Атакуют дронами и Киев. Ударили по складскому зданию. Один человек погиб. Были удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях. Есть повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. На данный момент 14 раненых по стране из-за всех этих ударов. К сожалению, 5 человек погибли. И среди них ребенок, написал Зеленский в социальных сетях. В Донбассе российские войска продолжают попытки захватить город Дружковка, сейчас находящийся в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Оттуда репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
2: Вон он летит! Летит! Сука, не вовремя!
3: Я не вижу его.
4: Именно так выглядел наш поход в сторону Дружковки Донецкой области.
3: Бачу?
5: О, у него, да.
4: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
3: Вон, да, на удар.
4: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
5: Летает и летает.
4: Свой путь мы начинаем из Краматорска Донецкой области. Как и Славянск, Дружковка и Константиновка, он входит в тот самый укрепленный пояс крепостей, который пытаются захватить российские войска, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Ближе к фронту логистику осуществляют маленькие и большие наземные роботизированные комплексы. А на самый передний край доставлять грузы можно только воздухом. Проживает в городе еще около 2000 местных жителей. Несмотря на опасность, почему-то не выезжают. Вот и сейчас видим местных жителей, которые то на велосипеде, то на мотороллере время от времени курсируют между Краматорском и Дружковкой. По пути необходимо постоянно смотреть не только вверх, но и под ноги. С российских дронов часто сбрасывают противопехотные мины. Поэтому, когда Константин видит подозрительный предмет, прежде чем подойти, стреляет в него. Плотность российских дронов такая, что нам постоянно приходится укрываться под деревьями. На одном из участков дороги 200 метров мы шли целый час. Хотя в мирное время за 60 минут можно было пройти пешком весь маршрут из города в город. А на машине

0: машине вообще за считанные минуты. По словам Константина, тактику инфильтрации российской армии также пришлось поменять. Если раньше сквозь украинские порядки пытались просочиться по 2-3 солдата, то теперь только по одному. Иногда российским военным по одному удается просочиться очень далеко. Это одно из объяснений, почему российское руководство, включая Владимира Путина, часто заявляет о захвате того или иного населенного пункта, когда на самом деле основные подразделения, да и сама линия фронта, могут быть от него более чем десятки километров. Мы продолжаем буквально по шагу приближаться к Дружковке. На трассе нам попадается небольшой дачный поселок. Здесь до сих пор живут Галина и Александр.
1: Езжать не думаете?
2: Нет.
1: Это страшно.
2: Так у нас там горел дом. Куда выезжать?
0: Там, это в Краматорске. Потеряв жилье, которое за время полномасштабной войны 4 раза попадало под удары, Галина и Александр переехали на дачу, еще ближе к боевым действиям.
1: Тут тоже страшно дышаться.
3: Нет,
2: тут лучше.
3: Тут лучше, чем в Краматорске.
1: А продукты как?
3: Мы ездим в Краматорск, ходим.
2: Ходим. Ребята, 8 километров. Все равно тут лучше, чем в Краматорске.
3: Да, здесь спокойнее.
2: Во много раз.
3: Ночью спокойно спишь, ничего, а там же бух-бах, бух-бух.
4: Несмотря на обстановку, дорогой все равно ездят гражданские на свой страх и риск.
0: За 3,5 часа пешком и постоянно прячась мы смогли преодолеть всего около 5-6 километров пути только в одну сторону. Увидеть Дружковку удалось лишь издалека, и то через растянутую над дорогой сетку. Учитывая приближение сумерек, в которые становится еще опаснее, было принято решение возвращаться обратно в Краматорск.
5: Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Украинские войска тоже атакуют цели в регионах России на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму и в Приазовье. Еще в июле после серии ударов по электроподстанциям в Мариуполе город надолго оставался без света и водоснабжения, причем власти первоначально отказывались признать, что это была атака ВСУ, и заявляли об аварии в электросетях. Местный бизнес переходит на электрогенераторы, жители скидываются, чтобы установить солнечные панели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
6: Люди, естественно, приспосабливаются. Они уже поняли, что рассчитывать на власти нечего, потому что власти вот с самого начала взяли такую вот себе тактику поведения – максимально замалчивать масштаб проблем и делать вид, что вроде ничего такого страшного не происходит. Потому что даже в первые же вот такие сутки, когда в городе фактически был блэкаут, то так называемый оккупационный мэр Антон Кольцов, он написал, что из-за перегрузок сетей пропало электричество, но мы там все делаем, восстанавливаем. О причинах того, что пропало электричество, он не сказал. И вот люди теперь уже, я вижу много в телеграм-каналах, показывают, как они запасаются зарядными станциями, покупают генераторы, даже многие размещают панели, солнечные батареи прямо на фасадах многоквартирных домов. Очевидно, что это жители сбрасываются, потому что панели такие самые недешевые, и размещают. Но кто не может, естественно, те в ужасе, потому что приближается зима, и в местных чатах мариупольских очень много вопросов, а что же делать, а чем же может помочь власть. Вот сейчас, да, мы видим весь бизнес, малый бизнес, кафешки, магазины, все уже перешли на генераторы, потому что перебои со светом и водой, они продолжаются и длятся вот по несколько суток. Командующий сил беспилотных систем Роберт Бровди, он объявил о том, что вот в начале июля, еще, по-моему, 6 июля, силы беспилотных систем начинают такую операцию «Крымский рубильник ОФ». Начиналась она с Крыма и преследовала целью нанести удары по энергетической инфраструктуре именно оккупированного Крыма для того, чтобы максимально обесточить военные объекты оккупированного полуострова и оккупационной российской армии на полуострове, такие как радиолокационные станции, штабы, точки дислокации, ПВО и так далее. И тогда, понимая, что от этого будут страдать, конечно же, и мирные жители, потому что инфраструктура-то общая, он публично в интервью ирландскому журналисту 21 июля обратился к крымчанам и попросил прощения у них за то, что они вынуждены терпеть вот такие вот неудобства. А со временем он объявил, что вот эта операция, она распространяется и на другие оккупированные территории Украины, в том числе на Приазовье. И, очевидно, вот теперь жители Мариуполя тоже вынуждены терпеть и приспосабливаться к

0: Более того, даже принадлежащий власти официальный телеканал «Мариуполь-24» за целую неделю не посвятил ни единого сюжета ситуации в городе, а рассказывал о каких-то открытии выставки, о спортивных соревнованиях, там, о ремонте больницы, о чем угодно, но только не о том, что на самом деле волнует людей. Примечательно, что вот это вот все никак не повлияло на, скажем так, степень коммуникации власти с народом. Но люди-то сами же, они это все видят, и они даже писали такие вещи, что мы вынуждены читать украинские источники, украинские телеграм-каналы для того, чтобы получать информацию о том, что на самом деле происходит в нашем городе. Сейчас уже, конечно, ситуация другая, сейчас уже скрыть этого невозможно, все-таки почти 2 месяца прошло. И вот сегодня власти, объясняя очередные перебои с электричеством, писали так: «Враг нанес очередной удар по энергетической инфраструктуре, работы продолжаются». Такими короткими словами, без подробностей, без указания масштаба. Просто «враг нанес очередной удар».
1: Это была корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая. Фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине вновь призвал Владимира Путина заморозить войну в Украине и перейти к дипломатии и переговорам. Напомню, что в июле на встрече с Путиным в Омске Токаев уже заявлял, что ему до сих пор непонятна природа российской агрессии против Украины, и говорил, что следует заморозить конфликт на основе стамбульских договоренностей. А вот что президент Казахстана заявил вчера в Германии, которая, напомню, безоговорочно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии.
2: С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положения Устава Организации Объединенных Наций, и мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, я об этом говорил, о том, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров.
1: Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Надо сказать, что эти свои слова опытный дипломат Токаев сопроводил довольно пространной похвалой в адрес президента России Владимира Путина. Токаев называл его наиболее приемлемой политической фигурой как для управления такой страной, как Россия, так и для решения проблем в Центральной Азии, в Европе и во всем мире. Все эти похвалы позволили пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову фактически уйти от ответа на прямой вопрос, что в Кремле думают о заявлении Токаева о необходимости заморозить вооруженный конфликт в Украине.
3: Ну, во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также отвечал на вопрос по поводу публикации в издании «Атлантик», в которой говорится, что президент США Дональд Трамп одобрил идею смягчать санкции против России в обмен на освобождение российских политических заключенных. Как пишет журналист «Атлантик» Саймон Шустер, такую схему предложил специальный посланник президента США Джон Коул, который добился освобождения в Беларуси примерно 500 политических заключенных как раз в обмен на ослабление санкций. По словам Пескова, такая постановка вопроса невозможна, поскольку в России

0: Си политических заключенных нет.
1: Это она не обсуждалась в такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Вот. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет.
0: Это был Дмитрий Песков. По данным правозащитного общества «Мемориал», в России сейчас насчитывается более 5500 человек, осужденных по политическим мотивам. Более 1800 из них «Мемориал» официально признал политическими заключенными. Между тем, вчера лидер, недопущенный до выборов в Государственную Думу партии «Яблоко» Николай Рыбаков, был рано утром задержан на Московском вокзале в Петербурге. На Рыбакова был составлен протокол о мелком хулиганстве. Суд должен был состояться вчера же, но его перенесли на 7 октября. Поводом для административного производства стали испорченные Рыбаковым бюллетени во время голосования на выборах разных уровней 20 сентября. Рыбаков написал на них «Яблоко за мир» Николай Рыбаков, «За свободу» «Яблоко», «За жизнь без страха» «Яблоко» и «Яблоко за соглашение о прекращении огня». Николай Рыбаков, которому грозят штраф или административный арест, заявил, что виновным себя не считает.
2: Я думаю, что не то, что думаю, я уверен в том, что я ничего незаконного не совершал. Я совершил предусмотренный законодательством поступок, мой бюллетень признан недействительным. Об этом есть в материалах дела, в том числе и решение участковой избирательной комиссии, где я голосовал. В материалах дела было также озвучено, что ни председатель избирательной комиссии, ни секретарь, ни сотрудник полиции там дежуривший, никаких не усмотрели в моих действиях нарушения общественного порядка, о чем дали, соответственно, тоже рапорт. Никаким законом делать бюллетени действительно не запрещено. Поэтому об этом я сообщил в суде и рассчитываю на то, что суд в этом разберется.
3: А для вас было неожиданностью это задержание и самоставление протокола?
2: Ну, как бы вам сказать, учитывая все, что происходит сейчас, то, наверное, ничто не может быть для всех нас неожиданностью, не только для меня, но и, к сожалению, для всех вас.
4: Как оцениваете вообще задержание? Ну, то есть, с чем это связываете, с давлением, не давлением? Ну, то есть...
2: ну, жизнь такая.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. 20 сентября во время голосования сотрудники избиркома не препятствовали тому, чтобы Рыбаков показал испорченные бюллетени журналистам и бросил их в урну. Причина переноса суда ему неизвестна, учитывая судьбу не менее десятка членов руководства «Яблоко», уже осужденных по уголовным статьям или ожидающих суда. Ряд наблюдателей предположили, что власти дали Рыбакову последний сигнал о том, что он должен уехать из России. Рыбаков до сих пор это делать категорически отказывался. Время свободы. Вслед за скрытой безработицей в крупных промышленных центрах России начала расти самая обычная официальная безработица, которая фиксируется Росстатом. Параллельно растет доля безработных, которые уже больше года не могут устроиться на новое место. За год число таких людей выросло в России в полтора раза. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
5: Найти работу в России становится все труднее. По данным Росстата, доля безработных, которые больше года пытаются найти новое место, выросла за последний год в 9,7% в июле 2025 года до 13,3% в июле текущего 2026. Соответственно, выросло и среднее время поиска работы. Параллельно растет и скрытая безработица. По оценке «Деловой России», на неполной рабочей неделе в вынужденных простоях или неоплачиваемых отпусках находится сегодня от 14 до 16% работников, то есть каждый седьмой. Официальная безработица отошла от исторического минимума и всего за два месяца с мая по июль выросла на 0,2%. Причем в крупных промышленных центрах рост исчисляется не десятыми долями процента и даже не процентными пунктами. В Свердловской области число безработных выросло год к году на 84%, в Москве на 70%, в Приморье почти на треть. Тут следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, страна продолжает воевать, и конвейер, отправляющий на фронт все новые партии контрактников, работает в полную силу. Причем отправленные по большей части там же остаются, либо возвращаются в негодном для работы состоянии. Уровень потерь российской армии убитыми и ранеными сопоставим с количеством новых подписчиков.

0: десантов военных контрактов, а по некоторым данным его превышает. С началом войны это было одним из главных факторов острого дефицита кадров, на который жаловалось большинство отраслей. Больше не жалуются. А это значит, что если не считать войну работой, то рабочие места в стране начали сокращаться, высвобождая работников быстрее, чем потенциальных работников страна теряет на войне. Во-вторых, последние доступные официальные данные есть только за июль, а с тех пор в России много чего произошло. Например, резко ухудшилась ситуация у сотен тысяч малых и средних предприятий, чьи товары сгорели в логистических центрах российских маркетплейсов. Между тем, эксперты той же «Деловой России» в качестве одной из причин роста безработицы назвали проблемы малого и среднего бизнеса из-за роста налогов, по-прежнему дорогих кредитов и падения спроса со стороны населения, которое норовит экономить на всем, что ни попадя. Исходя из всего этого, можно не сомневаться, что число россиян, потерявших работу и неспособных устроиться на новое место, продолжит расти. Лишившиеся дохода начнут сокращать потребление, лишая платежеспособного спроса те предприятия гражданской экономики, которые пока держатся. Те начнут сокращать расходы, что означает новые увольнения. Так, собственно, обычно и развивается кризис. Главе Банка России Эльвире Набиуллиной, которая говорила, что ни о каком переохлаждении экономики не может быть речи, пока не растет безработица, уже в этом году придется признать, что экономика таки переохладилась. А Минэкономразвития весной следующего года придется переписывать макропрогноз, который строится сейчас на том, что около нулевые темпы роста экономики на фоне падения инвестиций будут поддерживаться ростом конечного потребления домохозяйств. Просто потому, что наращивать потребление домохозяйством будет буквально не на что.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Бланд. Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы России нового созыва. Спикер у нее, правда, старый, это Вячеслав Володин. Но каждый десятый депутат теперь участник российской агрессии против Украины, а приехавший в Думу Владимир Путин особо отмечал, что сегодня четвертая годовщина так называемого воссоединения с Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, украинских регионов, которые Россия уже скоро как 5 лет безуспешно пытается захватить. Есть сегодня еще одна, но уже по-настоящему историческая дата. Ровно 80 лет назад Нюрнбергский международный трибунал вынес смертный приговор создателю гестапо сети концлагерей в Германии и за ее пределами, командующему Люфтваффе, президенту Рейхстага, второму человеку в Рейхе, рейхсмаршалу Герману Герингу. Геринг был признан виновным в организации преступлений нацистского режима, в военных преступлениях, преступлениях против человечности. Казни через повешение Геринг избежал, в камеру ему был передан яд, и он покончил с собой. Интересно, что в прошлом году российские власти запретили показ в стране фильма «Нюрнберг», формально из-за искажения в нем исторических событий и роли Советского Союза. В этом фильме молодой американский психиатр Дуглас Келли общается с Герингом в его камере, чтобы определить, способен ли тот предстать перед судом. Келли убеждается в том, что Геринг считает себя выдающимся человеком и совершенно не раскаивается в содеянном. Ключевая фраза Геринга в фильме: «У вас есть свобода, а я заключенный, потому что вы победили, а мы проиграли, не потому что вы морально выше». Слишком много параллелей могли увидеть зрители. Так в эфире «Радио Свобода» объяснял запрет на прокат фильма «Геринг в России» историк, переводчик, писатель, ученый-библеист Андрей Десницкий.
2: Мне кажется, слишком много параллелей в голове у зрителя возникает. И не только, кстати, с Россией. Это такой немножко собирательный образ. Вот как приходит диктатура, да? Там же основная идея фильма какая, как я ее понял, да? Ну, я зритель, имею право. Я не кинокритик. Вот Антон Долин будет сидеть здесь, он будет профессионально говорить. Это портрет одного из нацистов, Геринга. Мы знаем, что Геринг – это злодей, да? То есть да. Никаких сомнений нет ни у кого абсолютно. И нам показывают, каким он может быть привлекательным. Он интеллектуален. Он харизматичен, он влюбляет в себя психолога, который вроде как пришел за ним в качестве тюремщика наблюдать. Да? И в какой-то момент этот психолог просто становится инструментом в руках Геринга. Если уже после разгрома нацизма, да, когда уже все понятно, если этот психолог, он американский офицер, помимо прочего, он враждебной армии служащий, если даже он в Геринга влюбился, а чего вы хотите от толпы, которая в 1933 году пошла за этими людьми, да? Они-то в них влюбились, ничего еще не зная. ни вот этой будущей войны, ни этих жертв, ни концлагерей, да, которые еще и созданы в

0: в третьем году не были. Вот как это работает, нам показали. И это не единственный пример, когда идеология становится, ну, тем, что определяет личность, да. Потому что это же основано на исторических фактах. Естественно, это не документальное кино, но все же. И это универсальное оправдание, а все одним миром мазаны. И всегда находятся примеры.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
7: Убийство, нападение, отравление, заочные приговоры, высылка в Россию, давление на родственников. И это только часть из более чем 400 зафиксированных случаев преследования антивоенно настроенных россиян за границей. Этому посвящен доклад под названием «Укрыться негде. Экспорт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации», подготовленные специальным докладчиком ООН по правам человека в России Марианной Кацаровой. Она убеждена, транснациональные репрессии – не единичные инциденты, а продолжающиеся и за пределами России использование той же структурированной, поддерживаемой государством системы репрессий, которая сложилась внутри страны.
8: Заочных приговоров с 2022 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства. И обо всем этом мы говорим с гостем сегодняшнего выпуска подкаста «Человек имеет право» Марианной Кацаровой, специальным докладчиком ООН по правам человека в России.
7: Что именно вы называете транснациональными репрессиями? И чем они отличаются, ну, от обычного преследования за рубежом ради интересов безопасности?
9: Нет существующей единой дефиниции в мире, что такое транснациональных репрессиях. Разные организации, в том числе и правительства разных стран, сделали свои дефиниции, свои определения. В ООНовской системе такая дефиниция предложил Верховный комиссар по правам человека, его офис. Так что мне пришлось сделать специфически для российского доклада свою дефиницию рабочую. Я определила транснациональные репрессии как любое действие или меру, нарушающее основные права и свободы человека, отдельных лиц, групп и сообществ, изгнанников за пределами границ Российской Федерации и территорий, находящихся под ее фактическим контролем. Иными словами, это всякие меры и действия российских властей, даже когда это сделано через подставными лицами, а не напрямую представителями власти, против критиков российского правительства. С одной стороны, это россияне, которые уехали и находятся в изгнании. С другой стороны, в моей дефиниции, я не ограничиваю национальность этих критиков властей российских. Это могут быть и представители других национальностей.

0: как и было в Берлине, например, в 2019 году, когда был убит один из критиков чеченских властей, и он был убит, доказал немецкий суд оперативником ФСБ господина Красикова, был убит чеченский оппозиционер Кангашвили. У него нет паспорта Российской Федерации, есть паспорт Грузии. Так что для меня транснациональные репрессии со стороны российских властей, они могут распространяться и не только на российских гражданинах.
1: Почему вы считаете, что эти транснациональные репрессии не просто набор каких-то отдельных операций для устранения конкретных неугодных людей? Что вам дает приходить к выводу о том, что это системный инструмент российской политики?
0: На самом деле транснациональные репрессии – это не ряд отдельных инцидентов за рубежом, это продолжающееся за пределами России использование той же структурированной системы репрессий, которая внутри страны, которую я документировала 23-го года с началом моего мандата. Каждый год я документирую эскалации внутренних репрессий. А транснациональные репрессии для меня – это просто продолжение тех же самых репрессий внутри страны, иными средствами, за границей Российской Федерации. Когда новый закон 4 августа, который и я, и международное сообщество назвало «закон о гражданскую смерть», когда этот закон принимался в Государственной Думе, председатель Думы, господин Володин, и это отвечает абсолютно на ваш вопрос, он сказал, что этих людей, на которых направлен этот новый закон, меры против них, он их назвал экстремистами и предателями Родины. И он сказал, что предатели Родины должны быть наказаны даже за границей. Потому что закон 4 августа вносит 14 разных ограничений. Это от замораживания активов до отказ от консульских услуг. А кроме этого, подмена паспорта или подмена истекающие водительские права, например. И так далее, и так далее. Регистрация детей и рождения и так далее. Все это входит в этих 14 ограничений, которые направлены на людей, которые на самом деле были осуждены заочно в России, или они получили тоже наказание по административному кодексу, а сейчас находятся за границей. С полномасштабным вторжением в Украину эти заочные осуждения против критиков властей Российской Федерации увеличились с 4 в 2022 году до 157 в 2025 году. Заочные осуждения продолжаются, это вообще система, и по этому новому закону все эти люди, осуждения, будут подвергнуты всех этих ограничениях по своей национальности на Российской Федерации. И знаете, мне даже кажется, это российские власти взяли пример немножечко из белорусских властей, которые запретили консульские услуги для всех уехавших демократически настроенных белорусов. И получилось так, что огромное количество белорусов сидят абсолютно без паспортов своих собственных, потому что если они вернутся в Беларусь, это означает, что их арестуют. Страны Евросоюза и вообще по миру, где находятся эти люди, не знают, как решить эту проблему. И это будущее для антивоенных россиян, для критиков правительства, которые находятся за границей. Даже когда принимался этот закон в Государственной Думе, были предложения, давайте расширим этот закон против этих предателей Родины, чтобы там не было только тех, которые осудили, у которых есть приговоры административные или уголовные, а и те, которые находятся под следствием. Огромное количество статей и по фейке об армии, и по дискредитации армии. Все законодательство, которое было принято после полномасштабного вторжения против Украины. Конечно, эти законы, они работают именно на подавлению антивоенных мнений россиян. Диссидентские какие-то мнения, которые не соответствуют политике правительств. Приготовление этого доклада я обследовала, анализировала данных о почти 400 документально подтвержденных случаях транснациональных репрессий. Это действительно показывает и масштаб, и последовательность. Особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация и ее правительство превратились в один из самых активных субъектов в транснациональных репрессиях. Например, одна из самых жестких, тяжелых форм транснациональных репрессий – это является целенаправленное насилие и угрозой на жизнь.

Убийство, покушение на убийство, нападение и попытки отравления. И Россия, например, занимает третье место по количеству прямых физических нападений в группе из 10 стран, на долю которых приходится более 70% зафиксированных за последние десятилетия таких инцидентов. Один из самых страшных методов – это объявление людей, а кроме этого и организациях, террористических и экстремистских. Росфинмониторинг имеет своя база данных, реестр экстремистов и террористов. И вот этот реестр, в котором попали большое количество россиян, которые находятся за границей, этот реестр содержит 21 541 физических лиц, например. Из них не менее 5063 подвергались или подвергаются преследованию по политическим мотивам. Эта информация, этот список террористов и экстремистов, он распространяется за границей через глобальную базу данных, которая используется, например, для соблюдения нормативных требований банков и финансовых институтов. Например, Лондонская биржа, владелец World Check. Эта база данных, она автоматически берет от Росфинмониторинг, получает этот список террористов и экстремистов и распространяет, не проверяя, кто из этих людей находится по обвинениях, связанных с его правозащитной деятельностью или антивоенных высказываниях. Это означает, что банки потом или отказываются открывать счета россиянам, которые из этого списка, или закрывают их банковские счета. Без банковский счет вы не можете уцелеть за границей вообще. Кроме этого, конечно, Интерпол, там то же самое. В России есть национальное бюро Интерпол. В последних несколько лет с начала войны против Украины Россия вообще является одним из самых активных пользователей интерполовских красных объявлений. Это экстренное объявление по системе Интерпол, что кто-то ищется за совершенное преступление, они могут быть задержаны в любых странах, где работает Интерпол. И вот сам Интерпол, у него есть свои органы, которые проверяют их деятельность. И, например, в 2024 году примерно половину дел, связанных с Российской Федерацией, были признаны не соответствующие уставу организации Интерпол. То есть они объявили в розыск людей, которых преследуют по политическим мотивам, а не террористы или уголовники, или тех, которые надо преследовать по эту систему. Поэтому у меня есть и определенные рекомендации самому Интерполу, что нельзя автоматически смотреть на российские красные уведомления как что-то действительно связанное с правдой. Нужно проверять, нужно иметь систему для оценки, независимой оценки, что российское бюро Интерпол подает в миру. Российское правительство не использует только этих механизмов. Они на самом деле используют и двухсторонние механизмы, или механизмы правовой помощи, которые существуют между странами СНГ. Там есть для стран-членов СНГ розыск, который они разделяют между собой. И там нет никакой системы проверки, кто на самом деле находится именно из Российской Федерации, находится на этих списках для розыска в систему СНГ. Ну, например, в Казахстане Россия запросила через СНГ и двусторонних соглашательствах с Казахстаном по правовой помощи, они запросили двое россиян, чтобы они были экстрадированы обратно в Россию. Это Емельянова, а второй – это Мансур Мавлаев. И особенно я хочу сказать про Мансура Мавлаева. Это бывшая жертва пыток в Чечне, оппозиционный чеченец, который уже 18 месяцев находится в тюрьме в Казахстане. Если его экстрадируют обратно в Россию, это означает, что его вернут в Чечню опять под угрозами пыток, и я не исключаю, что его там просто убьют в заключение. Его брат, его папа были тоже задержаны недавно в Чечне. Брата пытали, основания полагают, что было изнасилование как форма пыток. Нажим на родственников тоже частью транснациональных репрессиях. Пытаясь как-нибудь повлиять на так называемых враги, предателей Родины, находят их родственников. Это особенно практикуется в Чечне, но не только. Например, там несколько лет назад задержали Зарема Мусаева, это мать братьев Ангубаевых, большие критики господина Кадирова и его власти. Они находятся за границей. Ее задержали единственно из-за деятельности ее сыновей.

0: После чего они задержали 37, по-моему, были родственники из этой семьи Янгулбаевых, чтобы они перестали заниматься оппозиционной деятельностью за границей. В чеченской стороне тоже, знаете, я квалифицирую впервые как транснациональные репрессии. Те случаи, это тоже система, кстати. Многие женщины в Чечне, уже не говоря про людей ЛГБТ, особенно жертвы пыток ЛГБТ, которые уже прошли через пыточные камеры чеченских силовиков, они пытаются уехать за границу, а женщины пытаются уехать, потому что они жертвы или домашнего насилия, или их семьи хотят сдать насильственно замуж. И эти женщины, представители ЛГБТ, они оказываются за границу, но их семьи из Чечни чаще всего в сговоре, даже с участием некоторыми полицейскими или представителями властей, они, эти члены семьи, крадут насильственно этих женщин или представителей ЛГБТ и обратно насильственно возвращают в Чечню. Уже были случаи, в которых подозреваем, что они уже по возвращению в Чечне подверглись убийству чести, преступлению в имени чести. Тогда, когда доказано участие властей и федеральных, и чеченских, я это квалифицирую как одна из форм транснациональных репрессий против чеченской диаспоры за границей.
1: Марьяна, вот вы перечислили уже довольно большое
0: Да.
1: количество разных видов вот этих транснациональных репрессий. И если посчитать, у вас в докладе их 10 разных способов, как российские власти могут давить на тех, кто уехал. Как вы объясняете вот это разнообразие различных методов, что вам казалось неочевидным, как такой способ репрессии, но он вот тоже оказался в списке?
0: Я даже не считала. Спасибо, что посчитали, что там 10 разных способов, а они наверняка и больше. Я просто успела зафиксировать вот те, которые я представила, и квалифицировать тоже как транснациональных репрессиях. Некоторые из них при определенных условиях. Прямое доказательство участия властей или их подставленных лицах, то, что называется на английский прокси, которые действовали по заказу российских властей. Меня удивило, что не менее 9 отделений, департаментов разных, Федеральная служба безопасности, уже не говоря про министерства и других ведомствах российских, кроме этого внешняя, военная разведка и так далее, которые участвуют задействованы в разных из этих методов транснациональных репрессий. Я не упомянула дигитальные транснациональные репрессии, которые, конечно, сейчас набирают скорость. В прошлом году была огромная кампания и атака дигитальная на правозащитных организациях российских, которые находятся за границей. А кроме этого, существуют задокументированные случаи доксинга активистов силами действующего сотрудника Федеральной службы безопасности, подкрепляющиеся заявлениями одного из депутатов Государственной Думы. Российская Федерация тоже занимается экспортом в другие страны технологий наблюдения и цензуры, включая системы глубокой проверки пакетов данных, распознавания лиц, а также технологии подавления и подмены сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, тем самым способствуя нормализации авторитарных практик и в других странах, не только по отношению критиков российских властей. Вы меня спрашивали про методы транснациональных репрессий, которые меня удивили. Я вообще удивлена вообще существованию транснациональных репрессий, потому что одно дело, когда, я помню, в советских времен как-то враги, я говорю это в кавычках, советской власти меняли или отправляли за границей, или как-нибудь они оказывались за границей. Поэтому меня удивляет страсть, с которым российские власти стремятся не просто оставить этих диссидентов или врагов их позиции, а быть за границей и все. Наоборот, здесь система, в котором эти враги, эти предатели Родины должны быть наказаны. Должны быть наказаны со всех сторон. Вот что завораживает. Конечно, один метод, который я не упомянула все еще, это называется аббревиатура SLAP. Это стратегические судебные процессы, которые направлены на подавление участия общественности. Этот СЛАП используется против журналистов, чтобы заглушить обычно критичные публикации, статьи, которые появляются. И тогда, когда доказано участие российских властей, я это квалифицирую впервые в моем докладе как транснациональные репрессии. Например, журналистка Кэтрин Белтон, которая еще до полномасштабного вторжения в Украину, она опубликовала книгу, которая называется

0: «Люди Путина». И эта книга, и издательство этой книги были подвержены 5 разных судебных процессов, включая «Роснефть», государственная компания России. Эти судебные процессы велись в Великобритании. Это длится долго, это занимает огромные ресурсы тем самым журналистам. А некоторые из них, действительно, это идет на устрашение. Они подумают 2 раза, будут ли еще пытаться писать какая-то расследовательская журналистика против господина Путина, его круг или члены правительства России.
1: Вы сказали, что вас удивляет сам факт существования в 21 веке вот таких транснациональных репрессий со стороны России. И все-таки, может быть, у вас есть версия, а для чего это нужно российским властям тратить столько усилий, денег, ресурсов, влияния, времени для того, чтобы преследовать людей, уже покинувших страну?
0: Не знаю, про транснациональные репрессии я общалась как-то с мексиканскими дипломатами, с другими дипломатами. И я вспоминала убийство Троцкого, как история может быть в Мексике в начале 20 века. Может быть, история вообще Российской Федерации была бы другой, если не было это убийство, если оно тогда не случилось против Троцкого. С этих времен прошло много времени. Казалось бы, в 21 веке на фоне продолжающейся войны против Украины, зачем тратит ресурсов 9 департаментов внутри Федеральной службы безопасности, уже внешней разведки и разных министерств, чтобы догонять в каждый угол мира эти так называемые предатели Родины. Наблюдается, мне кажется, какая-то, с одной стороны, эмоциональная реакция властей. Они враги. Когда кого-то объявляешь врагом, тогда ты должен с ним разобраться до конца. В прошлом, когда были так известные случаи убийства Литвиненко или попытка убийства Скрипалей в Англии, все-таки эти люди в прошлом были коллеги, да? Они были офицеры Федеральной службы безопасности, КГБ до этого. Вот они заговорили, они начали говорить правду о происходящего в ФСБ или по поводу шпионажа или заказных убийствах политических и так далее. Поэтому их надо было предпринять что-то, чтобы они замолчали. А здесь это широкомасштабная такая кампания. Это относится даже к каким-то отказники от участия в войне по соображениям совести или дезертиры уже, как их обвиняют, что они дезертиры. Это 172 организации гражданского общества, коренных народов и нацменьшинствах, которых год тому назад Верховный суд объявил так называемые несуществующие сепаратисты, «Сепаратистское движение в России», а потом вдогонку 172 организации были включены в список террористов и экстремистов. Как продолжение этого всего, в декабре прошлого года прошли обыски, прошли задержания коренных активистов, по меньшей мере 17 из них и в Сибири, и в разных регионах Российской Федерации. Результат всего этого было задержание и обвинение, связано с участием в террористической организации Дарья Эгерева и Наталья Леонгард. Дарья Эгерева – представительница коренного народа, маленького, который жил и живет рядом с Томске, Томской области. Но она была активным лидером и участником, правозащитником форума за права коренных народов, международных форумов, которые проводит ООН, Организация Объединенных Наций. Я там ее встречала. Из-за того, что и она, и Наталья Леонгард были частью мирной сети коренных активистов, которая называлась «Абориген Форум», и эта организация должна была закрыться, потому что она была объявлена в этот список террористов и экстремистов. Они сейчас ожидают суд и могут получить до 20 лет тюрьмы за участие в террористической экстремистской организации. Абориген Форум. Транснациональные репрессии. Они распространяются на огромное количество людей. С одной стороны, возможно, это месть, это враги, это предатели, их нужно наказать до конца. С другой стороны, это страх, потому что все-таки даже все эти меры репрессий внутри России, которые были предприняты, уничтожение гражданского общества, как им кажется, во всяком случае, оно живо, и слава богу, и вне России продолжает действовать и работать. С другой стороны, они бы хотели уничтожить независимые СМИ, которые внутри России не вещают, и оставит российских людей, российский народ только с передачи Первого канала российского телевидения, откуда, конечно, идет официальная пропаганда правительства по всем вопросам, включая войну.

0: Мне кажется, они боятся, что за границей российские правозащитники, журналисты, они же продолжают работать, они же пытаются обособить свои организации, свои платформы и продолжают вещать. То есть это в огромных кавычках, да, с точки зрения российского правительства, зараза, да, которая идет. То есть это вирус свободы, вирус инакомыслия, вирус антивоенщины, который они не могут позволить, чтобы она проникла обратно в Россию. И этот народ, который сейчас должен быть готов дать еще один сын, муж или родственник на продолжающийся уже что, 4-5 год начнется война против Украины, они должны тихо и мирно продолжать давать эти ресурсы на войны. Мне кажется, российское правительство боится, что в России начнется уже массовое как-то понимание, что нужно прекратить эту войну, что в России уже становится одна огромная тюрьма и несвобода для россиян. Поэтому те, которые вне России, они должны замолкнуть, они должны перестать заражать этими идеями россиян.
1: Марьяна, исключение, а каким выводом вы приходите, какие рекомендации вы бы дали властям тех стран, в которых оказались люди из России, которые сейчас подвергаются вот этим транснациональным репрессиям?
0: В первую очередь нужно соблюдать принцип невысылки людей. Нужно абсолютно точно определить, кто такие жертвы транснациональных репрессий, особенно из России, и относиться к ним как к жертвам, а не как людей, которые подозревают. Я помню, на своей пресс-конференции журналист меня спросил, американский, какой у вас топ-лайн? Если в одно предложение, что вы можете сказать про транснациональных репрессий из России, я сказал, знаете, в одно предложение это то, что российское правительство сейчас не ведет войну просто против Украины, а ведет войну против критиков своих везде по миру. По сути, против всех государств, где находятся эти критики, эти предатели Родины. По сути, нарушая суверенитет этих стран, это тоже объявление войны против остальных государств. А что эти государства могут сделать? Меня действительно долго завораживает сначала полномасштабным вторжением, как многие из этих стран, и даже Евросоюз как в целом, они время от времени вводят такие очень драконовские меры и ограничительные по предоставлению визок для россиян. Например, последнее, то, что было в прошлом году, ограничения для россиян запрещены многократной визой в Евросоюз. В несколько стран, даже Евросоюза, есть абсолютное ограничение на посещение родственников. Очень важно, как поведут себя остальные принимающие страны. Они не должны третировать все россияне как потенциальные шпионы, потенциальные оперативники, да? А наоборот, нужно рассматривать каждый случай и определять людей, которые или потенциальные жертвы транснациональных репрессий, которые находятся в эти реестры, да, терроризм, экстремизм, или как вообще жертвы уже состоявшиеся атаки, инциденты транснациональных репрессий с российской стороны. Нужно выработать, и некоторые страны уже начали этого делать, выработать действительно национальные стратегии. Помощь этим жертвам очень важно расследовать в первую очередь и быстро, и рано все заявления людей в жертвах транснациональных репрессий, таких покушениях, можно сказать. Наталья Арно, правозащитница и президент Фонд Свободной России, который находится в Вашингтоне, она докладывала, что у нее была попытка в Праге и потом в Германии отравления. А власти Соединенных Штатов, которые расследовали покушение на Наталью Арно, ей сказали, мы не можем вам предоставить результаты нашего расследования, потому что это вопрос наших национальных интересов, которые мы должны защищать. Неофициально военная больница в Вашингтоне ей сообщила, что ее пытались травить нового типа новичка, который аэрозольный, который брызгается на подушке и на спальное белье и так далее. Жертвы должны знать, что с ними случилось. Это вопрос их здоровья, их защиты в будущем. Они должны иметь доступ к специализированным лабораториям, когда мы говорим уже о отравлениях, да, токсикологичных. Должны получить открыто результаты этих всех обследований. Потому что один раз ты стал жертвой, но это может повториться или с тобой, или с другими людьми в будущем. Они имеют право для их здоровья знать, что с ними точно случилось. А кроме этого, Интерпол и все эти государства,

0: которые члены Интерпола, они должны абсолютно обязательно и на местном уровне, и по линии Интерпола проверять все запросы Российской Федерации на задержание по линии красных уведомлений Интерпол. По каким мотивам этим людям вы объявляете в розыск? Очень важна система, которую эти принимающие страны сделают. Я почему обращаюсь к всем странам ООН? Я знаю, что это все еще мечта. Но я глубоко убеждена, что будет новая международная конвенция ООНовская по транснациональных репрессиях. Я очень надеюсь, что мой доклад дал тоже вклад в этом процессе. Нужно выработать механизмы международной защиты жертв и не считать их потенциальными исполнителями транснациональных репрессий, а действительно определить их как жертвы и помочь им оградить их, защитить их.
1: Марианна Кацарова, специальный докладчик ООН по правам человека в России, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы.
3: Путин впервые за 10 лет открывает сезон Госдумы. О каких ошибках он говорит депутатам? Куда пропал главный дирижер выборов? И о чем говорят сбои в государственных ритуалах?
4: Вам когда-нибудь казалось, что вы все это уже видели? И нет, я не про выпуск нашей передачи, а скорее о том, что мы здесь обычно обозреваем. Ну, послушали мы рассказы политиков о будущем. Посмотрели, как они утвердились в должности и дали новые обещания. А что дальше? Дальше все по кругу. Но для участников процесса это не просто бесконечный день сурка. Это ритуал. Дрессировка, если хотите. И чем больше вы повторяете процесс, тем лучше понимаете, частью чего вы являетесь. Для усиления эффекта можно, например, намекнуть на особую значимость события.
5: Особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны.
4: Для многих из вас наверняка слова Владимира Путина о календарном символизме, в них нет ничего особенного, ничего нового. Но особенно само его участие. Ведь Путин открывал созыв Госдумы только в 2016 году и говорил о тех же самых вызовах, о которых говорит и сейчас, причем в том же порядке. В Думе есть теперь представители оккупированных территорий. Стране нужно оживить экономику, чиновникам надо найти деньги на армию и социалку, а также надо бороться с внешним вызовом.
5: Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России – быть сильной.
4: Но ведь цель ритуала – сделать так, чтобы система воспроизводила подчинение автономно. О чем тогда говорит активное участие того, кто это подчинение должен принимать? И что более важно, о чем говорит отсутствие главного дирижера этого ритуала? Об этом мы сегодня и говорим в

0: программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
1: Куда пропал Сергей Кириенко? Первый замглавы администрации президента взял отпуск, сообщает колумнист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Близкий к силовым структурам канал ВЧК ОГПУ приводит версию о больничном. Мол, Кириенко, как и его начальник, провалил тесты на вирусы и оттого не присутствовал рядом с Путиным на первой после выборов встрече с лидерами парламентских партий. При этом Кириенко участвовал во всех подобных встречах за последние годы. Именно он курировал и выборы в Госдуму.
2: По информации «Коммерсанта», Сергей Кириенко, не дожидаясь этой встречи, ушел в отпуск. И ведь его можно понять. А глава администрации Антон Вайна, который мог бы представлять администрацию, приболел. И тоже уважительная причина. Спасибо, хоть Алексей Громов пришел.
1: Алексей Громов, который во время встречи в Кремле сидел от президента по левую руку, много лет курирует государственную пропаганду и федеральные СМИ. Влиятельность чиновника упоминается как в расследованиях независимых медиа, так и в слитой хакерами этим летом переписке Ксении Собчак, подлинность которой она отрицает. В ходе встречи в Кремле Громов не сказал ни слова. Перед встречей заметили не только отсутствие Кириенко. Вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который, по слухам, тоже на больничном, был зампредседателя партии Александр Бабаков. Отсутствовал и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Вместо него участвовал его зам, экс-кандидат в президенты Владислав Дованков. Не по плану открылась и новая Госдума. Вместо прописанного в Конституции открывающего выступления старейшего депутата, председателем стал единорос Юрий Петров. Ему 79, и он четвертый по старшинству. Зато в первый же день в Думе выступил сам Путин. Впервые со времен обнуления его президентских сроков в 2020 году, а именно на открытие Госдумы, Путин в последний же раз приезжал 10 лет назад.
3: Россия, как некоторые, не будем показывать пальцы, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
1: И если норма о первом выступлении старейшего депутата звучит весьма формально, то другие ритуалы, принятые в Конституцию уже во время правления Путина, превратились в навязанную норму для россиян, за сопротивление которой можно получить реальный срок. Согласие и якобы предложение парламентариев, Путин обнулил свои президентские сроки через так называемый референдум о поправках к Конституции, где обнуление, пожалуй, было ключевым изменением.
3: Это живой инструмент, он должен соответствовать уровень развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию не следует.
1: А затем вписал в нее так называемые новые территории. Ни одной из заявленных областей Украины, вписанных в Конституцию в 2022 году, Россия за 5 лет полномасштабной войны захватить полностью так и не смогла.
4: Ура! Ура!
0: И об изменениях в государственном ритуале мы сегодня говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
0: О чем, на ваш взгляд, говорят эти микроизменения в ритуале принятия новой Государственной Думы?
5: Ну, начнем с того, что господин Путин отметил, что Конституция должна соответствовать состоянию общества. И то, что в жизни общества все большую роль играет даже не то, что ритуальная сторона, это еще полбеды, а уже такая обрядовая сторона, говорит о том, что общество довольно быстро деградирует. Но что такое Государственная Дума, как не обряд? Что такое выборы, как не обряд? Причем обряд уже не совсем даже легитимный или убедительный, в том числе с точки зрения даже его сторонников. Послушайте, еще не опубликованы результаты голосования примерно 6 миллионов человек. Они еще не посчитаны, потому что, ну вот, нет. Уже 10 дней прошло, а мы не видим, ну, точнее говоря, 5 миллионов 900 с чем-то тысяч в новоприсоединенных оккупированных территориях Украины. И что интересно, в Ленинградской области до сих пор не могут представить результаты. Примерно понятно, чем там заняты люди, но там нахимичили, когда фальсифицировали. Математически то, что называется контрольное соотношение, не сходится, надо исправить. Но по идее, до того, как ты посчитал все 100% голосов, ты не можешь формировать Государственную Думу.

0: У него там свои правила. Главное – это начальник. Начальнику надо сказать, что все в порядке. Значит, Александр Панфилов докладывает, мандаты уже поделили, а голоса еще не посчитали. Ну, и как после этого к этому обряду относиться? Ну, то, что там одного старичка заменили на другого старичка, мне кажется, это менее существенное изменение. Но я бы отметил, например, что, опять же, 47 депутатов были избраны общенародным голосованием. Это главы регионов. И все как один отказались от депутатов, от мандатов. Это значит, что, ну, как бы, может быть, это и легальная процедура, но за них же люди голосовали, а они отказываются, отдают свой мандат какому-то человеку, там, 50-му, 100-му в партийном списке, которого избиратели не знают и знать не хотят. Тоже, как бы, не очень-то убедительно это обряд. Ну и, наконец, самое главное, очевидная фальсификация с выборами. И тут уж какая разница, сколько там этих самых изувеченных войной ментально, по крайней мере, героев СВО. Не так уж важно, сколько там спортсменов, типа там Третьяка, Карпова, Родниной, еще кого-то. Не так уж важно, сколько там пенсионеров или там, ну, даже старцев, типа госпожи Терешковой или там Ресина. Важно, что вся эта команда выполняет чисто обрядовые функции. Прикладывается, целует полу халата у своего главного избирателя, потому что всем понятно, что избиратель в Российской Федерации один, а вовсе не 111 миллионов, как нам рассказывают, и фамилия его Владимир Владимирович Путин. Если кто-то из кандидатов ему вдруг не глянется, то сколько бы за него ни проголосовали, обряд приводит к тому, что его отстраняют. А тех, кто недоволен, будьте любезны, на тюремную койку, как господин Кынев. Хотя уж кто-кто, а Саш Кынев старался соблюдать правила приличия. Но просто он при этом старался соблюдать и дисциплину цифры. Вот эта дисциплина цифры противоречит с этим самым обрядом. Ну, не складывается. Ну, реальная явка, ну, ни в какие ворота не лезет то, что там пририсовали. Он имел мужество это обозначить. За это ему сломали ноги. Ну, вот вам весь смысл этого обряда. Сиди и поклоняйся. Сиди, молись. Не веришь, но делай вид, что веришь. Во всяком случае, не высовывайся, иначе башку оторвем.
1: Ну и, наверное, я бы, может, от себя добавил, смысл обряда, если вернуться к теории, это все-таки и какие-то рамки задавать, чтобы политики, которые участвуют в обряде, знали, в каком направлении двигаться. И Владимир Путин со сцены Госдумы говорит, что нужно делать. И первая задача, которая стоит перед депутатами, это бюджет, который нужно принять на следующий год. Владимир Путин говорит, что стоит перед депутатами вызов, некий внешний исторический вызов, но при этом они должны собрать сбалансированный бюджет, в котором хватит денег и на армию, и на социалку. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что же значит этот сбалансированный бюджет и вообще в какую сторону этот баланс пойдет, по его мнению.
2: Ну, судя по тому, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено сокращение расходов на социальную политику, на образование, на здравоохранение, на национальную экономику. Понятие «хватит» довольно относительно. Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону, язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21%, на 812, если я не ошибаюсь, миллиардов рублей будет больше, чем заложено в действующем бюджете, и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо. Соответственно, и финансирование инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, все это пойдет под нож. Да? Не говоря уже про расходы на образование, здравоохранение и даже социальную политику. Вот тот проект бюджета, который написал Минфин, в нем заложено огромное количество смертей, да, которые все...

все, по большому счету, на совести тех чиновников, которые этот бюджет писали. Ну, не говоря уже про Путина, да, они не люди подневольные, они как бы лично никого не убивают, но и те люди, которые не получат ту медицинскую помощь,

0: Но это ненадолго.
1: Ну, я хочу вернуться к вопросу об историческом вызове, на который нужно собрать депутатам деньги. Дмитрий Борисович, как вы думаете, Владимир Путин часто повторяет исторический вызов, есть угроза. То есть частое повторение должно стать социальной нормой, но участники этого процесса, участники ритуала, они понимают, что за вызов стоит перед Путиным? Они как воспринимают этот исторический вызов?
2: Ну, наверное, каждый по-разному, но поскольку все люди не глупые, они понимают, что это так вот в функциональном смысле это фуфло. Но при этом они соблюдают правила игры, а правило игры такое. Вот обряд – это ведь не функциональная, в смысле там какая-то задача, поставить задачи, распределить обязанности и так далее. Нет. Обряд – это процедура вдохновения, там, демонстрация единства сплоченности. И большого смысла, другого смысла, кроме как вот как раз символического, в нем нет. Ну, какой функциональный там смысл снисхождения там благодатного огня? Ну, раз в год эта процедура должна пройти, и верующие душой успокаиваются, после этого с удовольствием расходятся по домам. Так что говорить о том, что в этом обряде есть какая-то содержательная часть, нет. Содержательная часть – демонстрация верности и любви к Владимиру Владимировичу Путину. А вот он уже, заряжаясь этой энергией масс, приобщившись к народу, как он сам объясняет, с помощью фальсифицированных выборов, он уже потом ставит задачу. Ну, например, он ставит задачу начать новый инвестиционный цикл. Какой к чертовой матери инвестиционный цикл? Простите, пожалуйста. Какой человек в здравом уме и твердой памяти будет вкладывать деньги вот в эту самую российскую экономику? Большой бизнес отбирают, прямо на глазах отбирают. А малый бизнес, ну, душат налогами и так далее. Откуда возьмутся инвестиции, о которых толкует Владимир Владимирович Путин? Какой там баланс? Военные траты, ну, грубо говоря, последние два года примерно триллион в месяц. На будущий год запланировано примерно 1,5 триллиона в месяц. Откуда деньги на экономику? Что, американцы будут инвестировать, что ли? У которых того гляди, ну, у иностранцев все время там сейчас что-то отбирают. Так что это просто какие-то пустые слова. И депутаты, ну, прекрасно понимают, что это пустые слова. Но они должны как раз следовать процедуре обряда. Вставать, бурно продолжительно аплодировать и еще там что-нибудь скандировать желательно. Хотя, когда старая прежняя дума расходилась, со скандированием у них что-то не очень хорошо получилось, насколько мы помним. То есть даже обряд немножко начинает выдыхаться. Вот это вот пробуксовывание обряда, это для Путина плохой признак.
1: Ну вот один из признаков этого пробуксовывания обряда, на который мы обратили нашей командой лицом к событию внимание, это то, что пропал Сергей Кириенко, который один из важнейших людей, который отвечает за выборы внутри России, человек, который руководит внутриполитическим блоком администрации президента. Давайте посмотрим сюжет, небольшой сюжет, подборку истории, которые происходили вместе с людьми Сергея Кириенко, с самим Сергеем Кириенко. И потом я хочу у вас, Дмитрий Борисович, спросить, имеет ли это какое-то значение, о чем это вообще говорит.
3: Первый замглавы администрации президента России уже 10 лет Сергей Кириенко иногда выступает с речами, но почти не дает интервью. И потому он постоянный объект рассуждений об усилении и ослаблении собственных позиций. В последнее время именно про ослабление Кириенко разговоров шло особенно много. Самый неожиданный удар случился год назад, когда широкой публике, помнящей разве что прозвище «Киндер-сюрприз» времен премьерства Кириенко в кризисном 2-м году, рассказала о нем Алла Пугачева.
4: Ну, Сережа, я знала. И всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну пойду, поговорим. Может, что подскажет, чуя, что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа.
3: Кириенко уверял Пугачеву, что ее мужу Максиму Галкину ничего не грозит. Но того объявили иноагентом. Стало ясно, в верхах хаос. И даже такой высокопоставленный чиновник, как Кириенко, курирующий внутреннюю политику, может быть не в курсе всех процессов. Сложности с интернетом, начавшиеся ранней весной, от блокировки Телеграма до блокировок вообще всего, трактовали как проигрыш как раз той башни Кремля, где сидит опытный технократ.
5: Я понимаю, что у него может быть интерес, чтобы внутренняя политика руководила управлением внутренней политики, которым руководит он, как это было раньше, а не вторая служба по защите конституционного строя руководила вот этим всем, а она, надо сказать, распухает просто как тесто из квашни.

0: лезет, захватывая все новые и новые себе властные полномочия. Теперь, как выясняется, они, ну, не именно эта служба, а ФСБ вообще, и лишать людей свободы без суда может, вылез, да, секретный указ президента, ссылка, точнее, на секретный указ президента, и СИЗО они себе вернули, и интернетом теперь они рулят, оказывается, то есть как-то вот монополизация происходит.
1: Падение рейтингов президента в год парламентских выборов, которые отмечали самые разные социологические службы, стало еще одним знаком, что ситуация у Кириенко не под контролем.
2: Выборы в Госдуму. До банков. Новые люди займут победу.
3: В регионах постоянно отключают интернет. Разве это дело? Новые люди направят туда волонтеров с роутерами и назвали их Wi-Fi-феи.
1: Рекламные ролики в соцсетях в попытке выглядеть молодежно весной продвигали партию «Новые люди», в которой только ленивый не видел проект Кириенко. В июле, когда эти люди только-только освоились в роли фаворитов молодой аудитории, в списке для голосования была внесена куда более известная партия «Яблоко». И на фоне ее четко проартикулированной позиции против войны искусственный проект сдулся. «Яблоко» сняли, но «Новые люди» на выборах оказались лишь четвертыми. К чему тогда все старания?
4: То Кириенко... Я думаю, начал эту историю с яблоком, а по ходу дела перекрасился тогда, почувствовав, ну, что есть обстоятельства непреодолимой силы, и ты не можешь плевать против ветра.
1: Плохо влияют на имидж Кириенко и сугубо криминальные истории. Арест и подписка о невыезде Антона Серикова, бывшего сотрудника внутриполитического блока администрации президента. На момент ареста Сериков замгендиректора общества знаний, важного пропагандистского проекта Кремля.
5: Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стало, скажем так, англосаксонская тусовка.
1: И арест сломанием ног политолога Александра Кынева. Он был одним из последних, кто, оставаясь в стране, старался соблюдать правила, регулируемые Кириенко, и, судя по всему, сотрудничал с теми же новыми людьми. И вот уже первого замглавы администрации президента обсуждают как чуть ли не уходящего. По крайней мере, как проигрывающего большую игру. Так звучит оценка Марата Гельмана, который, как политтехнолог, сотрудничал с Кириенко на рубеже 20 и 21 веков.
6: Его нужда не заставляла. Там можно говорить, вот, люди, там у них там день нет, их нужда заставляет, ну, окей, но у него не было нужды, то есть он в целом свободный человек, а Кириенко несчастлив.
7: И о нарушении политических обрядов мы продолжаем разговор с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Дмитрий Борисович, как вы думаете, уместно ли сейчас говорить о неком противостоянии людей, которые отвечают за политические ритуалы, и тех людей, которые просто охраняют лидера государства?
8: Интересный вопрос. Но вот что мне кажется очевидным, это то, что по кремлевской логике обрядовой или ритуальной, ты кровь из носу, если ты большой кремлевский начальник, должен быть на таких мероприятиях, где выступает всеми любимый и обожаемый Владимир Владимирович Путин. Просто обязан. И то, что нет Кириенко и нет Вайна, это вот как раз нарушение правил обряда. Они должны были бы с температурой 40 сидеть и улыбаться. Хотя бы просто молча. Но их вообще нет. А это вот в некотором смысле это скандал. Вот это гораздо важнее там, того, скольких лет достиг тот, кто открывает заседание. Почему-то первого лица новых людей мы тоже не наблюдаем. Это вообще-то бунт на коленях. Мне как, вот как по-другому я это интерпретировать не могу. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется так. И это знак того, что Кириенко, который политтехнолог, который манипулятор, который там саентолог, методолог и так далее, и который хотел играть в умную игру, просто отодвинут теми людьми, которые любят ломать кости. И чудовищное происхождение, произошедшее с Сашей Кыневым, это сигнал того, что наступает гораздо более тяжелая эпоха, когда ум-то и виляние этим самым умом уже не требуется, а демонстрация просто вот силы, такой откровенной, тупой, восторженной силы. Это вот такие... зомби 50-летней давности, услышав какой-то ультразвуковой сигнал, который нормальное ухо не слышит, выкопались из

0: земли и пошли жрать всех подряд, в том числе и как бы тех, кто вроде как играют в одной команде. Отсутствие Кириенко и палаческое отношение к Иневу, который, ну, очевидно, связан с новыми людьми, а новые люди тоже ни для кого не секрет, это проект Кириенко. То есть Кириенко не справился с важнейшей функцией обеспечения крыши для своих людей. В этом смысле он проиграл, и я думаю, что не присутствие его на этом мероприятии – это знак либо опалы, либо знак его отчаянного несогласия. Следующий шаг – ему надо уезжать, ну или как, в лучшем случае, как Дмитрий Николаевич Казак, где-то отсиживаться в углу в расчете на то, что пока Путин жив, он своих старых друзей не прощает, но и не убивает, в отличие от некоторых других своих предшественников. Вот такая история. Вот как раз это действительно серьезное нарушение ритуала. И, наверное, это было...
1: А на ваш взгляд, это говорит о каких-то проблемах лично у Кириенко или в целом у так называемых технократов? Потому что Громов, например, был, по сообщениям разных источников, он был на этой встрече. То есть представитель администрации президента там был.
0: Ну, я думаю, что Громов по масштабу личность не кириенковская все-таки. Он всего-навсего отвечает за пропаганду. Ну, это понятно, что это все более важная черта экономической и политической деятельности, потому что чем хуже у тебя дела, тем заполошнее должна быть пропаганда. Это как раз понятно. Ну и, может быть, Громов, как раз считая, что Кириенко облажался, рассчитывает, что его шансы в администрации президента повысятся. Но на самом деле, понимаете как, мы с вами сейчас занимаемся тем, чем в советское время занимались кремлинологи, которые потому... какой порядок у людей в пыжиковых шапках и там в шапках-пирожках на трибуне Мавзолея расположения, судили о том, кто усилился, кто ослаб. Как говорил Венч Ерофеев, на трибуне Мавзолея были представлены плоды земледелия и животноводства. Ну вот, в данном случае на трибуне Мавзолея, то есть на открытии заседания Государственной Думы, такой плод земледелия или животноводства, как господин Кириенко или господин Вайно, отсутствовал. А вот такой плод, как господин Громов, присутствовал. Ну, выводы из этого такие фундаментальные делать преждевременно, но я думаю, что речь идет не о личном поражении. Речь идет о системном усилении блока силовиков, который даже не терпит какой-то минимальной альтернативы со стороны каких-то там технократов. Раньше говорили силовики-либералы, либералов теперь там уже и близко нет, но хотя бы технократы, да и они не нужны, вполне достаточно Костоломов.
1: У нас остается меньше минуты, а возможно ли возвращение технократов? Или они, в принципе, после этого перехода к новой паре больше не нужны будут?
0: Нет, эта процедура обратного хода не имеет. Это она, крокодил ползет вперед, заднего хода у него нет, и, соответственно, коробка передач отсутствует. До тех пор, пока вся эта система не рухнет целиком и вся вместе, и это будет и крушение и демографическое, и идеологическое, и финансовое, и силовое, и политическое, как угодно, и какое угодно еще. А до этого они то, что они сожрали, они назад не отдадут. Просто потому, что это уже переварено и проглочено.
1: 20 секунд. Мы видели, как отпускали людей в том же... Вот, человека из общества Машук, его отпускали, человека Кириенко, под подписку о невыезде. То есть может же все-таки система вернуть?
0: Ну, это будет зависеть не от Кириенко, это будет зависеть от Путина. А Путин будет зависеть от того, как на него окажет давление внешнее, реальное давление. Не идеологическое, а такое вот прямое, материальное. В частности, переговоры с Соединенными Штатами. Может быть, удастся там Сашу Кынева выцегонить, на что-то там обменять. Но в политическом смысле я не вижу возможности вернуться назад к этому балансу.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о внешних политических ритуалах российской власти, что в них меняется и как это трактовать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои мысли в комментарии. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 30 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал к замораживанию конфликта в Украине. Дмитрий Песков отрицает переговоры с США о снятии санкций с Россией в обмен на освобождение российских политзаключенных, поскольку, по его словам, политзаключенных в России якобы нет. На лидера, недопущенной до выборов в Думу партии «Яблоко» Николая Рыбакова составлен протокол о мелком хулиганстве за порчу избирательных бюллетеней. Также сегодня.
1: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, да, на удар.
1: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
0: Прифронтовая Дружковка. Репортаж из Донбасса корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Но начну с главной новости мировых средств массовой информации сегодняшнего утра. Пассажирский самолет авиакомпании «Fly Dubai», летевший из Дубая, это Объединенные Арабские Эмираты, в Тель-Авив, в ходе полета утром подал сигнал бедствия, резко потерял высоту и развернулся над Саудовской Аравией. А информация о его полете перестала отображаться на мониторинговых сайтах. Самолет также передал сигнал о внешнем вмешательстве, что обычно свидетельствует о захвате лайнера. Впоследствии сигнал вновь сменился на общий сигнал бедствия. Израиль поднял в воздух истребители, затем самолет, на борту которого были 174 человека, благополучно приземлился в Саудовской Аравии в аэропорту Табук, хотя на появившихся снимках были видны повреждения его хвостового оперения. Вот аудиодорожка с видео, пересланного одним из пассажиров. На видео у него на голове была видна кровь. Его ли это кровь, непонятно. Мы здесь перед посадкой самолета. Мы взяли под контроль террористов. Мы вот-вот приземлимся. Всем, кто меня слышит, нужна помощь. Мы приземляемся, вероятно, в Табуке, в Саудовской Аравии. Это неизвестная для нас местность. Сам самолет цел и невредим. Помощь нужна только пилоту. Это был один из пассажиров самолета авиакомпании «Fly Dubai», который выполнял сегодня рейс из Дубая в Тель-Авив. Что именно произошло на борту лайнера, пока до конца не ясно, подчеркну это. По предварительной информации, второй пилот, выходец из Омана, пытался незадолго до приземления в Израиле завладеть управлением самолетом и направить лайнер к земле. Он ударил ножом капитана судна. Шла ли речь о попытке самоубийства или теракте против Израиля? Тоже непонятно. Услышав крики и шум потасовки в кабине пилотов, на помощь капитану пришли пассажиры, среди которых был сотрудник израильской службы безопасности. Самолет в Саудовской Аравии посадил резервный экипаж, находившийся на борту. В течение дня появлялись сообщения о том, что еще один самолет компании «Fly Dubai», летевший в Тель-Авив, развернулся, однако эти сообщения позже были признаны ошибочными. Некоторые израильские средства массовой информации первоначально сообщили, что пилотами самолета были граждане Украины и России, и именно они подрались между собой, но по последней версии выходцы из Украины и России

0: России — это люди, благополучно посадившие самолет в Саудовской Аравии. Правда, еще раз отмечу, что эта информация до конца не подтверждена. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 200 российских ударах минувшей ночью по Киеву и украинским регионам с применением дронов и баллистических ракет. По его словам, основной целью этих ударов были объекты энергетики. Есть повреждения жилых домов, продолжаются работы, чтобы вернуть электро- и водоснабжение везде, где оно отсутствует. Утром ударили дроном прямо по продуктовому супермаркету в Иванове. Спасатели тушат пожар. Атакуют дронами и Киев. Ударили по складскому зданию. Один человек погиб. Были удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях. Есть повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. На данный момент 14 раненых по стране из-за всех этих ударов. К сожалению, 5 человек погибли. И среди них ребенок, написал Зеленский в социальных сетях. В Донбассе российские войска продолжают попытки захватить город Дружковка, сейчас находящийся в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Оттуда репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова.
1: Вон он летит, летит! Сука, не вовремя!
2: Я не вижу его.
3: Именно так выглядел наш поход в сторону Дружковки Донецкой области.
2: Бачу?
4: О, у него, да.
3: Ехать в Дружковку на машине уже небезопасно. Велик риск попасть под удар российского дрона.
2: Вон, да, на удар.
3: Поэтому решаем идти пешком, сколько сможем, чтобы посмотреть на город хотя бы с расстояния.
4: Летает и летает.
3: Свой путь мы начинаем из Краматорска Донецкой области. Как и Славянск, Дружковка и Константиновка, он входит в тот самый укрепленный пояс крепостей, который пытаются захватить российские войска, чтобы полностью оккупировать Донецкую область. Ближе к фронту логистику осуществляют маленькие и большие наземные роботизированные комплексы. А на самый передний край доставлять грузы можно только воздухом. Проживает в городе еще около 2000 местных жителей. Несмотря на опасность, почему-то не выезжают. Вот и сейчас видим местных жителей, которые то на велосипеде, то на мотороллере время от времени курсируют между Краматорском и Дружковкой. По пути необходимо постоянно смотреть не только вверх, но и под ноги. С российских дронов часто сбрасывают противопехотные мины. Поэтому, когда Константин видит подозрительный предмет, прежде чем подойти, стреляет в него. Плотность российских дронов такая, что нам постоянно приходится укрываться под деревьями. На одном из участков дороги 200 метров мы шли целый час. Хотя в мирное время за 60 минут можно было пройти пешком весь маршрут из города в город. А на машине вообще за считанные минуты. По словам Константина, тактику инфильтрации российской армии также пришлось поменять. Если раньше сквозь украинские порядки пытались просочиться по 2-3 солдата, то теперь только по одному. Иногда российским военным по одному удается просочиться очень далеко. Это одно из объяснений, почему российское руководство, включая Владимира Путина, часто заявляет о захвате того или иного населенного пункта, когда на самом деле основные подразделения, да и сама линия фронта, могут быть от него более чем десятки километров. Мы продолжаем буквально по шагу приближаться к Дружковке. На трассе нам попадается небольшой дачный поселок. Здесь до сих пор живут Галина и Александр.
5: Езжать не думаете?
6: Нет.
5: Это страшно.
6: Так у нас там горел дом. Куда выезжать?
3: Там, это в Краматорске. Потеряв жилье, которое за время полномасштабной войны 4 раза попадало под удары, Галина и Александр переехали на дачу, еще ближе к боевым действиям.
5: Тут тоже страшно лишаться.
7: Нет,
6: тут лучше.
7: Тут лучше, чем в Краматорске.
4: А продукты как?
7: Мы ездим в Краматорск, ходим.
6: Ходим. Ребята, 8 километров пиляем. Все равно тут лучше, чем Краматорск.
7: Да, здесь спокойнее.
6: Во много раз.
7: Ночью спокойно спишь, ничего, а там же бух, бах, бух, бух.

0: Несмотря на обстановку, дорогой все равно ездят гражданские на свой страх и риск.
1: За 3,5 часа пешком и постоянно прячась, мы смогли преодолеть всего около 5-6 километров пути только в одну сторону. Увидеть Дружковку удалось лишь издалека, и то через растянутую над дорогой сетку. Учитывая приближение сумерек, в которые становится еще опаснее, было принято решение возвращаться обратно в Краматорск.
2: Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. Украинские войска тоже атакуют цели в регионах России на оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму и в Приазовье. Еще в июле после серии ударов по электроподстанциям в Мариуполе город надолго оставался без света и водоснабжения, причем власти первоначально отказывались признать, что это была атака ВСУ, и заявляли об аварии в электросетях. Местный бизнес переходит на электрогенераторы, жители скидываются, чтобы установить солнечные панели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая.
3: Люди, естественно, приспосабливаются. Они уже поняли, что рассчитывать на власти нечего, потому что власти вот с самого начала взяли такую вот себе тактику поведения – максимально замалчивать масштаб проблем и делать вид, что вроде ничего такого страшного не происходит. Потому что даже в первые же вот такие сутки, когда в городе фактически был блэкаут, то так называемый оккупационный мэр Антон Кольцов, он написал, что из-за перегрузок сетей пропало электричество, но мы там все делаем, восстанавливаем. О причинах того, что пропало электричество, он не сказал. И вот люди теперь уже, я вижу много в телеграм-каналах, показывают, как они запасаются зарядными станциями, покупают генераторы, даже многие размещают панели, солнечные батареи прямо на фасадах многоквартирных домов. Очевидно, что это жители сбрасываются, потому что панели такие самые недешевые, и размещают. Ну, кто не может, естественно, те в ужасе, потому что приближается зима, и в местных чатах мариупольских очень много вопросов, а что же делать, а чем же может помочь власть. Вот сейчас, да, мы видим весь бизнес, малый бизнес, кафешки, магазины, все уже перешли на генераторы, потому что перебои со светом и водой, они продолжаются и длятся вот по несколько суток. Командующий сил беспилотных систем Роберт Бровди, он объявил о том, что вот в начале июля, еще, по-моему, 6 июля, силы беспилотных систем начинают такую операцию «Крымский рубильник ОФ». Начиналась она с Крыма и преследовала целью нанести удары по энергетической инфраструктуре именно оккупированного Крыма для того, чтобы максимально обесточить военные объекты оккупированного полуострова и оккупационной российской армии на полуострове, такие как радиолокационные станции, штабы, точки дислокации, ПВО и так далее. И тогда, понимая, что от этого будут страдать, конечно же, и мирные жители, потому что инфраструктура-то общая, он публично в интервью ирландскому журналисту 21 июля обратился к крымчанам и попросил прощения у них за то, что они вынуждены терпеть вот такие вот неудобства. А со временем он объявил, что вот эта операция, она распространяется и на другие оккупированные территории Украины, в том числе на Приазовье. И, очевидно, вот теперь жители Мариуполя тоже вынуждены терпеть и приспосабливаться к такой ситуации, когда украинские дроны ведут борьбу с российской военной структурой. Я наблюдала эту ситуацию с самого начала, и меня очень удивило, что вот прошла неделя, люди неделю без света, без воды, в соцсетях просто шквал вопросов, что происходит. Власти либо молчат, либо отделываются какими-то вот такими сухими сообщениями, что вот авария, мы вот чиним. Более того, даже принадлежащий власти официальный телеканал «Мариуполь-24» целую неделю не посвятил ни единого сюжета ситуации в городе, а рассказывал о каких-то открытии выставки, о спортивных соревнованиях, там, о ремонте больницы, о чем угодно, но только не о том, что на самом деле волнует людей. Примечательно, что вот это вот все никак не повлияло на, скажем так, степень коммуникации власти с народом. Но люди-то сами, они это все видят, и они даже писали такие вещи, что мы вынуждены читать украинские источники, украинские телеграм-каналы для того, чтобы получать информацию о том, что на самом деле происходит в нашем городе. Сейчас уже, конечно, ситуация другая, сейчас уже скрыть этого невозможно, все-таки почти 2 месяца прошло, и вот сегодня власти, объясняя очередные перебои с электричеством, писали так: «Враг нанес очередной удар по энергетической инфраструктуре, работы продолжаются». Такими короткими словами, без подробностей, без указания масштаба. Просто «враг нанес очередной удар».
2: Это была корреспондент «Радио Свобода» Валентина Левицкая. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине вновь призвал Владимира Путина заморозить войну в Украине и перейти к дипломатии и переговорам. Напомню, что в июле на встрече с Путиным в Омске Токаев уже заявлял, что ему до сих пор непонятна природа российской агрессии против Украины, и говорил, что следует заморозить конфликт на основе стамбульских договоренностей. А вот что президент Казахстана заявил вчера в Германии, которая, напомню, безоговорочно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии.
4: С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положения Устава Организации Объединенных Наций, и мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, я об этом говорил, о том, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров.
2: Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Надо сказать, что эти свои слова опытный дипломат Токаев сопроводил довольно пространной похвалой в адрес президента России Владимира Путина. Токаев называл его наиболее приемлемой политической фигурой как для управления такой страной, как Россия, так и для решения проблем в Центральной Азии, в Европе и во всем мире. Все эти похвалы позволили пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову фактически уйти от ответа на прямой вопрос, что в Кремле думают о заявлении Токаева о необходимости заморозить вооруженный конфликт в Украине.
5: Ну, во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
2: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также отвечал на вопрос по поводу публикации в издании «Атлантик», в которой говорится, что президент США Дональд Трамп одобрил идею смягчать санкции против России в обмен на освобождение российских политических заключенных. Как пишет журналист «Атлантик» Саймон Шустер, такую схему предложил специальный посланник президента США Джон Коул, который добился освобождения в Беларуси примерно 500 политических заключенных как раз в обмен на ослабление санкций. По словам Пескова, такая постановка вопроса невозможна, поскольку в России политических заключенных нет.
6: Это она не обсуждалась в такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Вот. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет.
2: Это был Дмитрий Песков. По данным правозащитного общества «Мемориал», в России сейчас насчитывается более 5500 человек, осужденных по политическим мотивам. Более 1800 из них «Мемориал» официально признал политическими заключенными. Между тем, вчера лидер, недопущенный до выборов в Государственную Думу партии «Яблоко» Николай Рыбаков, был рано утром задержан на Московском вокзале в Петербурге. На Рыбакова был составлен протокол о мелком хулиганстве. Суд должен был состояться вчера же, но его перенесли на 7 октября. Поводом для административного производства стали испорченные Рыбаковым бюллетени во время голосования на выборах разных уровней 20 сентября. Рыбаков написал на них «Яблоко за мир» Николай Рыбаков, «За свободу» «Яблоко», «За жизнь без страха» «Яблоко» и «Яблоко за соглашение о прекращении огня». Николай Рыбаков, которому грозят штраф или административный арест, заявил, что виновным себя не считает.
7: Я думаю, что не то, что думаю, я уверен в том, что я ничего незаконного не совершал. Я совершил предусмотренный законодательством поступок, мой бюллетень признан недействительным. Об этом есть в материалах дела, в том числе и решение участковой избирательной комиссии, где я голосовал. В материалах дела было также озвучено, что ни председатель избирательной комиссии, ни секретарь, ни сотрудник полиции там дежуривший, никаких не усмотрели в моих действиях нарушения общественного порядка, о чем дали, соответственно, тоже рапорт. Никаким законом делать бюллетени действительно не запрещено. Поэтому об этом я сообщил в суде и рассчитываю на то, что суд в этом разберется.
8: А для вас было неожиданностью это задержание и самоставление протокола?
7: Ну, как бы вам сказать, учитывая все, что происходит сейчас, то, наверное, ничто не может быть для всех нас неожиданностью, не только для меня, но и, к сожалению, для всех вас.
9: Как оцениваете вообще задержание? Ну, то есть, с чем это связываете, с давлением, не давлением? Ну, то есть...
7: ну, жизнь такая.
2: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. 20 сентября во время голосования сотрудники избиркома не препятствовали тому, чтобы Рыбаков показал испорченные бюллетени журналистам и бросил их в урну. Причина переноса суда ему неизвестна, учитывая судьбу не менее десятка членов руководства «Яблоко», уже осужденных по уголовным статьям или ожидающих суда. Ряд наблюдателей предположили, что власти дали Рыбакову последний сигнал о том, что он должен уехать из России. Рыбаков до сих пор это делать категорически отказывался. Время свободы. Вслед за скрытой безработицей в крупных промышленных центрах России начала расти самая обычная официальная безработица, которая фиксируется Росстатом. Параллельно растет доля безработных, которые уже больше года не могут устроиться на новое место. За год число таких людей выросло в России в полтора раза. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: Найти работу в России становится все труднее. По данным Росстата, доля безработных, которые больше года пытаются найти новое место, выросла за последний год в 9,7% в июле 2025 года до 13,3% в июле текущего 2026. Соответственно, выросло и среднее время поиска работы. Параллельно растет и скрытая безработица. По оценке «Деловой России», на неполной рабочей неделе в вынужденных простоях или неоплачиваемых отпусках находится сегодня от 14 до 16% работников, то есть каждый седьмой. Официальная безработица отошла от исторического минимума и всего за два месяца с мая по июль выросла на 0,2%. Причем в крупных промышленных центрах рост исчисляется не десятыми долями процента и даже не процентными пунктами. В Свердловской области число безработных выросло год к году на 84%, в Москве на 70%, в Приморье почти на треть. Тут следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, страна продолжает воевать, и конвейер, отправляющий на фронт все новые партии контрактников, работает в полную силу. Причем отправленные по большей части там же остаются, либо возвращаются в негодном для работы состоянии. Уровень потерь российской армии убитыми и ранеными сопоставим с количеством новых подписантов военных контрактов, а по некоторым данным его превышает. С началом войны это было одним из главных факторов острого дефицита кадров, на который жаловалось большинство отраслей. Больше не жалуются. А это значит, что если не считать войну работой, то рабочие места в стране начали сокращаться, высвобождая работников быстрее, чем потенциальных работников страна теряет на войне. Во-вторых, последние доступные официальные данные есть только за июль, а с тех пор в России много чего произошло. Например, резко ухудшилась ситуация у сотен тысяч малых и средних предприятий, чьи товары сгорели в логистических центрах российских маркетплейсов. Между тем, эксперты той же «Деловой России» в качестве одной из причин роста безработицы назвали проблемы малого и среднего бизнеса из-за роста налогов, по-прежнему дорогих кредитов и падения спроса со стороны населения, которое норовит

0: экономить на всем, что ни попадя. Исходя из всего этого, можно не сомневаться, что число россиян, потерявших работу и не способных устроиться на новое место, продолжит расти. Лишившиеся дохода начнут сокращать потребление, лишая платежеспособного спроса те предприятия гражданской экономики, которые пока держатся. Те начнут сокращать расходы, что означает новые увольнения. Так, собственно, обычно и развивается кризис. Главе Банка России Эльвире Набиуллиной, которая говорила, что ни о каком переохлаждении экономики не может быть речи, пока не растет безработица, уже в этом году придется признать, что экономика таки переохладилась. А Минэкономразвития весной следующего года придется переписывать макропрогноз, который строится сейчас на том, что около нулевые темпы роста экономики на фоне падения инвестиций будут поддерживаться ростом конечного потребления домохозяйств. Просто потому, что наращивать потребление домохозяйством будет буквально не на что.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы России нового созыва. Спикер у нее, правда, старый, это Вячеслав Володин. Но каждый десятый депутат теперь участник российской агрессии против Украины, а приехавший в Думу Владимир Путин особо отмечал, что сегодня четвертая годовщина так называемого «воссоединения с Россией» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, украинских регионов, которые Россия уже скоро как 5 лет безуспешно пытается захватить. Есть сегодня еще одна, но уже по-настоящему историческая дата. Ровно 80 лет назад Нюрнбергский международный трибунал вынес смертный приговор создателю гестапо сети концлагерей в Германии и за ее пределами, командующему Люфтваффе, президенту Рейхстага, второму человеку в Рейхе, рейхсмаршалу Герману Герингу. Геринг был признан виновным в организации преступлений нацистского режима, в военных преступлениях, преступлениях против человечности. Казни через повешение Геринг избежал, в камеру ему был передан яд, и он покончил с собой. Интересно, что в прошлом году российские власти запретили показ в стране фильма «Нюрнберг», формально из-за искажения в нем исторических событий и роли Советского Союза. В этом фильме молодой американский психиатр Дуглас Келли общается с Герингом в его камере, чтобы определить, способен ли тот предстать перед судом. Келли убеждается в том, что Геринг считает себя выдающимся человеком и совершенно не раскаивается в содеянном. Ключевая фраза Геринга в фильме: «У вас есть свобода, а я заключенный, потому что вы победили, а мы проиграли. Не потому что вы морально выше». Слишком много параллелей могли увидеть зрители. Так в эфире «Радио Свобода» объяснял запрет на прокат фильма «Геринг в России» историк, переводчик, писатель, ученый-библеист Андрей Десницкий.
2: Мне кажется, слишком много параллелей в голове у зрителя возникает. И не только, кстати, с Россией. Это такой немножко собирательный образ. Вот как приходит диктатура, да? Там же основная идея фильма какая, как я ее понял, да? Ну, я зритель имею право. Я не кинокритик. Вот Антон Долин будет сидеть здесь, он будет профессионально говорить. Это портрет одного из нацистов, Геринга. Мы знаем, что Геринг – это злодей, да? То есть никаких сомнений нет ни у кого абсолютно. И нам показывают, каким он может быть привлекательным. Он интеллектуален. Он харизматичен, он влюбляет в себя психолога, который вроде как пришел за ним в качестве тюремщика наблюдать. Да? И в какой-то момент этот психолог просто становится инструментом в руках Геринга. Если уже после разгрома нацизма, да, когда уже все понятно, если этот психолог, он американский офицер, помимо прочего, он враждебной армии служащий, если даже он в Геринга влюбился, а чего вы хотите от толпы, которая в 1933 году пошла за этими людьми, да? Они-то в них влюбились, ничего еще не зная, ни вот этой будущей войны, ни этих жертв, ни концлагерей, да, которые еще и созданы в 1933 году не были. Вот как это работает? Нам показали. И это не единственный пример, когда идеология становится, ну, тем, что определяет личность, да. Потому что это же основано на исторических фактах. Естественно, это не документальное кино, но все же. И это универсальное оправдание, а все одним миром мазаны. И всегда находятся примеры.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
3: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
4: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Алексей Мересьев.
1: Образ Корчагина создавался как облик святого. Мересьев, имеющий элементы такого же идеала, претендовал на большее правдоподобие. Об этой непростой проблеме Дмитрий Пригов.
2: Вообще такое применяют понятие двоемыслия. Я бы не так определил, я бы определил это как такое мерцающее сознание. Одновременно, вот скажем, кубанские казаки, люди смотрели, знали, что этого нет, но одновременно они смотрели, знали, что это есть. И вот это мерцающее сознание власть как использовала? Оно просто вдруг неожиданно останавливало кадр на какой-то части этого мерцающего сознания. Вдруг предполагалось, что это лакировка действительности. И люди тогда действительно вот эти части своего мерцающего сознания понимали, да, этого нет. Потом, значит, если кто-то говорил, что этого нет, говорили, что это очернители советской жизни. Все говорили, да, действительно, кубанский, все нормально, как в жизни. Вот это мерцающее сознание и власть, ее вся энергетика была направлена на создание вот этого состояния мерцающего сознания в обществе. Посему, например, то же самое это Мересьев. Ну, чего там невозможного? В конце концов, пределы человеческой, так сказать, энтузиазма и силы неисповедимы.
1: Примерно это описано у Джека Лондона, например.
2: Ну, да. Конечно, ну, там научился танцевать, научился летать, наверное, это возможно. Но в то же время по причине оторванности этого уже от самореального сюжета и внедрения это в качестве чуть ли не обязательного примера, чуть ли не беги, отрезай ноги и заказывай костыли, на которых ты должен плясать. Вот это вот уже из разряда такой невозможности. Посему вот это плавающее сознание очень характерно было для меня. Вот я, например, все-таки был продукт советской власти, я был готов как бы поверить в любую часть, и в то, что это нереально, в то, что это реально, и что это враг народа, это не враг. Я помню, у нас было комсомольское собрание, одного мальчика там чуть исключили из комсомола за то, что он сказал, что в Америке тоже есть неплохие машины. Как бы он в кино где-то это увидел. Долго ему сказали, что, ну, вот понятно, как бы, раз там неплохие машины, а у нас, значит, плохие. Он говорит, да я не говорю, если ты не говорил, ну, ты же не сказал, что у нас хорошая машина, а там хуже. И вот началась вот эта казуистика. И очень легко человек сваливался в эту сторону, очень легко было манипулировать.
1: Видимо, созданный на любом историческом материале героический образ всегда соотносится с общечеловеческими прототипами. Александр Архангельский.
3: Несомненно, героический, жертвенный, напрямую восходящий к житийной литературе, которую мы тогда не читали, а потом задним числом прочитали. Но это образ типовой, это образ, подсказанный не жизнью, а культурной традицией, взятый из жизни в качестве иллюстрации, я бы сказал так. Он подобран под матрицу. Из жизни. Грубо говоря, никто бы не заметил подвига Мересьева, если бы матрица жертвенности и персонажа житийного, который жертвует собой во имя веры или во имя государства, во имя народа, не была бы уже разработана так ясно и так четко.
0: Герои времени. Алексей Мересьев. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 16 января 2005 года.
1: Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Герои времени». Алексей Мересьев. Книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» занимает место среди обильной советской литературы о войне. Но место особое, потому что Мересьев вызывает, как правило, более уважительные и бережные отношения. Дело, конечно, в том, что этот образ, вписываясь, с одной стороны, в длинную череду казенных советских подвигов, действительно является подвигом.

0: подлинным общечеловеческим подвигом. Случай Мересьева проще, логичнее и убедительнее соотнести с принятой цивилизационной шкалой ценностей, поместить в контекст общей культуры. Хотя и Борис Полевой в книге, и кинорежиссер Александр Стоупер в одноименном фильме активно обращаются к советской идеологии, образ героического летчика, лишившегося обеих ног и все же вернувшегося в авиацию, вызывает естественное почтение без всяких идейных подпорок. В программе принимает участие кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Пригов. Ведет программу Петр Ваиль. Такие книги, как «Повесть о настоящем человеке», обычно читают в детстве, в младшем школьном возрасте, если вообще читают, и потом не перечитывают никогда. Но вот Олег Ковалов, насколько я знаю, читал ее, будучи взрослым.
1: Я помню, что в детстве я ее читал с интересом и несколько раз. На литературу приключенческую была в библиотеках очередь. Эти книги были под рукой всегда. Я в детстве читал и Островского, и Фадеева, и Бориса Полевого, и Гайдар. Причем читал не по требованиям школьной программы, а читал сам по себе, как литературу. И вот я помню, что мне очень понравилось в детстве «Повесть о настоящем человеке». Очень понравилось. Перечитывая сейчас, я, пожалуй, с тем же интересом читал первые главы этой повести. Потом стал скисать, а потом понял, что за чтение соцреализма нужно выдавать просто молоко, как за вредное производство. До конца дочитать ее трудно было, признаться, скучновато. Дело в том, что вот Борис Полевой был тот самый человек, который, на мой взгляд, сделал почти выдающуюся попытку примирить непримиримое. То есть вот социалистический реализм всегда нес в себе изначальное противоречие. Необходимо было соблюсти идейную заданность и сколь-нибудь маломальскую привлекательность для читателя. Читатель должен идеологическую догму воспринимать не из-под палки, а добровольно, охотно. Он обязан был любить героя искренне, искренне восхищаться его свойствами и подвигами. Мало написать идейно верную повесть. Сделать так, чтобы она увлекла читателя.
0: Дмитрий Александрович Пригов хорошо помнит свои детские впечатления от книги Бориса Полевого.
2: Она легла в такой огромный ряд, компедиум всех военно-геройских произведений. Про Александра Матросова, про Гулю Королеву. Я уж не знаю, слыхали ли вы эти книги. «Четвертая высота», «Улица младшего сына», «Черемыш, брат героя». Ну вот огромная череда. Единственное, что среди всех этих, опять-таки «Молодая гвардия», среди всех этих героев Мересьев был истинным героем. Он был человеком в самом как бы социально ответственном возрасте и в самом соку. Все остальные были какие-то такие герои-подростки, которые не дожили до акме своей жизни.
0: В 1948 году вышел фильм режиссера Александра Стоупера «Повесть о настоящем человеке». Главную роль Алексея Мересьева играл обаятельный Павел Кадочников, только что ставший любимцем публики после боевика «Подвиг разведчика». В картине Стоупера все роли играли звезды советского театра и кино. Тамара Макарова, Людмила Целиковская, Борис Бабочкин, Николай Хлопков, Василий Меркурьев, Алексей Дикий, Лев Свердлин. Не мудрено, при безумной сталинской идее снимать очень мало фильмов, но зато очень хороших, каждая картина собирала на всенародную славу и большие заработки лучших артистов страны. Результат вовсе не всегда оказывался таким, какой предусмотрен был Сталином. Дмитрий Пригов.
2: Фильм, надо сказать, произвел меньше впечатления, но вообще тогда по той причине, что вообще кинематограф, хоть и был главнейшим из искусств, книги были более распространены. Кино надо было куда-то ходить, кинотеатры встречались достаточно редко, от моего дома это километры надо было идти.
0: Вряд ли у Александра Стоупера получилось то, что удалось Борису Полевому. Олег Ковалов.
1: Борис Полевой избрал очень хитрый ход. Казенные идеологи, разбирая повесть, делали упор на ключевую фразу, которую говорит в госпитале Алексею Мересьеву комиссар Воробьев, ты же советский человек. Но поразительно, что такое качество, как советскость, простите за корявое слово, оно не очень-то соотносится с тем подвигом, который совершил Алексей. Действительно, человек, который 18 дней полз по обледеневшему лесу, потерял ноги и сумел вернуться в профессию, такой случай мог произойти и на Аляске, и в Америке, и где угодно, и это мог совершить любой настоящий человек, нормальный, здоровый, целеустремленный парень из любой армии мира.
0: В фильме «Повесть о настоящем человеке» таким человеком мог оказаться только советский.
3: Алеша, вот тут про тебя написано. Ну-ка, читай вслух.
4: Читай, читай.
5: Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович, летая над вражескими позициями, был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «Дум-Дум».
6: С раздробленной ногой он сумел на своем фармане перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли. Но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрел

0: Был протез собственной конструкции. Долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому вернулся в авиацию. Он служил инспектором в школе военных пилотов в Царском селе и порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане. Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович.
1: Ну, что скажешь?
0: Так, что скажешь? Ведь у него одной ступни не было, у меня двух.
1: Но ты же советский человек.
0: Но ведь он же на Фармане летал. Разве это самолет? Это этажерка, на нем ни ловкости, ни быстроты не надо.
1: Ты же советский человек, Люсь.
0: Советский человек. Советский.
2: В фильме эта мантра «Я же советский человек» повторяется постоянно. Ею все и объясняется. Борис Полевой, считает Олег Ковалов, в книге сумел это обстоятельство обойти.
3: Полевой сделал Алексея поэтом и фанатиком профессии. Если написать повесть о, скажем, безруком художнике, художник потерял руки и пишет ногами, и пишет шедевры. Его заставляют писать шедевры не идеология, правда ведь, а талант, стремление реализовать себя. И Полевой замечательно балансирует между идейной заданностью и человеческой правдой, и интимной правдой характера. Алексей победил потому, что он был поэтом и стремился в небо. Совершенно блистательно.

0: Александр Архангельский не только перечитал сейчас книгу Полевого, но и провел социологический мини-опрос.
1: Я перед тем, как прийти в студию, спросил у своих двоих старших детей, потому что двоих младших вообще бесполезно спрашивать, что они знают о Меретии. Мой старший сын, который учится на мехмате, сказал, что он что-то слышал. Моя средняя дочь, которой 14 лет, сказала, что не слышала ничего.
0: Хорошо, а для вас?
1: Для меня это воспоминание глубокого детства. То ли книжка, то ли фильм, я уже не помню. Что-то произвело сильное впечатление и романтическое. Правда, это впечатление было потом перебито другими, более романтичными образами. Даже если брать советский ряд литературы, там «Кортик» или «Бронзовая птица», их персонажи, они были ближе, понятнее, типажи такие же. Дальше это юмористическое воспоминание уже класса 10 или, может быть, 1 курса, когда вышла опера. Я не помню, чья-то из таких, ну, неплохих, кстати говоря, советских, правильных советских композиторов. Я, естественно, никогда на театре не слышал, но цитаты передавали из уст в уста. Так это или не так, мифологичные эти цитаты или реальные, но я до сих пор цитирую: «Отрежем, отрежем Мересеву ногу, не надо, не надо, я буду летать». Хотел бы знать, правда это или вымысел.
0: То, что по-научному называется метатекст, всегда окружает мифологическое произведение. То есть в общественном сознании функционирует не текст, а именно метатекст, то есть аура из реалий и вымысла, со временем опутавшая произведение так, что уже и не понять, где истина оригинала. Дмитрий Пригов.
2: Мне возвратился Меретьев в очень таком нехитром, но странном виде. У нас был такой семинар долгое время, круг этот концептуальный. Собирались мы в доме доктора Чачко, который сейчас уже уехал из Москвы. Огромная квартира. У него было замечательное собрание всяких графоманских текстов. И, ну, самый старый у него 1800 какого-то, это письмо на имя начальника какого-то казацкого, то ли полковника, то ли кого-то, который говорил, что у него вот солдаты не служат, потому что через реку, там, по-моему, через Оку остановился огромный балаган этих проституток, и солдаты переплывают туда и не являются на службу. Замечательным языком написано, канцелярским языком середины 19 века. А была такая маленькая у него страничка, где то ли сочинение какого-то мальчика, наверное, моего поколения, из Западной Украины, значит, посвященное Меретьеву. Началось так: «Он сосал шишки и пер к нашим ребятам». Он пёр и пёр, а когда наши ребята его нашли, ему отрезали ноги. Вот потрясающий вот этот саммари, короткий пересказ этого сочинения меня потряс. Надо сказать, что не меньше, чем в свое время сам образ Меретьева. И действительно, вот этот пёр и пёр к нашим ребятам и сосал шишки, вот что запало в память впечатлительной детской души. И потом отрезали ноги, да.
0: В дальнейшем, или тогда же, может быть, возникший этот издевательский черный стишок, загадка, ползет шишку грызет, кто такой. И интересно то, что наши отрезали ноги, да?
2: Да, наши. Причем дело в том, что вообще-то, конечно, там, возможно, наверное, в основе лежал реальный случай. В этом случае нет ничего, так сказать, запредельно невозможного. Проблема не в том, что это выдуманный случай, проблема в том, как его внедряли в сознание. Потому что уже очень скоро в школьной нашей среде появился такой анекдот, который тоже, ну, детский достаточно, как

0: он пер к нашим ребятам, оголодал, отрезал одну ногу, съел. Потом опять гонза, отрезал вторую ногу, съел, отрезал третью ногу, заметил, что она чужая, и понял, что он дошел до наших ребят.
1: Борис Полевой, разумеется, опирался и на литературную традицию, как общемировую, так

0: столь низко оценена Полевым здесь? Это я не могу понять. Ну, Николай Островский себя реализовал как советский человек в романе, а не как писатель. Поэтому довольно странно противопоставление. Думаю, оно случайное просто в книге.
1: Можно предположить, что, как это нередко бывает, Полевой и не хотел попадать в прямую зависимость от самой культовой советской книги, от самого канонизированного образа героя Павла Корчагина. А когда происходит такое явное и неуклюжее отталкивание, как раз зависимость и проявляется. Аналогия с Джеком Лондоном, его рассказом «Любовь к жизни» напрашивается сразу. Тем более, что, как известно было в Советском Союзе всем, это был любимый рассказ Ленина. Так что американец Джек Лондон получался тоже отчасти советским. Олег Ковалов продолжает.
0: Когда я читал описание, как Алексей ползет по лесу, я вспоминал почему-то совершенно иное литературное произведение. Я вспоминал не Джека Лондона, а рассказы Амброза Бирса о гражданской войне. Между севером и югом США они полны мистическими мотивами, и он описывает лес, полный призраков умерших солдат, где не отличить мертвого от живого. Алексей ползет в лесу, мимо мест, где шли бои между нацистами и партизанами, где лежат замерзшие немецкие солдаты и замерзшие советские солдаты в тех позах, в которых они были убиты. Этакое царство смерти, и кажется, что оттают эти фигуры, и вновь разгорится жаркий бой. Алексей из царства мертвых идет как бы в царство живых, но он идет на шум канонады. И царство мертвых ничуть не отличается от царства живых.
2: Жил я с матерью и батей.

0: сразу мне сказал.
1: На волнах радио «Свобода» программа «Герои времени». Алексей Мересьев. Образ Корчагина создавался как облик святого. Мересьев, имеющий элементы такого же идеала, претендовал на большее правдоподобие. Об этой непростой проблеме Дмитрий Пригов.
2: Вообще такое применяют понятие двоемыслия. Я бы не так определил, я бы определил это как такое мерцающее сознание. Одновременно, вот скажем, кубанские казаки, люди смотрели, знали, что этого нет, но одновременно они смотрели, знали, что это есть. И вот это мерцающее сознание власть как использовала? Оно просто вдруг неожиданно останавливало кадр на какой-то части этого мерцающего сознания. Вдруг предполагалось, что это лакировка действительности. И люди тогда действительно вот эти части своего мерцающего сознания понимали, да, этого нет. Потом, значит, если кто-то говорил, что этого нет, говорили, что это очернители советской жизни. Все говорили, да, действительно, кубанский, все нормально, как в жизни. Вот это мерцающее сознание и власть, ее вся энергетика была направлена на создание вот этого состояния мерцающего сознания в обществе. Посему, например, то же самое это Мересьев. Ну, чего там невозможного? В конце концов, пределы человеческой, так сказать, энтузиазма и силы неисповедимы.
1: Примерно это описано у Джека Лондона, например.
2: Ну, да. Конечно, ну, там научился танцевать, научился летать, наверное, это возможно. Но в то же время по причине оторванности этого уже от самого реального сюжета и внедрения это в качестве чуть ли не обязательного примера, чуть ли не беги, отрезай ноги и заказывай костыли, на которых ты должен плясать. Вот это вот уже из разряда такой невозможности. Посему вот это плавающее сознание очень характерно было для меня. Вот я, например, все-таки был продукт советской власти, я был готов как бы поверить в любую часть, и в то, что это нереально, в то, что это реально, и что это враг народа, это не враг. Я помню, у нас было комсомольское собрание, одного мальчика там чуть исключили с комсомола за то, что он сказал, что в Америке тоже есть неплохие машины. Как бы он в кино где-то это увидел. Долго ему сказали, что, ну, вот понятно, как бы, раз там неплохие машины, а у нас, значит, плохие. Он говорит, да я не говорю, если ты не говорил, ну, ты же не сказал, что у нас хорошая машина, а там хуй. И вот началась вот эта казуистика. И очень легко человек сваливался в эту сторону, очень легко было манипулировать.
1: Видимо, созданный на любом историческом материале героический образ всегда соотносится

0: общечеловеческими прототипами. Александр Архангельский.
1: Несомненно, героический, жертвенный, напрямую восходящий к житийной литературе, которую мы тогда не читали, а потом задним числом прочитали. Но это образ типовой, это образ, подсказанный не жизнью, а культурной традицией, взятый из жизни в качестве иллюстрации, я бы сказал так. Он подобран под матрицу из жизни. Грубо говоря, никто бы не заметил подвига Мересьева, если бы матрица жертвенности и персонажа житийного, который жертвует собой во имя веры или во имя государства, во имя народа, не была бы уже разработана так ясно и так четко. Так же, как с Матросовым. Там ведь вообще ситуация более сложная. Мы знаем, что на роль Матросова претендовало множество персонажей. Несколько деревень, которые говорят, что тут Матрос отсюда, а не оттуда. Но и Матросова не заметили бы, если бы это не соответствовало уже существующей культурной матрицы. Я бы сказал это так. Обычно мы подбираем примеры из литературы, а здесь литература подобрала примеры из жизни. Человек, видимо, такой все-таки был, и то, что он, конечно, как бы мы ни относились к такому роду жертвенности...
0: Он погиб. Да.
1: Вот. Другое дело, что можно говорить о том, хорошо ли товарищ Жуков вел войну, если так нужно было в топку бросать такое количество людей. Но это уже вопрос не к Матросову и не к Мересьеву.
0: Внимательно перечитавший книгу Полевого Олег Ковалов с интересом обратил внимание на то, что прежде легко проходило мимо массового сознания.
2: Поразительные сцены, на которые внимания не обращают. Сцены в так называемом пещерном колхозе, куда попадает Алексей. Сразу удивляет, что председатель колхоза знаком со Священным Писанием, что он похож на Николая Угодника, о том, что этот колхоз напоминает какую-то катакомбную церковь. Это почти первые христиане, которые даже в землянках живут по бригадам и звеньям. И в том месте, где они выхаживают Алексея, горит лучина в углу. Рембрандт настоящий. Там нет тела, там нет плоти. Молодые девушки замурзаны до неузнаваемости. Они ходят в грязи, оборванные, и напоминают богомольных старушек, как пишет Борис Полевой. И то, когда девушка обмывает в бане тело Алексея, он видит, что это не богомольная старушка, а 20-летняя прелестная девушка, которая прячет свое тело под этими тряпками жуткими.
0: Евангельские аллюзии множатся.
2: Омывание Алексея напоминает просто сцену с Марией Магдалиной. Старик без конца говорит о том, что Алексея нашли в прощенное воскресенье, что святые мученики не перенесли таких мук, как он. «Велико ли дело, — говорит старик, — на столбе стоять?» И вот этот самый мифологический религиозный пласт, где вот какой-то пещерный коммунизм, напоминающий образы Чевенгура Платонова, смыкается где-то с общечеловеческой мифологией, с религиозной. Алексей одновременно и бытовой парень, который преодолевает свои невзгоды путем мужества невероятного. И, с другой стороны, это новый советский святой. Ведь слова «советский ангел» в повести относятся к Клавдии Михайловне, к врачу из больницы, где лежит Алексей.
3: И вам спасибо, сестрица, за ласку и заботу вашу. Ангел вы наш, советский.
2: Мощное соединение религиозного мифа с реалиями советской жизни – это, безусловно, мне кажется, открытие Полевого. И это и делает интересной такую первую небытовую часть повести, изображающую крестный путь его. Не случайно тема неба, взлета, вознесения, Голгофы – это поразительные вещи, которые там все-таки, мне кажется, есть. И они не очень тонкий писатель, дают прямо в тексте. Ангел, святой, плоть. И интересно противостояние плоти и духа. Плоть, как трактует Борис Полевой, она имеет какой-то предательский и какой-то несознательный характер. Вот она несознательная, она может подвести. А вот дух, он может воспарить и победить несовершенство плоти.
0: Принято считать, что есть какие-то периоды в мировой истории колоссального расцвета искусств. И называется классическая Греция эпохи Перикла, первый век Августа в Древнем Риме, Елизаветинский период в Англии.
4: Да.
0: Совершенно верно, флорентийское, скажем, венецианское возрождение, правильно, и так далее. Но, конечно, ничто не сравнится с тем, который был 30-е, 40-е, 50-е при Советской власти, потому что действительно была создана параллельная реальность, в которой существовали там не какая-то горстка придворных людей, а десятки миллионов.
4: Тут трудно сказать, надо различать. Есть то, что называется социокультурный проект искусства.
0: О феномене искусства советской эпохи в широком плане говорим с Дмитрием Приговым.
4: Если считать задачей искусства создание неких фантомов, то да, но если считать искусство в качестве образования неких личностных моделей поведения художнических, являющих свободу, независимость, то в этом отношении искусства не было, потому что был совсем социокультурный проект. И когда, скажем, советским писателям предъявляли

0: предъявляют претензии, что они безличные, да, в этом отношении не совсем понимают вот это то, что называется проект. Потому что задача советского писателя и была стать как можно менее мешающим, прозрачным настолько, чтобы вот эта высшая идея сквозь него транслировалась совершенно без помех. Вот его этика поведения художественная и была безличным. Поэтому эти эпохи несравнимы.
1: В эфире «Радио Свобода» программа «Герои времени». Мы говорим об Алексее Мересьеве. В программе принимает участие кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Плигов. Ведет программу Петр Вайль. Продолжим после сводки новостей.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Алексей Мересьев.
3: Олег Ковалов возвращается к книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в которой усматривает задатки и зачатки настоящей книги, но, увы, неразвитые.
4: Интересна, конечно, любовная линия романа, где поначалу Алексей смотрит на карточку, на фотографию любимой девушки Оли, которая всегда в пестром платье, на цветущем лугу, и постепенно девушка Оля становится героем Сталинграда и как бы товарищем по оружию, и письма у них становятся не любовные, эротические, а просто письма товарищей по оружию. Он теряет часть плоти, ноги, и она теряет свою прелестную цветущую женскую плоть и становится равной этому самолетчику-герою. А другая девушка, метеорологический сержант, который действительно любит Алексея, и там же есть поразительная эротическая сцена одна в романе, где девушка бросается на Алексея, защищая как бы от бомбежки, и шепчет ему «милый-милый». Острая, хорошо написанная сцена, между прочим. И вот эта девушка, любящая Алексея явно плоской любовью, наказана тем, что любовь ее в контексте этой повести про дух носит несколько грешный характер, поэтому неожиданно для читателей Полевой отдает ее как бы несимпатичному персонажу, а вот Алексею достается нормальный боевой товарищ. Поразительные сцены в доме отдыха, где Алексей без ноги на протезах учится танцевать. Полевой описывает прелестную девушку, за которой ухаживает весь дом отдыха, но для нашего героя танцы или читатели ассоциируются подсознательно. Вот тонкость-то какая у писателя. Ассоциируются не с ухаживаниями, не с прелестями этой девушки, а с нечеловеческой физической болью, состраданием и являются ступенью к подвигу. После танцев он рыдает и плачет.
3: Может ли быть жизненным образцом такой герой, как Алексей Мересьев? Александр Архангельский.
5: В детстве, да. Дело в том, что пропаганда ведь когда действует? Когда она действует? Когда образ, внушаемый пропагандой, пройдя через человека, может реализоваться в практическом действии или в подобии практического действия. Пропаганда перестает действовать тогда, когда образ загоняется в нас, а выхода ему нет. Даже если мы в этот образ верим, она все равно умирает в человеке. В детстве Мересьев годился, потому что мы играли в войну. Выход был. Потом, когда уже наше поколение там, конца 70-х вступало в жизнь, окружающая действительность никак не располагала к чему бы то ни было подобному.
2: «Герои времени» Алексей Мересьев. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 16 января 2005 года.
3: Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Продолжаем разговор об Алексее Мересьеве. Канонизированные пропагандой книги полезно иногда

0: а прочесть и взрослому современному человеку. Олег Ковалов.
1: Что меня поразило в повести сейчас? Человек блистательно выкручивается, социалистический реалист, когда он совмещает требования идеологии с жизнеподобием. Правда ведь? Ведь интересно, что наибольших высот социалистический реализм достиг в кинематографе, а не в литературе. И образы Чапаева и Максима были созданы до того, как догматы соцреализма были провозглашены на Первом съезде писателей 1934 года. Это же раньше было снято. А кино имеет особую, простите за неологизм, мифогенную природу, особая документальность изображения. Она позволяет сделать его убедительным, а культ звезд позволяет полюбить героя не за идею, а вот просто за киногению. Вот киногеничен Борис Чирков, любит его зритель. Киногеничен Чапаев, любит его зритель. А при чем тут идеи? Это звездная природа кино.
0: Что же произошло с фильмом Александра Столпера, где все исполнители звезды? Олег Ковалов.
1: Интересная вещь, почему этот фильм не получил полного официального признания. Ведь его поставил Александр Борисович Столпер в 1948 году при Сталине по популярной книге. Мересьева играл красавец Кадочников, красавец-интеллигент, а комиссара Воробьева играл брутальный, витальный и очень обаятельный Николай Хлопков, комиссара, который учит его, как поступить в сложной ситуации. И поразительно, что фильм как-то вот, ну, его смотрели, он считается классическим, но как-то он не стал официозным, не стал. Почему? Потому что режиссер Столпер, ему было глубоко чуждо то, что брежело у Полевого. То есть это был человек, поэт простых истин, простых людей, поэт таких простых нравственных категорий, хорошо, плохо. И он снял бытовую историю о хороших людях. Вот красавец был Мересьев, хороший мужик-комиссар, и особой советской идеологии, я фильм пересматривал, как ни странно, тоже нет. Вот фильм не вышел, вся проблематика подвига не вышла за пределы частного каоса, по-моему. Частный героический каос, который мог быть в любой стране.
2: Старший лейтенант Мересьев.
3: Летчик.
2: Летчик.
3: Истребитель.
2: Истребитель.
3: Всем же вы лежали в госпитале.
4: Что, ампутация ног?
3: Что, ошибка, что ли?
2: Нет, не ошибка.
3: Что же, вы думаете пойти в авиацию?
2: Не думаю, товарищ полковник. Пойду.
3: Без ног.
2: Именно без ног и буду летать.
3: Да вы с ума сошли.
2: А почему он мог летать, а я не могу?
3: Да ведь он летал без ступней, а не без ног.
2: Ну да, но ведь я же советский человек.
3: Ему понадобились годы тренировки, вы понимаете ли, годы.
2: Но ведь я же советский человек.
1: Это фильм, который смотрится до сих пор. Мы его смотрели в «Авгике» с изумлением. Живая человеческая картина, которая могла быть снята в американском кинематографе, кстати. Почему бы и нет? Добротная, интересная, интимная и бытовая, по сути дела. Если бы картину снимал Эйзенштейн перед «Бежина луга», он, конечно, снял бы хорошую бытийную религиозную картину. И точно так же Тарковский снял «Иваново детство», ведь в той же поэтике, правда ведь? Фильмы периода войны Александра Матросова, о Зое Космодемьянской, они рисовали действительно советских святых. Столпер честный, простой и действительно добрый, искренний художник.
0: Что происходило и происходит, надо сказать, по сей день с Великой войной? Для всего мира Великая война – это Первая мировая, а для России Великая война, разумеется, Великая Отечественная, Вторая мировая. Что происходит с ней в отражении искусства?
5: Она, конечно, долго была в зоне актуальности, ну, каждодневной актуальности.
0: Говорит Дмитрий Пригов.
5: В советском сознании вообще зона актуальности была огромной. Там можно было одинаковой слезой плакать о умершей вчера твоей матери и о несчастном Пушкине, убитом на дуэли 2 века назад. В этом отношении актуальность войны была не в качестве исторической памяти, а в качестве каждодневной актуальности, потому что вот вся пресса и вообще весь фон этой пропагандистской подавал это как, ну, не то, что вчера случившееся, а как случающееся сейчас.
0: Вроде евангельские трагедии, да? Повторяющиеся ежедневно.
5: Актуальность, да, актуальность. Это, естественно, перенасыщенность, она утомила сознание, и как только появилась первая возможность отторгнуть это в историю, то это и отторгнулось. В истории, вы помните, это анекдот, как сидит молодой человек в автобусе, и над ним стоит инвалид, который говорит, вот, я ногу потерял, а тут молодежь сидит, а в 41-м вот мне ногу оторвало. Молодой человек говорит, папаш, я в 41-м не езжу. Так что, действительно, собственно говоря, это отражает как бы разорванность исторической памяти. То это было каждодневной актуальности, а то у человека вообще отсутствует понятие, что такое 41-й. Да? Ему надо долго в качестве исторического факта, ему можно объяснить, он поймет, о чем речь. Говорит, вот 1941 по 1945 была Великая Отечественная война. Он говорит, ах, да, да, да, да. Но вот эта ее актуальность, когда по минимальному опознавательному знаку

0: актуализируется картина, это уже отпало. И я думаю, что для многих она вышла из зоны актуальности по причине вот отторжения вот травмирующего вот этого опыта даже не войны, а навязывания войны как актуальной. Посему вообще в нынешних произведениях, я уж не говорю там стихи, это, конечно, они исключительно персонализированные, исповедальные и имеют опыт нынешней поэзии только с реально пережитым человеческим опытом, но даже в прозе я не встречал очень давно каких-то вещей, посвященных войне. Там в качестве больших эпопей там упоминается опыт родителей, кто-то там участвовал, а не, но точно так же могу упоминаться опыт Первой мировой войны, которая действительно полностью вытеснена из истории России, и до сих пор она не существует. Это поразительно, потому что когда приезжаешь, скажем, на Запад, и когда там говорят о Великой войне, ты сначала не до конца понимаешь, о чем речь идет. А оказывается, травматический опыт Первой мировой войны для Запада гораздо существеннее. Ну, не гораздо, но очень существеннее.
1: И в каждом, как вы прекрасно знаете, в каждом европейском городе, маленьком, большом, обязательно памятник.
0: Да. И внизу добавлены павшие там во Второй мировой войне.
1: Да. А в России это, конечно, вытеснено было революцией и гражданской войной.
0: Да, для России травматический опыт гражданской войны и революции столь сильный, что даже не надо было особых усилий пропагандистских предпринимать. Действительно, это отошло в сторону. Ну, не говоря уже, что травматический опыт всяких коллективизаций, индустриализации, посадок, актуальность их была столь высока, что Первая мировая война отвалилась где-то на уровень там этих пунических греческих войн.

0: Создалась любопытная, странная, требующая изучения ситуация, при которой страна, больше всех пострадавшая во Второй мировой войне, не создала о ней великой книги. Вопрос Александру Архангельскому. Можете ли назвать такую главную и важную книгу?
1: Книгу не знаю, кино есть, конечно.
0: Какое?
1: Во-первых, это «Герман. 20 лет без войны», да, и для меня это потрясающее кино, это выше, чем «Симоновский исходник». «Баллада о солдате», который я до сих пор могу смотреть и проливать слезы, несмотря на весь наивный романтизм этого кино. Книжки, думаю, что нет.
0: То есть, почему?
1: Литература, она ближе к жизненному материалу, нежели кино. Кино работает вообще со схемой. И в данном случае война накладывается на готовую... Оно ближе к фольклору, извините, как ни странно, по методу работы. А батальное кино ужасно. Это освобождение, вся эта лабуда. А литература, на самом деле, ближе к жизненному материалу. И в этом смысле ее трудность. «Война и мир» была написана спустя сколько? Почти 50 лет после окончания Первой Отечественной войны.
0: О том же вопрос Олегу Ковалову. Почему нет великих русских книг о войне?
2: Ну, я с вами позволю не согласиться, но мне очень нравится «Жизнь и судьба» Гроссмана. Одно из самых серьезных, которое написано, во всяком случае. Я люблю «Мертвым не больно» Василия Быкова, «Оставь его, проклятый и убитый». Я люблю Воробьева «Крик и убитый под Москвой». Я не знаю, шедевры это литературы или не шедевры, но это, мне кажется, честные, интересные книги.
0: То, что великий роман о Великой войне создается с каким-то временным отставанием, это совершенно понятно. Скажем, три всемирно знаменитых книги о Первой мировой войне в разных странах появились в один год, 29-е. Это «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Прощай оружие» Хемингуэя и «Смерть героя» Оудингтона. Да? В России... Роман, большой настоящий роман о Великой Отечественной войне при советской власти не появился более-менее по понятным причинам.
3: «Вы и мертвые», например.
0: Это выбор Дмитрия Пригова. Ну, но все-таки эта книга, мягко говоря, низких литературных качеств. Ее не поставишь рядом с «Тихим Доном» или «Войной и миром», правда ведь?
3: Ну, возможно, но, в принципе, еще раз говорю, что во время советской власти был совсем такой культурный, социокультурный проект писательский.
0: Да, поэтому я говорю, что называется, всей правды по определению нельзя было сказать, поскольку война была святость. А что происходит сейчас? Это что, утрата вот этой самой актуализации, о которой вы говорите? Почему сейчас бы не написать настоящий большой роман о войне, правдивый?
3: Вопрос справедливый. Есть, по-моему, две причины, которые, на мой взгляд, пока делают невозможным это. Если раньше культурные поколения, ну, то есть культурная память, исчисляла, скажем, биологическое поколение совпадало с культурным поколением, то сейчас культурное поколение отличается от биологического. Культурное поколение лет 10. Соответственно, от войны

0: нас отделяет не как Льва Толстого одно поколение, а несколько поколений. И действительно, эта война для культурной памяти – это что-то такое, типа, я не знаю, войны Ивана Грозного, там, взятие Казани. Это одна причина. Вторая причина, скажем, если взять Толстого или даже начало 20 века, литература тогда была основной зоной реализации человеческой культурной памяти. Сейчас, возможно, я так думаю, фильмы, новые фильмы, пересматривающие или когда по-новому трактующие войну. Но вряд ли в пределах литературы возможны такие эпические описания, потому что война не терпит никакого другого описания, кроме эпического. Лирический опыт так и остается частью каких-то личных переживаний. Посему, я думаю, в литературе сейчас практически это невозможно. Возможен роман некий, там, условно говоря, жанра фэнтези, женский роман или прочее, куда война входит какой-то с основной частью биографии героя, но не эпопея типа «Война и мир».
1: Причина непоявления новой «Войны и мира», конечно, в том, что авторский замах в новую эпоху иной, не толстовский. Не только в чисто литературном отношении, но прежде всего в философском осмыслении жизни. Слово Олегу Ковалову.
2: Когда я читал «Поезд о старшем человеке», я читал «Сцены в госпитале», мне приходило на ум неожиданное произведение. Роман «Солженицына. Раковый корпус». Раковый корпус, где большинство обречено. Обреченные люди живут, да, на полную катушку. Там есть свои страсти, ревность, драмы, измены, есть вожделение, есть идеальная любовь, конфликты. Герои спорят о литературе, о политике, о женщинах. К смерти именно религиозные герои романа «Солженицына» относятся с мудрым стоицизмом. Они не боятся, а они принимают как должное. Есть проблема там совести, проблема ответственности перед вечностью. Читаешь Бориса Полевого, и ты видишь, как смертельно боятся эти люди умереть. Как смертельно боятся умереть. У них одна религия – жизнь. Самое прекрасное воспоминание о жизни – это охота и рыбалка почему-то. И он описывает вроде бы хороших, здоровых, духовно людей Борис Полевой, но мир пристает каким-то скучным, однобоким, страшноватым. Они говорят про охоту, рыбалку и вспоминают фронтовые подвиги. Это мир материализма, и он страшен же, страшно. Страшно среди этих бодрых-то людей.

0: Страшно не от ужаса, страшно от легкости. Может, от того и нет главной книги о войне. Предлагаю Александру Архангельскому такой викторинный вопрос. Если бы вас спросил какой-нибудь новозеландец или китаец, что ему прочесть, что-то одно по-русски о войне, что вы ответите?
1: Что бы я посоветовал новому зеландцу, не знаю, а китайцу даже советовать не надо. Это роман Бориса Васильева «Азурия здесь тихие». Это несколько месяцев назад был в Китае, до сих пор страшно популярно, и будут там снимать сериал по Васильеву. Он приостановлен по финансовым причинам, но в успехе не сомневается никто.
0: Что произошло после Первой мировой? Почему там не прижилось выдерживать толстовского временного зазора? Ведь книги о войне сразу в Германии, Англии, Америке появились уже через 11 лет после окончания войны. То есть удивительно скоро.
1: Тогда это совпало с грандиозным открытием в литературе. Вот эта литература окопная, литература боли, литература присутствия. Да? Дистанция упразднялась в литературе, дистанция, которая была раньше нужна. И этот же прием использовался писателями военного поколения, советскими, хорошими советскими писателями военного поколения.

0: окопная лейтенантская проза, но второй раз прием не срабатывает. Дождемся ли мы великого романа о войне спустя вот уже 60 скоро лет? Не знаю, не уверен, я боюсь, что не до того.
1: Олег Ковалов возвращается к книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в которой усматривает задатки и зачатки настоящей книги, но, увы, неразвитые.
2: Интересна, конечно, любовная линия романа, где поначалу Алексей смотрит на карточку, на фотографию любимой девушки Оли, которая всегда в пестром платье, на цветущем лугу, и постепенно девушка Оля становится героем Сталинграда и как бы товарищем по оружию, и письма у них становятся не любовно-эротические, а просто письма товарищей по оружию. Он теряет часть плоти, ноги, и она теряет свою прелестную цветущую женскую плоть и становится равной этому самолетчику-герою. А другая девушка, метеорологический сержант, который действительно любит Алексея, и там же есть поразительная эротическая сцена одна в романе, где девушка бросается на Алексея, защищая как бы от бомбежки, и шепчет ему «милый-милый». Острая, хорошо написанная сцена, между прочим. И вот эта девушка, любящая Алексея явно плоской любовью, наказана тем, что любовь ее в контексте этой повести про дух носит несколько грешный характер, поэтому неожиданно для читателей Полевой отдает ее как бы несимпатичному персонажу, а вот Алексею достается нормальный боевой товарищ. Поразительные сцены в доме отдыха, где Алексей без ноги на протезах учится танцевать. Полевой описывает прелестную девушку, за которой ухаживает весь дом отдыха, но для нашего героя танцы или читатели ассоциируются подсознательно, вот тонкость-то какая у писателя, ассоциируются не с ухаживаниями, не с прелестями этой девушки, а с нечеловеческой физической болью, состраданием и являются ступенью к подвигу. После танцев он рыдает и плачет.
1: Может ли быть жизненным образцом такой герой, как Алексей Мересьев? Александр Архангельский.
0: В детстве, да. Дело в том, что пропаганда ведь когда действует? Когда она действует? Когда образ, внушаемый пропагандой, пройдя через человека, может реализоваться в практическом действии или в подобии практического действия. Пропаганда перестает действовать тогда, когда образ загоняется в нас, а выхода ему нет. Даже если мы в этот образ верим, она все равно умирает в человеке. В детстве Мересьев годился, потому что мы играли в войну. Выход был. Потом, когда уже наше поколение там, ну, конца 70-х вступало в жизнь, окружающая действительность никак не располагала к чему бы то ни было подобному. Даже афганская война. Я поступил в институт в 79-м году. Мы помним, что это такое за год. Когда я заканчивал, у нас даже был дополнительный набор в армию летом. Не весной, не осенью, а летом, чтобы добирать людей, не хватающих на службу, туда. Но отношение к афганской войне по определению было иным, нежели отношение к Великой Отечественной. Это не была война внутренняя, это не была война за спасение Отечества, это была непонятная война вдалеке. И, соответственно, дальше этот образ не мог никуда реализоваться. Поэтому и в детстве романтическое отношение, а в юности насмешливое. Отрежем, мерясь его ногу, не надо, я буду летать.
1: Эта насмешливость в последние годы зафиксировалась в популярном литературном произведении, которое можно считать единственной реинкарнацией Мересьева. Олег Ковалов.
2: Современная молодежь об Алексее Мересьеве знает не из этой повести, не из Бориса Полевого, а из романа Виктора Пелевина «Амон-Ра», где, как мы знаем, Голливуд – фабрика грез, а Пелевин описал Советский Союз как фабрику социальных мифов под руководством КГБ, где есть училище имени Алексея Мересьева, молодых курсантов призывают, долго говорят про его подвиг, а утром ребята просыпаются с отрезанными ногами и, значит, уже всерьез преодолевают трудности. Потрясающий образ, потрясающий. Это лучшая вещь Пелевина, я считаю, самая сильная и самая страшная. Он писал ее в годы, когда социальная мифология активно разоблачалась в нашем обществе. Сейчас идет возврат к имперским ценностям. И, конечно, стоит новыми глазами посмотреть на повесть Бориса Полевого.
1: «Искусство и история как социальный миф», продолжает Олег Ковалов.
2: Ведь на жизнь влияет социальный миф. Вот есть миф Сталина, предположим. Бесполезно верующему человеку говорить, что у него была сухая рука, что он был уродливый, что он был садист, что он там застрелил жену. Это все недостатки частного человека. Это иная плоскость. Частный человек не интересует того, кто верит в социальный миф, другое. И социальный миф, он управляет жизнью общества. И Борис Полевой выполнил эту идейную задачу. Он создал социальный миф, который в пределах этой повести является очень убедительным. Наиболее убедительный социальный миф обычно опирается на общечеловеческие представления.

0: Ведь почему, скажем, за рубежом шел с успехом фильм «Эйзенштейн и броненосец Потемкин»? Не потому, что красный флаг там появлялся в кадре, как пишут советские идеологи, а потому, что Бакуленчук кричал: «Братья, в кого стреляете?» Нагорная проповедь там была. И тема избиения младенцев, между прочим. И западный человек, он охотно считывал этот вечный пласт.
1: Можно ли искусственно, волевым усилием возродить интерес таким образом, как Мересьев? Вот, скажем, петербургский режиссер Анатолий Праудин вынашивает идею целого театрального курса, который бы готовился к постановке спектакля «Как закалялась сталь», но при этом и жил бы по заветам Николая Островского и Павла Корчагина. Что думает об этом Олег Ковалов?
0: Анатолий Праудин – замечательный режиссер, очень талантливый человек. Я смотрел ряд его спектаклей. Несколько лет назад он поставил спектакль о жизни Христа, не помню, как он назывался, к сожалению, где его колония актеров выезжала куда-то очень далеко, за черту города, жили там в каких-то хибарах, читали священное писание. И результатом этого стал спектакль, который, как многие говорят, был у него самый холодный, рассудочный, неэмоциональный. И мне кажется, что искусственное выращивание героев в колбе, оно социально опасная, социально вредная вещь. Я не верю в художественную удачу такого рода начинаний. Я считаю, что нужно прекратить возню вокруг сверхчеловеков. Нужно оставить национальную игру в социальный мазохизм, потому что до добра это нас не довело и не доведет никуда. Там, где появляются подвиги, борьба, там, естественно, образ врага, самопожертвование.
1: Возможно ли на каком-то другом витке, допустим, фильм о том же Мересьеве? Я вот почему еще говорю. В последнее время довольно заметно оживились разговоры о том, что на фоне вот то, что принято называть там всеобщим неверием, цинизмом и прочее-прочее, равнодушием, воссоздание ориентиров. Чтобы их не заставать заново, можно вернуться к прежним. Например, Павка Корчагин, например, Тимур. Возможно ли такое, например, с Мересьевым?
2: Конечно, можно восхищаться Лейнгрином там или этими рыцарями круглого стола.
1: Ту же тему продолжаем с Дмитрием Приговым.
2: Предположить, что можно выстроить свою жизнь не по Дзержинскому или по Парсифалю, несколько утопично. Можно делать ремейки, но всегда на этом лежит пыль такого исторического ностальгизма. Если жизнь воспроизведет ситуацию, где Мересьев будет в качестве актуального героя жизненного, тогда можно сделать, реанимировать этот миф, как делали, скажем, с какими-то греческими мифами, которые основа культуры. Но при всем при том, даже при реанимации этих греческих мифов, все равно дистанция между каким-то там Электрой и современной женщиной большая. Поэтому модуль перевода ее в реальную жизнь весьма далекий. Дело в том, что Корчагин и Мересьев — эти были люди прямого социального действия. То есть это были реальные модели поведения. Сейчас представить себе, что Павел Корчагин или Тимур будет реальным моделем поведения, мне кажется, это такие несколько фантазмические упражнения и измышления людей, погруженных в свой материал и далеких от жизни. В пределах своего материала, возможно, можно поверить, что фигура Тутанхамона может заворожить весь мир.
1: Тутанхамона я не знаю, но совсем недавний и продолжающийся еще бум Древней Греции на экране говорит нам о каких-то движениях в эту сторону. Например, для сознания молодого человека во всем мире, заметьте, во всем мире, в том числе и в России, Брэд Питт замечательно сливается с образом Ахилла. И без всякой иронии, заметьте, можно массу претензий предъявить фильму «Троя», и исторически, хотя это не нужно делать, это совершенно другой жанр, это не исторический фильм. Но, тем не менее, Брэд Питт – это Ахилл без иронии. Вот, условно говоря, Олег Меньшиков – Алексей Мересьев, без иронии. Возможно это или нет?
2: Но все-таки для того, чтобы поставить Трою, нужно было... Это же не ремейк, это не то, что Брэд Питт в качестве Ахилла броет по Нью-Йорку. Это как бы вполне конкретных ситуациях. Конечно, такого рода исторические эпосы вполне воспроизводимы. То же самое можно фильм поставить про войну, там, где ползет этот Мересьев, но реально перенести Мересьева в наше время и сделать из него актуального героя, нужно постараться, сняв с него все вот эти российско-советские коннотации, сделать героем современным. Он среди каких-то там мафиозных группировок, ему там во время взрыва отрывает ноги, и тогда как бы он по-новому, он может быть героем. Но реальное перенесение героя той эпохи в наше время, я думаю, это не реализуемо.
1: На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени», посвященную Алексею Мересьеву, центральному персонажу книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и одноименного фильма Александра Столпера. В программе принимали участие кинорежиссер и

0: литератор Олег Калавов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Пригов. Звукорежиссер программы Елена Воронцова. Автор и ведущий Петр Вай.
1: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Привет, это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
10: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
4: А что попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, сатирические, включая его жесткие политические высказывания,

0: за которую он потом, собственно, и пострадал. И заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
1: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер, на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
3: Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы.
4: Путин впервые за 10 лет открывает сезон Госдумы. О каких ошибках он говорит депутатам? Куда пропал главный дирижер выборов? И о чем говорят сбои в государственных ритуалах?
5: Вам когда-нибудь казалось, что вы все это уже видели? И нет, я не про выпуск нашей передачи, а скорее о том, что мы здесь обычно обозреваем. Ну, послушали мы рассказы политиков о будущем. Посмотрели, как они утвердились в должности и дали новые обещания. А что дальше? Дальше все по кругу. Но для участников процесса это не просто бесконечный день сурка. Это ритуал. Дрессировка, если хотите. И чем больше вы повторяете процесс, тем лучше понимаете, частью чего вы являетесь. Для усиления эффекта можно, например, намекнуть на особую значимость события.
6: Особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны.
5: Для многих из вас наверняка слова Владимира Путина о календарном символизме, в них нет ничего особенного, ничего нового. Но особенно само его участие. Ведь Путин открывал созыв Госдумы только в 2016 году и говорил о тех же самых вызовах, о которых говорит и сейчас, причем в том же порядке. В Думе есть теперь представители оккупированных территорий. Стране нужно оживить экономику, чиновникам надо найти деньги на армию и социалку, а также надо бороться с внешним вызовом.
6: Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического, высшего права России – быть сильной.
5: Но ведь цель ритуала – сделать так, чтобы система воспроизводила подчинение автономно. О чем тогда говорит активное участие того, кто это подчинение должен принимать? И что более важно, о чем говорит отсутствие главного дирижера этого ритуала. Об этом мы сегодня и говорим в программе «Лицом к событию». Здравствуйте.
7: Куда пропал Сергей Кириенко? Первый замглавы администрации президента взял отпуск, сообщает колумнист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Близкий к силовым структурам канал ВЧК ОГПУ приводит версию о больничном. Мол, Кириенко, как и его начальник, провалил тесты на вирусы и оттого не присутствовал рядом с Путиным на первой после выборов встрече с лидерами парламентских партий. При этом Кириенко участвовал во всех подобных встречах за последние годы. Именно он курировал и выборы в Госдуму.
8: По информации «Коммерсанта», Сергей Кириенко, не дожидаясь этой встречи, ушел в отпуск. И ведь его можно понять. А глава администрации Антон Вайна, который мог бы представлять администрацию, приболел. И тоже уважительная причина. Спасибо, хоть Алексей Громов пришел.
7: Алексей Громов, который во время встречи в Кремле сидел от президента по левую руку, много лет курирует государственную пропаганду и федеральные СМИ. Влиятельность чиновника упоминается как в расследованиях независимых медиа, так и в слитой хакерами этим летом переписке Ксении Собчак, подлинность которой она отрицает. В ходе встречи в Кремле Громов не сказал ни слова. Перед встречей заметили не только отсутствие Кириенко. Вместо лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который, по слухам, тоже на больничном, был зампредседателя партии Александр Бабаков. Отсутствовал и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Вместо него участвовал его зам, экс-кандидат в президенты Владислав Даванков.

0: по плану открылась и новая Госдума. Вместо прописанного в Конституции открывающего выступления старейшего депутата, председателем стал единорос Юрий Петров. Ему 79, и он четвертый по старшинству. Зато в первый же день в Думе выступил сам Путин. Впервые со времен обнуления его президентских сроков в 2020 году, а именно на открытие Госдумы, Путин в последний же раз приезжал 10 лет назад.
1: Россия, как некоторые, не будем показывать пальцы, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой.
0: И если норма о первом выступлении старейшего депутата звучит весьма формально, то другие ритуалы, принятые в Конституцию уже во время правления Путина, превратились в навязанную норму для россиян, за сопротивление которой можно получить реальный срок. Согласие и якобы предложение парламентариев, Путин обнулил свои президентские сроки через так называемый референдум о поправках Конституции, где обнуление, пожалуй, было ключевым изменением.
1: Это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую конституцию не следует.
0: А затем вписал в нее так называемые новые территории. Ни одну из заявленных областей Украины, вписанных в Конституцию в 2022 году, Россия за 5 лет полномасштабной войны захватить полностью так и не смогла.
2: Ура! Ура! Ура!
3: И об изменениях в государственном ритуале мы сегодня говорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
3: О чем, на ваш взгляд, говорят эти микроизменения в ритуале принятия новой Государственной Думы?
4: Ну, начнем с того, что господин Путин отметил, что Конституция должна соответствовать состоянию общества. И то, что в жизни общества все большую роль играет даже не то, что ритуальная сторона, это еще полбеды, а уже такая обрядовая сторона, говорит о том, что общество довольно быстро деградирует. Но что такое Государственная Дума, как не обряд? Что такое выборы, как не обряд? Причем обряд уже не совсем даже легитимный или убедительный, в том числе с точки зрения даже его сторонников. Послушайте, еще не опубликованы результаты голосования примерно 6 миллионов человек. Они еще не посчитаны, потому что, ну вот, нет, уже 10 дней прошло, а мы не видим, ну, точнее говоря, 5 миллионов 900 с чем-то тысяч в новоприсоединенных оккупированных территориях Украины. И что интересно, в Ленинградской области до сих пор не могут представить результаты. Примерно понятно, чем там заняты люди, но там нахимичили, когда фальсифицировали. Математически то, что называется контрольное соотношение, не сходится, надо исправить. Ну, по идее, до того, как ты посчитал все 100% голосов, ты не можешь формировать Государственную Думу. Но обряд, у него там свои правила. Главное – это начальник. Начальнику надо сказать, что все в порядке. Значит, Элла Александровна Панфилова докладывает, мандаты уже поделили, а голоса еще не посчитали. Ну, и как после этого к этому обряду относиться? Ну, то, что там одного старичка заменили на другого старичка, мне кажется, это менее существенное изменение. Но я бы отметил, например, что, опять же, 47 депутатов были избраны общенародным голосованием. Это главы регионов. И все как один отказались от депутатов, от мандатов. Это значит, что, ну, как бы, может быть, это и легальная процедура, но за них же люди голосовали, а они отказываются, отдают свой мандат какому-то человеку, там, 50-му, 100-му в партийном списке, которого избиратели не знают, узнать не хотят. Тоже, как бы, не очень-то убедительный это обряд. Ну и, наконец, самое главное, очевидная фальсификация с выборами. И тут уж какая разница, сколько там этих самых изувеченных войной ментально, по крайней мере, героев СВО. Не так уж важно, сколько там спортсменов, типа там Третьяка, Карпова, Родниной, еще кого-то. Не так уж важно, сколько там пенсионеров или там, ну, даже старцев, типа

0: госпожи Терешковой или там Ресина. Важно, что вся эта команда выполняет чисто обрядовые функции. Прикладывается, целует полу халата у своего главного избирателя, потому что всем понятно, что избиратель в Российской Федерации один, а вовсе не 111 миллионов, как нам рассказывают, и фамилия его Владимир Владимирович Путин. Если кто-то из кандидатов ему вдруг не глянется, то сколько бы за него ни проголосовали, обряд приводит к тому, что его отстраняют. А тех, кто недоволен, будьте любезны, на тюремную койку, как господин Кынев. Хотя уж кто-кто, а Саш Кынев старался соблюдать правила приличия. Но просто он при этом старался соблюдать и дисциплину цифры. Вот эта дисциплина цифры противоречит с этим самым обрядом. Ну, не складывается. Ну, реальная явка, ну, ни в какие ворота не лезет то, что там пририсовали. Он имел мужество это обозначить. За это ему сломали ноги. Ну вот, вот вам весь смысл этого обряда. Сиди и поклоняйся, сиди, молись. Не веришь, но делай вид, что веришь. Во всяком случае, не высовывайся, иначе башку оторвем.
1: Ну и, наверное, я бы, может, от себя добавил, смысл обряда, если вернуться к теории, это все-таки и какие-то рамки задавать, чтобы политики, которые участвуют в обряде, знали, в каком направлении двигаться. И Владимир Путин со сцены Госдумы говорит, что нужно делать. И первая задача, которая стоит перед депутатами, это бюджет, который нужно принять на следующий год. Владимир Путин говорит, что стоит перед депутатами вызов, некий внешний исторический вызов, но при этом они должны собрать сбалансированный бюджет, в котором хватит денег и на армию, и на социалку. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что же значит этот сбалансированный бюджет и вообще в какую сторону этот баланс пойдет, по его мнению.
2: Ну, судя по тому, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрено сокращение расходов на социальную политику, на образование, на здравоохранение, на национальную экономику. Понятие «хватит» довольно относительно. Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону, язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21%, на 812, если я не ошибаюсь, миллиардов рублей будет больше, чем заложено в действующем бюджете, и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо. Соответственно, и финансирование инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, все это пойдет под нож. Да? Не говоря уже про расходы на образование, здравоохранение и даже социальную политику. Вот тот проект бюджета, который написал Минфин, в нем заложено огромное количество смертей, да, которые все, по большому счету, на совести тех чиновников, которые этот бюджет писали. Ну, не говоря уже про Путина, да, они не люди подневольные, они как бы лично никого не убивают, но и те люди, которые не получат ту медицинскую помощь, которую должны были получить. Не говоря уже про там, лишних 3 с лишним триллиона рублей на войну, каждый из этих триллионов – это десятки тысяч человеческих жизней. Украинцев, россиян, неважно. Да? Это ровно вот и все эти жизни на совести сейчас Минфина, а когда депутаты за это проголосуют, будет на совести еще и депутатов. И сейчас вот эта дума нового созыва, она в этом отношении чистенькая. Да? Ну, по крайней мере, там сидят все те же самые люди, которые голосовали за войну и так далее. Но вот фактически нынешняя дума, она пока еще не запятнанная. Но это ненадолго.
1: Ну, я хочу вернуться к вопросу об историческом вызове, на который нужно собрать депутатам деньги. Дмитрий Борисович, как вы думаете, Владимир Путин часто повторяет исторический вызов, есть угроза. То есть частое повторение должно стать социальной нормой, но участники этого процесса, участники ритуала, они понимают, что за вызов стоит перед Путиным, они как воспринимают этот исторический вызов?
0: Ну, наверное, каждый по-разному, но поскольку все люди не глупые, они понимают, что это так вот в функциональном смысле это фуфло. Но при этом они соблюдают правила игры, а правило игры такое. Вот

Бриад – это ведь не функциональная, в смысле там какая-то задача, поставить задачи, распределить обязанности и так далее. Нет. Обряд – это процедура вдохновения, там, демонстрация единства, сплоченности и большого смысла, другого смысла, кроме

0: фальсифицированных выборов, он уже потом ставит задачу. Ну, например, он ставит задачу начать новый инвестиционный цикл. Какой к чертовой матери инвестиционный цикл? Простите, пожалуйста. Какой человек в здравом уме и твердой памяти будут вкладывать деньги вот в эту самую российскую экономику? Большой бизнес отбирают, прямо на глазах отбирают. А малый бизнес, ну, душат налогами и так далее. Откуда возьмутся инвестиции, о которых толкует Владимир Владимирович Путин? Какой там баланс? Военные траты, ну, грубо говоря, последние два года примерно триллион в месяц. На будущий год запланировано примерно 1,5 триллиона в месяц. Откуда деньги на экономику? Что, американцы будут инвестировать, что ли? У которых там, гляди, ну, у иностранцев все время там сейчас что-то отбирают. Так что это просто какие-то пустые слова. И депутаты, ну, прекрасно понимают, что это пустые слова. Но они должны как раз следовать процедуре обряда. Вставать, бурно, продолжительно аплодировать и еще там что-нибудь скандировать желательно. Хотя, когда старая, прежняя дума расходилась, со скандированием у них что-то не очень хорошо получилось, насколько мы помним. То есть даже обряд немножко начинает выдыхаться. Вот это вот пробуксовывание обряда, это для Путина плохой признак.
1: Ну вот один из признаков этого пробуксовывания обряда, на который мы обратили нашей командой лицом к событию внимание, это то, что пропал Сергей Кириенко, который один из важнейших людей, который отвечает за выборы внутри России, человек, который руководит внутриполитическим блоком администрации президента. Давайте посмотрим сюжет, небольшой сюжет, подборку историй, которые происходили вместе с людьми Сергея Кириенко, с самим Сергеем Кириенко. И потом я хочу у вас, Дмитрий Борисович, спросить, имеет ли это какое-то значение, о чем это вообще говорит?
2: Первый замглавы администрации президента России уже 10 лет Сергей Кириенко иногда выступает с речами, но почти не дает интервью. И потому он постоянный объект рассуждений об усилении и ослаблении собственных позиций. В последнее время именно про ослабление Кириенко разговоров шло особенно много. Самый неожиданный удар случился год назад, когда широкой публике, помнящей разве что прозвище «Киндер-сюрприз» времен премьерства Кириенко в кризисном 2002 году, рассказала о нем Алла Пугачева.
3: Ну, Сережа, я знала. Я всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну пойду, поговорим. Может, что подскажет, чего, что-то не то. Вот в воздухе что-то висело. Я даже его поцеловала. Сказала, пока, Сережа.
2: Кириенко уверял Пугачеву, что ее мужу Максиму Галкину ничего не грозит. Но того объявили иноагентом. Стало ясно, в верхах хаос. И даже такой высокопоставленный чиновник, как Кириенко, курирующий внутреннюю политику, может быть не в курсе всех процессов. Сложности с интернетом, начавшиеся ранней весной, от блокировки Телеграма до блокировок вообще всего, трактовали как проигрыш как раз той башни Кремля, где сидит опытный технократ.
4: Я понимаю, что у него может быть интерес, чтобы внутренняя политика руководила управлением внутренней политики, которым руководит он, как это было раньше, а не вторая служба по защите конституционного строя руководила вот этим всем, а она, надо сказать, распухает просто как тесто из квашни лезет, захватывая все новые и новые себе властные полномочия. Теперь, как выясняется, они, ну, не именно эта служба, а ФСБ вообще, и лишать людей свободы без суда может, вылез, да, секретный указ президента, ссылка, точнее, на секретный указ президента, и СИЗО они себе вернули, и интернетом теперь они рулят, оказывается, то есть как-то вот монополизация происходит.
2: Падение рейтингов президента в год парламентских выборов, которые отмечали самые разные социологические службы, стало еще одним знаком, что ситуация у Кириенко не под контролем.
5: Выборы в Госдуму. Дованков. Новые люди займут победу.
6: В регионах постоянно отключают интернет. Разве это дело? Новые люди направят туда волонтеров с роутерами и назвали их Wi-Fi феи.
2: Рекламные ролики в соцсетях в попытке выглядеть молодежно весной продвигали партию «Новые люди», в которой только ленивый не видел проект Кириенко. В июле, когда эти люди только-только освоились в роли фаворитов молодой аудитории, в списке для голосования была внесена куда более известная партия «Яблоко». И на фоне ее четко проартикулированной позиции против войны искусственный проект сдулся. «Яблоко» сняли, но «Новые люди» на выборах оказались лишь четвертыми. К чему тогда все старания?
7: То Кириенко... Я думаю, начал эту историю с яблоком, а по ходу дела перекрасился тогда, почувствовав, ну, что есть обстоятельства непреодолимой силы, и ты не можешь плевать против ветра.
2: Плохо влияют на имидж Кириенко и сугубо криминальные истории. Арест и подписка о невыезде Антона Серикова, бывшего сотрудника внутренней

0: политического блока администрации президента. На момент ареста Сериков замгендиректора общества знаний, важного пропагандистского проекта Кремля.
1: Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество, по сути, вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стало, скажем так, англосаксонская тусовка.
0: И арест с ломанием ног политолога Александра Кынева. Он был одним из последних, кто, оставаясь в стране, старался соблюдать правила, регулируемые Кириенко, и, судя по всему, сотрудничал с теми же новыми людьми. И вот уже первого замглавы администрации президента обсуждают как чуть ли не уходящего. По крайней мере, как проигрывающего большую игру. Так звучит оценка Марата Гельмана, который, как политтехнолог, сотрудничал с Кириенко на рубеже 20 и 21 веков.
2: Его нужда не заставляла. Там можно говорить, вот, люди, там у них там день нету, их нужда заставляет, ну окей, но у него не было нужды, то есть он в целом свободный человек, а Кириенко несчастлив.
3: И о нарушении политических обрядов мы продолжаем разговор с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Дмитрий Борисович, как вы думаете, уместно ли сейчас говорить о неком противостоянии людей, которые отвечают за политические ритуалы, и тех людей, которые просто охраняют лидера государства?
4: Интересный вопрос. Но вот что мне кажется очевидным, это то, что по кремлевской логике обрядовой или ритуальной, ты кровь из носу, если ты большой кремлевский начальник, должен быть на таких мероприятиях, где выступает всеми любимый и обожаемый Владимир Владимирович Путин. Просто обязан. И то, что нет Кириенко и нет Вайна, это вот как раз нарушение правил обряда. Они должны были бы с температурой 40 сидеть и улыбаться. Хотя бы просто молча. Но их вообще нет. А это вот в некотором смысле это скандал. Вот это гораздо важнее там, того, скольких лет достиг тот, кто открывает заседание. Почему-то первого лица новых людей мы тоже не наблюдаем. Это вообще-то бунт на коленях. Мне как, вот как по-другому я это интерпретировать не могу. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется так. И это знак того, что Кириенко, который политтехнолог, который манипулятор, который там саентолог, методолог и так далее, и который хотел играть в умную игру, просто отодвинут теми людьми, которые любят ломать кости. И чудовищное происхождение, произошедшее с Сашей Кыневым, это сигнал того, что наступает гораздо более тяжелая эпоха, когда ум-то и виляние этим самым умом уже не требуется, а демонстрация просто вот силы такой откровенной, тупой, восторженной силы. Это вот такие зомби 50-летней давности, услышав какой-то ультразвуковой сигнал, который нормальное ухо не слышит, выкопались из земли и пошли жрать всех подряд, в том числе и как бы тех, кто вроде как играют в одной команде. Отсутствие Кириенко и палаческое отношение к Кыневу, который, ну, очевидно, связан с новыми людьми, а новые люди тоже ни для кого не секрет, это проект Кириенко. То есть Кириенко не справился с важнейшей функцией обеспечения крыши для своих людей. В этом смысле он проиграл. И я думаю, что не присутствие его на этом мероприятии – это знак либо опалы, либо знак его отчаянного несогласия. Следующий шаг, ему надо уезжать. Ну, или как, в лучшем случае, как Дмитрий Николаевич Казак, где-то отсиживаться в углу, в расчете на то, что пока Путин жив, он своих старых друзей не прощает, но и не убивает, в отличие от некоторых других своих предшественников. Вот, вот такая история. Вот как раз это действительно серьезное нарушение ритуала. И, наверное, это было...
3: А на ваш взгляд, это говорит о каких-то проблемах лично у Кириенко или в целом у так называемых технократов? Потому что Громов, например, был, по сообщениям разных источников, он был на этой встрече. То есть представитель администрации президента там был.
4: Ну, я думаю, что Громов по масштабу личность не кириенковская все-таки. Он всего-навсего...

0: отвечают за пропаганду. И, ну, это понятно, что это все более важная черта экономической и политической деятельности, потому что чем хуже у тебя дела, тем заполошнее должна быть пропаганда. Это как раз понятно. А, ну и, может быть, Громов, как раз считая, что Кириенко облажался, рассчитывает, что его шансы в администрации президента повысятся. Но на самом деле, понимаете как, мы с вами сейчас занимаемся тем, чем в советское время занимались кремлинологи, которые потому... какой порядок у людей в пыжиковых шапках и там в шапках-пирожках на трибуне Мавзолея расположения, судили о том, кто усилился, кто ослаб. Как говорил Винч Ерофеев, на трибуне Мавзолея были представлены плоды земледелия и животноводства. Ну вот, в данном случае на трибуне Мавзолея, то есть на открытии заседания Государственной Думы, такой плод земледелия или животноводства, как господин Кириенко или господин Вайно, отсутствовал. А вот такой плод, как господин Громов, присутствовал. Ну, выводы из этого такие фундаментальные делать преждевременно, но я думаю, что речь идет не о личном поражении. Речь идет о системном усилении блока силовиков, который даже не терпит какой-то минимальной альтернативы со стороны каких-то там технократов. Раньше говорили силовики-либералы, либералов теперь там уже и близко нет, но хотя бы технократы, да и они не нужны. Вполне достаточно Костоломов.
1: У нас остается меньше минуты, а возможно ли возвращение технократов? Или они, в принципе, после этого перехода к новой паре больше не нужны будут?
0: Нет, эта процедура обратного хода не имеет. Крокодил ползет вперед, заднего хода у него нет, и, соответственно, коробка передач отсутствует. До тех пор, пока вся эта система не рухнет целиком и вся вместе, и это будет и крушение и демографическое, и идеологическое, и финансовое, и силовое, и политическое, как угодно, и какое угодно еще. А до этого они то, что они сожрали, они назад не отдадут. Просто потому, что это уже переварено и проглочено.
1: 20 секунд. Мы видели, как отпускали людей в том же... Вот, человека из общества Машук, его отпускали, человека Кириенко, под подписку о невыезде. То есть может же все-таки система вернуть?
0: Ну, это будет зависеть не от Кириенко, это будет зависеть от Путина. А Путин будет зависеть от того, как на него окажет давление внешнее, реальное давление, не идеологическое, а такое вот прямое, материальное. В частности, переговоры с Соединенными Штатами. Может быть, удастся там Сашу Кынева выцегонить, на что-то там обменять. Но в политическом смысле я не вижу возможности вернуться назад к этому балансу.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о внешних политических ритуалах российской власти, что в них меняется и как это трактовать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите свои мысли в комментарии. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в «Постой призн», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят,

0: смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию Мемориала больше, и мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Клингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Клингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
2: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
0: Да, мы когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому что он не отступится, зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
2: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
2: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в Москве. Это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22 года, когда началась война. Ну вот фильм Локтев, самый известный ли это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21 года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то.

0: поддержка в продюсировании и в распространении, они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам, и за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
1: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
0: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг квин диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями и героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
2: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райот», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райот». Я ничего не путаю?
0: Мы снимали изначально

0: все акции пустирает. Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то, ну, как-то серьезно про это говорить.
1: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
0: Ну, никаких акций нету.
1: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Pussy Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акции, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году. И до сих пор, кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом. Который, кстати, мы и декланшировали. Потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
2: да, в которое макали Эльдара Дазина в колонии.
1: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы...

0: Мы и насилие в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
2: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были и не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление,
2: это про было все про отчасти отравление. И про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: да.
2: Которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не
1: как-то сидел. Это еще вегетарианские времена.
2: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть Райт», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, «Пусть сера» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
2: Куда не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... Еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.

0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
1: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль, Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность сделать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
1: Нет.
2: Я думаю, что да, но...
1: Мне кажется, знаешь, что...
2: В долгосрочной перспективе, как выражаются.
1: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращение имен», который говорит... И в России все будет плохо.
2: Да? Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит радиостанция «Свобода».
15: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
7: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
17: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
17: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир.

0: Владимир Мартынов.
1: У меня какой-то более скептический взгляд на этот счет. И вообще вот замечательно выслушивать такие слова высокие, как вот от первого нашего корреспондента, что красота, совесть, добро. Но, понимаете, вот просто надо как отдавать себе отчет в той данности мира, в котором мы находимся. И вот эти все категории, они, мне сейчас кажется, превратились вот в такие благие пожелания, и они очень хорошие, они вызывают симпатию, как бы хорошо это было, но они не подкреплены никак субстанционально, если так можно сказать. То есть совесть, она просто хороша, кто ее может себе позволить. Понимаете, вот в том мире каком-то постмодернистском, если можно так сказать, да, где вот вся система действует по системе там input-output, в принципе, ей как бы нет места. И вот надо честно посмотреть этому в глаза. То есть мы можем по своей доброй, как сказать, по своему доброму проявлению или по гедонизму или по какому-то еще проявить это. И даже, может, ждать этого, но мы не можем превратить это в какой-то категорический императив. Мне кажется, вот само, как сказать, вот расположение мира, вот обратите внимание, значит, вот права человека. Вот вообще-то неприятно, когда человек начинает, каждый какой-то человек, качать свои права. Но когда человечество начинает качать права, это уже становится как-то крайне неприятно. И забывать о том, что у человека есть обязанности, да, вот там в виде заповедей Божьих, не будем говорить тоже такие вот высокие слова, но вместе с тем, что у человека есть не только права и обязанности, там, по отношению к космосу, там, по отношению к животным, там, к природе, там, к озону и так далее, или там, я же не говорю к Богу, да, но здесь, значит, получается то, что о совести мы не особенно можем говорить. И, понимаете, вот мы живем в таком мире, где мы не можем требовать от человека совестливого, как сказать, проявления, мы можем ожидать и как-то надеяться на это, и в себе надеяться. И просто тоже тут характерный такой вот момент, если вот о совести и каких-то вот обязанностях. Вот, мне кажется, произошло какое-то очень знаменательное событие в прошлом году, на которое мало кто обратил внимание, что парламент Евросоюза или Евросовет, он отклонил вот такие какие-то настойчивые просьбы Ватикана и Римского Папы, чтобы как-то в это самое в законодательство было внесено какое-то, ну, упоминание, что все-таки в европейской цивилизации какое-то участие там христианская церковь, христианство принимало. И вот, понимаете, вот на фоне этих вещей вот прекраснодушные заявления о совести, мне кажется, ну, прекраснодушными, наивными и несостоятельными.
2: Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов. Эфир 15 января 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любивов. Здравствуйте, Юрий Петрович.
1: Добрый вечер.
0: Журналист Валерий Панюшкин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И композитор Владимир Мартынов. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: В сегодняшней передаче мы поговорим о том, что такое совесть. Есть ли у вас совесть? Вот название нашей передачи. Что у нас пришло нам на наш сайт? На наш сайт пришли разные рассуждения по поводу того, есть ли у нас совесть или нет у нас совесть. Даже пришли некоторые покаянные размышления. Вот Станислав пишет о том, что в середине 90-х годов у него не хватало денег на билеты на футбольные матчи. И бывало, пишет Станислав, он таскал купюры из родительских кошельков. Но вот у него пробудилась совесть, и ближе к концу 90-х годов она заставила его признаться, что я таскал деньги у родителей на футбольные билеты, и представьте себе, пишет Станислав, они меня за это простили. Вот удивительно, хорошие такие добрые родители простили, что человек таскал деньги у них из кошельков. Ну, есть у нас и политические такие заявления. Из Вильнюса нам Алина пишет, совесть — это то, чего нет у российского президента. Александра из Москвы рассуждает о том, что все эти нравственные категории, я имею в виду совесть, очень часто отравляют нам жизнь. Тут довольно серьезное рассуждение. Она пишет о том, что пишет про Юрия Петровича Любимова, что она восхищается вами. Так что вот у вас сразу поклонница на радио появилась.
1: Спасибо, возраст.
0: Да,

0: Чтобы дожить самой?
1: Восхищается. Вот. И пишет, единственное, на что способен человек, пишет Александр из Москвы, так потестить немножко своей души несправедливость и недоброжелательность. Так, скромное такое, я бы сказал, такое западноевропейское пожелание Александра из Москвы. Если нам удастся одержать даже эти маленькие победы, то мир станет более нравственным. Нельзя не согласиться. В то же время, я вот, готовясь к нашей передаче, посмотрел словарь Дали, у него всегда кладезь каких-то очень точных определений. Совесть, пишет Даль, это тайник души, который помогает, или где мы можем понять, разобраться в добре и зле. Иногда кажется, что совесть уходит из нашей жизни. Иногда кажется, что в словарях надо уже ставить совесть с пометкой «устарелое». Понятие, устаревшее слово. Но, тем не менее, мне кажется, и об этом мне бы и хотелось сегодня поговорить, что все-таки совесть прорывается и в нашей жизни, в сегодняшней жизни. И хотя мы этим словом гораздо реже пользуемся, чем раньше, тем не менее, совесть существует. Юрий Петрович, как вы думаете, есть ли она у нас сегодня, эта совесть?
0: Ну, просто это стал дорогой товар. Безусловно, есть. Человек же, видите, даже все ваши отзывы на звонки, и звонки сами, они говорят, вдруг прорывается. Ну, вот, там насчет воровал, там футбол. Ну, раскаяние. И вот видите, да, вдруг и принц Гарри, англичане как-то простили, что, ну, молодой человек осознает, перестанет носить эту форму. Видите, значит, есть.
1: Значит, есть и
0: где-то.
1: И где-то, и здесь, и даже да. У принца Гарри, наверное, будет совесть.
0: Безусловно,
1: он так. И он перестанет носить эсэсовскую свою.
0: Да, это безусловно, форму. Он грузил эти коробки для помощи.
1: Вот вы, Юрий Петрович, не только известный, не только талантливый, но действительно наше национальное достояние и в вашем театре. Да.
0: Не спорьте со мной. Страшно.
1: Не спорьте со мной. И в вашем театре вы в советские времена действительно совершали подвиги, я бы сказал, вот связанные с совестью. То есть вы стремились показать то и рассказать о том, что, в общем, было невозможно. Как это у вас получалось?
0: Вы знаете, нет, я не старался. Я просто старался найти форму другую, чем нам предписано было. И я переменил профессию в 45 лет, а это довольно сложно. В 45 лет я был артистом, все. И вдруг бросил это. Но, видимо, я все-таки как-то серьезно подошел, что я не последовал совету моих коллег, актеров, что да играй себе и ставь изредка там, тут окрепнешь, тогда бросай. А я сразу ринулся в этом, видимо. И я думаю, выиграл. А дальше я старался действительно выбиться из той колеи, в которую нас загнали. То есть придумать свое новое выражение форм театральных какое-то. Ну, как марку придумать, как для газеты название. Ну, то есть это только это. Ну, и в репертуаре, конечно, тогда был неизвестен Брехт. Мало популярен у нас. Ну, и мне показалось это интересной драматургией. И я искал, как это выразить. Я не видел Берлинского ансамбля.
1: И поставили, например, «Дом на набережной», такой абсолютно революционный взрывной спектакль.
0: Ну, потому что я каждый день ездил на работу на Таганку мимо «Дома на набережной». И потом я познакомился с Юрием Летинчем Трифоновым. И я считаю, он был одним из лучших прозаиков того времени. И я видел, как он набирает, ну, вульгарно выражаясь, обороты. И жалко, что он так рано ушел из жизни. Он был человек молчаливый, взглядом тяжелым, как у Николая Первого или у Лермонтова, и очень молчаливый, но писал все лучше и лучше. И, видимо, у него была какая-то совесть, потому что он считал первый свой роман, за который
1: студенты,
0: очень слабым. Вот в этом, наверное, и есть совесть, что написал, ну, чтобы пропустили, чтобы заговорили, что он в таком прогрессивном журнале, как «Новый мир» и так далее. И мы с ним очень как-то хорошо прижились.
1: Я тоже дружил, могу сказать, с Юрием Валентиновичем последние годы его жизни. Вообще страшно сказать, что он умер в 55 лет, совсем молодым человеком.
0: Да, это же.
1: Но меня, знаете, что в нем поражало? Он был большим фанатиком спорта, как вы знаете.
0: Да.
1: И очень любил футбольные и хоккейные матчи, и совершенно не мог болеть за советские сборные. Его как бы нелюбовь к системе была такова, что когда играла сборная СССР со Швецией, он болел за Швецию. То есть почти как у Петрушевской «я болею за Швецию». А я тоже замечал за собой такую особенность, но когда вот в 91-м году что-то серьезно изменилось, захотелось болеть за нашу команду. У нас звонок от Леонида Владимировича из Москвы. Леонид Владимирович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Спасибо. Вопрос совести – это весьма важный для человеческого достоинства вопрос. А может ли быть совесть частичной? Часто такой вопрос мы слышим. То, что совесть никак не может быть товаром, если то, что считается продажей совести, это на самом деле продажа человеческого достоинства. А совесть не продается. Совесть из той же категории, что свобода, что красота. И эти константы человеческого бытия осуществляются или не осуществляются в социуме. Это зависит от того, как люди договорились участвовать в совместной, то есть социальной жизни. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вокруг вот этого обстоятельства частично, нечастично, достоинство или недостоинство, вот вокруг чего хотелось бы услышать разговор.
1: Об этом мы и поговорим.
2: Но не как о товаре, Господи.
1: Понятно, понятно. Леонид Владимирович, скажите, пожалуйста, а у вас у самого есть совесть, как вы думаете?
2: Совесть, да, это то, что есть в каждом человеке. Это то, что больше, чем физическое существование человека. И если человек в сознании, а не в психорефлекторном существовании, он эту совесть ощущает. Но что это такое, не знает никто. Оно или есть, или нет.

0: В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Продолжим после объявления.
1: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 килогерц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 мегагерца. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
0: У нас в гостях журналист Валерий Панюшкин, и вот мы ему и зададим вопрос. Знает ли он, кто такое совесть?
2: Ой, нет, я думаю, что нет.
0: То есть, значит, у вас и совести нет, если не знаете?
2: Ну, вот тут-то вот как раз вот... Ну, понимаете, как бы есть многие, как бы, значит, вещи, которые, типа, так сказать, у меня, ну, так сказать, вот, понимаете, как бы есть, да, а я понятия не, так сказать, имею, что это такое, да, там, ну, условно говоря, там, поджелудочная железа, это что? Я знаю, что вот она, так сказать, у меня как-то есть, и как-то там очень важно работает. А чего она делает? Это для меня такая вот огромная тайна. Ну вот, ну, приблизительно такая же вещь с, типа, потому что, понимаете ли, как бы совестью,

да. Единственное, что, ну, если идет речь о какой-то вот общественной, как бы, жизни, да, или о, как бы, значится, работе, которая, собственно, ну,

0: удовольствие от того, что я как бы делаю, да, вот, ну, вот происходят какие-то события, я про эти события там сообщаю, да, там, будь то, не знаю, там, что, революция в Киеве или, или там какая-нибудь акция ВИЧ-инфицированных молодых людей или что-то такое, да. Так вот, если я получаю от этого удовольствие, от самого процесса рассказывания, да, значит, ну, я думаю, да, совесть как-то там не ущемлена, да, я не заставляю себя говорить то, что мне не хотелось бы говорить, да, я говорю то, что мне, то, что считаю правильным, не обязательно это...
1: То есть вы исходите здесь из, из некоторого удовольствия, да,
0: да, ощущения... из какого-то, я бы сказал, гедонизма, да.
1: Нравственного гедонизма. Отлично. Значит, у нас есть на проводе еще Борис из Петербурга. Здравствуйте, Борис. Мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Да. Хочу поприветствовать всех находящихся в студии.
1: Спасибо.
2: У меня такой вопрос. Вот мне кажется, что совесть как-то связана с системой ценностей человека. Вот как будто бы совесть – это тот набор из системы ценностей человека, который является общим для большинства членов общества. Вот у меня такая мысль появилась.
1: Неплохая мысль.
2: Думаете по этому поводу?
1: Хорошо, а мы сейчас спросим еще нашего третьего, еще не опрошенного гостя, Владимира Мартынова, композитора Владимира Мартынова. Володь.
3: Да. Ну, вы знаете, у меня какой-то более скептический взгляд на этот счет. И вообще вот замечательно выслушивать такие слова высокие, как вот от первого нашего корреспондента, что красота, совесть, добро. Но, понимаете, вот просто надо как отдавать себе отчет в той данности мира, в котором мы находимся. И вот эти все категории, они, мне сейчас кажется, превратились вот в такие благие пожелания, и они очень хорошие, они вызывают симпатию, как бы хорошо это было, но они не подкреплены никак субстанционально, если так можно сказать. То есть совесть, она просто хороша, кто ее может себе позволить. Понимаете, вот в том мире каком-то постмодернистском, если можно так сказать, да, где вот вся система действует по системе там input-output, в принципе, ей как бы нет места. Вот надо честно посмотреть этому в глаза. То есть мы можем по своей доброй, как сказать, по своему доброму проявлению или по гедонизму, или по какому-то еще проявить это, и даже может ждать этого, но мы не можем превратить это в какой-то категорический императив. Мне кажется, вот само, как сказать, вот расположение мира, вот обратите внимание, значит, вот права человека, вот вообще-то неприятно, когда человек начинает, каждый какой-то человек, качать свои права, но когда человечество все начинает качать права, это уже становится как-то крайне неприятно, и забывать о том, что у человека есть обязанности, да, вот там в виде заповедей Божьих, не будем говорить тоже такие вот высокие слова, но вместе с тем, что у человека есть не только права и обязанности, там, по отношению к космосу, там, по отношению к животным, там, к природе, там, к озону и так далее, или там, я же не говорю, к Богу, да, но здесь, значит, получается то, что о совести мы не особенно можем говорить. И, понимаете, вот мы живем в таком мире, где мы не можем требовать от человека совестливого, как сказать, проявления, мы можем ожидать и как-то надеяться на это, и в себе надеяться. И просто тоже тут характерный такой вот момент, если вот о совести и каких-то вот обязанностях. Вот мне кажется, произошло какое-то очень знаменательное событие в прошлом году, на которое мало кто обратил внимание, что парламент Евросоюза или Евросовета, он отклонил вот такие какие-то настойчивые просьбы Ватикана и римского папы, чтобы как-то в это самое в законодательство было внесено какое-то, ну, упоминание, что все-таки в европейской цивилизации какое-то участие там христианской церкви, христианство принимало. И вот, понимаете, вот на фоне этих вещей вот прекраснодушные заявления о совести, мне кажется, ну, прекраснодушными, наивными и несостоятельными.
1: Интересно, что в европейских языках довольно сложно вообще обстоит дело с самим понятием совести. Например, во французском языке, когда переводишь русское слово «совести», то трудно подобрать понятие. Можно, конечно,

0: когда это mise de conscience, но это все равно, скорее всего, к сознанию движется. То же самое и в английском. Поэтому совесть очень русское явление, а Свистливой всегда считала себя и стремилась к этому русская литература, вообще русская культура. Но, с другой стороны, мне кажется, Володь, вы совершенно правы, потому что за этими большими словами иногда скрывалась большая фальшь. Я не говорю про наших великих писателей, но вообще вот в этой духовной культуре часто происходила помета понятий, в результате чего, мне кажется, мы и были наказаны какими-то страшными событиями 17-го года и так далее.
1: Тут абсолютно согласен.
0: Здесь нельзя тоже перетянуть вот эту духовку, так сказать. О, у нас вот есть совесть, у нас есть понятие слова, у нас есть слово совесть, у нас вообще народ совестливый, все с этим хорошо, и вдруг вот через это в конце концов пролезает идея, что партия — это честь и совесть нашей эпохи.
1: Вы знаете, это, мне кажется, вот эти вот разговоры, что вот наш народ совестливый, это очень какие-то достаточно странные заявления, это, потому что если мы прочитаем отзывы иностранцев там, да? 15-го, 16-го, 17-го века, мы увидим, что вот московитов и русских считают людьми крайне бессовестными. Это не только там маркиз де Кюстин, это писали масса людей, вот иностранцев, посетивших в 15-м, 16-м веке.
0: И вот наш Станислав, который говорит о том, что он таскал купюры из родительского кошельков, он, в общем-то, надо сказать, не одинок, потому что в России достаточно так равнодушно относились к воровству, да, и они считали это большим грехом.
1: Как-то это не... Ну да, руки, в общем, как бы не рубили, как
2: ну, это
1: в
2: какая семья?
1: Странах,
2: какая
1: да,
2: семья?
1: Вот.
2: Ну, руки рубить у нас бы все безрукими были. Это не надо, конечно.
0: А вот у нас...
2: Работать надо, у нас работать...
0: Женский голос возник из Москвы. Ира, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Все. Здравствуйте. Расскажите, как...
3: Из Москвы.
0: Да, как у вас с совестью?
3: Ну, я считаю, что совесть есть, но мера у совести у всех разная. Я же не могу сама себя похвалить очень.
2: Ой, как хорошо.
3: Понимаете, я стараюсь быть совестливой, но... То есть не стараюсь, но насколько это возможно, я ее имею, но я не могу вам сказать, да, я человек такой большой совести.
0: Ирина, а в нашем мире вообще трудно быть совестливым человеком?
3: Я считаю, что не трудно. Нужно им быть все равно при любых обстоятельствах. Вот я, во-первых, сейчас немножко вам скажу. Вот странно, что в словаре Владимира Даля, второе издание у меня, да, я не нашла слово «совесть».
0: А
3: неужели
0: вы,
3: это не такое старое слово? Вот вы говорите,
0: а я вам перевести. А я вам подскажу, да, как искать. Совесть надо искать после В идет не буква Е, а идет буква Ять. То есть, да,
3: это, вот это я
0: по дореволюционным, да. И
3: спасибо.
0: Вы тогда откроете, и сразу вам все станет ясно.
3: Да, я договорю, да. Ну, совесть вот у Ожегова, например, это чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми. Но вот из известных современников, я считаю, одним из самых совестливых людей это Александр Солженицын, конечно, который никогда и ни по какому случаю не пойдет на сделку с совестью. Он даже не принял орден из рук президента Ельцина. Низко кланяюсь ему. А людям, к людям высокой нравственности отношу также вот Владимира Спивакова, Бориса Покровского, Ростроповича, которые занимаются благотворительностью. Это вот люди очень большой совести. Большинство же из наших деятелей культуры, даже знаменитых, но таких, как Галина Волчек, Захаров, они демонстрируют всегда лакейское отношение к власти, увы. Вот. Но и я бы еще хотела сказать, что большой знаток русской души – это великий поэт Некрасов, который сказал о русском человеке, терпением изумляющий народ. Вот я бы хотела, чтобы иногда к нему апеллировали, потому что человек прекрасно знал русскую душу.
0: И, ну, мы иногда слишком много терпим все-таки. Очень много терпим. Кстати, мы должны уже скоро уходить на сводку новостей, и я вам скажу о том, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Есть ли у нас совесть, есть ли у вас совесть? Мы продолжим после краткой сводки новостей.
4: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте.

0: www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов.
2: Это же жест отчаяния. Если я смертельно болен, я, конечно, могу что-то сказать. Безусловно, у меня есть потребность хоть выразить это как-то. Вот я ухожу из жизни. Мне не надо. Я, конечно, выражу. Зачем? Ведь от того, что я очень старый, мне просто стыдновато как-то кривить душой. Мы вот с Владимиром Ивановичем хотели сделать передачу «Сколько весит душа?»
3: 21 грамм, говорят.
2: Да, нет, она весит, по-моему, 300 с чем-то грамм. Потому что ребенку измеряли, и взрослому.
3: Зависит от души.
2: А оказалось, нет, она одинакового веса, вот что удивительно. И мы на этом, так сказать, ну, взяли от этого название. Но не получилось у нас.
3: Юрий Петрович, я хочу немножко с вами поспорить. Посмотрите, да. мы же с вами довольно долго жили в Советском Союзе.
2: Да.
3: Я тоже вами восторгался. Я бывал на всех ваших премьерах. Очень действительно вас люблю и ценю. Хочу сказать, хочу поспорить. Смотрите, ведь в советские времена пенсионерам тоже очень плохо жилось, тяжело. И в то же время они боялись выступить. И мне кажется, что...
2: Когда у вас ГУЛАГ за плечами,
3: конечно.
2: И всем известно, и в каждой третьей квартире брали, безусловно, можно вселить
3: так
2: страх.
3: Здесь
2: а у меня вот надежда, есть... что да. сейчас у этих господ, о которых вы говорили, нет силёнок для ГУЛАГа. А вдруг я ошибаюсь?
4: Ну, значит, поедем.
3: Для малого ГУЛАГа
2: это
3: уже... Юрий Петрович, для малого
2: Зачем?
3: ГУЛАГа уже есть силёнки.
2: Надо... Малые не подействуют
3: я...
2: в такое
3: вот как-то
2: стране.
3: Тут размышлял.
2: Тут они могут сидеть и вычитывать на всех счетах.
3: А показательные процессы?
2: Сколько взять?
3: А показательные процессы? И
2: забывать. Ну, это их надо много. Помните, сколько делал Сталин показательных процессов, чтобы стать окончательно диктатором?
3: Да.
2: Очень много.
3: Ну,
2: но он хитрый же был. Он тоже шарашки, чтобы использовать рабочую силу до конца. А потом можно и списать. Он с умом, он хитрец был. Иезуит, первостатейная скотина. Сейчас же все мы хотим соединить несоединимое. Это не бывает.
1: Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов. Эфир 15 января 2005 года.

0: На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Кто только что к нам подсоединился, тому горячий постновогодний привет. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Есть ли у нас совесть, есть ли совесть у вас. Интересно, что звонков у нас много, а вот на пейджер сообщений приходит немного. Что-то люди притихли, видимо, никак не могут разобраться, есть у них совесть или нет. Вот Владимир на пейджер нам пишет: «Прошу прокомментировать, для кого совесть непозволительная роскошь, а для кого объект выгодной сделки, от бомжа до президента». Кстати, это очень точное наблюдение. Действительно, можно, об этом говорил Владимир Мартынов, можно и спекулировать понятием совести. А с другой стороны, она вот действительно как поджелудочная железа живет в человеке и живет. У нас на проводе Александр из Петербурга. Да, Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Виктор.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые гости. Вот у вас в студии Юрий Петрович Любимов, да. Человек эпоха. Вот как раз, так сказать, извините, Юрий Петрович, за, так сказать, такое сравнение, это эталон для, как бы, понятия совести, потому что это человек эпоха, человек, для которого критика, мнение других уже не важны. Он, скажем так,

0: самое, не поругаем, извините, это может быть Богу применимо, но в светской жизни позволю себе такое, он не поругаем, то есть для него единственный путеводный маяк — это его совесть, с кем потекли его борения, с самим собой, Пастернаковской. Вот это про Юрия Петровича. Извините за дифирамбы, но, скажем так, ничего добавить не могу. Вот хотел бы Владимиру Мартынову для начала возразить, если он говорит, что русские были столь бессовестны, и вы, Виктор, упомянули, что понятие совесть неадекватно переводится, как совесть. С благой вестью, с божественным эталоном, с вертикалью. Вот как они могли быть поругаемы, называемы бессовестно, если адекватного перевода нет? Это во-первых. Вот. Алло.
1: Да-да-да,
0: мы слушаем вас. А второй вопрос у меня вот какой. То, что я наблюдаю сейчас, скажем, в актерском мире, в мире так называемого шоу-бизнеса, это нечто запредельное. То есть я вот хочу с помощью, может быть, Юрия Петровича разобраться, есть ли эта установка американской победности пиара, скажем, поскольку любой актер, сейчас снимаясь во всяком дерьме, говорит: великолепный фильм, гениальный актер, гениальный сценарий, гениальная режиссура. На этом проекте мы заработали. Проект очень выгодный, бизнес окупаемый, так сказать. И это сплошь и рядом. Никто не скажет, подобно Казакову, я снялся в дерьме, и мне стыдно за это, я не сплю ночами, я снял в двух постановках «Хождение по мукам», и оба оказалось...
1: Саша, имейте совесть, вы очень много уже говорите. Спасибо вам большое. Спасибо. Давайте спросим все-таки Юрия Петровича. Можно ли актеру жаловаться на то, или честно говорить: да, я снялся в плохом фильме?
2: Да можно. Да он должен понимать и до фильма. Ибо он прочел же, что где он будет сниматься. Это раз. Второе, Миша... Во-первых, могу с ним пообщаться хотя бы через вашу передачу. Михаил, зачем ты? Ты взял бы, да не снимался. Вот и все. Мне когда-то Шукшин сказал, там он, хотели мы вместе что-то там сотворить, нечто, из, по его рассказам. И он говорит: ну, сейчас вот я у Бондарчука снимусь, про войну что-то. Говорит: так неохотно, он там и умер, бедный. Я говорю: а зачем, если неохотно? Он мне отвечает: ну, он мне пообещал тогда
1: поддержку.
2: Поддержку, что я Стеньке Разина. Мне так охота вот про Стеньку Разина, а я и про Стеньку не понимаю. Чего про нее? Ну, бандит. Использовал женщину, да в реку выкинул. Это же некрасиво. Вот тут какие-то такие странные вещи.
1: По-моему...
2: Не... Ну, Михаила же не костлявая рука голода не толкала.
1: Не душила.
2: Не душила. Он как с трубкой, вальяжный господин. Мог и не сняться в дерьме, Михаил, ведь верно?
1: Юрий Петрович, у нас очень такое серьезное сообщение от Юрия Владимировича. Он пишет: уважаемые господа, участники передачи, о какой совести можно говорить сейчас? Правительство убивает миллионы старых пенсионеров и больных, на костях которых построено это государство. Государство высосало из нас все, а теперь умерщвляет всех. Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, во-первых, спасибо за такое пронзительное и проникновенное сообщение. Я очень горжусь нашими пенсионерами. Я считаю, то, что они вышли на улицы и заявили свой протест, говорит о том, что вот как раз совесть, понятие совести, понятие добра и зла в них существует. Это дело же не в том, что их обокрали. Дело в том, что они нашли в себе мужество, старые, достойные люди, не испугаться милиции, не испугаться властей, выйти на улицы и заявить свой протест. Вот это значит, что все-таки в нашем обществе что-то происходит. И очень стыдно, что наши молодые люди не нашли в себе сил выстроить это гражданское общество. И мы учимся у вас. За это вам большое спасибо, дорогие наши пенсионеры. И отстаивайте свои интересы, свои права таким же достойным способом, каким вы его и отстаиваете в разных городах России.
3: Ну вот, если как бы можно, я хотел бы добавить, что тут как бы надо обратить внимание на то, каким образом, на то, каким образом то, что вы говорите, молодые люди, да, ну, относительно. Каким
1: я
3: образом,
1: просто добавлю, что прокомментирую, что Валерий Панюшкин у нас достаточно молодой человек, так что пусть он выступит.
3: Как раз-то о том, что...
2: Штыриков
3: о том, как относительно молодые люди прореагировали на эти выступления, да. Мне было очень неприятно слышать, что сказал по этому поводу губернатор Подмосковья.
2: Громов,
3: да.
2: Да он же генерал.
3: Когда... Это такая довольно неприятная вещь, да. О, Это заказанные... Подождите, что значит заказанные? Ну, хорошо. Там. Вот эта вот всегдашняя отмазка, которая появилась в последнее время, что как бы человек не высказывал свое мнение, свою позицию, это всегда списывается на какой-то заказ. И вот я вот представляю себе, да, там стоят эти самые, потому что бабушки и дедушки, да, и вдруг подъезжает к ним на прекрасном автомобиле там такой дядя, да, в общем, и говорит, что, а, вы тут это вот все заказано, так сказать, у вас, да. Такая же история, кстати, происходит с молодыми людьми, да. Я как-то вот последнее время довольно много общаюсь с сообществом людей, живущих с ВИЧ, которые тоже, особенно последний как бы год, довольно часто выходили на какие-то митинги. Просто обратить внимание властей на то, что Конституция предоставляет каждому человеку право на как бы жизнь и не предоставляет лечение от СПИДа, да? И каждый раз обязательно находятся люди, которые говорят, что «а это вот эта молодежь, она отрабатывает там чей-то заказ». Ну, извините, пожалуйста, да, люди стоят, в общем, на пороге жизни и смерти. Я не очень понимаю, как поворачивается язык, да?
1: Ну, поворачивается.
2: Ну, это факт, поворачивается.
1: Поворачивается.
2: Но давайте мы все-таки какой-то анализ попытаемся сделать. Это же жест отчаяния. Если я смертельно болен, я, конечно, могу что-то сказать. Безусловно, у меня есть потребность хоть выразить это как-то. Вот я ухожу из жизни. Мне не надо. Я, конечно, выражу. Зачем? Ведь от того, что я очень старый, мне просто стыдновато как-то кривить душой. Мы вот с Владимиром Ивановичем хотели сделать передачу «Сколько весит душа?»
1: 21 грамм, говорят.
2: Да, нет, она весит, по-моему, 300 с чем-то грамм. Да. Потому что это зависит, наверное, ребенку измеряли, и взрослому.
1: Зависит от души.
2: Оказалось, наверное. Нет, она одинакового веса, вот что удивительно. И мы на этом, так сказать, ну, взяли от этого название. Но не получилось.
1: Юрий Петрович, я хочу немножко с вами поспорить. Посмотрите, да. Мы же с вами довольно долго жили в Советском Союзе.
2: Да.
1: Вы дольше. Я тоже вами восторгался. Я бывал на всех ваших премьерах. Очень действительно вас люблю и ценю. Хочу сказать, хочу поспорить. Смотрите, ведь в советские времена пенсионерам тоже очень плохо жилось, тяжело. И в то же время они боялись выступить. И мне кажется, что...
2: Когда у вас ГУЛАГ за плечами,
1: конечно,
2: и всем известно, и в каждой третьей квартире брали, безусловно, можно вселить
1: так
2: страх.
1: Здесь
2: а у меня вот надежда, есть, что да. Сейчас у этих господ, о которых вы говорили, нет силёнок для ГУЛАГа. А вдруг я ошибаюсь?
3: Это... Ну, значит, поедем.
1: Для малого ГУЛАГа
2: это
1: уже... Юрий Петрович, для малого
2: Зачем?
1: ГУЛАГа уже есть силёнки. Надо...
2: Малые не подействуют в такой
1: вот как-то
2: стране.
1: Тут размышлял.
2: Тут они могут сидеть и высчитывать на всех счётных...
1: А показательные процессы?
2: Сколько взять?
1: А показательные процессы? И забывать.
2: Ну, это их надо много. Помните, сколько делал Сталин показательных процессов, чтобы стать окончательно диктатором? Да. Очень много.
1: Ну,
2: но он хитрый же был. Он тоже шарашки, чтобы использовать рабочую силу до конца. А потом можно и списать. Он с умом, он хитрец был. Иезуит, первостатейная скотина. Сейчас же все мы хотим соединить несоединимое. Это не бывает. Есть вещи, которые никак не соединяются.
4: Я вот тут хотелось бы сказать, вот если о ГУЛАГе зашла речь, и вообще вот какой-то такой совестливости русского народа, вообще вот это очень сложная тема, и
2: очень
4: остальные. Но
2: чересчур.
4: Просто один пример такой приведу жизненный, что у меня много эстонских друзей, и вот одна мне хорошая знакомая, я высказываю свое удивление, что люди поколения ее родителей хорошо относятся ко мне,
2: это
4: как к русскому.
2: Молодость.
4: Дело не в этом. Они сосланные были. Они были сосланные, здесь жили в Казахстане, в Сибири. То есть и пришли русские, их сослали. А другие русские их спасли от голодной смерти. Они говорят, вот мы никогда не забудем вот тех людей, которые вот этих русских бабушек, которые отнимали у себя последние там и кормили этих эстонцев. Так вот, понимаете, значит, здесь очень мы в сложном положении.
1: А вы знаете, Володь, вот то, что вы говорите, это меня бесконечно волнует. Вот почему-то русский человек совестливый, а российская власть бессовестная. Вот где эта граница? Вот кажется, вот русский человек, он живет себе и действительно
4: Она не такая простая, как вот там Сталин бессовестный, и русский народ совестливый. Это неправильно.
2: Это не так. Так я с вами тут не буду спорить.
1: Нет, дело в том, что действительно и Сталин мог состоять.

0: как Сталин только в той стране, которая в конце концов поддалась этому, правильно? Да, но мне кажется, конечно, что вот в современном обществе вот что хорошо. Все-таки совести, я имею в виду, я говорю о людях, не о власти, совести больше, чем страха. А в советские времена страха было больше, чем совести. И здесь вот, и, наверное, в этом и есть разница. Вот там, где совести больше, чем страха, там страна может выжить. А где страха больше, чем совести, там начинается кулак. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Продолжим после объявления.
1: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
0: У нас Владимир из Тулы. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, добрый вечер, да, всем, господа. К вопросу о совести. Я хотел бы отметить, что еще в ранних работах Фрейд говорил о том, что суперэго является совесть. То есть он суперэго вначале определял как совесть. Ну, а суперэго по Фрейду – это цензор табу, нормы религиозные, культурные, там, светские и прочее, прочее. То есть вот человек, обладающий совестью, люди, обладающие совестью, они живут по каким-то определенным нормам. А бесчестный человек, бессовестный человек, он живет вне нормы. И часто он выигрывает. Иногда даже этот выигрыш чисто внешний, потому что ночью мучают кошмары какие-то и так далее и тому подобное. Ну и к вопросу вот совести русского человека. Я хотел бы здесь привести два изречения наших великих философов. Константин Леонтьев говорил, в частности, о том, что русский человек может быть святым, но не может быть честным. И ему вторил Бердяев. Русский человек может бесконечно терпеть и выносить, он прошел школу смирения. Но он не прошел настоящей школы чести, не имеет гражданского закала.
0: Владимир, замечательные слова. Замечательных, во-первых, спасибо за то,
2: да,
0: что цитируете.
2: Буквально, вот у меня вопрос, Виктор, вам.
0: Буквально.
2: Не кажется ли вам, вернее, не думаете ли вы, потому что кажется, не кажется, не думаете ли вы, что вот вся русская классическая литература – это призыв к людям жить по совести?
0: Конечно. Но мы об этом вот говорили в первой части передачи. Мы говорили о том, что как раз русская литература и звала к совести. Но другое дело, вот вы знаете, я где-то писал о том, что есть морализм, а есть гиперморализм, кстати, который разоблачал вот Леонтьев. Это когда гиперморализм, когда ставятся такие условия, так высоко поднимается духовная планка, что человек просто не может ее преодолеть и исползает куда-то в какие-то вообще бездны. Вот посмотрите, вот наша, еще раз вернусь, вот наша слушательница Александра из Москвы совершенно правильно пишет на сайте о том, что давайте хоть немножко своей души потесним несправедливость и недоброжелательность. А мы такие сразу хотим быть космонавтами совести, совестями, какими-то царями и богами совести. Из-за этого ничего не получается. Вот Владимир из Санкт-Петербурга пишет: господа, у совести есть альтернатива, цинизм, то есть капитуляция совести. Совесть. Вот у меня вопрос, Валерий, к вам. Скажите, пожалуйста, многие наши радиослушатели в наших программах «Энциклопедия русской души» задавали мне вопрос. А журналист, он по натуре своей бессовестный, вот ведь есть какой-то хозяин, он пишет для него, если этот хозяин требует от него написать что-то противоположное того, что он думает, он пишет противоположное. Как вот, как здесь быть? Вот журналистам часто достается в нашей передаче. Вы журналист, как бы вы решили для себя этот вопрос?
3: Ну, вы знаете, вот сейчас я скажу слова, да, в которые никто не поверит. Но я их все равно скажу.
0: А мы не поверим.
3: Да, а вы это, собственно говоря, как бы ваше дело, да? Я совершенно убежден в том, что владелец издания, владелец там телеканала,
0: да,
3: никак не может повлиять на то, что говорит журналист.

0: вернуть на лист.
1: Всегда можно уйти. Да?
0: Вы говорите про сегодняшний день, правда? Не про ситуацию, которая была там, скажем, в 1953 году. Про сегодняшний день.
1: Да. И тогда можно было уйти.
0: И тогда можно, да.
1: Уходить уйти можно было и тогда.
2: Уйти. И остаться живым можно.
1: Да, ну,
2: варианты есть всегда же.
1: Скотяное дело, да, что есть всегда как бы масса сложных обстоятельств. Все люди, с которыми общается журналист, пытаясь там узнать какие-то факты или правду о чем-то, могут его обманывать. Они могут пустить его по какому-то там неправильному следу, да. Он может, так сказать, увлечься чем-то, да, ну, вот как вы представляете себе, да, вот ни с того ни с сего мужчина там влюбляется в женщину, да, и она представляется ему самой прекрасной, да, потому что все остальные, ну, такая, да, ну, ничего особенного, что он в ней это искал, да, вот так же случается и с репортерами тоже, да, когда ты вдруг влюбляешься в какую-то, потому что, как бы, тему, да, и тебе представляется, ну, там, вот, как мне, например, представляется, что вот важнее СПИДа вообще ничего нет, да.
0: Понятно. Я хочу сказать, что наши радиослушатели, видимо, услышали мою иронию, мой призыв. Очень много как раз сейчас поступило сообщений на наш пейджер, и по-прежнему звонки. Поскольку звонят из далеких городов, давайте мы дадим им слово, чтобы они не висели на телефоне. Валерий Михайлович из Челябинска, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Что у вас с совестью?
3: Ну, как сказать, так же, как вот мое мнение, это совесть до того сейчас измочалена у каждого человека, что на нее, наверное, смотреть даже, мне кажется, неприятно. Но я хотел сказать...
0: Юрий Петрович любимым одобрительно смеется. Очень точно сказали. Очень точно сказали.
2: Это крик души.
0: Это крик души у вас, да, Валерий Михайлович. Да. Что вы хотите сказать? Скажите нам, пожалуйста.
3: Вот вообще-то я хотел бы сказать, вот на сегодняшний день, это мое мнение, что самые бессовестные люди... Это религиозные люди.
0: Так, интересно,
2: начиная, но не все же.
0: Так, ну говорите, говорите.
3: Начиная вот от Папы Римского, Алексея II, потому что все беды человечества именно от этого сейчас все идут. Один молится Иисусу, другой Аллаху, один бегает лбом, как говорится, пол колотит, а другой бегает с динамитом на поясе. Пока человечество не уничтожит оккультизм, ничего хорошего их не ждет.
0: Валерий Михайлович, вы в прошлом коммунист или как?
3: Я вообще, как говорится, с детства у меня аллергия к красному.
0: Понятно, но у вас аллергия, видимо, и к божественному тоже.
3: Нет,
2: а к оранжевому.
0: А вы как, а вообще Бог-то есть или нет, Валерий Михайлович?
3: Вот поймите меня, я
0: вот
3: знаю,
0: я хочу понять вас.
3: Алло?
0: Да, я вас хочу понять, Бог-то есть или как у нас?
3: Вот. Мое мнение...
2: Осаждаем.
0: Да. Да, пожалуйста.
3: Ни Господа, да. Ни Аллаха, ни Девы Марии вообще не существует.
0: Ну, понятно. Хорошо. Спасибо вам за ваше мнение. Марина из Самары. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина.
4: Знаете, я бы хотела, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо вашей радиостанции за то, что во всех передачах, и в том числе, Виктор, вашей, вы даете возможность общаться и слышать вообще голоса людей с совестью.
0: Спасибо, Марина,
4: которые...
0: спасибо. Мне это очень приятно.
4: Которые, для меня это гражданское мужество, преодоление страха, особенно в наше время. И если мужество не говорить правду, то, по крайней мере, мужество не говорить неправду. Вот. Так что огромное спасибо. Каждый раз слушаю вашу передачу. И вашу радиостанцию каждый раз испытывает только один страх, что вас закроют.
0: Марин, спасибо вам большое за добрые слова. И я думаю, что вот как раз вот то тепло, которое вы нам вот приносите вот своими словами, оно нам дает возможность как-то бороться за наши...
2: Со страхом.
0: Да, бороться со страхом, бороться за наши возможности. У нас много действительно сообщений на пейджер. Совесть, пишет Мария из Москвы, не находится в физическом теле, она не вырабатывается, как желчь из печени. Это вещь духовная, искра Божия. Но надо сказать, Мария, дело в том, что, насколько я понял, Валерий, когда он говорил о поджелудочной железе, это все-таки метафора, это аналогия. Аналогия всегда хромает. Так что вопрос о том, хочет человек ее слышать или нет, то есть имеется в виду эту вещь духовную, это совершенно правильно. Но послушайте, вот что сказал Юрий Петрович. Очень интересно, он же так тихо сказал.

0: может, вы не расслышали, он сказал, но всегда есть варианты. Если делать бессовестную вещь, она всегда когда-то прорвется, она всегда уничтожит человека, его достоинство и просто приведет в конечном счете к разрушению. Мы, поскольку наша передача «Энциклопедия русской души» строится на том, что мы хотим помочь самим себе просто подумать, как в тех трудных условиях, в которых мы живем, где есть способы выживания, то, наверное, надо сказать о том, что вот эту духовную вещь и искру Божью не надо калечить. Ну, конечно, это же не требование во всем быть на уровне Папы Римского или еще каких-нибудь высоких религиозных идеалов. Но, с другой стороны, вот наш челябинский слушатель, я думаю, что красных вы не любите, понимаю, почему, но вот красный-то из нас и вырвали представление о божественном. Владимир Иванович из Ленинградской области. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо большое, что наконец я успел подзвонить.
0: Извините, Владимир Иванович, у нас много звонков, так что мы слушаем вас.
1: Да-да. Значит, во-первых, я присоединяюсь к мнению вот последней женщины, с которой вы разговаривали только что.
0: Да.
1: Все время думаю, а вдруг вас закроют? Что тогда будет? Значит, я ученый, физик, который полжизни или даже почти большую часть занимался медициной. Поэтому с точки зрения физики могу о совести высказаться очень кратко. Вот таким образом. С точки зрения верующих, а я в 42 года пришел к вере, как физик, со стороны науки. Совесть – это та божественная искра, которая в сердце каждого дается нам при рождении. Но спрашивается, от какой части Троицы, от какой части Бога? Оказывается, у Бога есть три вида энергии. Троица же недаром называется. От Творца нам дается то, что мы называем совестью.
0: Спасибо, спасибо, Владимир Иванович. Оля из Москвы, просто у нас совсем мало времени. Два слова о совести. У вас есть совесть?
2: Единственный вопрос,
0: да.
2: Пожалуйста, о совести.
0: Да.
2: Я и мой муж, мы участники защиты Белого дома. В тот вечер, 19 августа, мы ушли, оставив маленьких детей, одних. Вот у меня вопрос к господину Ельцину. У него есть совесть за то, что он нам навязал господина Путина?
0: Хороший вопрос, Ольга, хороший вопрос.
3: Есть одна проблема, здесь нету Ельцина.
0: Да, я хочу закончить нашу передачу, мы уже заканчиваем мнением Ирины. Она пишет: добрый день, очень уважаемые гости. Я обыкновенная женщина, москвичка, в прошлом педагог, сейчас пенсионерка. Слово «совесть», наверное, имеет очень широкое понятие. Но без ложной скромности скажу, что ни разу в жизни не совершила бессовестного поступка. По-моему, лучших слов для завершения нашей передачи о совести трудно найти. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. Я думаю, что вы воспитали много порядочных людей, которые помогают нам жить. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорили с ними о том, что такое совесть. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Гуреева, продюсер в Праге Оксана Крутоверцева. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
4: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать

0: исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкивался

0: сталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне. Что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в Заливе, являются четвертой. Учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. А кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожения, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня. У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи серии российско-украинских войн.
0: Да.
1: Второе пятно вдруг неожиданно, знаете, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые грозди винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
0: Одной болезни, которая общая для всех.
1: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубже. Значит, надо копать еще сильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-нибудь гормональную мазь и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо...
0: Тут системное заболевание.
1: Это системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом. То есть, война, назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете, лишь бы мы все живые остались.
0: Нет, ну, да, главное, что это некая общемировая
1: это
0: тенденция, есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят,
1: Сергей,
0: по-разному.
1: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
0: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. Есть... они же все под уголовным делом.
1: Ну, смотрите,
0: так или иначе, для них уход из власти,
1: знаете,
0: невозможно.
1: Я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что... Если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин деленный на войну равно кризис. Там Трамп деленный на войну равно кризис. Там Зеленский деленный на войну равно кризис. Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
0: да.
1: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды разделенный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
0: И смотрите, вот но когда... тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и с другой стороны есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
1: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас, и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы, и остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии, цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
0: Ну, я имею в виду войну на Ближнем
1: Востоке. Я нигде не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
0: Но, подожди,
1: я бы не назвал это пацифизмом.
0: Я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть вот, те, которые другое. За мир есть, без правил,
1: смотрите,
0: есть
1: это очень
0: те,
1: интересно.
0: Которые за мир, и в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях, это тоже не про войну, а про мир вот. По правилам.
1: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам. И это про войну без правил.
0: Дайте я так скажу. За порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
1: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть, я считаю, что, в принципе, есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... Мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
0: Ну да, до просвещения,
1: да,
0: до
1: кванта, это не хаос.
0: Я думаю, такой вопрос не ставил.
1: Это не хаос. Это все-таки далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав. Кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Это тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что, когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление, это, безусловно, ну, в европейском смысле, это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там, справедливость, равенство, ограничения. Ограничения очень важно. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское «as granted», то есть, он воспринимал это как должное.
0: Само собой разумеющееся.
1: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить порядок второго порядка, то есть, мировой порядок второго уровня...
0: Ну, нормативный. Уровня. Давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
1: Можно и так. Но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
0: нахватался, не умею, известных, так сказать,
1: да, ходульных. То есть, мы воспринимали... Мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
0: Паскаль, мыслящий тростник.
1: Понимаете, вдруг мы осознали, что... мы покоились на подстилочке из этого тонкого
0: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
1: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам кажется, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
0: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, вы знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма. не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
1: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
0: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности.

который что-то там разрулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого

0: Это Сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
1: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал те принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу, или там сила плюс цинизм. Тоже на цену другое. Поэтому сейчас, видимо, будет та же самая ситуация. Сложность состоит в том, что тех, кто сегодня за силу, легко можно разглядеть, вышел на улицу, глянул вокруг, вот они все стоят, герои. А вот кто сегодня выступает реально за силу плюс ценности, не за слабость ценности, понимаете, таких пруд-пруди. Потому что очень много людей, которые готовы свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
0: А есть такая сила сегодня в мире?
1: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть, там в какой-то момент действительно образовался Черчилль. Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов, и не изоляционистов, вообще, надо им лезть там в это все или не надо. То есть, там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, что сила ценности действия. То есть, я должен действовать.
0: Ну, да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
1: смотрите,
0: имели.
1: У нас, вот мы сейчас видим действие абсолютно другое. То есть, мы видим действие со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
0: Да.
1: И они готовы действовать.
0: Ну, в общем, да. Если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора, сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилль и Рузвельт...
1: Даже частично есть коммунисты в виде там пропалестайна и всего прочего.
0: Да.
1: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
0: Добра
1: есть
0: с кулаками.
1: Есть вязкое, мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
0: Да.
1: А так слоника не продать.
0: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, кто говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас война, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина.

0: Да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию. Возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
1: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал в дневниках, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда можно бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете, там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть, есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайностей, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть, он в поиске вот идеологически третьего, тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
0: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
1: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления, и мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление, но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые в Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам. Угу. Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала, дальше сам. А вот дальше следующее, у мальчика может начаться истерика, это такой путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов, по Тойбе, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европу это встряхнет, и у меня больше надежды на север Европы, скорее, да, здесь, то тогда она дальше превратится в субъект. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда.

0: Но мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович и Шендерович умеет это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
1: Да.
0: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что ее следующим президентом становится или Рубио, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
1: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно, не
0: Вот,
1: раз и не два
0: Сергей,
1: за
0: понимаете,
1: последние лет 300.
0: мы с вами приятно то, что мы относимся к одной области. Мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея. Из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе, говорит: «Ох, ах, ой-ой-ой». А второй смотрит и говорит: «Ведь он мне будет рассказывать». Понимаете? Поэтому это вполне как два теоретика мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
1: Нет, конечно, не готов.
0: Нету. И я не
1: Я вижу
0: готов. То есть,
1: распад,
0: таким
1: я вижу
0: образом,
1: распад вокруг, да,
0: есть
1: но.
0: распад, есть очень плохая тенденция, есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то значит и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит: «Мы все когда-то любили, а значит, любили и нас». Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
1: Кто-то со стороны может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, третьей, четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему
0: Ну,
1: это?
0: вы знаете мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают тимбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
1: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая, сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды
0: Да,
1: принесут труп
0: да.
1: твоего врага.
0: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европы.

0: Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое. Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе. То есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, которая просто все спокойно. Значит, этому может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелит себе в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай ну, сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... Там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, ну, тогда эта мечта не соединится. Но вот я как бы еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная. Угу. И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
1: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
0: Да, то есть, понимаете, там котел. Там Азию. Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
1: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
0: Африка. Тоже Ближний Восток. Все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться. И в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть, верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
1: Куда для начала идет? В Дубай, да, как раз, если залив
0: полыхнет, да, он для начала Дубай. Ехали в залив. Была, да. Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето.

0: Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла, но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? В Китае, при всем при том, довольно жестко контролируют территорию. То есть люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть пока все хорошо-хорошо, но как бы если нехорошо…
1: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью. Да. Это, конечно, другая цивилизация.
0: Да. Довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда, в Азию.
1: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
0: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенреп. И бродил по джунглям, где этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросший деревьями, в общем, фантастическая вещь. И я дальше... Спрашиваю, а сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5–2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
1: Да.
0: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь чего только не спели. А там джунгли, фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд сформировался именно за эти 500 лет. Они были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже плавать и открывать
1: нечего. Не соответствует всемирной гармонии вот это вот мореплавание,
0: только увеселительные корабли могли быть. Да, и вот эта простая вещь, она убила цивилизацию, но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
1: Ну да, 5000 лет вот это все. Действительно,
0: слушайте,
1: да.
0: У нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну вот все, ну как стоят. Проходит 2 года. И вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
1: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
0: Это мне многое говорит.
1: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще, является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложения.

0: приложении App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
3: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации, настолько отдаленной, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле, но самостоятельной не настолько, насколько Путину бы хотелось, то есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это early bird, о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовало абсолютно чаадаевской формуле.
2: Как Чаадаев, да-да.
3: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что ну, как бы попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором, вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нет. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такой. Встречается общество британское в «Высоких светах». Там спрашивают одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где 27-й год? Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, в ужасную Москву, к большевикам. Говорит, ну а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особая... Положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть, этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее, часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
2: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью
3: конечно,
2: поехать.
3: Конечно, да.
2: Ну, а хорошо, давай.

0: подумаем, а какие, да, какие, но я, собственно, на тренды? Что они уловили? Да, кризис вот либерального миропорядка? Распад институтов? Сейчас я гляжу, что с НАТО происходит. Вообще, как будто все в мечтах Делягина. Смотрите, как будто живем.
1: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению. Потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. А как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного опыта, из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов, то есть тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый. То есть, Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, вы видите, вот навязчивая идея Путина. Она, на самом деле, вот отсюда идет. Они считают, что... Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы. И хотя Кириенко пытается делать вид, что он, ну, самостоятельный идеолог, при всем при том, он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что... Самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется. Будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система. Понимаете, все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть, можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову.
0: Шнурову.
1: Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная... Вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно... часть населения, она живет именно в этих терминах.
0: Но подсознание такое, да, как картины, как картины Васи Ложкина.
1: Вот это один. Или это постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения или сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно. Это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом в конце

0: концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Вот где
1: у меня очень, нет ответа. Да, очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Вот действительно такое смещены субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина объективна.
0: Я читал у вас. Это правда.
1: Да, лавина, она нависает, а может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Вот то же самое с Гитлером можно спросить.
0: Так это... то же самое сейчас с Трампом, понимаете? Вот сейчас Трамп формулирует стандарт. Ведь самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
1: Да.
0: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
1: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
0: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живо. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас, ужас, ужас.
1: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать, Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его... так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе, или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток. Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
0: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
1: Да.
0: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим... с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
1: Прости, Господи, да.
0: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... как мне, то есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы, либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты? Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если бы вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
1: Умеренность и аккуратность. Да,
0: а,
1: да.
0: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
1: Ну да.
0: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
1: И в этом отношении, да. В этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
0: Но давайте ложку

0: легче добавлю.
1: Да.
0: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала. Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
1: Потому, ну да, потому что тогда если ресурсов... разрешится,
0: тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
1: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия... более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, и вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что

0: подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – «Обломки света» – мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить.

0: лететь, и они же сами как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
1: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
0: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления городов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть, как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
1: А какие вопросы вы задаете?
0: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи встают перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, а что останется шрамами на поколение?
1: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. Часть вашего фильма – это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
0: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая

0: проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
1: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
0: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
1: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
0: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращается на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
1: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
0: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я

вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех. То есть как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы

0: колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
1: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в садах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержаны.

0: связанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да? То есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
1: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю? Ведь это же тоже очень непросто.
0: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
1: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
0: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны... Я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать с первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилось Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
1: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее

0: будущее нашим детям.
1: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
2: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
1: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего. Как-то жили.
2: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
11: Президент России объявил войну Украине. По всей стране слышны взрывы.
12: В Киеве слышны звуки артиллерийских обстрелов. По всей Украине звучат взрывы.
13: Сегодня Путин уже открыто объявил войну Украине. Российские войска атакуют территорию всей страны. И Донбасс, и Харьковская область, и Львовская, и Херсонская.
14: 24 февраля 2022 года главной мировой новостью стало вторжение России на территорию Украины. Все информационные программы на радио и телевидении, все главные материалы интернет-изданий и сайтов были посвящены исключительно этому событию. И естественно, что за этой главной, большой новостью практически никто не обратил внимания, что в тот же самый день в Москве был задержан, а на следующий день арестован правозащитник Бахром Хамроев. Против него возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма в интернете». Любопытная деталь. Во время задержания Хамроева вместе с сотрудниками ФСБ на месте работала съемочная группа прогосударственного канала РЕН-ТВ. Вот фрагмент этого репортажа.
15: По нашим данным, спецслужбы Украины для диверсионной борьбы планировали использовать и Хамроева.
16: Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
14: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
17: Я вообще как режиссер, если говорить о моем отношении к кино, кино – это способ познания мира, в котором, ну, собственно, режиссер, его сотоварищи через ту или другую тему мы познаем и узнаем наш мир лучше и даем возможность нашему зрителю, делимся с ними, так сказать, предметами своего узнавания. В этом смысле для меня это такой же проект по познанию мира, как и все предыдущие, которыми я занимался. Здесь надо сказать, что я, с одной стороны, использовал тот опыт и тот метод,

0: которым я работал над другими картинами, ну, в частности, наш совместный с Юрой Лидерманом «Бермингемский орнамент».
1: Кажется, что мы все время чего-то боимся, хотя чего ж бояться, когда живем в общем дурдоме.
0: Структурно очень похоже устроено. Это тоже как бы набор фрагментов, из которого вырастает, ну, как бы такая мозаика, вырастает мозаика. То есть в этом смысле я не могу сказать, что я вот окей, делал что-то одно, а теперь делаю что-то принципиально другое.
2: Если фильм «Азбука тюрьмы» действительно имеет мозаичную структуру, где множество людей рассказывают свои истории, то подкаст «Азбука тюрьмы» построен по иному принципу. Один эпизод – одно действующее лицо. И героем этого выпуска, как вы уже могли понять с самого начала, будет Бахром Хамроев, руководитель правозащитной организации «Помощь», член правозащитного центра «Мемориал». На момент записи этого подкаста Бахром Хамроев уже 5 месяцев находится в СИЗО Лефортово. Это не первый тюремный опыт Бахрома. За 19 лет до описываемых событий, в июле 2003 года, Хамроева задержали сотрудники российских правоохранительных органов. Вот как он сам вспоминает о тех событиях.
3: Ну, 20 июля утром рано я выходил с супругой, и только в машине садился. Бегом побежали несколько человек, меня ударили и скрутили руки мои и положили в капот, подложили наркотики. А в моем машине, в багажнике, был литература разных. Литература, вот эта Хизбут-Тахрира была у меня несколько. Это для изучения. Ну, это общая наша рабочая книга. Взяли они, в капот положили. Вся книга Хизбут-Тахрира, которую мне подбросили наркотики, с кармана вытаскивали, положили туда. И сказали, что я наркотики торгую. Ну, я следователю говорю, извините, я занимаюсь политической деятельностью, я политикой занимаюсь, я оппозиция Центральной Азии. Это что-то не то, мне наркотика, мне нельзя, я говорю, что вы делаете? Да ладно, вы все торгуете, говорит. Она говорила, девушка, молодая была она. Тогда арестовали на 3 месяца, арестовали и занимались МВД вот с наркотиком. Там 3,5 грамма наркотика. Я тут же сказал, люди, уберите что-нибудь. Мне взрывчатка поставьте, я говорю, скиньте мне взрывчатку, все поверят, я оппозиционер, я говорю, наркотики никто не верит, я не курю, я говорю, я противник, я говорю, подбрасывайте мне взрывчатку, какой-нибудь автомат, он правдоподобно будет. Зачем вы, что делаете, я говорю.
2: 3 грамма наркотика, а именно героина, с которым был задержан Хамроев, это, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. На помощь Бахрому Хамроеву пришли его друзья и коллеги-правозащитники.
3: Благодаря Сергею Адамовичу Ковалеву, тогда он депутат Государственной Думы, он дал поручительство ходатайству, что меня освободили. Очень много Елена Бонер писала. Другие правозащитники много, со всего мира очень много писали. О защите меня много писем отправили администрации президента. Но благодаря вот помощи моих самых лучших друзей, это вовремя донесли до общественности. Общественная поддержка была. Потом 20-го как раз октября меня освободили. Мы долго судились. Август месяц 2004 года взяла суда. Взяли снова, осудили 1,5 года. Срок давали. 3 месяца я в Бутырском тюрьме сидел. Потом после судебного решения меня отправили в Белый Лебедь.

0: Тюрьма с романтическим названием «Белый лебедь» располагается в городе Соликамск Пермского края и официально называется, конечно же, не так. Это исправительная колония особого режима номер 2 с особыми условиями хозяйственной деятельности. Есть несколько легенд о том, почему колония с одним из самых жестких режимов, колония, в которой содержатся пожизненные осужденные, носит столь красивое название «Белый лебедь».
1: Держу на выход. Против стены. Второй за ним.
0: Третий. По одной из версий, дело в том, что стены двух основных зданий колонии выкрашены в белый цвет. По другой,

0: потому что для многих сюда попавших это место является лебединой песней, то есть последним пристанищем. По третьей версии, заключенных здесь водят по территории согнутыми, заведенными назад руками и наручниками на запястьях. И таким образом сами сидельцы чем-то напоминают лебедей.
1: Повернулся.
0: Как бы то ни было, в «Белом лебеде» содержатся люди, осужденные за терроризм, убийство, участие в бандформированиях.
2: Нас встретили собаками, дубинками, всех избили. Ну, мне там ударили, меня тоже в том числе. Да. Я сидел в «Белом лебеде», ждал еще этап дальше. Условия было, конечно, ужасно холодно. Я там видел Радуева. Мне вытаскивали из камеры охранник. Стоял, и вот в кандилах это Радуев мимо меня проводили. Мне кажется, они хотели показать, вот так он будет действовать, что. Там не было ничего, там ни адвоката, ни юриста, ни какие-то там следствия, ничего не было. Они сказали, подпишись, что здесь тебе лекарства предоставили, в общем, вот такой. Медицинские услуги оказали очень хорошо, вот, помню я. Потом меня отправили. ИК-23 называется, вот там и оказался я там. Снег очень много, и люди как-то работают, некоторые не работают, очень много. Узбеки, таджики, всякие, все есть там.
0: Находясь в тюрьме российской, Бахром Хамроев не забывал о тюрьмах узбекских. Являясь правозащитником, Хамроев был прекрасно осведомлен о проблемах узбекских заключенных, в особенности заключенных политических. Он рассказывал об этих тюрьмах своим сокамерникам в Салехарде, и истории Хамроева были по-настоящему страшными.
2: Я им много говорил, что творится в Узбекистане, как в Узбекистане вырывают ногти, чтобы они признались, вот это мусульман, как их зубы пилят. Самые извращенные подходы делают в узбекистанском тюрьмах. Называется это джаслик на узбекском языке. Но джаслик – это молодость. Еще есть другое название. Борса Кельмас. Если ты туда идешь, обратный путь нет у тебя. Но там ты должен умереть. Это означает это. Вот это джаслик, название народ дал. Это тюрьмы, в которой сидели люди. Политически заключенные. Это название они дали. Я знаю. Там много моих друзей умерли. Вот этого я везде говорил всегда. Хоть он у него нет никаких рычагов, да, в тюрьме, этих осужденных, да? Я про Узбекистан говорил всегда. Везде я говорил. Я следователь, у меня спрашивает про наркотики, я про питки говорю в Узбекистане. Он слушает, я говорю, остановите, вы тоже говорите везде. Остановить надо тут. Это хуже, чем гитлеровский режим. Я не переувеличиваю, это правильно, это просто они... Тяжело было там, тяжело. Это название сам. Когда оттуда мне звонили родители, не сами они там, их держали в клетках. Они сидели согнуты. Почему об этом до сих пор все молчат? И Россия, и Путин к этому преступлению причастен. Преступником подписывал Путин договор с Каримовым. А Карим там убивал. Извините меня, в Андижане расстреливали 2005 год, 12-13 мая.
0: События, о которых вспоминает Бахром Хамроев, называют «Андижанским расстрелом». Все произошло в мае 2005 года в Узбекистане, когда митинг против суда над местными бизнесменами перерос в вооруженный конфликт между протестующими и правоохранительными органами Узбекистана. В итоге трехдневного противостояния, по официальным данным, погибло 187 человек, из них 27 правоохранителей. По данным некоторых правозащитников, количество погибших могло быть в 4 раза больше. Ситуация в Андижане спровоцировала и гуманитарный кризис на узбекско-киргизской границе. Несколько тысяч человек пытались скрыться от беспорядков в соседней стране. Почти 500 из них получили статус политических беженцев по распоряжению Верховного комиссара ООН. Один из тех, кто оказался в Андижане сразу после этих событий, был журналист Архан Джемаль. Вот фрагмент его интервью 2015 года в программе «Грани времени» на Радио Свобода.
3: «Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
4: Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным

0: пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Без такой жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже.
1: Эта программа была посвящена десятилетию расстрела в Андижане. Орхан Джамаль рассказывает о том, что он увидел по приезду в Узбекистан в мае 2005 года.
0: И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда.
1: Так получилось, что Орхан Джамаль, голос которого вы только что слышали, был дружен с героем этого подкаста, правозащитником Бахромом Хамроевым. С большой теплотой и нежностью вспоминает Бахром своего товарища.
2: Когда с зала суда меня арестовали, тогда Орхан Джамаль приходил туда. Орхан Джамаль, он вместе со мной приходил. Мы встречались с Арханом, долго говорили о разных темах. Он очень хороший парень был. Он очень, Орхан Джамаль, искренне. Самое главное, он искренне был очень, друг мой.
1: Мне остается лишь добавить, что журналист и общественный деятель Орхан Джамаль погиб летом 2018 года. Вместе со своими коллегами, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Орхан Джамаль был убит в Центральноафриканской Республике, где журналисты собирались снимать фильм о деятельности частной военной компании, принадлежащей Евгению Пригожину, человеку из ближайшего круга Владимира Путина. Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
4: Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
3: «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
4: и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
3: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
7: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
8: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
9: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
10: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
11: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
12: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Вспоминая о своем тюремном опыте в России, Бахром Хамроев говорит скорее о единстве заключенных, нежели об их разобщенности.
2: Меня этапировали, когда в Соликамск, тогда были грузины, армяне, таджики, татары, все были, разные были. Ну, как-то они выживали, как-то там есть свои определенные условия жизни, да, взаимодействие между собой. Там. Они, это, контакты были между собой у всех этих наций, народов. Тюрьма – это тюрьма, и, естественно, все время их хотели использовать для своих целей, этих офицеры там. Там были разные, там узбеки, таджики много были. Таджики много были, по наркотике сидели. Многие жаловались, таджики подбрасывали наркотика. Я говорю, в первую очередь, когда говоришь таджик, это ассоциирует наркотики. Я помню это все просто. Те годы. Таджик – это наркоторговец был тогда. Так ассоциировалось, так и говорили. Я помню парня из Хорезма. Жена родила, там вот здесь он в тюрьме сидел. Жена остался на улице, потом в итоге он рассказывал мне. Жена остался на улице и ребенка оставила она. То ли ребенок умер, то ли там вот такая трагедия была, он с ума сошел. И я несколько дней

0: Замучился с ним. Я его успокоил, я рассказывал, что это беда, это да, конечно, надо выдержать это. Теперь то, что случилось, ты молись Аллаху, я говорю. Успокоили его, поговорил на религиозных темах немножко, чтобы успокоился он. Вот это все я говорил. Когда как раз имени это беру хотели, он как раз мне сумку собрал, он все. Он так плакал, обнимал меня, говорит, вы мне, говорит, я хотел, говорит, повесить. Я говорю, нет, я говорю, не надо, это грех, я говорю, большой. Это бывает в жизни, всякое бывает. Я говорю, успокойся, ну, немножко такой, поучительский такой. Беседы с ним постоянно, регулярно я делал. Он нормально потом успокоился. Ну, а прошло, по-моему, 1,5-2 месяца, немножко уже успокоился.
1: Бахром Хамроев пользовался таким авторитетом среди заключенных, что в день его рождения люди, которые сидели вместе с ним, устроили Бахрому настоящий праздник.
0: Аккуратно накрыли стол, сухарики туда, там у кого-то граната, там был тогда, и конфеты, все сделали. И мы прогулка пришел, как раз в камере все это. На мой день рождения они стол накрывали, это заключенный. Я потрясающие ребята были на самом деле. Кто какой судьбой не попал бы там, да, ну, они все были, на мой взгляд, все были хорошие. Ну, они вот это все сделали там, свечи там ставили, там всячи, ну, у кого что есть, все сделали они. Вот он такой красивый, ну, сейчас в ресторанах, наверное, так не делают, очень красивый на самом деле. Что-то рисовали там, мне вот тогда бородатые были, мне кто-то там меня рисовал с днем рождения там, ставили мою фотографию там. Стол накрывали, это действительно радостно на самом деле.
1: Бахрому Хамроеву удалось сплотить вокруг себя людей, которые отбывали сроки за разные, в том числе и весьма серьезные преступления. В какой-то момент обычные для зэков посиделки с разговорами о беспределе правоохранителей, лагерной жизни и байками о похождениях в тюрьме и на воле превратились в настоящий поэтический клуб.
2: Почему Узбекистан люблю? То пою прозрачные рассветы, то долины яркие хвалю, то вершины, что в снега одеты.
0: Ну, там 76 человек, вообще вот этот барак был огромный. Там заходили человек 10-12 иногда, чай заварили, сидели, рассказывали, кто какой полицейский, взятки берут, какой... В вашем районе полиция более-менее хорошая, у меня в моем районе вообще плохие полиции, они все подбрасывают там чего-то там, забирают деньги, обыск проводят, забирают все. Ну, они рассказывали разных там. Один парень, который он действительно, он раньше наркотики торговал, потом еще раз торговал, потом еще раз попал. Вот такой, всю жизнь на тюрьме сидит и еще выходит. И он прекрасно выглядит. Он, кстати, тоже сигарет не курил. Вот он очень много стихов знал, я столько не знал.
2: Почему священную зову эту землю? Тихой называю солнечного неба синеву. Я же сам прекрасно понимаю, что не в солнце дело. Разве нет солнца ясноликого повсюду? В Азии везде такой рассвет. Только этот свой. Всю жизнь любить я буду.
0: Всех узнал поэтому, Рудаки, других, вот какие еще, он все знал. Потом еще один из этого был, из Казахстана узбек, тоже он очень много. Кстати, я вам хочу сказать насчет узбеков, много стихи читают не сами узбеки, узбекистанские узбеки, а вот кыргызские узбеки, казахстанские узбеки. Вот я всегда стал, ну, встречался, да, в тюрьмах. Тоже вот тот парень стихи читал, несколько репрессированных в 1937 году за стихи репрессированных Абдулла Кадири. Стихи много читал вот именно Абдулла Кадири разных. Вот из современных моего земляка стихи очень хороши. Читал. Это Юсуф Джума. Сейчас он живой. Он тоже сидел там, где Борса Келмас, тюрьма, концлагерь Каримовский. В Узбекистане это Джаслик. Джаслик – это вот Борса Келмас. Это едешь туда, не возвращайся. Вот в этом тюрьме он сидел тоже. Юсуф Джума. Сейчас он в Америке. Он очень прекрасен стихи пишет. Никто так в Узбекистане не может. Он очень хорошо пишет. Даже недавно стихи его читал. Он про Михаила Саакашвили.
1: Словно по злой насмешке судьбы, все колонии, в которых довелось побывать Бахрому Хамроеву, носили исключительно поэтические и красивые названия. Так, из колонии «Белый лебедь» наш герой был этапирован на север Пермской области, в мужскую колонию поселения «Красный берег».
0: Начальник вот этой колонии вызвал, я говорю, за что тебя посадили? Я говорю, приговоры написаны все. Я спрашиваю у вас. Подбросила сотрудника ФСБ мне героин. Потом молчал, здесь все нормально у вас. Там, тут есть условия, чай, все. В тюрьме нормально не бывает. Ну, ничего, я говорю. Потерплю, я говорю. Как раз и недолго прошло время, и Елена Рябинина из гражданского содействия прилетела туда. Она приехала, разговаривала с начальством, руководством. Потом меня привели за мной к руководству. Руководство посмотрело, я... Они все знают еще, я ни наркотика не курю или там не распространяю. Все они понимают. Он сказал, ну, мне жалко, он худой такой. Он мог здесь умереть. Зачем его инициировать? Освобождение сказал. И в суде уже были документы тогда. Людмила Алексеевна Михайловна, Московская хельсинская группа, Светлана Алексеевна Ганушкина, Олег Орлов, правозащитники с подписью, ходатайством и так далее, инициировали, и меня условно-досрочно освободили.
1: Вернувшись в Москву, Бахром Хамроев узнал, что пока он был в тюрьме, на его родственников оказывалось давление.
0: Я дальше, когда после освобождения приехал в Москву снова, мои братья здесь были, их братьев моих тоже здесь увольняли, всякое давление на них было. Потом они уехали в Канаду как раз, один из братьев моих живет, он до сих пор там. В Канаду он политическое убежище просил, ему дали, он уехал. Как раз я приехал, через два дня он уже улетел.
1: В завершении разговора Бахром Хамроев рассказал о людях, которые представляют, по его мнению, наибольшую опасность для мусульман, оказавшихся в российских тюрьмах, и о том, как офицер в СИН предложил Хамроеву сотрудничать с лагерной администрацией.
0: Для репрессий мусульман три категории людей опасны. Это муфтият, это бизнесмены, это бандиты. Все эти три власть использует. Все эти блатные реально сотрудничают с администрацией и оказывают на мусульман давление. Например, запрет молитвы читать. Это администрация не приходит, подполковник Иванов, Петров. Там вот этот блатной, так называемое такое выражение, вот этот блатной, он делает всячески. Хотя это ничего не изменилось. Они читают молитву, они соблюдают. Там образовался такой. Да, узбеки, таджики сидят, но у них возможности всячески мало здесь. Начиная от продуктов, заканчивая до многих чего-то, а? Несмотря на это. Вот это чеченцы, татары, другие есть, которые там они местные, они сидят. Они помогают, они поддерживают их. Без этого невозможно. Я вот в своем опыте скажу так. Для соблюдающих мусульман опасно три категории. Это я заявляю открыто. Это муфтият. Бандиты, бизнесмены, ну, за свой бизнес они сдают людей, извините меня, дают показания тайком. Они скажут, мы тебе завтра магазин закроем. Извините меня, против Бахрома Хамроева будешь показать? Да ему легче показания дать. Именно власть этим занимается сегодня. Да Бутырка когда сидел, какой-то такой, пришел такой офицер, да, что говорит, будешь сотрудничать? Ему такой надо жестко ответ, чтобы он не мог больше задавать этот вопрос. Я сотрудничаю Аллахом, я сказал. Если ты сильнее Аллаха, я с тобой буду, я говорю. Выбирай, я сказал. И все. А, все понятно. Все понятно с тобой. Ты не хочешь никаких администраций здесь сотрудничать. Я говорю, что, стукачом работать? Кто что сказал, тебе говорит, что ли? В этом вопросе я сказал, меня вербовал Аллах, я сказал. Не ты не вербуешь, я сказал. С ними невозможно, понимаете, это единственный человек сломат вот этот вариант. Кто соглашается, тот уже все.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv.

0: ТВ. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая война в Персидском заливе, начатая США и Израилем 28 февраля, меняет стратегическую ситуацию в мире. Окончательно произошел раскол между США и Европой. Речь даже идет о выходе США из НАТО. Внимание мира отвлечено от войны с Украиной. Кремль получает неожиданные нефтяные прибыли. Являются ли эти две войны, американо-израильско-иранская и российско-украинская, частью единой мировой войны? Какие силы в этой войне столкнулись? И кто станет ее победителем? А обсудить эти темы мы позвали в нашу программу, в наше интервью Владимира Пастухова, почетного профессора Университетского колледжа Лондона. Добрый день, Владимир.
1: Добрый день, Сергей.
0: Читая ваш телеграм, ваши посты, я в последнее время наталкиваюсь, вы все чаще говорите о Четвертой мировой войне, что вот эти вот две войны, российско-украинская и война на Ближнем Востоке, война в заливе, являются четвертой, учитывая, что третья, видимо, была холодная война, то есть три войны остались в 20 веке. Что вас к этому подвигает? Почему вы считаете это частью единой мировой войны?
1: Давайте, конечно, оговоримся, что это такие спекулятивные термины, потому что кто-то будет смотреть на пепелище Европы и говорить, да нет, это еще не война, это еще так, шуточки просто. Кто-то уже ощущает себя в середине войны. Но я исхожу из двух таких простых гипотез. То есть, оглядываясь назад, я понимаю, что только фактор ядерного оружия и взаимного гарантированного уничтожение, то соревнование между системами, которое имело место быть, условно говоря, с 50-го по конец 90-х годов прошлого века, сделало то, что мы сегодня бы назвали гибридной войной. То есть, вообще, вот эта вот гибридная война – это такое переизобретение абсолютно нормальной реальности холодной войны, потому что холодная война такой гибридной войной и была. И поскольку это была война блоковая, и поскольку она велась непрерывно, и поскольку она, в общем, закончилась так, как должна была закончиться, внутренняя логика развития и перенапряжение одной из систем привели ее к коллапсу, что, кстати, является, с моей точки зрения, нередким следствием.

0: последствиям войн, потому что именно так часто войны и заканчиваются, то эту войну я для себя аккуратно считаю Третьей мировой, ну, в такой вот неординарной форме. То есть, тогда следующий шаг, что происходит сегодня? У меня есть полное ощущение, что, скажем, то, что мы наблюдаем на поверхности, это проявление какой-то одной глубинной тенденции. То есть, мы пока видим пятна сыпи на теле. Вот одно пятно выскочило в Европе в виде вот этой россыпи в серии российско-украинских войн.
1: Да.
0: Второе пятно вдруг неожиданно, то есть только не успел руку почесать, зачесалось в другом месте погорячее. Сразу выскочило другое пятно. А дальше мы уже видим, что зашевелился Тайвань. И, собственно говоря, здесь вопрос в том, хватит ли у Си ума подождать, пока спелые гроздья винограда сами упадут ему в рот, или все-таки его обуяет ажиотаж, и он сам начнет тоже трясти дерево, и тогда совсем станет всем весело. То есть, понятно, что эта сыпь, она является показателем какой-то другой внутренней скрытой хронической болезни.
1: Одной болезни, которая общая для всех.
0: Которая общая для всех. И, значит, надо искать глубь. Значит, надо копать щетильнее, понимаете? Потому что первая такая реакция – это взять какую-то гормональную массу и начать местно ее применять. Тут помазать там что-то, там где-то помазать. А потом ты понимаешь, что мазью не обойдешься, что надо... Системное заболевание, и лечить его надо системно. И, по всей видимости, пока оно свой потенциал не исчерпает, то ты с этой сыпью ничего не сделаешь. Вот, собственно говоря, в этом... То есть, война... Назвать это можно как угодно, хоть горшком, понимаете? Лишь бы мы все живые остались.
1: Нет, ну, да, главное, что это некая общемировая это тенденция, есть... да, которая проявляется в таких разных феноменах, как, я не знаю, как Путин, как Трамп, как Нетаньяху. Они по-разному, как, я не знаю, там, Марин Ле Пен, Орбан. То есть, возможно, разные страны лихорадят,
0: Сергей,
1: по-разному.
0: Сергей, если так отвлечься от того, что своя болячка всегда ближе к телу, то, в общем, они все как из инкубатора. Знаете, меня все время напрягает то, что в странах, от которых, скажем так, существование этого мира зависит больше всего, все больше и больше у власти начинают находиться люди, уход которых из власти означает уход зачастую из жизни, из свободы и так далее. То есть, понимаете, получается так, что у нас везде в лидерах оказываются люди, для которых продолжение нахождения у власти и продолжение войны – это практически одно и то же.
1: А вот я назвал эти четыре имени, фактически, да. То есть, они же все под уголовным делом.
0: Ну, смотрите,
1: так или иначе,
0: я не хочу никого обидеть, но Зеленский находится в этом же положении. Понимаете? То есть, мы должны понимать, что... Если мы убираем все имена, ну, как математики, у нас что знаменатели? У нас знаменатели война как основное средство реализации политики. Вот где собака-то порылась. То есть, если мы понимаем, что Путин, деленный на войну, равно кризис, там, Трамп, деленный на войну, равно кризис, там, Зеленский, деленный на войну, равно кризис... Я сейчас не говорю о том, кто виноват и кто начал. Понимаете, я говорю просто о том, что сейчас выход из войны для каждого из них означает конец политической карьеры. Нетаньяху,
1: ну, да.
0: Трижды деленный на войну, понимаете? Четырежды деленный там уже. А дальше возникает все. Убираем имена. Остается что? Война. Почему война стала снова универсальным инструментом политики? Значит, что-то не работает. Понимаете, значит, что-то не работает.
1: И смотрите, вот тут, но тогда можно ли говорить, если мы говорим, проводим аналогии дальше, скажем, с холодной войной или даже со Второй мировой, получается, что у нас есть блок людей, заинтересованных в войне, и, с другой стороны, есть блок государств и международных институтов, которые пытаются сохранить остатки мира. То есть, условно говоря, есть некий набор лидеров и стран-ревизионистов. Среди них наиболее очевидные – это путинская Россия и трамповская Америка, Америка-мага. И, с другой стороны, есть некие страны и блоки-стабилизаторы. Европейский Союз, в основном все европейцы и так далее. И терпеливо ждущие в стороне этого разрешения Китай.
0: Ну, я бы сказал так, что для меня такое деление не очевидно. Я бы сказал, что есть первые ученики, готовые начать эту ревизионистскую политику здесь и сейчас,

0: и даже авантюрно, даже не готовые, но думающие, что они готовы. И остальные, которые просто чуть-чуть опоздали, скажем, с задержкой в развитии. Цивилизация с задержкой в развитии. И они сейчас просто не готовы оказались к этому способу ведения политики, но тщательно готовятся. Понимаете, мы сейчас вот мы говорим о том, что, вы говорите, Европейский Союз – это сдерживающая сила мира. Ну, Европейский Союз не сдерживает в этом смысле войну. Европейский Союз за продолжение войны до ее справедливого разрешения в пользу Украины.
1: Ну, я имею в виду войну на Ближнем Востоке.
0: Я не видел, чтобы Европейский Союз выступал с пацифистских позиций. Наоборот, Европейский Союз готов поддержать Украину в ее справедливом желании воевать дальше. Европейский Союз готов платить за это, по мере возможности давать оружие. И Европейский Союз понимает, что поскольку он может быть следующим, то в идеале, я, конечно, в это не верю, потому что природа человеческая есть лень, но в идеале он должен использовать то время, пока Украина, скажем, на плацдарме сдерживает российскую агрессию для того, чтобы подготовиться на втором рубеже обороны.
1: Но, я бы не назвал это пацифизмом. Я имел в виду, Владимир, я имел в виду, что Европейский Союз и вообще европейцы, или Канада, или Япония – это как некие игроки, которые за мир, которые по правилам. То есть, есть те, которые за мир без правил,
0: есть те,
1: которые за мир, и в том числе завершение войны в Украине на справедливых условиях, это тоже не про войну, а про мир по правилам.
0: Это интереснее. Это мне интереснее, потому что тут есть действительно важный момент, что это не про войну и мир, а это про войну по правилам, и это про войну без правил.
1: Дайте я так скажу, за порядок и хаос. Есть силы порядка, есть силы хаоса. И вот как раз, скажем, Трамп, Путин, они некие представители сил хаоса, которые хотят изменить вот этот либеральный миропорядок.
0: Вы знаете, хаос, конечно, во всем этом деле присутствует как объективный результат. Но если мы говорим про Путина, Трампа, Нетаньяху и же с ними, то я бы сказал, что мне кажется, что они просто за другой порядок. То есть, я считаю, что, в принципе, есть два социальных порядка в истории человечества. И, собственно, самый первый социальный порядок, и исторически, наверное, предтеча всему, это как раз социальный порядок, основанный на грубой силе. Но это тоже порядок. И, собственно говоря, до... Мне трудно даже сказать, было ли до эпохи нового времени европейского упоминания о каком-либо другом порядке, кроме порядка, основанного на силе, где тот, кто сильнее устанавливает правила, он же их меняет, когда хочет. А если баланс сил меняется, то вместе с ним меняется и правило.
1: Ну да, до просвещения, да, до Канта, я
0: хаос.
1: Думаю, такой вопрос
0: это не хаос.
1: Вопрос
0: это
1: не
0: все-таки
1: ставил.
0: Далеко не хаос. Хаос – это когда вообще непонятно, кто сильный, и они начинают в прямом мордобое выяснять это здесь и сейчас, и тогда мы это называем смутой. То есть, с моей точки зрения, столкнулось две философии порядка, и мы это видим. То есть, архаичная философия порядка, то есть, такую философию первичного порядка, где нормально, что тот, кто силен, тот и прав. Кто не силен, у того прав нету. Сильный устанавливает правила, если он один сильный, самое главное, единолично. А если он понимает, что он на этой территории не один пахан, то тогда собирается совет паханов, он же совет мира, и они устанавливают те правила, ну, в зависимости от того, кто как на районе сидит. То есть, это просто другой порядок. И есть люди, которые сейчас кажутся на фоне всего происходящего просто абсолютно наивными, которые говорят, нет, но тут все-таки про ценности. То есть, сила – это одно, но все-таки есть ценности. И это идет от религии, понимаете? Это... Тут уже дальше невозможно, если идти до конца, дальше ты понимаешь, что здесь придется прочертить вот эту линию пунктиром от христианского наследия до порядка. Потому что, когда говорят мир, основанный на праве, право силы, забывая о том, что вообще право как явление – это, безусловно, ну, в европейском смысле это надстройка над все-таки христианской доктриной. То есть, это когда сюда вводятся ценности. То есть, вводится какая ценность? Там справедливость, равенство.

0: ограничения. Ограничения очень важны. И вот этот второй порядок, он является порядком второго уровня. И он нам казался естественным по наивности нашей, по тому, что мы воспринимали то, что имеет... Вот есть замечательное выражение британское «as granted», то есть он воспринимал это как должное.
1: Само собой разумеющееся.
0: Само собой разумеющееся. Понимаете, наша ошибка оказалась в том, что вот этот вот порядок второго уровня, потому что я не хочу тавтологию говорить порядок второго порядка, то есть мировой порядок второго уровня.
1: Ну, нормативный. Уровня. Давайте назовем кантовский порядок. Гоббсовский порядок и кантовский порядок.
0: Да, можно и так. Но вы просто умнее меня. Я таких красивых слов
1: не умею употреблять.
0: То есть мы воспринимали, мы поколение, скажем, предшествующие миллениалами, поколение миллениалов, мы воспринимали этот порядок, который является искусственным и является следствием довольно сложного пути развития, которое прошло человечество, и которое покоится в конечном счете на шоке, который испытало человечество в 20 веке в результате двух страшнейших войн. Вот этот вот порядок мы стали воспринимать как естественный, а вот тот порядок, который является естественным на самом деле, как противоестественный. И дальше мы с этой иллюзией, это было не более чем юридическая и этическая фикция в нашей голове, мы входим в какой-то новый мир, в котором где-то в глубине начинают происходить какие-то тектонические сдвиги. Они начинают происходить, прежде всего, в технологиях, они начинают происходить, ну, и в том числе в росте вообще самосознания людей, иначе... И вот вдруг что-то из земли вырывается, и выясняется, что у нас была иллюзия. Вы знаете, как Эренбург, самая моя любимая фраза Эренбурга, которую позаимствовал у кого-то из французских философов, о том, что вообще весь гуманизм, современная цивилизация – это тонкий мыслящий тростник, который покоится это на...
1: Паскаль, мыслящий тростник.
0: Понимаете, вдруг мы осознали, что... мы покоились на подстилочке из этого тонкого
1: тростника. Ну да, на тонком слое льда.
0: Да, и мы сейчас проваливаемся. Да. И мы проваливаемся куда? Нам говорят, о, это немыслимо. Но мы провалимся туда, где человечество находилось там предшествующее, если с осевого времени считать, так как минимум 8 тысяч лет своего развития.
1: Ну да, здесь действительно очень хорошая идея. Причем, вы знаете, мне кажется, она действует и для России, и для мира. Во-первых, мы в России подумали, что последние 30 лет – это некая новая норма, не понимая, что то, что происходило со страной, было совершенно фантастическим по меркам российской истории исключением.
0: Это девиация. Это была абсолютно случайная девиация.
1: А мы ее приняли за новую норму. И то же самое с миром. То, что происходило после 1945 года, да, с установлением ООН, с установлением там, НАТО, биполярного порядка, далее Европейского сообщества, Союза. Мы воспринимали этот нормативный мир тоже как некую новую норму. Всегда будет ООН, всегда будет Совет Безопасности, который что-то там разрушит, рулит, что-то умное скажет. И вдруг выясняется, что ни Россия последних 30 лет не была нормой, ни весь мир последних 80 лет тоже не был нормой, и как бы прав Гоббс, и царит хаос, и царит грубая сила. И вот сейчас кажется, что время этого осознания. Вы знаете, последнюю вещь хотел спросить в связи с этим. Раз уж мы говорим об этом старом миропорядке, который рухнул на глазах, он же возник по итогам Второй мировой войны. Да, по итогам Ялтинско-Потсдамской системы и затем уже ООНовской системы, основанной на ценностях, да, на таком вильсоновском просвещенном международном порядке. Но давайте посмотрим, нынешнее противостояние, его можно сравнить со Второй мировой войной? Там же тоже были страны, которые верили в право силы. Это гитлеровская Германия, это сталинский Советский Союз, это Япония, которые, собственно говоря, и стали разжигателями той войны. И были страны достаточно слабые, которые держались за вот этот рушащийся на глазах мир правил, Лигу наций и вот эти все вильсоновские принципы. То есть фактически противостояние можно сравнить со Второй мировой войной.
0: Ну, смотрите, аналогии на самом деле напрашиваются, хотя меня даже волнует другое осознание. Все-таки мы должны отдать должное, опять тавтология, англосаксонскому миру. При всем при том, он как бы боролся за себя и за того парня. И он как раз сформулировал

волки принципы, где сила плюс ценности. Понимаете, сила плюс ценности. И, собственно говоря, вот это соединение силы и ценности победило просто силу.

0: которая готова свою неготовность бороться, свою слабость выдать за принцип. В этом много чести нету. Понимаете, вот где сила, которая готова добавить ценностный подход? И какой именно ценностный подход?
1: А есть такая сила сегодня в мире?
0: А вот я не вижу. Понимаете, в этом проблема. Вы говорите, в чем сходство, в чем различие? То есть, там в какой-то момент действительно образовался Черчилль.
1: Который... Рузвельт, да.
0: Черчилль и Рузвельт. И в конечном счете мы понимаем, что и там это было на флажке. Давайте вот не увлекаться киношной историей, а понимать, что часть британской королевской семьи была поражена идеями нацизма, что Гесс летел как бы не на пустое место, и у Гитлера действительно были основания полагать, что он договорится. Если мы почитаем Ремарка про Америку того времени, про целые кварталы Нью-Йорка, где распевали гитлеровские песни в пабах и болели за... Многое сейчас напоминает про сообщество наше. И колебания, на самом деле, изоляционистов, не изоляционистов, вообще надо им лезть там в это все или не надо. То есть, там все было на флажке. Но, тем не менее, проявились люди, которые сказали, да, что сила ценности действия. То есть, я должен действовать.
1: Ну, да, и результатом был и Нюрнберг, и все, что мы тогда
0: смотрите,
1: имели.
0: А теперь смотрите, у нас, вот мы сейчас видим действия абсолютно другое. То есть, мы видим действия со стороны людей, которые говорят о ценности, но, по сути, всякие ценности отвергают.
1: Да.
0: И они готовы действовать.
1: Ну, в общем, да. Если, так сказать, резюмируя вот эту часть нашего разговора, сравнение двух войн, можно сказать, что сравнение кривое, потому что фашисты есть вокруг, а Черчилль и Рузвельт...
0: Даже частично есть коммунисты в виде там пропалестайна и всего прочего.
1: Да.
0: А вот как бы силы с ценностями либеральными нету.
1: Добра
0: есть
1: с кулаками.
0: Есть вязкое, да, мягкое, в котором ты топнешь. Там много про ценности, но мало про силу.
1: Да.
0: А так слоника не продать.
1: Ну, это как раз перекидывает мостик ко второй части нашего разговора, который мы продолжим буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это какое-то издевательство над экспертами.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Владимиром Пастуховым о том, в каком мире мы оказались, о том, является ли происходящая сейчас война, российско-украинская война на Ближнем Востоке, частью нового глобального раскола, огромного тектонического сдвига, Четвертой мировой войны. Продолжаем с Владимиром Пастуховым. Владимир, вот здесь я хочу немножко спародировать Ленина, да, вот это знаменитое «товарищи, социалистическая эволюция, о которой говорили большевики, свершилась». Я хочу сказать, что закат Запада, о котором 100 лет назад говорил Шпенглер, наконец настал. Ждали-ждали его, пророчествовали, и вот он пришел. Происходящее сейчас. Отсутствие Рузвельта и Черчилля. Возможная война за Гренландию, возможный выход США из НАТО. И вообще, действительно, не знаю, обвальный совершенно раскол Запада. И это и есть тот самый конец Запада, которого ждали весь 20 век.
0: Ну, я не настолько пессимистически настроен. Я вижу, что Запад переживает очень глубокий структурный кризис. И я знаю, что на самом деле, собственно говоря, это не является первым в его истории эпизодом, когда кажется, что он загибается. Мне в этом смысле гораздо ближе формула Довлатова. Он где-то там написал мне никак, что доллар забрался на такую недосягаемую высоту, что оттуда может бесконечно падать. Поэтому Запад все-таки забрался на такую недосягаемую высоту в цивилизационном соревновании, что может действительно бесконечно падать и все равно не будет равен деревянному. Поэтому я вижу глубокий кризис. Я не готов сказать, что это закат. И более того, я надеюсь, что мы выкарабкаемся. И я потому надеюсь, что мы выкарабкаемся, что теоретически направление движения и направление выхода, то есть, по крайней мере, знаете, как вот в самолете

0: там большая турбулентность, но вот эти вот линии, указывающие направление к выходу, все-таки продолжают гореть. Конечно, есть очень много, там, когда начинаешь вероятность, то есть есть большая вероятность, что мы вернемся по дороге. Но, тем не менее, чисто теоретически выход есть. Безусловно, он в преодолении крайности, он в переосмыслении ценностей, он в избегании вот этих перехлестов левой идеи, он в создании сопротивления крайностям фашизма. То есть он в поиске вот идеологически третьего тому новому расколу между правой и левой либеральными идеями, который, собственно, повторяет раскол между нацистами и коммунистами столетней давности.
1: А кто может возглавить поиск вот этой новой европейской, новой западной идентичности? Можно ли уже сказать, что Америка никогда не вернется? Вот мне здесь хотелось поговорить о феномене Трампа и феномене Америки вообще. Трампизм, он же ведь объективен. Это не то, что блажь одного человека, это некий глубинный социальный раскол, который мы не замечали в течение многих столетий в Америке, который сейчас проявился в открытую. Америка, может ли она снова стать лидером свободного мира?
0: Смотрите, ну, во-первых, она им пока продолжает оставаться. Там есть некоторые неполадки на фабричке, но пока Америка, безусловно, лидер западного мира. И мы видим там разнонаправленные явления, и мы видим, конечно, трампизм как поверхностное явление, но мы понимаем, что и сопротивление трампизму имеет такие масштабы, которые Европе не снились. Так что там еще ничего не решено. То есть выхода, то есть возможных таких позитивных направлений движения два. То есть первый путь – это уход Америки, он на 90% имеет, безусловно, отрицательное значение для Европы. Это огромная встряска, это как бы шок. Это вообще как бы пришел папа, когда тебе 18 лет, ты поступил в университет и собираешься еще 5 лет пожить за родительский счет. И тут он тебе говорит, знаешь, нет, вот общага, вот тебе 20 рублей, остальное сам. Знаете, у Юрия Коваля там есть рассказ, там, где, когда мальчик щенка принес, отец приходит домой, это реальная история семьи Ковалей, отец молча смотрит и говорит, дальше сам. Угу. Вот, собственно говоря, Америка сегодня Европе сказала, дальше сам. А вот дальше следующее. У мальчика может начаться истерика. Это такой путь, который мы ожидаем. А второй вариант, он действительно может начать сам. То есть, если это побудит вызов потомби, понимаете, хорош тем, что он предполагает ответ. То есть, естественно, если Европа сейчас погрязнет в макроновщине, ну, то есть, заболтает это все, то ничего хорошего не будет. Если Европу это встряхнет, и у меня больше надежды на север Европы, скорее, здесь, то тогда она дальше превратится в субъект. Ведь превращение Европы в субъекта – это очень позитивная вещь. И тогда она может сыграть. И появятся люди, лидеры вообще там, где мы не ждали, откуда мы не ждали. Потому что вообще людей много, идеи все на поверхности. То есть, как это сложится, трудно. Это один вариант. Но я не исключаю второй вариант, потому что, смотрите, в Америке ситуация начала развиваться настолько драматично, что Трамп может дискредитировать правую идею раньше, чем она успеет им воспользоваться. Я здесь большой сторонник фразы, которую сказал Виктор Шендерович. Ну, собственно говоря, я сам давно придерживался этого взгляда, но Шендерович и Шендерович умеют это хорошо формулировать. И он сказал, что надо все-таки заставить себя приучить отделять в трампизме то, что идет лично, персонально от Трампа с его очень специфической психикой, и то, что идет объективно, где он является выразителем определенного политического тренда, и где Трамп не Трамп, но это как бы то, на что существует запрос в обществе.
1: Да.
0: Вот если мы это произведем, то мы можем сказать, что во многом то, что Трамп излагает, это реальный запрос сегодня американского общества. Но его не обязательно было реализовывать в столь цирковой манере. То есть, вполне возможно, что, ну, условно говоря, понимаете, это маловероятно, скорее всего, будет гораздо грустно, но, условно, если Америка выходит неожиданно чудом каким-то, так что, если

0: следующим президентом становится или Рубия, или Ньюсом, то там произойдет нормализация. Потому что, в общем, ведь можно умереть от этого, а можно переболеть этой болезнью и получить от нее иммунитет. Поэтому, опять-таки, очень много сейчас происходит в мире страшного, напрягающего, что, в принципе, может привести к адской катастрофе. Но сказать так, что вот все, мы померли, что никак... Понимаете, пока существует даже 1 к 10 шанс на выживание, это еще не катастрофа. Вообще история человечества показывает, что в худших ситуациях человечество умело цепляться за этот 1 из 10.
1: Ну да, активируются какие-то новые силы иммунитета, и действительно, не вот, раз и не два за последние
0: мы с вами,
1: лет 300.
0: Мы с вами, приятно то, что мы относимся к одной области, мы в целом вообще можем разговаривать как два одесских еврея, из моего любимого анекдота, когда один едет в троллейбусе и говорит: «Ох, ах, ой-ой-ой», а второй смотрит и говорит: «Ведь он мне будет рассказывать». Понимаете, поэтому это вполне, как два теоретика, мог бы быть наш диалог. И я знаю, что вы настроены более иногда скептически, чем я. Но вопрос очень простой. Готовы ли вы сказать, что на теоретическом, не на эмоционально практическом, на теоретическом уровне выхода нет?
1: Нет, конечно, не готов.
0: Нету.
1: Я вижу распад, я вижу распад вокруг. Да,
0: есть распад, есть очень плохая тенденция. Есть вероятности не в пользу человечества, скажем так. Но пока ситуация, вот при которой, знаете, как в этом фильме там «Don't look up», все, вот дальше осталось только смотреть на небо, ну и ждать, пока волна тебя накроет. Нет, этого нету. То есть есть за, понимаете, есть за что побороться. А если есть за что побороться, то значит и будет кому побороться. Помните, как у Есенина говорит: мы все когда-то любили, а значит, любили и нас. Значит, есть кто-то, кто сможет побороться, если есть теоретический шанс на выход.
1: Кто-то со стороны может, и мы сейчас все говорим, Европа и Америка, Китай в этой ситуации может стать неожиданно новым центром силы и новой точкой сборки. И может быть новой основой нового миропорядка. Как США вышли победителем по итогам вот этой всей катавасии Первой и Второй мировой войны, по итогам всего этого водоворота нынешней, третьей, четвертой или не знаю какой мировой войны, окажется Китай. И нужно ли ему это?
0: Вы знаете мою позицию в том, что я вообще вижу такую серьезную аналогию со Второй мировой войной именно в этой части, потому что пока все совершают тимбианское совершенно цивилизации самоубийства, Китай находится в стороне от этого.
1: Ну да, это как, извините, как буддийская знаменитая: сидеть на берегу реки и ждать, когда ее воды принесут труп твоего врага.
0: Значит, смотрите, в таком естественном течении событий с Китаем может просто без особых усилий с его стороны произойти то, что произошло с Соединенными Штатами Америки после Второй мировой войны, когда Европа, которая измотала себя в взаимном уничтожении, и Япония с Китаем то же самое. Америка при всем при том, ну, конечно, перенапряглась экономически, но это одновременно дало колоссальный толчок к ее развитию и росту. Она, безусловно, потеряла людей, но там 300-400 тысяч человек, которых она потеряла на поле боя, несопоставимо с теми десятками и сотнями миллионов, которые теряла Европа и Азия. И она оказалась единственной тихой гаванью. Вот это самое главное. Понимаете, в этой разрушенной, напуганной Европе, Азии, где все напоминало разоренный улей, Америка казалась тихой и спокойной гаванью, куда можно прийти, спрятать свои деньги, спрятать себя. И она выиграла в итоге. Понимаете, центр финансовый, центр гуманитарный сместился туда. А на фоне сумасшествия, которое мы наблюдаем в Европе, а теперь и в Америке, и на Ближнем Востоке, на фоне того, что нам грозит уничтожение самого приятного на вкус чуда 21 века, заливного рая вот, в Персидском заливе, то есть вот мы сейчас реально можем проснуться не позднее, чем завтра, и узнать, что больше, да, вот этой сказки больше нету. То есть Китай остается той тихой заводью, понимаете, которая

0: просто все спокойно. Значит, это может препятствовать только если вирус окажется заразным, и Китай сам выстрелит себе в ногу. Потому что мы понимаем, что в Китае тоже все очень непросто. Кстати, как было и в Америке непросто. Что Китай сейчас переживает очень трудный период борьбы за власть. Что в рамках... там есть серьезный экономический кризис. В рамках этого может возникнуть огромное желание поиметь свою войнушку. И если он вляпается, действительно не удержится в соблазн взять Тайвань раньше, чем этот плод созреет, тогда эта мечта не соединится. Но я еще развил бы вашу тему в том, что когда мы говорим о Китае, это более узкая тема. А вот в чем я практически наверняка уверен, это то, что может произойти такая цивилизационная смена лидерства, не политическая, а цивилизационная.
1: Угу.
0: И будет ли это Китай, не Китай, я бы сказал так, что все-таки количество людей, рынок, вот азиатский центр силы появится, который может перехватить у Европы лидерство. То есть это будет включать как Китай, так и, скажем так, не китайскую Азию. То есть там возможно какое-то возрождение, потому что оно все окажется за пределами этой свары, в которую погружается старый мир.
1: Ну да, и, собственно, сколько там уже? 5 миллиардов человек будет жить.
0: Да, то есть, понимаете, там котел. Там
1: Азию.
0: Котел. И самое интересное, что кто этот котел будет топить? А топить будут европейцы. То есть, смотрите, туда пойдет поток. Будет очень интересный обмен миграциями и очень невыгодной Европе. То есть, Европе не скрыться. В силу старения, в силу того, что просто невозможно поставить барьеры, в силу того, что она сама разворошила все эти муравейники, в Европу потечет поток великого переселения нищих народов.
1: Ну, условно говоря, Африка, субсахарская
0: Африка тоже, Ближний Восток, все. Да. Дальше что будет происходить? Европа начнет от этого закрываться, и в том числе закрываться за счет очень резкого роста левопопулистских идей. Не только правопопулистских, а левопопулистских. Мы с вами прекрасно видим, что Великобритания на глазах превращается в социалистическую страну. То есть, вообще, когда Джеди Венс говорит какие-то вещи про Европу, это не значит, что они полностью лишены основания. То есть, Европа становится реально довольно левой в том, что касается социальной политики. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в Европу хлынет поток вот этого нового прекариата, а из Европы начнет вытекать все, что движется. То есть, верхушка среднего класса, предпринимательство. Я должен сказать, что по своей основной профессии я сейчас наблюдаю, с какой скоростью этот поток выливается из Европы.
1: Куда для начала в Дубай, да, как раз, если залив
0: не полыхнет, он шел
1: для начала
0: в Дубай.
1: Ехали в залив.
0: Была, да. Была промежуточная такая компромиссная версия. Но спасибо товарищу Трампу за наше счастливое лето. Я очень не хочу, чтобы эта сказка исчезла. Но шансы на то, что она исчезнет, очень велики. Тогда дальше что? А дальше что? Малайзия, Сингапур, Таиланд. Понимаете, в Китай боятся. Почему? В Китай, при всем при том, довольно жестко контролирует территорию. То есть, люди понимают, что приехать в Китай – это как приехать к Путину. Ну, то есть, пока все хорошо-хорошо, но как бы, если не хорошо...
1: Ну, не делать бизнес, не релоцировать семью.
0: Да.
1: Это, конечно, другая цивилизация.
0: Да. Довольно большой... То есть, европейцы начнут туда ехать, и они будут заводить этот мотор там. Они будут там заводить мотор. Поэтому глобальная тенденция, она, конечно, в смещении такого динамического центра, точки роста туда в Азию.
1: Ну, интересно, вот последний вопрос в связи с этим. А Китай или, скажем, азиатские страны, они смогут произвести какие-то образцы цивилизации, ну, вот как Запад последние 500 лет? Он производил модели и образцы, как бы, зависти для всего мира.
0: Ну, смотрите, я вообще сторонник концепции, я даже сейчас пишу, вот, мерцающих цивилизаций, мерцающих империй. Понимаете, очень много от случайности зависит. Он же производил до этих 500 лет эти образцы. Вы знаете, у меня был шок когда-то, лет 20 назад, я со своими американскими друзьями попал в Камбоджу, в Сиенрепет. И бродил по джунглям, где

0: Этот сказочно страшный или страшно сказочный город с домами и храмами, с 10-этажный, 12-этажный дом, проросшие деревьями, в общем,
1: Да, да,
0: фантасмагорическая
1: да.
0: вещь. И я дальше спрашиваю, сколько народу тут жило? Говорит, так, говорит, в 1850 году приблизительно 1,5-2 миллиона человек в этом городе жило. А у меня хорошая память на такие цифры, потому что я когда-то считал, мне это было интересно, что при Ярославе Мудром, как раз вот рубеж 8-9 веков, в Киеве было 50 тысяч человек, а в Париже 10 тысяч тогда жило.
1: Да.
0: То есть, единственный город, который мог вот с теми джунглями сравниться в Европе, был Константинополь. Вот как раз те же 2 миллиона. Ну, мы там про Константинополь что только не спели. А там джунгли, фантастическая цивилизация, архитектура божественная. 2 миллиона человек где-то. Мы что, ослышали об этом что-нибудь? Нет. У нас европоцентричный взгляд
1: Да.
0: сформировался именно за эти 500 лет. Они
1: Да.
0: были уже там. Дальше. Почему Китай погорел? Да он погорел, это горе от ума, потому что сверхразвитость китайской бюрократии привела к тому, что буквально в преддверии начала эпохи великих географических открытий они взяли и порубили весь свой флот, сказав, что, в общем, Китай настолько велик, что ему уже
1: Да, это
0: плавать и
1: не
0: открывать
1: соответствует
0: нечего.
1: всемирной гармонии, вот это вот
0: Да,
1: мореплавание,
0: и
1: только
0: понимаете, да, и вот
1: увеселительные
0: эта
1: корабли могли
0: простая
1: быть.
0: вещь, она убила цивилизацию, но она убила ее не совсем. Она сожгла там верхние этажи, фундамент остался.
1: Ну да, 5 тысяч лет вот это все.
0: Слушайте,
1: Действительно,
0: у
1: да.
0: нас, слушайте, часто у вас бывает комнатное растение. Вот у нас плохо все приживается. Думаешь, господи, все умерло. Стоит год. Думаешь, выбросить этот горшок уже. У нас орхидеи так. Ну, вот все, ну, как стоит. Проходит 2 года. И вдруг на этом голом месте вдруг проклевывается почка, и она начинает расцветать. Думаешь, господи, слава богу, что я ее не выкинул. Понимаете, цивилизации живучи на самом деле. Особенно, если они не были вот раздерганы, разрушены там завоеванием. То есть, там, условно говоря, конечно, португальский случай, когда там землетрясение. Я считаю, что эти вещи, они все можно стартером завести.
1: Да, с Китаем интересный вопрос, действительно. Да, мы недооцениваем той фантастических высот цивилизации, скажем, читать книгу «Путешествие Марко Поло», когда он рассказывает, как там в Китае там стояли вечерами на перекрестках городов, стояли доски, на которых были написаны рекомендации, ресторанная критика, в каком ресторане что подают. Это во времена Марко Поло.
0: Это мне многое говорит.
1: Собственно, да, это уровень городской жизни, уровень самосознания. И это перекидывает мостик, опять-таки, к третьей части нашего разговора о России, о том, пойдет ли она в Китай, возможен ли восточный поворот и вообще является ли она самостоятельной силой современной цивилизации. Поговорим об этом буквально через мгновение.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Программа «Археология». Продолжаем наше интервью с Владимиром Пастуховым. Пытаемся понять параметры новой мировой войны, в которой слились и российско-украинская война, и война в Заливе, и перемены, происходящие в трансатлантических отношениях. Что эта мировая война означает для России? Может быть, Путин ее предвидел? Может быть, Россия является бенефициаром того обвала миропорядка, который мы наблюдаем своими глазами? Владимир Пастухов у нас в гостях на Зуме. И вот я хочу, да, с этого вопроса начать, что, может быть, действительно Путин был такая early bird, ранняя пташка, которая, может быть, раньше других, ну, не знаю, почувствовал ли, но своей политикой, да, своим ревизионистским и реваншистским проектом предвосхитил вот этот вот новый мир глобального фашизма и глобальной политики силы.
0: Ну, во-первых, я должен сказать, что дело даже не в Путине, а в самой России, в ее очень специфическом положении на цивилизационной карте западного мира, где она находится в глубокой окраине, провинциальной окраине западной цивилизации. настолько отдаленное, что ее можно считать при некотором напряжении и желании самостоятельной цивилизации на самом деле.

0: деле, но самостоятельно не настолько, насколько Путину бы хотелось. То есть она все равно остается сестринской и как бы вышедшей из Европейского дома. Так вот, Россия, она как раз и есть это элемент о том, что вы сказали. Если мы посмотрим на историю России последних 200 лет, то она всегда первой начинала какие-то процессы, которые впоследствии, как выяснялось, являлись общеевропейской тенденцией, но при этом она всегда показывала, как это не надо делать. То есть, следовала абсолютно чаадаевской формуле.
1: Как Чаадаев, да-да.
0: Да-да-да. То есть, мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то жутковатый, страшный урок, чтобы переболеть как бы болезнями западного мира, не получив на самом деле выгод от его существования. И если мы посмотрим в этом смысле на переломный рубеж 19-20 века, то мы вдруг увидим, что на самом деле идеи социальной революции, они бродили в воздухе. Они, собственно, России были подобраны из Европы, но Европа была не готова их реализовывать на своей территории, а Россия стала реализовывать. Сделала она... Это все равно, что попытаться скульптуру Венеры Миловской высечь просто топором вот таким грубым. А она попыталась это сделать. С одной стороны, все ужаснулись. А с другой стороны, одновременно поняли, что другого пути нету. И в результате Европа реализовала, в конце концов, социалистическую модель, только нормальную. И Великобритания сегодня в числе своих главных достижений пишет создание национальной системы здравоохранения НХС, которая возникла после уже Второй мировой войны. А откуда идеи-то были? Идеи были, собственно говоря, вот российские как бы. Я много раз ссылался на это. У меня, конечно, в отличие, кстати, от британцев, которые не очень любят эту книгу, «Сага о Форсайтах» занимает вот формирование моего мышления какое-то особое место. И там есть эпизод удивительный. Вот такое. Встречается общество британское в высоких светах. Там спрашивают одного из героев, ну, какие у тебя дела? Это где 27-й год? Он говорит, ну, я, говорит, в Москву собрался. Говорит, в Москву, в ужасную Москву, большевикам. Говорит, ну, а что делать? Говорит, где сейчас есть большие идеи? Говорит, только там. Куда ехать-то? Я вот думаю, что скоро будет какое-нибудь собрание, там фараджи, бокалы, шампанское. Будут говорить, ну, надо к Путину ехать. Где набраться-то нормальных идей? Пророк. То есть, если сейчас смотреть о том, что говорится в Европе, что говорит Трамп, пророк в буквальном смысле слова. Но это не заслуга Путина, понимаете? Это особая... Положение России в качестве больного человека Европы 20-21 века, который занимает то место, которое занимала до этого Османская империя. То есть, этот больной человек с ослабленным организмом, тем не менее, часть Европы, он схватывает все вирусы раньше и болеет в самой тяжелой форме. Зато потом его гомоглобулин, понимаете, он помогает всем остальным выжить.
1: Ну, прямо, да, такое, вы знаете, да, после этого только нам в Валдай с этой речью поехать.
0: Конечно, да.
1: Ну, а хорошо, второе... давайте подумаем, а какие, собственно, тренды, что они уловили? Да, кризис либерального миропорядка, распад институтов? Сейчас я гляжу, что с НАТО происходит, вообще как будто все в мечтах Делягина,
0: смотрите,
1: как будто живем.
0: У меня, я должен сказать, главное, что они уловили, это такое самосбывающееся пророчество, к сожалению, потому что вы вопрос-то поставили даже уже, чем я ответил, а на узкий ответ тоже есть. Как ни парадоксально, путинская вот эта группировка, скажем, у власти, это люди абсолютно фаталистического склада характера, и вы абсолютно правы в том, что они не просто предвидели войну, еще они даже предвидели больше. Вот насколько я могу судить из своего личного, вот из разговоров, особенно уровня 7-го, там, 12-го годов. То есть, тогда в России был сформирован среди кремлевской элиты в довольно законченной форме взгляд о том, что глобальная Третья мировая война, причем не так, как мы ее с вами обсуждаем, ну, вот типа, вот это уже война или еще нет, а вот по-настоящему, с обменом ядерными ударами, с сжигаемыми континентами, ну, то, что Трамп сегодня так красиво обозначил, как... Завтра перестанет существовать целая цивилизация. Я рад. Вот они были в этом уверены. Они были уверены в чем? В том, что Запад... Ну, тут тоже, что вы сказали, это как раз пункт первый.

0: То есть Запад переживает глубочайший кризис. Это кризис как ценностный, так и экономический. В чем они видят глубочайший кризис? Это, вы видите, вот навязчивая идея Путина, она на самом деле вот отсюда идет. Они считают, что Бреттон-Вудские соглашения – это такой мировой тупик, который почему-то Путина, ну, а до Путина Суркова, потому что Сурков все-таки формировал тогда, все равно мы живем внутри сурковской парадигмы. И хотя Кириенко пытается делать вид, что он, ну, самостоятельный идеолог, при всем при том, он все равно живет внутри сурковской парадигмы. А сурковская парадигма была такая, что самое главное – это такой вот заговор банкиров, не будем называть каких именно, которые подчинили станок печатный в Америке себе и которые, соответственно, сформировали ситуацию, при которой главная мощь Америки – это мощь печатного станка и наводнение мира ничего не значащими долларами, через что Америка будет просто скупать весь мир. Соответственно, Америка никогда от этого печатного станка не откажется. Будет мировое восстание против доллара. И чтобы защитить, как бы, тот способ, которым Америка управляет миром, начнется война по этому поводу. Вот, собственно говоря, в такой примитивной форме, конечно, не было так примитивно, но это то, что отражало мышление нулевых на пороге десятых. Выросли они оттуда с убеждением, что надо готовиться к войне. Это убеждение Путин вынес в 2009-2011 году. Отсюда Сердюков, отсюда 20-триллионная система. Понимаете, все, что мы видим сегодня, это мы видим ягодки. Почему? Потому что те, кто хотел видеть, они видели, как завязывались пестики. И пестики завязывались тогда, когда Сердюкова, Белоусова того времени, да, ставили на эту позицию, когда выделяли эти гигантские средства, когда понимали, что нужна программа перевооружения, когда сделали все то, чего Европа не сделала, будем говорить. То есть можно как угодно издеваться над Путиным, но вопрос следующий. Первый. Да, он предвидел. Другой вопрос. Он предвидел или он способствовал этому? Вы знаете, у меня всегда есть некий вопрос. У меня очень сложное отношение к группе «Ленинград» и Сергею Шнурову. Потому что я считаю его невероятно талантливым человеком. Да и группа, как шоу-группа, она очень талантливая. В то же самое время это такой вот культурный трэш, который мой организм с трудом переваривает. И я все время задаю себе вопрос. Вот они являются зеркалом? Потому что я понимаю, что это вот значительная вот та пародия, которую они показывают, она отражает значительно часть населения, она живет именно в этих терминах.
1: Но подсознание такое, да, как картины, да. Как картины Василия Ложкина.
0: Вот это один. Или это постмодернистки, они задают сами такой стандарт, что люди начинают жить по этому стандарту. Вот где граница отражения, или сформулировав это, они говорят, это вот тот стандарт, что так можно и так нужно, это cool. Вот когда Путин сформулировал этот тезис, что война неизбежна, что все будут брать все силой и стал готовиться к войне, и потом, в конце концов, ее и начал. Вот где он предвидел, а где этого бы никогда не произошло, если бы он сам не стал двигаться в эту сторону? Ну, вот где у меня
1: очень,
0: нет ответа.
1: Очень интересно. Я всегда, вы знаете, использую такую метафору. Это действительно такое смещены субъект-объектные отношения. Я использую такую метафору лыжника, который подрезает лавину. Лавина объективна.
0: Я читал у вас. Это правда.
1: Да, лавина, она нависает. А может сойти, может не сойти. Если по-умному, ее можно расстрелять с вертолетов или из пушки из долины. А потом один отмороженный лыжник срывается, едет и подрезает эту лавину, и она едет и несется вниз. Ну, то же самое с Гитлером можно спросить.
0: Так то же самое сейчас с Трампом. Понимаете? Вот сейчас Трамп формулирует стандарт. Гитлера, ведь самое страшное из того, что делает Трамп, это даже не то, что он делает практически. Смотрите, он формулирует некий стандарт возможного поведения. Расширяет границы. Слушайте, кто уже с Путина спросит, что про Харьков?
1: Да.
0: Вот после этого всего. Вот после этой фразы. Даже если он уже ничего не сделает.
1: Когда сейчас просто этот харп раздолбят.
0: Мосты взорвут. Все вместе с людьми, там, которые там выгонят Иран живущие. Вот кто что уже спросит, понимаете? То есть у нас появляется ситуация, при которой действительно постоянно меняется субъект-объектное отношение, потому что люди предвидят какой-то ужас, и для того, чтобы этот ужас не произошел, воспроизводят ужас.
1: Ну да, и в этом отношении, конечно, сложно сказать,

0: Путин является автором, так сказать, предвестником этого миропорядка или одним из главных соавторов этого миропорядка, особенно учитывая тиражирование его облика и сам вот этот его, так сказать, голый торс на лошади или верхом на медведе или на чем, он стал одним из действительно мемов вот этого нового века. Хорошо, тогда вот такой последний, наверное, уже вопрос обсудим. Нынешнее, чтобы вернуться на Ближний Восток, Россия бенефициар? Ну, помимо даже, очевидно, сейчас, так сказать, десятков миллиардов долларов, которые будут прикарманены на более дорогой нефти, несмотря на горящую услугу. Тем не менее, в целом, по большому счету, Россия выигрывает от этой войны?
1: Смотрите, Россия в первом приближении бенефициар, но если это все разовьется до конца, то и первая жертва. В чем бенефициар? Не в долларах. Слушайте, вот на самом деле у России денег много и больше. Ну, конечно, лишних никогда не хватает, но не критично. Самое главное, в чем она бенефициар, вся эта ситуация возвращает Путина и Россию в качестве серьезного геополитического игрока обратно на сцену. Во-первых, она легитимизирует Россию, и вообще все, что Россия проделала до сих пор на фоне того, что делает Трамп, является теперь нормой. Вот то, о чем мы говорили.
0: Да.
1: Во-вторых, Россия приобретает рычаги именно потому, что она оказывается в нейтральной ситуации. Буквально перед нашим с вами интервью, слушал Пескова. Слушайте, на фоне его коллеги из Белого дома, до чего разумный, трезвый, спокойный человек.
0: Прости, Господи, да.
1: Ну, давайте трезво. Слушайте, его спрашивают, как вы там комментируете... Ведь это гениально. То есть, это настолько... Как мне... То есть, ну, обидно, конечно, что в нашей как бы, либеральной среде, которая за все хорошее против всего плохого, настолько попытка всегда примитивизировать этих людей и делать их глупее, чем они есть, это не способствует борьбе, понимаете? А его спрашивают, как вы прокомментируете вот все эти выражения Трампа о том, что надо уничтожить Иран, цивилизацию, снести мосты? Ну, такая ожидаемая реакция. Он должен сейчас схватиться, сказать, вот вы видите, это страшное лицо американского империализма. Угу. Песков говорит, вы знаете, мы предпочитаем сейчас это не комментировать. Мы видим большое напряжение, большую угрозу для мира. Мы внимательно следим за ситуацией. Мы считаем, что, слушайте, целомудрие. Целомудрие. Если бы вообще не было всей истории российской агрессии против Украины предыдущие 4 года, я бы просто аплодировал.
0: Умеренность и аккуратность. Да,
1: а,
0: да.
1: Понимаете, это вот действительно... это возвращает. Это дает возможность... Слушайте, представьте, ты поместили тебя в психиатрическую больницу, и ты бредишь тем, что ты испанский король. И все считают тебя очень опасным и буйным. И вдруг тебе в палату помещают мужика, у которого мания, он бредит, что он Чикатило. И ты говоришь, слушайте, испанский король, какой милый человек. Цивилизованный, достойный. О чем вы говорите?
0: Ну да.
1: С ним надо договориться, чтобы он был старшим по палате.
0: И в этом отношении, да. В этом отношении, конечно, чисто психологически, репутационно Россия получает неожиданный такой бонус и толчок на фоне того, что происходит сейчас.
1: Но давайте ложку дегтя добавлю.
0: Да.
1: Если там действительно все раздолбается, и мы пойдем в глобальную рецессию, мировой кризис, это заденет и Китай, и всех остальных, поскольку Россия действительно все-таки слабая страна, чтобы она не думала... Вот этот мировой глобальный кризис, конечно, по ней очень сильно ударит, и тогда карета превратится в тыкву. То есть это все хорошо, пока это напряжение нарастает, но не разрешилось реально тем вот страшным глобальным кризисом и страшной войной.
0: Потому, ну да, потому что тогда
1: если
0: ресурсов...
1: разрешится, тогда всплывет все. И коррупционность путинского режима, и то, что все прогнило, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, все это выплывет тогда наружу.
0: И неумение справляться, да, с действительно большими кризисами. Ну что ж, посмотрим. Спасибо за этот разговор, который мы такими большими мазками попытались понять то, что сейчас происходит в мире. Владимир Пастухов, почетный профессор Университетского колледжа Лондона, был у нас на связи. Ну а я в завершении, отталкиваясь от последних мыслей Владимира, скажу, что действительно мы оказались в мире, когда Россия более адекватно в мире войны. Да? Это вот какая-то апокрифическая фраза есть, которую то ли Николаю Первому, то ли Николаю Второму приписывают. Скорее всего, ее вообще не было. Но, тем не менее, она бытует сама по себе. Россия не есть государство земледельческое, торговое, промышленное. Россия есть государство военное. Ее назначение – быть грозой остальному миру. Так вот, Россия есть государство военное. И вот этот мир большой войны, он невероятно подходит России и Путину. Но только не следует забывать, что уже дважды в мировой истории мировые войны, и Первая мировая, и Холодная, заканчивались для России распадом империи. И кто знает, не произойдет ли это и в третий раз. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
8: Убийства, нападения, отравления, заочные приговоры, высылка в Россию, давление на родственников – и это только часть из более чем 400 зафиксированных случаев преследования антивоенно настроенных россиян за границей. Этому посвящен доклад под названием «Укрыться негде. Экспорт верховенства страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации», подготовленные специальным докладчиком ООН по правам человека в России Марианной Кацаровой. Она убеждена, транснациональные репрессии – не единичные инциденты, а продолжающиеся и за пределами России использование той же структурированной, поддерживаемой государством системы репрессий, которая сложилась внутри страны.
9: Заочных приговоров с 2022 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства. И обо всем этом мы говорим с гостью сегодняшнего выпуска подкаста «Человек имеет право» Марианной Кацаровой, специальным докладчиком ООН по правам человека в России.
8: Что именно вы называете транснациональными репрессиями? И чем они отличаются, ну, от обычного преследования за рубежом ради интересов безопасности?
10: Нет существующей единой дефиниции в мире, что такое транснациональных репрессиях. Разные организации, в том числе и правительства разных стран, сделали свои дефиниции, свои определения. В ООНовской системе такая дефиниция предложил Верховный комиссар по правам человека, его офис. Так что мне пришлось сделать специфически для российского доклада свою дефиницию рабочую. Я определила транснациональные репрессии как любое действие или меру, нарушающее основные права и свободы человека, отдельных лиц, групп и сообществ изгнанников за пределами границ Российской Федерации и территорий, находящихся под ее фактическим контролем. Иными словами, это всякие меры и действия российских властей, даже когда это сделано через подставными лицами, а не напрямую представителями власти, против критиков российского правительства. С одной стороны, это россияне, которые уехали и находятся в изгнании. С другой стороны, в моей дефиниции я не ограничиваю национальность этих критиков властей российских. Это могут быть и представители других национальностей, как и было. В Берлине, например, в 2019 году, когда был убит один из критиков чеченских властей, и он был убит, доказал немецкий суд оперативником ФСБ, господина Красикова. Был убит чеченский оппозиционер Кангашвили. У него нет паспорта Российской Федерации, есть паспорт Грузии. Так что для меня транснациональные репрессии со стороны российских властей, они могут распространяться и не только на российских гражданинах.
8: Почему вы считаете, что эти

0: транснациональные репрессии не просто набор каких-то, ну, отдельных операций для устранения конкретных неугодных людей. Что вам дает приходить к выводу о том, что это системный инструмент российской политики?
1: На самом деле транснациональные репрессии – это не ряд отдельных инцидентов за рубежом. Это продолжающееся за пределами России использование той же структурированной системы репрессий, которая внутри страны, которую я документировала 23-го года с началом моего мандата. Каждый год я документирую эскалации внутренних репрессий. А транснациональные репрессии для меня – это просто продолжение тех же самых репрессий внутри страны, иными средствами, за границей Российской Федерации. Когда новый закон 4 августа, который и я, и международное сообщество назвало «закон о гражданскую смерть», когда этот закон принимался в Государственной Думе, председатель Думы, господин Володин, и это отвечает абсолютно на ваш вопрос, он сказал, что этих людей, на которых направлен этот новый закон, меры против них, он их назвал экстремистами и предателями Родины. И он сказал, что предатели Родины должны быть наказаны даже за границей. Потому что закон 4 августа вносит 14 разных ограничений. Это от замораживания активов до отказ от консульских услуг. А кроме этого, подмена паспорта или подмена истекающие водительские права, например. И так далее, и так далее. Регистрация детей и рождения и так далее. Все это входит в эти 14 ограничений, которые направлены на людей, которые на самом деле были осуждены заочно в России, или они получили тоже наказание по административному кодексу, а сейчас находятся за границей. С полномасштабным вторжением в Украину эти заочные осуждения против критиков властей Российской Федерации увеличились с 4 в 2022 году до 157 в 2025 году. Заочные осуждения продолжаются, это вообще система, и по этому новому закону все эти люди, осуждения, будут подвергнуты всех этих ограничениях по своей национальности Российской Федерации. И знаете, мне даже кажется, это российские власти взяли пример немножечко из белорусских властей, которые запретили консульские услуги для всех уехавших демократически настроенных белорусов. И получилось так, что огромное количество белорусов сидят абсолютно без паспортов своих собственных, потому что если они вернутся в Беларусь, это означает, что их арестуют. Страны Евросоюза и вообще по миру, где находятся эти люди, не знают, как решить эту проблему. И это будущее для антивоенных россиян, для критиков правительства, которые находятся за границей. Даже когда принимался этот закон в Государственной Думе, были предложения, давайте расширим этот закон против этих предателей Родины, чтобы там не было только тех, которые осудили, у которых есть приговоры административные или уголовные, а и те, которые находятся под следствием. Огромное количество статей и по фейке об армии, и по дискредитации армии. Все законодательство, которое было принято после полномасштабного вторжения против Украины. Конечно, эти законы, они работают именно на подавлению антивоенных мнений россиян. Диссидентские какие-то мнения, которые не соответствуют политике правительств. Приготовление этого доклада я обследовала, анализировала данных о почти 400 документально подтвержденных случаях транснациональных репрессий. Это действительно показывает и масштаб, и последовательность. Особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация и ее правительство превратились в один из самых активных субъектов транснациональных репрессий. Например, одна из самых жестких, тяжелых форм транснациональных репрессий – это является целенаправленное насилие и угрозой на жизнь. Убийство, покушение на убийство, нападение и попытки отравления. И Россия, например, занимает 3-е место по количеству прямых физических нападений в группе из 10 стран, на долю которых приходится более 70% зафиксированных за последние десятилетия таких инцидентов. Один из самых страшных методов – это объявление людей, а кроме этого и организациях, террористических и экстремистских. Росфинмониторинг имеет своя база данных, реестр экстремистов и террористов. И вот этот реестр, в котором попали большое количество россиян, которые находятся за границей, этот реестр содержит 21 541 физических лиц, например. Из них не менее 5063 подвергались или подвергаются преследованию по политическим мотивам. Эта информация, этот список террористов и экстремистов, он распространяется за границей через глобальных базу данных, которые используются, например, для соблюдения нормативных требований банков и финансовых институтов. Например, Лондонская биржа, владелец WorldCheck. Эта база данных, она автоматически берет от Росфинмониторинг, получает этот список террористов и экстремистов и распространяет, не проверяя, кто из этих людей находится по обвинениях, связанные с его правозащитной деятельностью или антивоенных высказываниях. Это означает, что банки потом или отказываются открывать счета россиянам, которые из этого списка, или закрывают их банковские счета. Без банковских счетов вы не можете уцелеть за границей вообще. Кроме этого, конечно, Интерпол. Там то же самое. В России есть национальное бюро Интерпол. В последних несколько лет с начала войны против Украины Россия вообще является одним из самых активных пользователей интерполовских красных объявлений. Это экстренное объявление по системе Интерпол, что кто-то ищется за совершенное преступление, они могут быть задержаны в любых странах, где работает Интерпол. И вот сам Интерпол, у него есть свои органы, которые проверяют их деятельность. И, например, в 2024 году примерно половину дел, связанных с Российской Федерацией, были признаны несоответствующими уставу организации Интерпол. То есть они объявили в розыск людей, которых преследуют по политическим мотивам, а не террористы или уголовники, или тех, которые надо преследовать по эту систему. Поэтому у меня есть и определенные рекомендации самому Интерполу, что нельзя автоматически смотреть на российские красные уведомления как что-то действительно связанное с правдой. Нужно проверять, нужно иметь систему для оценки, независимой оценки, что российское бюро Интерпол подает в миру. Российское правительство не использует только этих механизмов. Они на самом деле используют и двухсторонние механизмы, или механизмы правовой помощи, которые существуют между странами СНГ. Там есть для стран-члены СНГ розыск, который они разделяют между собой. И там нет никакой системы проверки, кто на самом деле находится именно из Российской Федерации, находится на этих списках для розыска в систему СНГ. Например, в Казахстане Россия запросила через СНГ и двусторонних соглашательствах с Казахстаном по правовой помощи, они запросили двое россиян, чтобы они были экстрадированы обратно в России. Это Емельянова, а второй – это Мансур Мавлаев. И особенно я хочу сказать про Мансура Мавлаева. Это бывшая жертва пыток в Чечне, оппозиционный чеченец, который уже 18 месяцев находится в тюрьме в Казахстане. Если его экстрадируют обратно в Россию, это означает, что его вернут в Чечни опять под угрозами пыток, и я не исключаю, что его там просто убьют в заключение. Его брат, его папа были тоже задержаны недавно в Чечне. Брата пытали, основания полагать, что было изнасилование как форма пыток. Нажим на родственников тоже частью транснациональных репрессий. Пытаясь как-нибудь повлиять на так называемых враги, предателей Родины, находят их родственников. Это особенно практикуется в Чечне, но не только. Например, там несколько лет назад задержали Зарема Мусаева, это мать братья Ангубаевых, большие критики господина Кадирова и его власти. Они находятся за границей. Ее задержали единственно из-за деятельности ее сыновей. После чего они задержали 37, по-моему, были родственники из этой семьи Янгулбаевых, чтобы они перестали заниматься оппозиционной деятельностью за границей. В чеченской стороне тоже, знаете, я квалифицирую впервые как транснациональные репрессии те случаи, а это тоже система, кстати. Многие женщины в Чечне, уже не говоря про людей ЛГБТ, особенно жертвы пыток, ЛГБТ, которые уже прошли через пыточные камеры чеченских силовиков, они пытаются уехать за границу.

0: а женщины пытаются уехать, потому что они жертвы или домашнего насилия, или их семьи хотят сдать насильственно замуж. И эти женщины и представители ЛГБТ, они оказываются за границу, но их семьи из Чечни чаще всего в сговоре, даже с участием некоторыми полицейскими или представителей властей, они, эти члены семьи, крадут насильственно этих женщин или представителей ЛГБТ и обратно насильственно возвращают в Чечню. Уже были случаи, в которых подозреваем, что они уже по возвращению в Чечне подверглись убийству чести, преступлению в имени чести. Тогда, когда доказано участие властей, и федеральных, и чеченских, я это квалифицирую как одна из форм транснациональных репрессий против чеченской диаспоры за границей.
1: Марьяна, вот вы перечислили уже довольно большое
0: Да.
1: количество разных видов вот этих транснациональных репрессий. И если посчитать, у вас в докладе их 10 разных способов, как российские власти могут давить на тех, кто уехал. Как вы объясняете вот это разнообразие различных методов, что вам казалось неочевидным, как такой способ репрессии, но он вот тоже оказался в списке?
0: Я даже не считала. Спасибо, что посчитали, что там 10 разных способов, а они наверняка и больше. Я просто успела зафиксировать вот те, которые я представила, и квалифицировать тоже как транснациональных репрессиях. Некоторые из них при определенных условиях, прямое доказательство участия властей или их подставленных лицах, то, что называется на английский прокси, которые действовали по заказу российских властей. Меня удивило, что не менее 9 отделений, департаментов разных, Федеральная служба безопасности, уже не говоря про министерства и других ведомствах российских, кроме этого внешняя, военная разведка и так далее, которые участвуют задействованы в разных из этих методов транснациональных репрессий. Я не упомянула дигитальные транснациональные репрессии, которые, конечно, сейчас набирают скорость. В прошлом году была огромная кампания и атака дигитальная на правозащитных организациях российских, которые находятся за границей. А кроме этого, существуют задокументированные случаи доксинга активистов силами действующего сотрудника Федеральной службы безопасности, подкрепляющиеся заявлениями одного из депутатов Государственной Думы. Российская Федерация тоже занимается экспортом в другие страны технологий наблюдения и цензуры, включая системы глубокой проверки пакетов данных, распознавания лиц, а также технологии подавления и подмены сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, тем самым способствуя нормализации авторитарных практик и в других странах, не только по отношению критиков российских властей. Вы меня спрашивали про методы транснациональных репрессий, которые меня удивили. Я вообще удивлена вообще существование транснациональных репрессий, потому что одно дело, когда, я помню, в советских времен как-то враги, я говорю это в кавычках, советской власти меняли или отправляли за границей, или как-нибудь они оказывались за границей. Поэтому меня удивляет страсть, с которым российские власти стремятся не просто оставить этих диссидентов или врагов их позиции, а быть за границей и все. Наоборот, здесь система, в котором эти враги, эти предатели Родины должны быть наказаны. Должны быть наказаны со всех сторон. Вот что завораживает. Конечно, один метод, который я не упомянула все еще, это называется аббревиатура SLAP. Это стратегические судебные процессы, которые направлены на подавление участия общественности. Этот SLAP используется против журналистов, чтобы заглушить обычно критичные публикации, статьи, которые появляются. И тогда, когда доказано участие российских властей, я это квалифицирую впервые в моем докладе как транснациональные репрессии. Например, журналистка Кэтрин Белтон, которая еще до полномасштабного вторжения в Украину, она опубликовала книгу, которая называется «Люди Путина». И эта книга и издательство этой книги были подвержены 5 разных судебных процессов, включая «Роснефть», государственная компания России. Эти судебные процессы велись в Великобритании. Это длится долго, это занимает огромные ресурсы тем самым журналистам. А некоторые из них, действительно, это идет на устрашение. Они подумают 2 раза, будут ли еще пытаться писать какая-то расследовательская журналистика против господина.

0: Путина, его круг или члены правительства России.
1: Вы сказали, что вас удивляет сам факт существования в 21 веке вот таких транснациональных репрессий со стороны России. И все-таки, может быть, у вас есть версия, а для чего это нужно?

0: История вообще Российской Федерации была бы другой, если не было это убийство, если оно тогда не случилось против Троцкого. С этих времен прошло много времени. Казалось бы, в 21 веке на фоне продолжающейся войны против Украины, зачем тратить ресурсов 9 департаментов внутри Федеральной службы безопасности, уже внешней разведки и разных министерств, чтобы догонять в каждый угол мира эти так называемые предатели Родины? Наблюдается, мне кажется, какая-то, с одной стороны, эмоциональная реакция властей. Они враги. Когда кого-то объявляешь врагом, тогда ты должен с ним разобраться до конца. В прошлом, когда были так известные случаи убийства Литвиненко или попытка убийства Скрипалей в Англии, все-таки эти люди в прошлом были коллеги, да? Они были офицеры Федеральной службы безопасности, КГБ до этого. Вот они заговорили, они начали говорить правду о происходящем в ФСБ или по поводу шпионажа или заказных убийств политических и так далее. Поэтому их надо было предпринять что-то, чтобы они замолчали. А здесь это широкомасштабная такая кампания. Это относится даже к какими-то отказники от участия в войне по соображениям совести или дезертиры уже, как их обвиняют, что они дезертиры. Это 172 организации гражданского общества коренных народов и нацменьшинствах, которых год тому назад Верховный суд объявил так называемые несуществующие сепаратистские движение в России, а потом вдогонку 172 организации были включены в список террористов и экстремистов. Как продолжение этого всего, в декабре прошлого года прошли обыски, прошли задержания коренных активистов, по меньшей мере 17 из них и в Сибири, и в разных регионах Российской Федерации. Результат всего этого было задержание и обвинение, связано с участием в террористической организации Дарья Эгерева и Наталья Леонгард. Дарья Эгерева – представительница коренного народа, маленького, который жил и живет рядом с Томске, Томской области. Но она была активным лидером и участником, правозащитником форума за права коренных народов, международных форумов, которые проводит ООН, Организация Объединенных Наций. Я там ее встречала. Из-за того, что и она, и Наталья Леонгард были частью мирной сети коренных активистов, которая называлась «Абориген Форум», и эта организация должна была закрыться, потому что она была объявлена в этот список террористов и экстремистов. Они сейчас ожидают суд и могут получить до 20 лет тюрьмы за участие в террористической экстремистской организации «Абориген Форум». Транснациональная репрессия. Они распространяются на огромное количество людей. С одной стороны, возможно, это месть, это враги, это предатели, их нужно наказать до конца. С другой стороны, это страх, потому что все-таки даже все эти меры репрессий внутри России, которые были предприняты, уничтожение гражданского общества, как им кажется, во всяком случае, оно живо, и слава богу, и вне России продолжает действовать и работать. С другой стороны, они бы хотели уничтожить независимые СМИ, которые внутри России не вещают, и оставит российских людей, российский народ только с передачи Первого канала российского телевидения, откуда, конечно, идет официальная пропаганда правительства по всем вопросам, включая войну. Мне кажется, они боятся, что за границей российские правозащитники, журналисты, они же продолжают работать, они же пытаются обособить свои организации, свои платформы и продолжают вещать. То есть это в огромных кавычках, да, с точки зрения российского правительства. То есть зараза, да, которая идет. То есть это вирус свободы, вирус инакомыслия, вирус антивоенщины, который они не могут позволить, чтобы она проникла обратно в Россию. И этот народ, который сейчас должен быть готов дать еще один сын, муж или родственник на продолжающийся уже что, четвертый, пятый год начнется война против Украины, они должны тихо и мирно продолжать давать эти ресурсы на войны. Мне кажется, российское правительство боится, что в России начнется уже массовое как-то понимание, что нужно прекратить эту войну, что в России уже становится одна огромная тюрьма и несвобода для россиян. Поэтому те, которые вне России, они должны замолкнуть, они должны перестать заражать этими идеями россиян.
1: Ульяна, исключение, а к каким выводам вы приходите, какие

0: рекомендации вы бы дали властям тех стран, в которых оказались люди из России, которые сейчас подвергаются вот этим транснациональным репрессиям?
1: В первую очередь нужно соблюдать принцип невысылки людей. Нужно абсолютно точно определить, кто такие жертвы транснациональных репрессий, особенно из России, и относиться к ним как к жертвам, а не как людей, которые подозревают. Я помню, на своей пресс-конференции журналист меня спросил, американский, какой у вас топ-лайн? Если в одно предложение, что вы можете сказать про транснациональных репрессий из России, я сказал, знаете, в одно предложение это то, что российское правительство сейчас не ведет войну просто против Украины, а ведет войну против критиков своих везде по миру. По сути, против всех государств, где находятся эти критики, эти предатели Родины. По сути, нарушая суверенитет этих стран, это тоже объявление войны против остальных государств. А что эти государства могут сделать? Меня действительно долго завораживает сначала полномасштабное вторжение, как многие из этих стран, и даже Евросоюз как в целом, они время от времени вводят такие очень драконовские меры и ограничительные по предоставлению визок для россиян. Например, последнее, то, что было в прошлом году, ограничения для россиян запрещены многократной визой в Евросоюз. В несколько стран, даже Евросоюза, есть абсолютное ограничение на посещение родственников. Очень важно, как поведут себя остальные принимающие страны. Они не должны третировать все россияне как потенциальные шпионы, потенциальные оперативники, да? А наоборот, нужно рассматривать каждый случай и определять людей, которые или потенциальные жертвы транснациональных репрессий, которые находятся в эти реестры, да, терроризм, экстремизм, или как вообще жертвы уже состоявшиеся атаки, инциденты транснациональных репрессий с российской стороны. Нужно выработать, и некоторые страны уже начали этого делать, выработать действительно национальные стратегии. Помощь этим жертвам очень важно расследовать в первую очередь и быстро, и рано все заявления людей в жертвах транснациональных репрессий, таких покушениях, можно сказать. Наталья Арно, правозащитница и президент Фонда Свободной России, который находится в Вашингтоне, она докладывала, что у нее была попытка в Праге и потом в Германии отравления. А власти Соединенных Штатов, которые расследовали покушение на Наталью Арно, ей сказали, мы не можем вам предоставить результаты нашего расследования, потому что это вопрос наших национальных интересов, которые мы должны защищать. Неофициально военная больница в Вашингтоне ей сообщила, что ее пытались травить нового типа новичка, который аэрозольный, который брызгается на подушки и на спальное белье и так далее. Жертвы должны знать, что с ними случилось. Это вопрос их здоровья, их защиты в будущем. Они должны иметь доступ к специализированным лабораториям, когда мы говорим уже о отравлениях, да, токсикологичных. Должны получить открыто результаты этих всех обследований. Потому что один раз ты стал жертвой, но это может повториться или с тобой, или с другими людьми в будущем. Они имеют право для их здоровья знать, что с ними точно случилось. А кроме этого, Интерпол и все эти государства, которые члены Интерпола, они должны абсолютно обязательно и на местном уровне, и по линии Интерпола проверять все запросы Российской Федерации на задержание по линии красных уведомлений Интерпол. По каким мотивам этим людям вы объявляете в розыск? Очень важна система, которую эти принимающие страны сделают. Я почему обращаюсь к всем странам ООН? Я знаю, что это все еще мечта. Но я глубоко убеждена, что будет новая международная конвенция ООНовская по транснациональным репрессиям. Я очень надеюсь, что мой доклад дал тоже вклад в этом процессе. Нужно выработать механизмы международной защиты жертв и не считать их потенциальными исполнителями транснациональных репрессий, а действительно определить их как жертвы и помочь им, оградить их, защитить их.
2: Марианна Кацарова, специальный докладчик ООН по правам человека в России, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
3: и я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых,

0: в тюрмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
1: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной «Мунка» и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
0: Да, я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой мемориала.
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
0: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
1: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба и это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится, зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
1: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
0: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
1: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, последнему воздуху в

0: Москве, это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал начала 22 года, когда началась война. Ну, вот фильм «Локтев» самый известный ли это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21 года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документы. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джули, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя.

0: тебя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
1: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Pussy Riot». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Pussy Riot», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Pussy Riot». Я ничего не путаю?
0: Мы снимали изначально все акции «Pussy Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
1: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
0: Но никаких акций нету.
1: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Pussy Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что Но у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
2: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
1: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ, которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
1: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сера, в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто 1 секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
0: Да, тюрьмы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, но не так, не как
2: сидел. Это еще вегетарианские времена.
0: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с «Пусть Райт», когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
1: Кого сложнее снимать, Пусси Райот или Мемориал? Ну, в смысле панков или как бы структуру?

0: правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
0: Туда не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
0: Чего язык кино не любит.
1: Да.
2: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
0: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль, Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая того, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть и эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
2: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
0: Нет.
1: Я думаю, что да, но
0: мне кажется, что
1: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
0: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: и в России все будет плохо.
1: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
2: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой
12: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит радиостанция «Свобода».
15: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».

0: Свобода.
1: Радио Свобода.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Добрый день, говорит Радио Свобода.
7: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
10: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов.
11: У меня какой-то более скептический взгляд на этот счет. И вообще вот замечательно выслушивать такие слова высокие, как вот от первого нашего корреспондента, что красота, совесть, добро. Но, понимаете, вот просто надо как отдавать себе отчет в той данности мира, в котором мы находимся. И вот эти все категории, они, мне сейчас кажется, превратились вот в такие благие пожелания, и они очень хорошие, они вызывают симпатию, как бы хорошо это было, но они не подкреплены никак субстанциональной, если так можно сказать. То есть совесть, она просто хороша, кто ее может себе позволить. Понимаете, вот в том мире каком-то постмодернистском, если можно так сказать, да, где вот вся система действует по системе там input-output, в принципе, ей как бы нет места. Вот надо честно посмотреть этому в глаза. То есть мы можем по своей доброй, как сказать, по своему доброму проявлению или по гедонизму или по какому-то еще проявить это. И даже может ждать этого. Но мы не можем превратить это в какой-то категорический императив. Мне кажется, вот само, как сказать, вот расположение мира, вот обратите внимание, значит, вот права человека. Вот вообще-то неприятно, когда человек начинает, каждый какой-то человек, качать свои права. Но когда человечество все начинает качать права, это уже становится как-то крайне неприятно. И забывать о том, что у человека есть обязанности, да, вот там в виде заповедей Божьих, не будем говорить тоже такие вот высокие слова, но вместе с тем, что у человека есть не только права и обязанности, там, по отношению к космосу, там, по отношению к животным, там, к природе, там, к озону и так далее, или там, я же не говорю, к Богу, да. Но здесь, значит, получается то, что о совести мы не особенно можем говорить. И, понимаете, вот мы живем в таком мире, где мы не можем требовать от человека совестливого, как сказать, проявления. Мы можем ожидать и как-то надеяться на это, и в себе надеяться. И просто тоже тут характерный такой вот момент, если вот о совести и каких-то вот обязанностях. Вот, мне кажется, произошло какое-то очень знаменательное событие в прошлом году, на которое мало кто обратил внимание, что парламент Евросоюза или Евросовета, он отклонил вот такие какие-то настойчивые просьбы Ватикана и римского папы, чтобы как-то в это самое в законодательство было внесено какое-то, ну, упоминание, что все-таки в европейской цивилизации какое-то участие там христианской церкви, христианство принимало. И вот, понимаете, вот на фоне этих вещей вот прекраснодушные заявления о совести, мне кажется, ну, прекраснодушными, наивными и несостоятельными.
10: Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов. Эфир 15 января 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях режиссер Юра Петрович Любимов. Здравствуйте, Юрий Петрович.
1: Добрый вечер.
0: Журналист Валерий Панюшкин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И композитор Владимир Мартынов. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: В сегодняшней передаче мы поговорим о том, что такое совесть. Есть ли у вас совесть? Вот название нашей передачи. Что у нас пришло нам на наш сайт? На наш сайт пришли разные рассуждения по поводу того, есть ли у нас совесть или нет у нас совесть. Даже пришли некоторые покаянные размышления. Вот Станислав пишет о том, что...

0: середины 90-х годов у него не хватало денег на билеты на футбольные матчи, и бывало, пишет Станислав, он таскал купюры из родительских кошельков. Но вот у него пробудилась совесть, и ближе к концу 90-х годов она заставила его признаться, что я таскал деньги у родителей на футбольные билеты, и представьте себе, пишет Станислав, они меня за это простили. Вот удивительно хорошие такие добрые родители простили, что человек таскал деньги у них из кошельков. Ну, есть у нас и политические такие заявления. Из Вильнюса нам Алина пишет: совесть — это то, чего нет у российского президента. Александра из Москвы рассуждает о том, что все эти нравственные категории, я имею в виду совесть, очень часто отравляют нам жизнь. Тут довольно серьезное рассуждение. Она пишет о том, что пишет про Юрия Петровича Любимова, что она восхищается вами. Так что вот у вас сразу поклонница на радио появилась.
1: Спасибо. Возрастом.
0: Да.
1: Чтобы дожить самой.
0: Да, восхищается. Вот. И пишет, единственное, на что способен человек, пишет Александр из Москвы, так потеснить немножко своей души несправедливость и недоброжелательность. Так, скромное такое, я бы сказал, такое западноевропейское пожелание Александра из Москвы. Если нам удастся одержать даже эти маленькие победы, то мир станет более нравственным. Нельзя не согласиться. В то же время, я вот, готовясь к нашей передаче, посмотрел словарь Далее, у него всегда кладезь каких-то очень точных определений. Совесть, пишет Даль, это тайник души, который помогает, или где мы можем понять, разобраться в добре и зле. Иногда кажется, что совесть уходит из нашей жизни. Иногда кажется, что в словарях надо уже ставить совесть с пометкой «устарелое». Понятие, устаревшее слово. Но, тем не менее, мне кажется, и об этом мне бы и хотелось сегодня поговорить, что все-таки совесть прорывается и в нашей жизни, в сегодняшней жизни. И хотя мы этим словом гораздо реже пользуемся, чем раньше, тем не менее, совесть существует. Юрий Петрович, как вы думаете, есть ли она у нас сегодня, эта совесть?
1: Ну, просто это стал дорогой товар. Безусловно, есть. Человек же, видите, даже все ваши отзывы на звонки, и звонки сами, они говорят, вдруг прорывается. Ну, вот. Там насчет воровал, там да. Футбол. Ну, раскаяние. И вот видите, да, вдруг и принц Гарри, англичане как-то простили, что, ну, молодой человек осознает, перестанет носить эту форму. Видите, значит, есть.
0: Значит, есть и
1: где-то.
0: И где-то, и здесь, и даже да. У принца Гарри, наверное, будет совесть.
1: Безусловно.
0: И он перестанет носить эсэсовскую свою.
1: Да, это безусловно. Форму. Он грузил эти коробки для помощи.
0: Вот вы, Юрий Петрович, не только известный, не только талантливый, но действительно наше национальное достояние и в вашем театре. Да.
1: Не спорьте со мной. Страшно.
0: Не спорьте со мной. И в вашем театре вы в советские времена действительно совершали подвиги, я бы сказал, вот связанные с совестью. То есть вы стремились показать то и рассказать о том, что, в общем, было невозможно. Как это у вас получалось?
1: Вы знаете, нет, я не старался. Я просто старался найти форму другую, чем нам предписано было. И я переменил профессию в 45 лет, а это довольно сложно. В 45 лет я был артистом, все. И вдруг бросил это. Но, видимо, я все-таки как-то серьезно подошел, что я не последовал совету моих коллег, актеров, что да играй себе и ставь изредка там, тут окрепнешь, тогда бросай. А я сразу ринулся в этом, видимо. И я думаю, выиграл. А дальше я старался действительно выбиться из той колеи, в которую нас загнали. То есть придумать свое новое выражение.

0: форм театральных какой-то. Ну, как марку придумать, как для газеты название. Ну, то есть, это только это. Ну, и в репертуаре, конечно. Тогда был неизвестен Брехт. Мало популярен у нас. Ну, и мне показалось это интересной драматургией. И я искал, как это выразить. Я не видел Берлинского ансамбля.
1: И поставили, например, «Дом на набережной», такой абсолютно революционный взрывной спектакль.
0: Ну, потому что я каждый день ездил на работу на Таганку мимо «Дома на набережной». И потом я познакомился с Юрием Летинчем Трифоновым. И я считаю, он был одним из лучших прозаиков того времени. И я видел, как он набирает, ну, вульгарно выражаясь, обороты. И жалко, что он так рано ушел из жизни. Он был человек молчаливый, взглядом тяжелым, как у Николая Первого или у Лермонтова, и очень молчаливый, но писал все лучше и лучше. И, видимо, у него была какая-то совесть, потому что он считал первый свой роман, за который
1: студенты,
0: получил,
1: да,
0: студенты, очень слабым. Вот в этом, наверное, и есть совесть, что написал, ну, чтобы пропустили, чтобы заговорили, что он в таком прогрессивном журнале, как «Новый мир» и так далее. И мы с ним очень как-то хорошо прижились.
1: Я тоже дружил, могу сказать, с Юрием Валентиновичем последние годы его жизни. Вообще, да, страшно сказать, что он умер в 55 лет, совсем молодым человеком.
0: Да, это жаль.
1: Но меня, знаете, что в нем поражало? Он был большим фанатиком спорта, как вы знаете.
0: Да.
1: И очень любил футбольные и хоккейные матчи, и совершенно не мог болеть за советские сборные. Его как бы нелюбовь к системе была такова, что когда играла сборная СССР со Швецией, он болел за Швецию. То есть почти как у Петрушевской «я болею за Швецию». А я тоже замечал за собой такую особенность, но когда вот в 91-м году что-то серьезно изменилось, захотелось болеть за нашу команду. У нас звонок от Леонида Владимировича из Москвы. Леонид Владимирович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Да, спасибо. Вопрос совести – это весьма важный для человеческого достоинства вопрос. А может ли быть совесть частичной? Часто такой вопрос мы слышим. То, что совесть никак не может быть товаром, если то, что считается продажей совести, это на самом деле продажа человеческого достоинства. А совесть не продается. Совесть из той же категории, что свобода, что красота. И эти константы человеческого бытия осуществляются или не осуществляются в социуме. Это зависит от того, как люди договорились участвовать в совместной, то есть социальной жизни. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вокруг вот этого обстоятельства частично, не частично, достоинство или недостоинство, вот вокруг чего хотелось бы услышать разговор.
1: Об этом мы и поговорим.
2: Но не как о товаре, Господи.
1: Понятно, сказать. Понятно. Леонид Владимирович, скажите, пожалуйста, а у вас у самого есть совесть, как вы думаете?
2: Совесть, да, это то, что есть в каждом человеке. Это то, что больше, чем физическое существование человека. И если человек в сознании, а не в психорефлекторном существовании, он эту совесть ощущает. Но что это такое, не знает никто. Оно или есть, или нет.

0: В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Продолжим после объявления.
1: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 кГц. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 кГц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 МГц. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны. Частота 909 кГц. Лови свободу.
0: У нас в гостях журналист Валерий Панюшкин, и вот мы ему и зададим вопрос. Знает ли он, кто такое совесть?
2: Ой, нет, я думаю, что нет.
0: То есть, значит, у вас и совести нет, если не знаете?
2: Ну, вот тут-то вот как раз вот... Ну, понимаете, как бы есть многие, как бы, значит, вещи, которые, типа, так сказать, у меня, ну, так сказать, вот, понимаете, как бы есть, да, а я понятия не, так сказать, имею, что это такое, да, там, ну, условно говоря, там, поджелудочная железа, это что? Я знаю, что вот она, так сказать, у меня как-то есть, и как-то там очень важно работает. А что она делает? Это для меня такая вот огромная тайна. Ну вот, ну, приблизительно такая же вещь, типа того, что, понимаете ли, как бы совестью, да. Единственное, что, ну, если идет речь о какой-то вот общественной, как бы, жизни, да, или о, как бы, значится, работе, которая, собственно, ну, так сказать, у меня, поскольку я работаю репортером, является, собственно, работой, некоторая вот общественная, как бы, жизнь, это одно и то же, да, то есть какое-то ощущение, которое я склонен, про которое я склонен думать, что это, собственно, и есть, как бы, совесть, да. Это такое вот ощущение, получаю ли я удовольствие от того, что я, как бы, делаю, да, вот, ну, вот, происходят какие-то события, я про эти события там сообщаю, да, там, будь то, не знаю, там, что, революция в Киеве или там какая-нибудь акция ВИЧ-инфицированных молодых людей или что-то такое, да. Так вот, если я получаю от этого удовольствие, от самого процесса рассказывания, да, значит, ну, я думаю, да, совесть как-то там не ущемлена. Да, я не заставляю себя говорить то, что мне не хотелось бы говорить. Да, я говорю то, что считаю правильным, не обязательно это...
0: То есть вы исходите здесь из некоторого удовольствия, да?
2: Да, ощущения... из какого-то, я бы сказал, гедонизма, да.
0: Нравственного гедонизма. Отлично. Значит, у нас есть на проводе еще Борис из Петербурга. Здравствуйте, Борис. Мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Да. Хочу поприветствовать всех находящихся в студии.
0: Спасибо.
3: У меня такой вопрос. Вот мне кажется, что совесть как-то связана с системой ценностей человека. Вот как будто бы совесть — это тот набор из системы ценностей человека, который является общим для большинства членов общества. Вот у меня такая мысль появилась.
0: Неплохая мысль.
3: Думаете по этому поводу?
0: Хорошо, а мы сейчас спросим еще нашего третьего, еще не опрошенного гостя, Владимира Мартынова, композитора Владимира Мартынова. Володь.
4: Да. Ну, вы знаете, у меня какой-то более скептический взгляд на этот счет. И вообще вот замечательно выслушивать такие слова высокие, как вот от первого нашего корреспондента, что красота, совесть, добро. Но, понимаете, вот просто надо как отдавать себе отчет в той данности мира, в котором мы находимся. И вот эти все категории, они, мне сейчас кажется, превратились вот в такие благие пожелания, и они очень хорошие, они вызывают симпатию, как бы хорошо это было, но они не подкреплены никак субстанционально, если так можно сказать. То есть совесть, она просто хороша, кто ее может себе позволить. Понимаете, вот в том мире каком-то постмодернистском, если можно так сказать, да, где вот вся система действует по системе там input-output, в принципе, ей как бы нет места. И вот надо честно посмотреть этому в глаза. То есть мы можем по своей доброй, как сказать, по своему доброму проявлению или по гедонизму, или по какому-то еще проявить это. И даже

может ждать этого, но мы не можем превратить это в какой-то категорический императив. Мне кажется, вот само, как сказать, вот распоряжение мира, вот обратите внимание, значит, вот права человека, вот вообще-то неприятно, когда человек начинает

0: ждать и как-то надеяться на это, и в себе надеяться. И просто тоже тут характерный такой вот момент, если вот о совести и каких-то вот обязанностях. Вот мне кажется, произошло какое-то очень знаменательное событие в прошлом году, на которое мало кто обратил внимание, что парламент Евросоюза или Евросовета, он отклонил вот такие какие-то настойчивые просьбы Ватикана и римского папы, чтобы как-то в это самое в законодательство было внесено какое-то, ну, упоминание, что все-таки в европейской цивилизации какое-то участие там христианская церковь, христианцы принимают. И вот, понимаете, вот на фоне этих вещей вот прекраснодушные заявления о совести, мне кажется, ну, прекраснодушными, наивными и несостоятельными.
1: Интересно, что в европейских языках довольно сложно вообще обстоит дело с самим понятием совести. Например, во французском языке, когда переводишь русское слово «совести», то трудно подобрать понятие. Можно, конечно, сказать, это «mise de conscience», но это все равно, скорее всего, к сознанию движется. То же самое и в английском. Поэтому совесть очень русское явление, а Свистливый всегда считала себя и стремилась к этому русская литература, вообще русская культура. Но, с другой стороны, мне кажется, Володь, вы совершенно правы, потому что за этими большими словами иногда скрывалась большая фальшь. Я не говорю про наших великих писателей, но вообще вот в этой духовной культуре часто происходила помета понятий, в результате чего, мне кажется, мы и были наказаны какими-то страшными событиями 17-го года и так далее.
0: Тут абсолютно согласен.
1: Здесь нельзя тоже перетянуть вот эту духовку, так сказать. О, у нас вот есть совесть, у нас есть понятие совесть, у нас есть слово совесть, у нас вообще народ совестливый, все с этим хорошо, и вдруг вот через это в конце концов пролезает идея, что партия — это честь и совесть нашей эпохи.
0: Вы знаете, это, мне кажется, вот эти вот разговоры, что вот наш народ совестливый, это очень какие-то достаточно, ну, странные заявления, потому что если мы прочитаем отзывы иностранцев там 15-го, 16-го, 17-го века, мы увидим, что вот московитов и русских считают людьми крайне бессовестными. Это не только там маркиз де Кюстин, это писали масса людей, вот иностранцев, посетивших 15-го, 16-го века.
1: И вот наш Станислав, который говорит о том, что он таскал купюры из родительского кошельков, он, в общем-то, надо сказать, не одинок, потому что в России достаточно так равнодушно относились к воровству, да, и они считали это большим грехом.
0: Как-то это да, руки, в общем, как бы не рубили, как бы в мусульманских странах.
2: Какая семья? Ну, руки рубить у нас бы все безрукими были. Это не надо, конечно.
1: А вот у нас...
2: Работать надо, у нас работать...
1: Женский голос возник из Москвы. Ира, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Расскажите, как
3: из Москвы.
1: Как у вас со совестью?
3: Ну, я считаю, что совесть есть, но мера у совести у всех разная. Я же не могу сама себя похвалить очень.
2: Ой, как хорошо.
3: Понимаете, я стараюсь быть совестливой, но... То есть, нет, не стараюсь, но насколько это возможно, я ее имею, но я не могу вам сказать, да, я человек такой большой совести.
1: Ирина, а в нашем мире вообще трудно быть совестливым человеком?
3: Я считаю, что не трудно. Нужно им быть все равно, при любых обстоятельствах. Вот я, во-первых, сейчас немножко вам скажу. Вот странно, что в словаре Владимира Даля, второе издание у меня, да, я не слышала слова «совесть».
1: А
3: неужели
1: вы знаете,
3: это не такое старое слово? Вот вы говорите...
1: Я вам подскажу, как искать. Совесть надо искать после «в» идет не буква «е», а идет буква «ять». То есть,
3: это я не учла.
1: И вы это бы откроете, и сразу вам все станет ясно.
3: Я договорю. Ну, совесть, вот у Ожегова, например, это чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми. Но вот из известных современников, я считаю, одним из самых совестливых людей это Александр Солженицын, конечно, который никогда и ни по какому случаю не пойдет на сделку с совестью. Он даже не принял орден из рук президента Ельцина. Низко кланяюсь ему. А к людям высокой нравственности отношу также вот Владимира Спивакова, Бориса Покровского, Ростроповича, которые занимаются благотворительностью. Вот люди очень большой совести. Большинство из наших деятелей культуры, даже знаменитых, но таких, как Галина Волчек, Захаров, они демонстрируют всегда лакейское отношение к власти, увы. Вот. Но и я бы еще хотела сказать, что большой знаток русской души – это великий поэт Некрасов, который сказал о русском человеке, терпением изумляющий народ. Вот я бы хотела, чтобы иногда к нему апеллировали, потому что человек прекрасно знал русскую душу.

0: Ну, иногда слишком очень много терпим. Кстати, мы должны уже скоро уходить на сводку новостей, и я вам скажу о том, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Есть ли у нас совесть, есть ли у вас совесть? Мы продолжим после краткой сводки новостей.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов.
3: Это же жест отчаяния. Если я смертельно болен, я, конечно, могу что-то сказать. Безусловно, у меня есть потребность хоть выразить это как-то. Вот я ухожу из жизни. Мне не надо. Я, конечно, выражу. Зачем? Ведь от того, что я очень старый, мне просто стыдновато как-то кривить душой. Мы вот с Владимиром Ивановичем хотели сделать передачу «Сколько весит душа?»
0: 21 грамм, говорят.
3: Да, нет, она весит, по-моему, 300 с чем-то грамм. Да. Потому что это ребенку измеряли, и взрослому.
0: Зависит от души.
3: Оказалось, нет, она одинакового веса, вот что удивительно. И мы на этом, так сказать, взяли от этого название. Но не получилось у
0: нас. Юрий Петрович, я хочу немножко с вами поспорить. Посмотрите, да. мы же с вами довольно долго жили в Советском Союзе.
3: Да.
0: Я тоже вами восторгался, я бывал на всех ваших премьерах, очень действительно вас люблю и ценю. Хочу сказать, хочу поспорить. Смотрите, ведь в советские времена пенсионерам тоже очень плохо жилось, тяжело, и в то же время они боялись выступить. И мне кажется, что...
3: Когда у вас ГУЛАГ за плечами,
0: конечно.
3: И всем известно, и в каждой третьей квартире брали, безусловно, можно вселить
0: так
3: страх.
0: Здесь,
3: а у меня вот надежда, что сейчас у этих господ, о которых вы говорили, нет силёнок для ГУЛАГа. А вдруг я ошибаюсь?
4: Значит, поедем.
0: Для малого ГУЛАГа
3: это
0: уже... Юрий Петрович, для малого
3: Зачем?
0: ГУЛАГа уже есть силёнки.
3: Малые не подействуют в такое.
0: Вот как-то тут размышлял.
3: Тут они могут сидеть и вычитывать на всех счетах.
0: А показательные процессы?
3: Сколько взять?
0: А показательные процессы? И забывать.
3: Но это их надо много. Помните, сколько делал Сталин показательных процессов, чтобы стать окончательно диктатором?
0: Да.
3: Очень много. Но он хитрый же был. Он тоже шарашки, чтобы использовать рабочую силу до конца. А потом можно и списать. Он с умом, он хитрец был. Иезуит, первостатейная скотина. Сейчас же все мы хотим соединить несоединимое. Это не бывает.
2: Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов. Эфир 15 января 2005 года.

На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Кто только что к нам подсоединился, тому горячий постновогодний привет. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Есть ли у нас совесть, есть ли совесть у вас. Интересно, что звонков у нас много, а вот на пейджер сообщений приходит немного.

0: Бога, что-то люди притихли, видимо, никак не могут разобраться, есть у них совесть или нет. Вот Владимир на пейджер нам пишет: прошу прокомментировать, для кого совесть непозволительная роскошь, а для кого объект выгодной сделки, от бомжа до президента. Кстати, это очень точное наблюдение, действительно, можно, об этом говорил Владимир Мартынов, можно и спекулировать понятием совести. А с другой стороны, она вот действительно как поджелудочная железа живет в человеке и живет. У нас на проводе Александр из Петербурга. Да, Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Виктор.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые гости. Вот у вас в студии Юрий Петрович Любимов, да. Человек эпоха. Вот как раз, так сказать, извините, Юрий Петрович, за, так сказать, такое сравнение, это эталон для, как бы, понятия совести. Потому что это человек эпоха, человек, для которого критика, мнение других уже не важны. Он... скажем так, самое не поругаем. Извините, это может быть Богу применимо, но в светской жизни позволю себе такое. Он не поругаем. То есть для него единственный путеводный маяк — это его совесть. С кем потекли его борения? С самим собой, самим собой. Пастернаковская. Вот это про Юрия Петровича. Извините за дифирамбы, но, скажем так, ничего добавить не могу. Вот хотел бы Владимиру Мартынову для начала возразить. Если он говорит, что русские были столь бессовестны, и вы, Виктор, упомянули, что понятие совесть неадекватно переводится как совесть. С благой вестью, с божественным эталоном, с вертикалью. Вот как они могли быть поругаемы, называемы бессовестно, если адекватного перевода нет? Это во-первых. Вот. Алло.
0: Да-да-да,
1: мы слышим. А второй вопрос у меня вот какой. То, что я наблюдаю сейчас, скажем, в актерском мире, в мире так называемого шоу-бизнеса, это нечто запредельное. То есть я вот хочу с помощью, может быть, Юрия Петровича разобраться, есть ли эта установка американской победности пиара, скажем, поскольку любой актер, сейчас снимаясь во всяком дерьме, говорит: великолепный фильм, гениальный актер, гениальный сценарий, гениальная режиссура. На этом проекте мы заработали. Проект очень выгодный, бизнес окупаемый, так сказать, и это сплошь и рядом. Никто не скажет, подобно Казакову: я снялся в дерьме, и мне стыдно за это, я не сплю ночами, я снялся в двух постановках «Хождение по мукам», и оба оказалось...
0: Саша, имейте совесть, вы очень много уже говорите. Спасибо вам большое, спасибо. Давайте спросим все-таки Юрия Петровича. Можно ли актеру жаловаться на то, или честно говорить: да, я снялся в плохом фильме?
2: Да можно. Да он должен понимать и до фильма. Ибо он прочел же, что где он будет сниматься. Это раз. Второе, Миша... Во-первых, могу с ним пообщаться хотя бы через вашу передачу. Михаил, да зачем ты? Ты взял бы, да не снимался. Вот и все. Мне когда-то Шукшин сказал, там он, хотели мы вместе что-то там сотворить, нечто из, по его рассказам. И он говорит: ну, сейчас вот я у Бондарчука снимусь, про войну что-то. Говорит: так неохотно, он там и умер, бедный. Я говорю: а зачем, если неохотно? Он мне отвечает: ну, он мне пообещал тогда
0: поддержку.
2: Поддержку, что я Стеньке Разина. Мне так охота вот про Стеньку Разина. А я и про Стеньку не понимаю. Что про нее? Ну, бандит. Использовал женщину, да в реку выкинул. Это же некрасиво. Вот тут какие-то такие странные вещи. Ну, если ты не... Ну, Михаила же не костлявая рука голода не толкала.
0: Не душила.
2: Не душила. Он как с трубкой, вальяжный господин. Мог и не сняться в дерьме, Михаил, ведь верно?
0: Юрий Петрович, у нас очень такое серьезное сообщение от Юрия Владимировича. Он пишет: уважаемые господа, участники передачи, о какой совести можно говорить сейчас? Правительство убивает миллионы старых пенсионеров и больных, на костях которых построено это государство. Государство высосало из нас все, а теперь умерщвляет всех. Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, во-первых, спасибо за такое пронзительное и проникновенное сообщение. Я очень горжусь нашими пенсионерами. Я считаю, то, что они вышли на улицы и заявили свой протест, говорит о том, что вот как раз совесть, понятие совести, понятие добра и зла в них существует. Это дело же не в том, что их обокрали. Дело в том, что они нашли в себе мужество, старые, достойные люди, не испугаться милиции, не испугаться властей, выйти на улицы и заявить свой протест. Вот это значит, что все-таки в нашем обществе что-то происходит. И очень стыдно, что наши молодые люди не нашли в себе сил выстроить это гражданское общество. И мы учимся у вас. За это вам большое спасибо, дорогие наши пенсионеры. И отстаивайте свои

0: интересы, свои права таким же достойным способом, как, каким вы его и отстаиваете в разных городах России.
1: Ну вот, если как бы можно, я хотел бы добавить, что тут как бы надо обратить внимание на то, каким образом, то, что вы говорите, молодые люди, да, ну, относительно. Каким
0: я
1: образом,
0: добавлю, что прокомментирую, что Валерий Панюшкин у нас достаточно молодой человек, так что пусть он выступит.
1: Как раз-то о том, что
2: Штыряков
1: о том, как относительно молодые люди прореагировали на эти выступления. Да? Мне было очень неприятно слышать, что сказал по этому поводу губернатор Подмосковья.
2: Громов,
1: да.
2: Да он же генерал.
1: Когда. Это такая довольно неприятная вещь. Да? О! Это заказанные... Подождите, что значит заказанные? Ну, хорошо, там... Вот эта вот всегдашняя отмазка, которая появилась в последнее время, что как бы человек не высказывал свое мнение, свою позицию, это всегда списывается на какой-то заказ. И вот я вот представляю себе, да, там стоят эти самые, потому что бабушки и дедушки, да, и вдруг... подъезжает к ним на прекрасном автомобиле там такой дядя, да, в общем, и говорит, что, вы тут это вот все заказано, так сказать, у вас, да. Такая же история, кстати, происходит с молодыми людьми, да, я как-то вот последнее время довольно много общаюсь с сообществом людей, живущих с ВИЧ, которые тоже, особенно последний, как бы, год, довольно часто выходили на какие-то митинги, просто обратить внимание властей на то, что Конституция предоставляет каждому человеку право на как бы жизнь и не предоставляет лечение от СПИДа, да? И каждый раз обязательно находятся люди, которые говорят, что это вот эта молодежь, она отрабатывает там чей-то заказ. Ну, извините, пожалуйста, да, люди стоят, в общем, на пороге жизни и смерти. Я не очень понимаю, как поворачивается язык, да?
0: Ну, поворачивается.
2: Это факт, поворачивается.
0: Поворачивается.
2: Но давайте мы все-таки какой-то анализ попытаемся сделать. Это же жесты отчаяния. Если я смертельно болен, я, конечно, могу что-то сказать. Безусловно, у меня есть потребность хоть выразить это как-то. Вот я ухожу из жизни. Мне не надо. Я, конечно, выражу. Зачем? Ведь от того, что я очень старый, мне просто стыдновато как-то кривить душой. Мы вот с Владимиром Ивановичем хотели сделать передачу «Сколько весит душа?»
0: 21 грамм, говорят.
2: Да, нет, она весит, по-моему, 300 с чем-то грамм. Да. Потому что ребенку измеряли, и взрослому.
0: Зависит от души.
2: А оказалось, нет, она одинакового веса, вот что удивительно. И мы на этом, так сказать, взяли от этого название. Но не получилось у нас.
0: Юрий Петрович, я хочу немножко с вами поспорить. Посмотрите, да. мы же с вами довольно долго жили в Советском Союзе.
2: Да.
0: Вы дольше. Я тоже вами восторгался. Я бывал на всех ваших премьерах. Очень действительно вас люблю и ценю. Хочу сказать... хочу поспорить. Смотрите, ведь в советские времена пенсионерам тоже очень плохо жилось, тяжело, и в то же время они боялись выступить. И мне кажется, что...
2: Когда у вас ГУЛАГ за плечами,
0: конечно,
2: и всем известно, и в каждой третьей квартире брали, безусловно, можно вселить
0: так
2: страх.
0: Здесь
2: а у меня вот надежда, что сейчас у этих господ, о которых вы говорили, нет силёнок для ГУЛАГа. А вдруг я ошибаюсь?
1: Значит, поедем.
0: Для малого ГУЛАГа
2: это
0: уже... Юрий Петрович, для малого
2: Зачем?
0: ГУЛАГа уже есть силёнки.
2: Надо... Малые не подействуют
0: я
2: в такой
0: вот как-то тут размышлял.
2: Тут они могут сидеть и высчитывать на всех счетах.
0: А показательные процессы?
2: Сколько взять?
0: А показательные процессы? И запугать.
2: Ну, это их надо много. Помните, сколько делал Сталин показательных процессов, чтобы стать окончательно диктатором?
0: Да.
2: Очень много. Но он создал, он хитрый же был. Он тут же шарашки, чтобы использовать рабочую силу до конца. Об этом можно и списать. Он с умом, он хитрец был. Иезуит, первостатейная скотина. Сейчас же все мы хотим соединить несоединимое. Это не бывает. Есть вещи, которые никак не соединяют.
3: Хотелось бы сказать, вот если о ГУЛАГе зашли о речи, и вообще вот какой-то такой совестливости русского народа, вообще вот это очень сложная тема, и
2: очень
3: остальные. Но чересчур. Просто один пример такой приведу жизненный, что у меня много эстонских друзей, и вот одна мне хорошая знакомая, я высказывал свое удивление, что люди поколения ее родителей хорошо относятся ко мне, как к русскому. Дело не в этом. Они сосланные были. Они были сосланные, здесь жили в Казахстане, в Сибири. То есть и пришли русские, их сослали. А другие русские их спасли от голодной смерти. Они говорят, вот мы никогда не забудем вот тех людей, которые вот этих русских бабушек, которые отнимали у себя последние там и кормили этих эстонцев. Так вот, понимаете, значит, здесь очень мы в сложном положении.
0: А вы знаете, Володь, вот то, что вы говорите, это меня бесконечно волнует. Вот почему-то русский человек совестливый, а российская власть бессовестная. Вот где эта граница? Вот кажется, вот русский человек, он живет себе и действительно определенной совестью.
3: Она не такая простая, как вот там Сталин бессовестный, и русский вдруг, народ совестливый. Это неправильно.
2: Это не так. Так я с вами тут не буду спорить.
0: Нет, да дело в том, что действительно и Сталин мог состояться как Сталин только в той стране, которая в конце концов поддалась этому, правильно? Но мне кажется, что вот в современном обществе вот что хорошо. Все-таки совести, я имею в виду, я говорю о людях, не о власти, совести больше, чем страха. А в советские времена страха было больше, чем совести. И здесь вот, и, наверное, в этом и есть разница. Вот там, где совести больше, чем страха, там страна может выжить. А где страха больше, чем совести, там начинается кулак. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Продолжим после объявления.
4: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
0: У нас Владимир из Тулы. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте, добрый вечер всем, господа. К вопросу о совести. Я хотел бы отметить, что еще в ранних работах Фрейд говорил о том, что суперэго является совесть. То есть он суперэго вначале определял как совесть. Ну, а суперэго по Фрейду – это цензор табу, нормы религиозные, культурные, там, светские и прочее, прочее. То есть вот человек, обладающий совестью, люди, обладающие совестью, они живут по каким-то определенным нормам. А бесчестный человек, бессовестный человек, он живет вне нормы. И часто он выигрывает. Иногда даже этот выигрыш чисто внешний, потому что ночью его мучают кошмары какие-то и так далее и тому подобное. Ну и к вопросу вот совести русского человека я хотел бы здесь привести два изречения наших великих философов. Константин Леонтьев говорил, в частности, о том, что русский человек может быть святым, но не может быть честным. И ему вторил Бердяев. Русский человек может бесконечно терпеть и выносить, он прошел школу смирения. Но он не прошел настоящей школы чести, не имеет гражданского закала.
0: Владимир, замечательные слова. Замечательных, во-первых, спасибо за то, что цитируете.
5: Вот у меня вопрос, Виктор, вам.
0: Буквально.
5: Не кажется ли вам, вернее, не думаете ли вы, потому что кажется, не кажется, не думаете ли вы, что вот вся русская классическая литература – это призыв к людям жить по совести?
0: Конечно. Но мы об этом вот говорили в первой части передачи. Мы говорили о том, что как раз русская литература и звала к совести. Но другое дело. Вот, вы знаете, я где-то писал о том, что есть морализм, а есть гиперморализм, кстати, который разоблачал вот Леонтьев. Это когда гиперморализм, когда ставятся такие условия, так высоко поднимается духовная планка, что человек просто не может ее преодолеть. И сползает куда-то в какие-то вообще бездны. связаны. Вот посмотрите, вот наш, еще раз вернусь, вот наша слушательница Александра из Москвы совершенно правильно пишет на сайте о том, что давайте хоть немножко своей души потесним несправедливость и недоброжелательность. А мы такие сразу хотим быть космонавтами совести, совестями, какими-то царями и богами совести. А из-за этого ничего не получается. Вот Владимир из Санкт-Петербурга пишет: «Господа,

0: Да, у совести есть альтернатива, цинизм, то есть капитуляция совести. Вот у меня вопрос, Валерий, к вам. Скажите, пожалуйста, многие наши радиослушатели в наших программах «Энциклопедия русской души» задавали мне вопрос, а журналист, он по натуре своей бессовестный, вот ведь есть какой-то хозяин, он пишет для него, если этот хозяин требует от него написать что-то противоположное того, что он думает, он пишет противоположное, как вот, как здесь быть? Вот журналистам часто достается в нашей передаче, вы журналист, как бы вы решили для себя этот вопрос?
1: Вы знаете, вот сейчас я скажу слова, да, в которые никто не поверит. Но я их все равно скажу.
0: А мы не поверим.
1: Да, а вы, это, собственно говоря, как бы ваше дело, да? Я совершенно убежден в том, что владелец издания, владелец там телеканала,
0: да,
1: никак не может повлиять на то, что говорит журналист. Всегда можно уйти. Да,
0: вы говорите про сегодняшний день, правда? Не про ситуацию, которая была там, скажем, в 1953 году. Про сегодняшний день, да.
1: И тогда можно было уйти.
2: И тогда можно было, да.
1: Уходить уйти можно было и тогда
2: уйти
1: тоже.
2: И остаться живым можно. Да,
1: ну,
2: варианты есть всегда же.
1: Скотяное дело, да, что есть всегда как бы масса сложных обстоятельств. Все люди, с которыми общается журналист, пытаясь там узнать какие-то факты или правду о чем-то, могут его обманывать. Они могут пустить его по какому-то там неправильному следу, да. Он может, так сказать, увлечься чем-то, да. Ну, вот как вы представляете себе, да, вот ни с того ни с сего мужчина там влюбляется в женщину, да, и она представляется ему самой прекрасной, да, потому что все остальные, ну, такая, да, ну, ничего особенного, что он в ней это искал, да, вот так же случается и с репортерами тоже, да, когда ты вдруг влюбляешься в какую-то, потому что, как бы, тему, да, и тебе представляется, ну, там, вот, как мне, например, представляется, что вот важнее СПИДа вообще ничего нет, да.
0: Понятно. Я хочу сказать, что наши радиослушатели, видимо, услышали мою иронию, мой призыв. Очень много как раз сейчас поступило сообщений на наш пейджер, и по-прежнему звонки. Поскольку звонят из далеких городов, давайте мы дадим им слово, чтобы они не висели на телефоне. Валерий Михайлович из Челябинска, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Что у вас с совестью?
3: Ну, как сказать, так же, как... Вот мое мнение, это совесть до того... Сейчас измочалина у каждого человека, что на нее, наверное, смотреть даже, мне кажется, неприятно. Но я хотел сказать...
0: Юрий Петрович любимым одобрительно смеется. Очень точно сказал. Очень точно сказали.
2: Это крик души.
0: Это крик души у вас, да, Валерий Михайлович. Да. Что вы хотите сказать? Скажите нам, пожалуйста.
3: Вот вообще-то я хотел бы сказать, вот на сегодняшний день, это мое мнение, что самые бессовестные люди... Это религиозные люди.
0: Так,
3: начиная,
2: но не все же.
0: Так, ну говорите.
3: Начиная вот от Папы Римского, Алексея II, потому что все беды человечества именно от этого сейчас все идут. Один молится Иисусу, другой Аллаху, один бегает лбом, как говорится, пол колотит, а другой бегает с динамитом на поясе. Пока человечество не уничтожит оккультизм, ничего хорошего их не ждет.
0: Валерий Михайлович, вы в прошлом коммунист или как?
3: Я вообще, как говорится, с детства у меня аллергия к красному.
0: Понятно, но у вас аллергия, видимо, и к божественному тоже.
3: Нет,
2: а к оранжевому.
0: А вы как, а вообще Бог-то есть или нет, Валерий Михайлович?
3: Вот поймите меня.
0: Вот я хочу понять вас.
3: Алло?
0: Да, я вас хочу понять, Бог-то есть или как у нас?
3: Вот. Мое мнение...
2: Да, осаждаем.
0: Да, пожалуйста.
3: Ни Господа, да, ни Аллаха, ни Девы Марии вообще не существует.
0: Ну, понятно. Хорошо. Спасибо вам за ваше мнение. Марина из Самары. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина.
4: Знаете, я бы хотела, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо вашей радиостанции за то, что во всех передачах, и в том числе, Виктор, вашей... даете возможность общаться и слышать вообще голоса людей с совестью.
0: Спасибо, Марина,
4: которые...
0: спасибо. Мне это очень приятно.
4: Которые, для меня это гражданское мужество, преодоление страха, особенно в наше время. И если мужество не говорить правду, то, по крайней мере, мужество не говорить неправду. Вот. Так что огромное спасибо. Каждый раз слушаю вашу передачу и...

0: вашу радиостанцию, каждый раз испытывает только один страх, что вас закроют.
1: Марин, спасибо вам большое за добрые слова, и я думаю, что вот как раз вот то тепло, которое вы нам вот приносите вот своими словами, оно нам дает возможность как-то бороться за наши...
2: Со страхом.
1: Да, бороться со страхом, бороться за наши возможности. У нас много действительно сообщений на пейджер. Совесть, пишет Мария из Москвы, не находится в физическом теле, она не вырабатывается, как желчь из печени. Это вещь духовная, искра Божия. Но надо сказать, Мария, дело в том, что... Насколько я понял, Валерий, когда он говорил о поджелудочной железе, это все-таки метафора, это аналогия. Аналогия всегда хромает. Так что вопрос о том, хочет человек ее слышать или нет, то есть имеется в виду эту вещь духовную, это совершенно правильно. Но послушайте, вот что сказал Юрий Петрович. Очень интересно, он же так тихо сказал, может, вы не расслышали. Он сказал, но всегда есть варианты. Если делать... бессовестную вещь, она всегда когда-то прорвется, она всегда уничтожит человека, его достоинство и просто приведет в конечном счете к разрушению. Мы, поскольку наша передача «Энциклопедия русской души» строится на том, что мы хотим помочь самим себе просто подумать, как в тех трудных условиях, в которых мы живем, где есть способы выживания, то, наверное, надо сказать о том, что вот эту духовную вещь и искру Божью не надо калечить. Ну, конечно, это же не требование во всем быть на уровне Папы Римского или еще каких-нибудь высоких религиозных идеалов. Но, с другой стороны, вот наш челябинский слушатель, я думаю, что красных вы не любите, понимаю почему, но вот красные-то из нас и вырвали представление о божественном. Владимир Иванович из Ленинградской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо большое, что наконец я успел позвонить.
1: Извините, Владимир Иванович, у нас много звонков, так что мы слушаем вас.
3: Да. Значит, во-первых, я присоединяюсь к мнению вот последней женщины, с которой вы разговаривали только что.
1: Да.
3: Все время думаю, а вдруг вас закроют? Что тогда будет? Значит, я ученый, физик, который полжизни или даже почти большую часть занимался медициной. Поэтому с точки зрения физики могу о совести высказаться очень кратко. Вот таким образом. С точки зрения верующих, а я в 42 года пришел к вере, как физик, со стороны науки. Совесть – это та божественная искра, которая в сердце каждого дается нам при рождении. Но спрашивается, от какой части Троицы, от какой части Бога? Оказывается, у Бога есть три вида энергии. Троица же недаром называется. От Творца нам дается то, что мы называем совесть.
1: Спасибо, спасибо, Владимир Иванович. Оля из Москвы, просто у нас совсем мало времени. Два слова о совести. У вас есть совесть?
4: Единственный вопрос,
1: да.
4: Пожалуйста, о совести.
1: Да.
4: Я и мой муж, мы участники защиты Белого дома. В тот вечер, 19 августа, мы ушли, оставив маленьких детей, одних. Вот у меня вопрос к господину Ельцину. У него есть совесть за то, что он нам навязал господина Путина?
1: Хороший вопрос, Ольга, хороший вопрос.
2: Есть одна проблема, здесь нету Ельцина.
1: Да, я хочу закончить нашу передачу, мы уже заканчиваем, мнением Ирины. Она пишет, добрый день, очень уважаемые гости. Я обыкновенная женщина, москвичка, в прошлом педагог, сейчас пенсионерка. Слово «совесть», наверное, имеет очень широкое понятие. Но без ложной скромности скажу, что ни разу в жизни не совершила бессовестного поступка. По-моему, лучших слов для завершения нашей передачи о совести трудно найти. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. Я думаю, что вы воспитали много порядочных людей, которые помогают нам жить. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорили с ними о том, что такое совесть. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Гуреева, продюсер в Праге Оксана Крутоверцева. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
5: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
6: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкаста

0: «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
1: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
0: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
1: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
0: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
1: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.

0: Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать. Вино и война» петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой обскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду препоны 60-х-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о футуристах нельзя, об Ахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукоккола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукоккулу выпустили полную, несколько раз, дневники писателя тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный Гослитмузеем, и большая биография в серии «Жизел». Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутером. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», «Корней Чуковский для детей и взрослых». На 600 страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами 6 первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха-цокотуха», «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии 20 века Вадим Перельмутер в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстраций. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник. Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутером. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корнее Ивановиче Чуковском? Но вот вам удалось. Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
1: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, которая бы понравилась самому Корнею Ивановичу, у меня родилась в день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня, значит, вот не стало Корнея Ивановича Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что, ну, сравнительно недавно я бывал у Корнея Ивановича несколько раз в Переделкине. Ну, если так, сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот, но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел, а впервые этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алёша Алёхин для его «Ориона», ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, говорю, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». Он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике. И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком никем перекличка вот мастерством Некрасова. Я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, ненавязчиво, как и все у него, но, в общем, его показывал. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первое – совершенно

0: феноменальная вещь. Ведь, в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века за фантастически малый срок, меньше, чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы, в общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение, в общем, ну, на мой взгляд, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
1: Что вы вкладываете в понятие «создал действующую модель детской книги за 20 лет»?
0: Ну, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, а самое главное, что пишущие для детей, в общем, не знают, так сказать, ни языка, ни речи детской, а представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал, кто у нас пишет про стихи для детей, написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей, и вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела? Он начинает работать над темой, без которой нельзя обойтись. Он начинает заниматься языком и речью детей. Причем любопытно по мне, что это происходит одновременно, практически одновременно с тем, что в Петербургском университете гениальный лингвист Щерба ведет курс своего этого медленного чтения там, и так далее. Но откуда, так сказать, достопамятная всем Глока и Куздра возникает, да? Вот, ведет курс о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которая является их речью.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский. Для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был взрослый человек.
0: Я бы даже сказал, некоторая наглость, потому что он же самоучка. Он все постигает, так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все очень многое приходилось постигать самому. И, наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети. И так начинается собирание, в общем, ну, это классической книги «От двух до пяти», хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам, а надо бы, чтобы говорили больше дети. А он только может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот возникает эта первая попытка разговора с ребенком, он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург, ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от этого всего, он начинает ему, значит,

0: придумывать сказку. И так возникает первый фрагмент «Крокодила». И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Гумилев, Николай Гумилев очень не любил крокодила, он ему об этом говорил, что это обидно, обидно для... Вот этот юмор обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая-то такая была странная обида. Человек, который охотился в Африке, значит, на обиду за крокодила.
1: Вадим Георгиевич, интересно, часто ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
0: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать. Это входит, так сказать, в историю книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой «Елка», да, привлекает туда там самых разных авторов, от Горького там, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи. А так представить себе этот спектр, да, 17-18 года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было... Ну, одной из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чуковского от «Мироискусников» и до Кабакова. Знаете, вот там Анненков, там Чехонин, Добужинский и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она, в общем, не получилась, что надо заниматься вот детской литературой как таковой. А потом такого абсолютного плоха не бывает. После 17-го года, так, в эти вот годы гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно. И единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена, это детские книги, потому что все равно рождаются дети, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература 20 века начинается с этой беды. Там кто только не пишет этих детских книжек. И Ходосевич, и Мандельштам, и Шервинский, и Кузьмин. В общем, ну, все что-то пытаются, много-много-много кто пытается. И художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот, и этот опыт, оказывается, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо вот менять язык общения с детьми. А тут у него один с другим рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не Плещеева или же Майкова им читать, они засыпают на четвертой строке. Вот. И он начинает в прогулках и в играх с ними, он начинает, значит, придумывать там всякие считалки, скороговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Мы его в книжке видели, там есть эти самые афишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, так сказать, возникновения детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые 6 книг, я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась, и не все стихи из нее потом он перепечатывал, и «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что, ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20 лет.

0: эти, потому что возникает вот эта самая команда в Питере, куда приглашается, приходит маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца. Причем это отдельная тема, но ведь мироскучники, они ведь тоже... У меня была вот как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердит, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует. Потому что что такое «Майдадыр»? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить «Федорино горе», то получается такая дилогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. «Телефон» – производственный роман. Ну и так далее. Там, вплоть до фэнтези-путаницы. Но почему 20 лет? Ну, потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения».

0: Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского, которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили?
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это Дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись по известным правилам центральной библиотеки, там, обязательные экземпляры. Там областные издательства, там масса таких. Чуковского издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда вот эти перестроечные начались дела и закрывали Дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повезти, потому что возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, там издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный. И он увлекся этой идеей, он, в общем, довольно много чего отыскал, он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево. Находилось там, скажем, два экземпляра. Один, значит, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй у коллекционера. Оказалось, что, значит, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционеров детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали книжку большим тиражом, выходившую в «Малыше» в 60-х годах. С рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Кучу книг сделал Евгений Монин.

У него был цветной Мойдодыр, мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница, в общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавная. Известно, что там было 10-10.

0: Во издание ему в редакции рекомендовали переодеть героев. И он их переодел в рабочие одежды.
1: Так что, вот видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
0: Естественно, естественно. Ну, собственно говоря, я же не случайно туда постарался, так сказать, все эти дать документы, там, сопровождающие. Ну, в общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантском издании «Крокодила». Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что «Крокодила» было одно издание с Реми. Вот, Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чуковский про берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А вот сдал ли он про харбинское издание, я просто не, у меня нет сведений. Ну, и были необычные вещи, которые, ну, даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть к Тараканищу, вашего любимца Чехонина, там есть Тараканище, иллюстрированное таким немцем Эпле в 66-м году.
1: Да-да, совершенно неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
0: Но его нет и ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. Вот. По-моему, замечательная работа. Причем это уже такая, она поздняя, она такая Тараканище после 20-го съезда. Потому что там вот это вот генералиссимуство очень подчеркнуто.
1: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусье в связи с этой книгой?
0: Ну, она книгой года признана была в этом самом, в 21-м году. На нее там мэрия московская, значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех, значит, детских библиотеках она была Москвы. Ну, вот какая-то такая реакция.
1: Ну, это вот. Замечательная судьба тогда.
0: Да, да, критических откликов я тоже, в общем, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки это, ну, там масса лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там все. Вообще, когда я первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот за последние, там, вот в последние столетия, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм, значит, там в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, вот это словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так Чуковский именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики в длиннословии у Некрасова. Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь в поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, простая вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий, усатый, таракан, такой хорей, да? Таракан, таракан, тараканище, анапист. Ну вот. И все это усваивалось молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится стихотворцем, потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак, Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени, понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня как-то так вот, ну, разве что пальцем у виска не покрутили. А я, сравнительно недавно чего-то вспомнил об этом с Безродным. Вот, и он мне сказал, ну Вадим, говорит, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать – вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу.

0: выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
1: Кирилл, у вас репутация лучшего или одного из лучших сомелье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
2: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге, хотя вот предки со стороны отца, матери, они с территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область. Мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма. Сейчас я оказался в Ташкенте. Слава богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте. Это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине вдруг 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, врагов, ну а врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
1: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны – явление разрушительное. Каким образом войны разрушают винную культуру?
2: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они и создают винную культуру, да? Ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии там, в сторону Германии, привело к появлению вообще виноделия на территории Германии, юга Британии, между прочим, да, все было благодаря древним римлянам. А греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот этим колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее. Да? Потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было. Да? Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадит никто, когда проезжается по ним танком. Да? Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается, обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Виноградари и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное вино.
1: Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары. Что есть и чего нет в Узбекистане?
2: Виноделие интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине 19 века, когда, допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, ну, стала частью Российской империи, да, и вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции, здесь начало развиваться виноделие, потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие различных институтов виноделия, да, поддержку виноделиям 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке при Советском Союзе здесь действительно становится такой крупнейшая республика по производству вина для всего Советского Союза.

0: Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло, вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны для бутилирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка. Пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградарства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крен, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи. Здоровый образ жизни, но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары вот на ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно, и прежде всего именно в Ташкенте. Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейском вине, а не на местном вине, потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
1: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
0: Это называется центр, государственное унитарное предприятие, учебный центр виноградарства. Учебный центр был создан 4 года назад, но его предыдущее руководство акцентировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам, без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать прежде всего виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? Это совсем другая система культивации, система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством, с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Эта задача переиначить. Плюс мы открыли здесь курсы сомелье при этом учебном центре. Да, впервые, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством. И за 3 месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, Нового Света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот. А при этом направление именно 2023 года – это прежде всего обучение будет виноградарей и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн-обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их, ну, практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать виноградарей и виноделов здесь. Я руковожитель центра.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
1: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. «Розы с сахариной породы, соловьиная

0: пахлава. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова. О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
1: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина, он прежде всего фокусировался на сладком и на крепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте, да, это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль, и практически ни у кого нету сладкого вина. Делают сухие варианты, и я вам скажу, очень даже получается неплохо, и есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора, да, вот... Известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор», да? Вот. Или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино, оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, хотя вот местное население все очень-очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов, он же все-таки делается с баранины, он довольно жирный, поэтому прохладное вино, это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином употреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом иметь.
0: Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
1: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму вот сейчас, раз в 30 лет пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно. Лоза там может до минус 30 выдержать, дальше уже зимой, конечно, очень тяжело. Лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да? Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, хорошо, мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня «Султон», и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркентскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда первый раз здесь оказался, в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать виноградники, заболтались, и я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы – домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж, но очень одинокий по-азиатски.
0: В ташкентских, хороших ташкентских ресторанах есть винная карта. Европейские вина соседствуют с местными?
1: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще

0: еще слабенькая пока, да? И винные карты, несмотря на это, присутствуют. Присутствуют, конечно, не столь разнообразно, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да? Там самые крупные винные карты. В Праге можно найти хорошие винные карты. Здесь слабже, чем в России винные карты, да? Кстати, как я вот знаю, вот до военных событий в Украине тоже были очень такие приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Вот тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам. Европейские вина здесь довольно дорогие. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах там до 40 евро доходит. Есть, соседствует с местными винами. И местные вина, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции из России, из Украины, буквально последний год. Потому что, вот, собственно говоря, вот как сейчас принято говорить, релоканты интересуются аутентичной культурой. Да, европейское вино, понятно, интересуется аутентичной культурой. И прям начал расти спрос на местное вино. Поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства. Так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
1: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
0: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура или ташкентская культура. Вы знаете, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот здесь вот безумно популярна турецкая кухня. Вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай. Бесплатно, сразу же, чашки чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура – это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относится как к празднику, а к чаю как к празднику не относится. Да? Вино – это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то событие, с чем-то это связано. Чай – нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождают, конечно, как и водкой, потребление плова. Что баранина, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
1: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
0: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал, да, когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Заезжего, да, который попадает как раз на старые советские винные заводы. И вот в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино, там прежде всего вот как раз в старой стилистике. Да. Он скорее стал такой матрешкой туристической, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино. И узбекская, и европейские вина. И однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд – это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.

0: В винной культуре есть такой термин «винодел-гаражист». Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
1: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вина часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие, да, гаражного вина, которое пошло Жана Люка Тюнивена, да, там, собственно, из Бордо, которое пошло от Тоскан,

0: супер тосканских вин, от израильских бутиковых виноделин, которые делали только для одного магазинчика, бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. Здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволила обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино, это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. В продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
1: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду, прежде всего, царские и советские времена.
0: Царские и советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались этого вопроса вначале, да, но вот когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. Доисламский период, оно было очень сильно развито. На протяжении всего исламского периода это, конечно, не поощрялось. А при этом, соответственно, в районе Самарканда, да, в Туркестанском крае, начало развитие виноделия. А вот в Бухаре как раз, которая у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухарский эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие, и лишь в конце 19 века в Бухаре начинает производство вина, в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время, все религиозное убираем в сторону, и все. И у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, замечательно, значит, делаем вино для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы вот так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот, скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях, что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая такая кульминация развития виноделия в Узбекистане, и сейчас потихонечку она восстанавливается. Но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепутье, куда ему двинуться, в каком направлении ему двигаться дальше. Я думаю, ближайшие годы покажут.
1: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
0: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, люди. Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще без денег, без копейки, бизнес у меня же около сомелье в Петербурге, полностью остановился из-за всех этих событий. И я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения и где останавливались паломники, когда ехали дальше, в сторону Самарканда и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены, тут это как раз я же на государство работаю, да, плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающую вещь. Это дружелюбие, улыбка и всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо. Причем большая любовь к России, к русским. Это очень важно, да? Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят Узбекистан или узбеки, в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерные, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. И в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, постоянно солнечную погоду, в которой даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников. Да, среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек. 300 человек на свадьбе. Да. Это для меня было открытием. Открытием для меня были горы. Это безумно красиво. Главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые. Если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт. А здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе. Вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны ну, практически из глины, там, с травой смешанной. Да? Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как ярко выраженную аутентичность. И я именно так это и воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо и не самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
1: В Узбекистане бывают представители великих винных культур? Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь? Вы обмениваетесь мнениями?
0: Вы знаете, здесь представлены их вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов. И французских, итальянских, испанских, и даже из Нового Света. А за 4 месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела. Ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично. Объемы продажи вина здесь невелики, и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями и говорю о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры. Винодела, виноградаря, европейского сомелье, да, люди, которые не в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, а не просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
1: Кирилл, удачи и большое спасибо.
2: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Лоза должна страдать». С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов.

0: арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые – говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Россию мы оставим нашим детям.
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: 35-300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
1: Почти 28 тысяч коммуналка.
2: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
3: 16 тысяч. В декабре у нас было 11.
4: Войну начал Путин, а заплатят россияне. Что и как подорожает в ближайшее время?
5: Ну, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
4: В следующем году Россия потратит на войну на треть больше, чем планировалось. Под нож идут социалка, здравоохранение и образование.
6: Это программа «Лицо».

0: К событию. Здравствуйте. Поэтапное повышение коммуналки идет в России с начала года. Это, кстати, не гарантирует улучшение качества ЖКХ-услуг и в том числе поэтому вызывает негативную реакцию в соцсетях. Очень много наверняка вам, уважаемые зрители, попадались рилсы по этому поводу, недовольства. При том, при всем, что первый этап повышения, который был в январе, он представлял собой индексацию непосредственных тарифов всего лишь на 1,7%. Несмотря на такое мизерное вроде бы число в пределах погрешности, получилось так, что в итоге коммуналка подорожала у кого-то аж в полтора раза. Ну и на фоне того, что конкретно Россия, за что именно россияне платят, разумеется, появляется такой элемент негатива. И новый этап, он ключевой. Заранее спланирован на после выборов. Время пришло. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
1: 33 829. Это как вообще? Законно?
2: Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
3: 35 300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
4: Почти 28 000 коммуналка.
5: За 58 квадратов 19 000 рублей. Это нормальная цена или нет?
6: Эти видео россияне массово публиковали в начале 2026 года. Тогда власти объявили об индексации тарифов на коммунальные услуги на 1,7%. Однако из-за сезонности, перерасчетов, разделения коммунальных и жилищных услуг и степени изношенности коммуникаций многие увидели в своих платежках куда более высокие цифры.
7: На все эти популистские обещания денег нет. И предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ. Но тут важно, что понимать, и мы поддерживаем президента в том, что рост тарифов, он должен быть подъемным для людей, соотноситься с их реальными доходами.
6: 1 октября обещанное повышение тарифов уже более серьезное, в среднем почти на 10%. Сильнее всего в Ставропольском крае на 22%. В марте 2026 года глава Минстроя Ирак Файзулин заявил об износе до 80% коммунальных сетей в отдельных регионах. А в среднем по России число колеблется в районе 50%. После прошедших в сентябре выборов в Госдуму Путину лично пожаловался на высокие тарифы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
8: Мне жировку на 30 000 принесли.
6: У большинства россиян доступа к Путину нет, поэтому они продолжают жаловаться на тарифы в соцсетях.
9: У меня вопрос. До скольких лет можно пойти в проститутки и в проституты?
10: Девочки, официально заявляю, мы с вами живем в люксе, в самом дорогом и элитном регионе. Потому что, судя по новым счетам за коммуналку в Краснодарском крае, мы тут все долларовые миллионеры. Я просто, честно, включила свет, минус коса, смыла воду, еще минус 500. Подумала, о тепле уже должна государство.
6: Тарифы традиционно индексируются, чтобы коммунальный комплекс мог работать стабильно, а качество услуг соответствовать современным требованиям, комментирует новую индексацию агентства УРА.РУ профессор финансового университета при правительстве России Константин Лебедев. В целом это так, но высокого качества услуг жители многих регионов России не наблюдают, несмотря на регулярные повышения тарифов. Например, в Тюмени с 1 октября тариф на воду увеличивают на 32,4%, на водоотведение на 28,3%. А такую воду этим летом видели в своих кранах тюменцы.
11: Приехали с собственниками принимать квартиру, вода из крана течет просто трэш. Даже комментировать не буду.
6: Экономист, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин видит проблему в несоответствии отчета по высоких зарплатах россиян и их реальным благосостояниям.
12: Когда сначала для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше. А потом говорят, ну подождите, ну конечно, если человек получает 130 000 рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
6: Помимо нового повышения тарифов ЖКХ, после выборов в Госдуму россияне также лишились прежних условий льготной семейной ипотеки. Теперь ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, ставка в 2% положена семьям минимум с 5 детьми. Также после выборов Минпромторг опубликовал проект приказа о ставках техсбора на смартфоны и ноутбуки – около 500 и 1000 рублей соответственно. А издание «Коммерсант» сообщило, что власти прорабатывают введение сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских самолетов.
0: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
13: Добрый день.
0: Мы вот в сюжете цитировали господина Делягина, теперь уже экс-депутата Госдумы. Он признал, что занижают инфляцию российские власти на официальном уровне. Свежий прогноз Минэкономразвития 6,8%.

0: процента, ну, это по итогам года, такое, до конца года планируется такое, в общем, за год. По вашим ощущениям, насколько это далеко от истины? Ведь помимо жалоб на ЖКХ, пользователи Рунета, так сказать, жалуются и в том числе на удорожание продуктов, которое тоже началось вскоре после выборов.
1: Ну да, конечно, я думаю, что как раз инфляция – это наиболее, скажем так, манипулируемый элемент статистики, хотя я не думаю, что это, как бы сказать, завышение происходит там в разы и так далее, но мы знаем прекрасно, что Банк России, он исчисляет, также и публикует показатели так называемой ожидаемой или ощущаемой инфляции, которые в целом приблизительно вдвое выше, чем то, что публикует Росстат. Поэтому я думаю, да, конечно, инфляция завышена, это занижена, это безусловно, темп роста цен более высокий. ЖКХ, понятное дело, не входит в расчет инфляции в полной мере, но нет никаких оснований предполагать, на мой взгляд, что ориентиры по инфляции заявлены в начале года и ориентиры, которые сейчас ставятся на следующий год, 4% будут достигнуты. Это, по-моему, практически невозможно при нынешнем бюджете и при текущей экономической ситуации.
0: Ну и Делягин же заявил, ну раз человек получает 130 тысяч рублей, он же может позаплатить такую высокую коммуналку. Это он иронизировал над позицией российского правительства. Но ведь средние зарплаты по стране действительно выросли. Там много тому причин, в том числе накачка экономики за счет госбюджета, из-за военных перерасходов и так далее. Но в чем же тогда подвох?
1: Нет, слушай, подвох очень простой. Дело в том, что средние зарплаты, конечно, выросли, но... Во-первых, это зарплаты, это не означает, что выросли все остальные доходы, да, плюс к этому совершенно очевидно, что очень многие собственники квартир, очень многие жители, которые платят за коммуналку, они не охвачены этим повышением. Среднее не всегда означает тотальное повышение для всех, поэтому здесь очень легко можно понять людей, у кого-то она действительно выросла, эта зарплата, но я не думаю, что рост зарплаты сейчас поспевает за ростом цен, и тем более тарифов, да, в первую очередь транспортных, коммунальных, цен на бензин и так далее. Потому что мы прекрасно видим, что даже официальные данные Росстата говорят о том, что темп роста реальных доходов замедляется. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он есть в этом году. И тем более не уверен, что он будет в следующем.
0: В чем же тогда заключается вот эта вот попытка как-то привлечь, что ли, там 1-1,5%, иногда 2% звучат из правительства о росте экономики? Для чего это все нужно, если роста нет как такового? Это чтобы перед Владимиром Путиным отчитаться, что хотя бы так, ну, растем?
1: Я не знаю, смотрите, я думаю, что, честно говоря, вообще в целом идея роста в условиях войны и отчет об этом росте, она достаточно странно выглядит, потому что если страна ведет войну, то есть более важные экономические цели, чем рост. Да? Есть обеспечение минимального там прожиточного уровня, есть обеспечение потребностей фронта и все остальное. То есть пытаться доказать самим себе, что в этих условиях у вас еще есть экономический рост, на мой взгляд, довольно странно. Потому что главная, на мой взгляд, проблема – это понимание горизонта, временного горизонта военных действий и понимание того, какой будет стратегия после этого. А вот пытаться доказать, что у нас все хорошо прямо здесь и сейчас, я не очень понимаю, зачем. Может быть, Путину это нравится, но на самом деле это имеет отдаленное отношение к реальности, на мой взгляд.
0: Ну и давайте теперь к бюджету обратимся и источникам его доходов, поскольку правительство внесло в Госдуму проект, который в течение месяца будут депутаты рассматривать. «Все для фронта» утвердил такой курс министр финансов России Антон Силуанов на московском финансовом форуме. Мы вам про него подробно рассказывали, уважаемые зрители. Там еще, если помните, мэр Москвы Сергей Собянин подтрунивал над Силуановым, мол, ну что вы там, опять налогов каких-то приподнимете и добавите новых. Теперь чуть яснее, как власти собираются спасать бюджет, ну или, по крайней мере, попытаются это сделать. Журналисты уже успели ознакомиться с проектом бюджета, с некоторыми его ключевыми такими компонентами. Спойлер, доить будут все, что доится, особенно если оно не сопротивляется. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Шестой год войны не будет последним военным годом, судя по проекту бюджета, представленному правительством в российский парламент. Причем война дорожает. По традиции, бюджетное планирование – это взгляд сразу на несколько лет. И прошлой осенью планировали потратить на оборону в 2027-м 13,5 триллионов рублей. Это почти 162 миллиарда долларов. По нынешнему уточненному плану на тот же 2027 на войну заложено почти на треть больше. Это рекордные 205 миллиардов долларов. В этом году на войну планировали потратить около 144 миллиардов долларов. Но во сколько она реально обошлась – секрет.
3: Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на

0: плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21% и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.
1: В условиях всепожирающей военной машины уменьшение расходов на прочее выглядит ожидаемым. Проект бюджета сравнило с прошлогодними планами агентства Рейтер. Инфраструктурам, дорогам, субсидиям агросектору, короче, национальной экономике достанется меньше на 7,4%. На пенсии, пособия по материнству, в общем, на социальную политику сокращение планируется на 7%. Расходы на образование меньше на 6%. На здравоохранение на 6,8%. Какими могут быть дальнейшие уточнения соцрасходов на региональных уровнях, видно по тому, как в сентябре поступили в Тульской области. Это заметила «Новая газета». Бюджетные ассигнования предназначались для выплат опекунам и приемным родителям, детям-сиротам, малоимущим и другим социально незащищенным категориям жителей. Но вместо них почти 55 миллионов рублей, 650 тысяч долларов по нынешнему курсу, из бюджета получают военнослужащие Росгвардии и члены их семей. В доходной части цифры Минфина полностью соответствуют стратегии российских властей – продолжать финансировать войну за счет граждан и бизнеса, делает вывод издание «Белл». На домохозяйство делает ставку и Минэкономразвития в обновленном сценарии развития экономики России, рассуждает политолог Екатерина Шульман.
2: Что хочет Минэк? Минэк хочет, чтобы граждане меньше откладывали и больше тратили. А почему бы они стали так поступать? Наверное, потому что, например, накопления облагаются растущими налогами, а все остальное облагается акцизами и тарифами, соответственно, дорожает. Поэтому гражданам для того, чтобы приобретать то, что они привыкли приобретать, или для того, чтобы приобретать то, что им совершенно необходимо, нужно будет тратить больше. Это и есть экономическая модель роста за счет потребления домохозяйств. То есть у государства станет больше денег, потому что граждане домохозяйства ему эти деньги, так сказать, отдадут.
1: С начала века особенностью российской налоговой системы была весьма низкая единая ставка подоходного налога – 13%. В 2025-м война заставила от нее отказаться в пользу пятиступенчатой шкалы вплоть до 22% налога. Теперь эта шкала распространена и на пассивные доходы – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Минфин оценивает, что это коснется около 4 миллионов человек.
3: Тему продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав, давайте с НДФЛ как раз начнем. Вот бюджету это может принести около 500-700 миллиардов рублей в год. Это оценил экономист Дмитрий Полевой. Но если вот так вот с миру по нитке, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, этого хватит для, на то, чтобы ну, как-то подзаткнуть дыры в бюджете?
4: Знаете, то, что было написано в пояснительной записке к бюджету, по-моему, вчера опубликованной, речь идет о том, что именно повышение НДФЛ по пассивному доходу принесет, по их проектировкам, в 2027 году приблизительно где-то 390 миллиардов. Но это проектировки Минфина, возможно, они будут чуть больше. Помимо этого, есть, конечно, многие другие дополнительные доходы, налоги. Есть и попытка взимать налог, ну, фактически НДС с интернет-покупок за границей, присылаемых через таможню, и многие другие. Я оценивал бы общее повышение где-то меньше, чем в 1 триллион рублей. Я понимаю ситуацию таким образом, что власти в этом году, на наступающем, да, не хотят радикального повышения налогов, они не хотят того, что было в 2025 году с повышением НДФЛ и с повышением налога на прибыль, и то, что было в 2026 с повышением НДС и с изменением условий деятельности малого бизнеса. Видимо, такого рода серьезные изменения, они отложены на 2028-2029 год, если война не закончится. В этом году, да, это такая, как говорится, Иоанна, в тонкая настройка, попытка получить дополнительные доходы из, скажем так, незначительных изменений налоговой системы, из распространения, из унификации, скажем так. Да, был НДФЛ пятиступенчатый на все доходы, сейчас он стал на проценты по вкладам. Причем не совсем все, как мы понимаем. Там есть необлагаемое количество, необлагаемый доход, который в следующем году, с учетом нынешней ставки ЦБ, он будет составлять приблизительно 140 тысяч рублей именно доходов по вкладу. Если сумма превышает это, тогда действительно берутся налоги соответствующим образом. Причем они берутся прямо у источника. Банки сами будут выплачивать в бюджет. Вот, поэтому, да, еще раз, в этом году мы видим планы выжать все, что можно из тех налогов, которые уже были подняты ранее. Что будет дальше, посмотрим.
3: Ну и еще о повышениях. Вот новая газета «Европа» обнаружила любопытный законопроект о повышении штрафов по 29 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Самый резкий рост, пишут коллеги, за производство и распространение экстремистских материалов для граждан. Это раньше это было 1-3 тысячи рублей, будет 50-100 тысяч рублей. Это, я напомню, самая популярная вообще мера по снятию неугодных оппозиционеров с выборов. Ну и в целом курс на повышение штрафов и пошлин, он давно уже взят. Некоторые юристы в свое время отмечали, что в России дешевое правосудие, но в целом сравнивая там с любой другой страной, если брать европейскую часть планеты. Но проблема в том, что удорожание этого самого правосудия через налоги, через пошлины, через штрафы, оно вовсе не означает улучшение качества, собственно, как и с ЖКХ на самом деле. А вот насколько эта тактика помогает экономически, в том плане, что если вы говорите, что не будет повышения налогов в ближайшие там год-два, то это что, это часть такого поступательного элемента, здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, и потом это уже будет привычнее обывателю платить еще больше, чем он платил там год-два-три назад?
4: Ну да, это, конечно, так, но я бы, честно говоря, на это не зацикливался. Дело в том, что, просто чтобы наши зрители понимали основной тренд, мне кажется, что главный вопрос, что касается штрафов, он вовсе не в там, судебных пошлинах или штрафах за экстремизм. Дело в том, что с конца 2025 года правительство ведет политику так называемого обеления экономики и начинает бороться с уклонением от налогов. Вот здесь масштабы деятельности, они поражают воображение. То есть в апреле было закрыто порядка 5000 компаний, которые занимались с помощью да, в уходе от НДС. В августе, по некоторым данным, это число закрытых компаний достигло уже 30 тысяч. Вот. И я думаю, что знаком 2027 года будет то, что по итогам проверки закрытых компаний и их клиентов начнут доначисляться основные налоги за 26 и 25, возможно, даже год. И, соответственно, туда уже применятся всякие пени штрафы. Вот я буду очень удивлен, если этот дополнительный доход составит не меньше 1,5 триллиона рублей за следующий год. Именно здесь, мне кажется, лежит самый большой дополнительный источник налоговых поступлений, который правительство будет всячески пытаться использовать в следующем году. То есть люди, которые уходили, компании, которые уходили от налогов в 2025-2026 году, столкнутся с страшным временем, честно говоря.
3: Ну вот Минэкономразвитие надеется, что россияне перестанут копить и понесут деньги из-под матраса в экономику под давлением налогов и инфляции. Об этом говорили как раз такие эксперты, которых мы цитировали в сюжете. С этим же, кстати, некоторые еще и соединяют эту новость о том, недавнюю совершенно новость о том, что больше миллиона рублей из России уже нельзя будет вывозить. Да, в кэше. Насколько это вообще реализуемая схема? Заставить россиян выдавать деньги обратно, не накапливать их, а вот как-то попытаться разогнать экономику?
4: Ну, смотрите, схема-то, в общем-то, вполне разумная, в том плане, что действительно люди будут больше тратить, цены растут, опережают зарплаты, поэтому люди будут больше тратить. Но вопрос заключается в том, насколько это разобьет ту часть экономики, которая хочет развить власть. Власть хочет развивать ВПК, она хочет финансировать войну. И в этом отношении здесь, мне кажется, возникает некое противоречие, потому что пока деньги лежат в банках, на тех же самых депозитах, да, они этими же банками легко могут быть использованы для кредитования правительства, например, покупки тех же банков ФЗ. А это, в свою очередь, финансирует военный бюджет. Если люди начнут тратить эти деньги на личные нужды, покупать больше продуктов, больше еды, больше каких-то там товаров народного потребления, жилье, автомашины и так далее, я не очень до конца понимаю, что государство хочет с этого получить. Да, формальный экономический рост может несколько вырасти. Путин может обрадоваться увеличению этих показателей. Но если деньги уйдут из банков, там, либо в кубышки, либо на потребление, что получит государство с точки зрения финансирования войны, я не до конца понимаю. Поэтому, то есть, мне кажется, что сейчас, вот честно говоря, да, пожалуй, руку на сердце, каждый эксперт, я не могу сказать, придумывает, да, он пытается наблюдать одну из тенденций и стремится ее абсолютизировать, кто-то говорит о другой. Еще раз, мне кажется, что бюджет на следующий год сверс достаточно разумно. Без резких движений с точки зрения налогов Минфин явно собирается привлекать больше денег в долг. И вот вы сказали уже, кто-то из ваших участников, сказал, что идет повышение расходов на обслуживание госдолга. Это будет самый большой пункт увеличения расходов в следующем году и в 2027 году. Что касается военных расходов, смотрите, здесь нужно понимать очень важную вещь. Все эксперты сказали в один голос, что они повышаются на треть. Это неправда. Потому что, когда мы говорим о повышении, нужно говорить, сравнивать происходящее с планом. сегодня, в этом году, по расчетам Яны Циклюки, за первую половину года расходы были 10,7 триллиона на военные нужды. По итогам года они будут

будут порядка 16 как минимум. На следующий год они запланированы 17. СИПРИ и Институт изучения войны говорили, что в 2025 году реальные военные расходы были порядка 15. То есть я вижу, что они вышли на некое плато, и то, что происходит в бюджете,

0: Но на основании плана я пока бы точно не говорил о росте расходов реальных на войну на треть. Это, скорее всего, просто признание того, что происходит уже по факту в этом году.
1: Ну, это была оценка Рейтерс, они вот к таким выводам пришли,
0: Да.
1: анализировав бюджет. Вот я вот вас такой, по этому поводу хотел такой вам вопрос задать. Учитывая вот этот период ожидания, текущий, как вы это сформулировали, для Минфина, как вообще долго можно в этом периоде находиться, если статус-кво сохранится? Я имею в виду огромные расходы на войну, топливный кризис, удорожание, инфляция, которая явно не стыкуется с той, которую декларируют и Минэкономразвития, и Центробанк. Вот как долго можно в этом положении находиться без очевидных потерь для бюджета?
0: Значит, действительно, потери огромные, а бюджет в дефиците, Минфин
1: Но я имею в
0: признал,
1: виду для
0: что
1: российской
0: дефицит.
1: экономики в целом. То есть получается, что как бы Минфин справляется по сути, как прямо сейчас, вот если так
0: Вот
1: задуматься в
0: именно, вот
1: целом.
0: смотрите, вот вы говорите правильную вещь, для российской экономики в целом. И это фундаментальный вопрос. А что сегодня, для чего существует российская экономика? Российская экономика, как любая другая экономика в условиях войны, существует для обеспечения этой военной операции. В 1942 году Соединенные Штаты Америки, еще не высадившиеся в Европе, не открывшие второй фронт, имели бюджетный дефицит, я сейчас повторяю, 26% ВВП. В России он на следующий год запланирован как 2,2%. Экономика выжила, выжила. Она справилась с этим, справилась. После войны дефициты исчезли, государственный долг был погашен. Это обычная тактика войны. Когда идет война, не ставится вопросов о том, каким должен быть рост, 2% или 1,5%. Он может быть минус 3%. Да, и население может затягивать пояса и год, и 2, и 5. И все равно экономика выживет. Знаете, я с 23 года, говоря там о санкциях, о экономическом давлении, о всем происходящем, говорю, ребят, ну не ждите вы этого экономического кризиса. Ну не ждите. Он может быть, будет спад. В следующем году я скорее предполагаю минус в экономике, чем плюс, как говорит Минэкономразвитие. Я считаю, что реальные доходы не будут расти. Да, инфляция занижена, она будет выше, но при этом ни денег на войну не станет меньше, ни контрактные выплаты не уменьшатся, ни остановки на фронте не произойдет. Знаете, вот экономика может в таком режиме, такого выжатого лимона, жить и год, и два, и три. Мы не знаем, сколько она будет жить, но, по крайней мере, вот когда я скажу, что начинается кризис, я скажу, что начинается кризис, когда я вижу провальный год по ценам на недвижимость. Вот падение цен на недвижимость на 15% означает снижение реального дохода населения, они не покупают больше квартир. Проблемы с обслуживанием кредитов, они не закрывают ипотеку, ипотечные квартиры выставляются на рынок, идет падение цен и так далее. Вот это для меня интегральный показатель того, экономика сыплется. Цены на недвижимость, что с ними? Они растут каждый месяц. Вот давайте подождем реальных сигналов из реального сектора, а не рассказов экспертов о том, ой, у нас снова дефицит.
1: Ну и хочу вам процитировать и обсудить свежую статью Александры
0: Конечно.
1: Прокопенко для берлинского центра Карнеги. Она вышла под заголовком «Пушки без масла. Кто заплатит за войну в 2027 году?». И Прокопенко тоже делает вывод, как и многие нами сегодня процитированные эксперты, что пока россияне могут платить и не готовы сопротивляться, они будут платить налоги, сборы, вот все что угодно. Так вот, здесь, опять же, с миру по нитке. И авторка материала рассуждает о том, как и что доить вообще дальше, вот если текущее положение дел не изменится.
2: Что еще остается в арсенале Кремля, если удары по инфраструктуре сохранятся? Цены на нефть будут низкими, а санкции кусачими. Во-первых, давить на ЦБ, чтобы тот смягчал денежную политику. Быстрее снижать ставку вопреки инфляции, ввести контроль цен на приобретенные товары, ослабить требования к банкам при кредитовании. Во-вторых, адресно реструктурировать долги проблемных компаний при поддержке ЦБ. Расширить налоговые отсрочки, программы страхования имущества, утраченного при военных разрушениях. Через государственного перестраховщика. Наконец, в-третьих, готовить экономику к долгой войне на истощение. Бюджета в этом списке почти нет. Налоги поднять, дефицит на бумаге зафиксирован. Следующая линия обороны – баланс Центробанка, его ставка, его резервы, его готовность смотреть сквозь пальцы на плохие долги. А контроль цен и кредит под госгарантии – это элементы той самой мобилизации экономики, от которой власти на словах пока отказываются. Перейти к прямому управлению ценами, производством и капиталом – значит отказаться от рыночной оболочки, которая позволяет системе работать. Открыто этого делать Кремль пока не готов. Поэтому мобилизация ресурсов, если понадобится, пойдет не через бюджет, а через Центробанк, полномочия представительницы которого удобно истекают в 2027 году.

0: А здесь хочется спросить, согласны ли вы с этими предположениями? Может быть, есть альтернативные или дополнительные? Как бы вы прокомментировали вот такую мысль?
1: Я думаю, что это очень грамотный анализ. И в данном случае я полностью согласен с Александром в том, что контроль над ценами, да, и административное регулирование цен не будет. Я не очень уверен в структуризации длинных кредитов, да, для той же самой оборонки и так далее. Но в любом случае, в чем я с ним полностью согласен, это в том, что да, налоги будут повышаться, население и бизнес будут за это платить, и они пока не ропщут особо сильно, за исключением, как мы видели в начале сюжета в соцсетях. Вот. И то, что Центробанк становится важнейшим элементом всей системы, это абсолютно правда, потому что смотрите, что мы видим, допустим, по заимствованию Минфина. Снова не состоялся аукцион ФЗ, потому что буквально вчера, потому что не было заявок. Минфин черпает деньги только за счет тех аукционов, как это было 2 сентября, которые подкреплены предварительно выдачей центральным банком денег коммерческим структурам, коммерческим банкам. 1 сентября был большой аукцион репо. Объем сделки полностью соответствует. 940 миллиардов было выдано репо 1 сентября. И ровно эта же сумма была закуплена, потрачена на покупку ФЗ 2 сентября. То есть, по сути, речь идет о скрытом, даже не очень скрытом, кредитовании Банком России бюджета. Эта схема последний раз, ну, так явно открыто применялась в России в начале 90-х, когда была гиперинфляция. Но тогда Центральный банк просто кредитовал правительство по очень низким ставкам. Сейчас речь идет о скрытом варианте, о рыночных ставках и гораздо меньших объемах. Это, если мы берем, что весь дефицит будет так перекредитован, это где-то 2% ВВП. При Гайдаре это было 10% ВВП в год. То есть разница огромна. И я думаю, что это есть основной инструмент на ближайшие пару лет. Дальше посмотрим.
0: Владислав, благодарю за этот разговор. Экономист Владислав Иноземцев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России. И персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
1: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантам-иноагентам, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувства по поводу регистрации противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем «зашло-не зашло». И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом из вынужденной политической эмиграции.
0: Николай Овчинников считает, что проблема не в эмиграции Глуховского, а в том, откуда писатель получает представление о сегодняшней России.
2: Проблема книги «Регистрация» не в том, что автор допишет из-за рубежа об оставленной им стране, наградившей его иноагентством и уголовкой. Проблема в том, что автор изучает эту страну по газетным заголовкам, получается злая пародия. Антон Долин хорошо сравнил регистрацию и Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
0: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
3: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22 года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношения мое спортивно-потребительское, привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали. Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный. Радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом «Россознании» изменит».
0: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
1: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
0: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
4: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавший их в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
0: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, которое по ее представлению производил Достоевский на современников.
5: Глуховский – регистрация. Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современникам. Бесы, например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в регистрации гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
0: Политолог Федор Крашенинников выдержал только две главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
3: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав две главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю пятый год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
0: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
1: Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже вторую неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность.
0: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым. И сравнение получается не в пользу Глуховского.
2: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза. Даже названия перекликаются. Обмен, регистрация. Но, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами. У Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано «трусость», «жадность», «подлость», «агрессия», «лицемерие», «злость». Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская ли цензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его, читателя, внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов. В результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
0: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольцкая тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
4: Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие «яйки» и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается.
0: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
5: Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которое слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук, Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать.
0: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
4: Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно.
0: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.

0: А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?
1: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
2: Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат, репортажам. А когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще, меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь о человеке, которому для изучения современной России недостатка личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает. Суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
5: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое. Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
1: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
6: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
1: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
0: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам, и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный.

0: Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
1: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
0: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
1: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
2: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны, не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
1: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
3: Александр Кынев, бесспорно, лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов, очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность – запугивание, стигматизация через статус и решение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
1: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
4: Кынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
1: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
0: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили – уезжай, он сознательно остался. Ну и вот.
1: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что он может оставаться в России ниже радаров.
2: Дело Кынева учит всех, блин, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой. Просто какие-то азы. Первое. Если вы состояли в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
1: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
3: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента,

0: отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
1: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
0: По поводу ареста Александра Кынева, простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
1: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах Кынева после задержания.
2: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам Слова защиты, что Александр Кынев избит во время задержания. У него 2 перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев, ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный, недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, что прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть для меня главный итог их выборов.
1: Илья Вайцман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
3: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко рвет глотку за фюрера, за ЗВО, за нашу победу. Людоедская машина не может не то что тормозить, но и хотя бы не разгоняться. Каждый квартал нужно увеличивать и увеличивать показатели. Количество схваченных, осужденных, убитых.
1: Виталий Шушкевич отвечает тем, кто считает, что Кыневу следовало просто эмигрировать, и напоминает о менее заметной стороне жизни профессионала за границей.
0: Люди, которые ноют, что Кыневу бы прекрасно жилось за границей, напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение.
1: Артем Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева.
2: Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я все равно скажу. Все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
1: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
0: А Кынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кынев.

0: Кириенко.
1: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
2: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени... Результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него, правда, слышать больнее.
1: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
3: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в России, хотя был признан иноагентом, но все равно не уезжал. А по поводу последних выборов он заявил, что власти нарисовали 20% лишней явки и высокий процент «Единой России». Теперь Кынева сажают как бы за распространение наркотиков.
1: Сергей Давидец считает сообщение о пытках Кынева признаком еще одной ступени российских репрессий.
4: Даже на фоне привычного зла, новости, о котором сопровождают нас в ежедневном режиме, дело против Александра Кынева и тем более пытки, повлекшие двойной перелом ноги, маркер какой-то следующей его ступени. Обсуждать характер Александра, оттенки его позиций по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Расследование инцидента на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего из Дубая в Тель-Авив. В России начинается осенняя отправка в войска в рамках призыва на срочную военную службу. Для чего российские власти хотят реформировать институт присяжных? Также сегодня.
1: Наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано.
0: США объявили о выводе своих войск из Ирака. Американская военная операция там началась в 2003 году. Вновь начну с произошедшего вчера на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Эта история закончилась относительно благополучно, однако следует помнить, что если бы предположительный замысел злоумышленника удался, то погибли бы около 200 человек, в том числе несколько десятков детей. Такая катастрофа могла привести к очень серьезным последствиям для и без того крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее вероятная версия событий – второй пилот, предположительно, оманского происхождения, у Омана нет дипломатических отношений с Израилем, попытался завладеть управлением самолетом, чтобы направить его к земле. Для этого он ударил противника.

0: несенным на борт ножом капитана лайнера, индийца Сумита Мачхара, но тот, несмотря на раны, оказал сопротивление и сумел открыть дверь кабины пилотов. В нее ворвались услышавшие шум драки пассажиры, скрутили второго пилота, а пилоты, находившегося на борту резервного экипажа, выровняли стремительно терявший высоту самолет и посадили его в Саудовской Аравии. Уже в первые часы после посадки контролируемое корпусом стражи Исламской революции иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что, по его данным, Израиль планирует провокации под чужим флагом, чтобы потом обвинить Иран в терроризме. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в специальном заявлении в интервью СМИ выразил восхищение решительными действиями индийского пилота и скрутивших второго пилота израильтян. А в интервью CNN Нетаньяху особо отметил, что рассчитывает на участие Израиля в расследовании инцидента. У нас было много информации о том, что иранские прокси, прежде всего Хизбалла и Хамас, планируют нападение на Израиль и израильских мирных граждан за рубежом. Но я не могу сказать, что у нас были какие-либо конкретные предупреждения по этому поводу. Сейчас проводится допрос. Пилот, совершивший нападение, сейчас допрашивается в Саудовской Аравии, и, насколько я понимаю, очень скоро его доставят в Объединенные Арабские Эмираты. Я разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мохаммедом бин Заедом, и он согласился с тем, что Израиль присоединится к расследованию. Так что мы очень скоро узнаем, имел ли Иран к этому какое-либо отношение. Фрагмент интервью телеканалу CNN премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Добавлю, что Нетаньяху оговорился, что не может с уверенностью утверждать, что именно двигало вторым пилотом, попытавшимся захватить самолет. По мнению израильского премьера, это станет понятно после допроса. В Израиле усилены меры безопасности на воздушном транспорте. Все пассажиры были эвакуированы из Саудовской Аравии самолетами Fly Dubai, поскольку власти Саудовской Аравии отказались принимать израильский военный эвакуационный самолет. Это могло быть воспринято как свидетельство нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Дипломатических отношений между ними нет, хотя разведка Моссад поддерживает непрерывные контакты с саудовскими коллегами. Время свободы. В России сегодня начался осенний призыв на срочную службу в армию. Точнее, осенняя отправка в войска, которая продлится до 31 декабря. Призыв на срочную службу в России теперь формально круглогодичный. Если исходить из объявленного годового плана призыва 260 тысяч человек и также объявленных цифр призывной кампании в первой половине года, это 140 с небольшим тысяч призывников, то осенью военную форму должны надеть приблизительно 120 тысяч новобранцев. Их отправка на фронт в Украину, опять же, формально запрещена, но правозащитники фиксируют многочисленные случаи принуждения к подписанию контрактов с Министерством обороны. Кроме того, Владимир Путин заявлял о том, что на территории России срочники обязаны выполнять боевые задачи. Никаких законодательных запретов отправлять срочников на фронт в России нет. Путин только обещал не посылать их туда. Между тем, командование вооруженных сил Украины продолжает регулярно опровергать заявления российских официальных лиц, включая Владимира Путина, о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине. Один из самых ярких примеров – заявление президента России о захвате города Светогорск в Донбассе. По мнению украинского военного аналитика Дениса Поповича, культура лжи в армии России приобрела стратегический характер на фоне отсутствия реальных успехов.
1: В российской армии развилась культура лжи. Лживых докладов, которые идут снизу вверх. Потом доходят к Путину, и Путин на этом строит свои геополитические планы, озвучивает это на внешний контур и говорит о том, что Светогорск занят полностью, Лиман защищается, Константиновка уже в руках российских войск и так далее. То есть российская армия постоянно наступает каждый божий день. Я тут цитирую российского диктатора. Это была его фраза. На местах это, очевидно, делается для того, чтобы не навлекать на себя начальственный гнев. И, по всей видимости, командиры предполагают, что могут сами справиться с ситуацией. Потом все это идет наверх. Местность закрашивается красным. Потом все это докладывается уже непосредственно в генеральный штаб и попадает на стол к Путину. Ну и выходит так, что понимание высшего военно-политического руководства Российской Федерации, позиция российской армии находится километров так на 15-20 западнее, ну или севернее, в зависимости от того, где проходит фронт, и они заявляют о несуществующих успехах. Еще один, скажем так, вариант, это когда какой-то смельчак, турист, пробирается в позицию украинской армии,

0: устанавливает флаг в каком-то населенном пункте, этот флаг попадает на видео, и где стоит российский флаг, то, значит, уже населенный пункт занят российскими войсками. Но на видео не попадает ситуация, когда через две после этого флаговтыка данного смельчака лишают жизни, ликвидируют полностью. Это не попадает в кадр. Попадает в кадр его флаговтык. И на этом также делаются соответствующие выводы, закрашивается территория. Но еще раз говорю, субкультура лживых докладов развилась, причем она уже имеет стратегическое значение. У нас тоже, в вооруженных силах Украины тоже существовали такие прецеденты, когда не подавалась реальная ситуация с поля боя, да, но это было на тактическом уровне. А здесь же мы стратегический уровень видим лжи. Стратегический уровень лжи. Но вот где веселое поле, а где реальные позиции российских войск? То есть даже серая зона не заходит. То есть если высшее политическое руководство, в лице того же начальника генерального штаба Герасимова, не понимает реальную ситуацию на поле боя, то оно не может предпринять соответствующие меры для того, чтобы эту ситуацию изменить. То есть эти решения будут либо неверные, либо не будут запоздалые. А запоздалые решения тоже неверные. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому с этой стороны, конечно, такой обман тотальный, он выгоден украинской армии, потому что не могут пользоваться этой ситуацией. Ну и давайте поставим себя на место там, рядового российского солдата. Дело, конечно, неблагодарное, но тем не менее. Его атакуют украинские войска, он вызывает огневую поддержку, да, либо просит накрыть это место бомбами, либо просит поддержать артиллерией. А ему говорят, какие бомбы, какие капы, какая артиллерия, это же наша территория уже, полгода как, она в красной зоне, то есть это наш глубокий тыл, ты что там предлагаешь бить по глубокому тылу? Вот это с одной стороны. С другой стороны, есть и другая сторона медали. Учитывая то, что подобная ситуация попадает на стол Путина, он полагает, что российская армия наступает и одерживает победу, тогда, понятное дело, почему он не хочет идти на переговоры. Но зачем идти на переговоры, если все равно побеждает? Какой в этом смысл? То есть тут две стороны медали присутствуют, одна хорошая, ну и другая, как водится в любом жизненном явлении, есть и плохая сторона медали.
1: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича. Время свободы. Председатель уголовной коллегии Верховного суда России Николай Тимошин предложил концепцию реформы института присяжных в России, действующего уже больше 30 лет. При этом российская конституция предоставляет обвиняемому право на рассмотрение его дела судом присяжных. Тему продолжит Кирилл Новиков.
2: В современной России суды присяжных работают более 30 лет. Их статус был закреплен еще в Конституции 1993 года. И вот теперь, как заявляют в Верховном суде, наступило время оптимизации.
3: Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Президент Международной ассоциации российских адвокатов Карина Москаленко уверена, если судебная реформа состоится, то впредь такие суды присяжных не смогут выполнять изначальную миссию быть независимыми и неподконтрольными властям.
4: Суд присяжных многие годы уже оправдывал себя. Он доказывал, что люди с их просто человеческим опытом, мудростью, которые участвуют в этом деле и которые принимают решения по факту, не по праву, а по факту, они очень важны. И люди рисковали, будучи подсудимыми, они выбирали суд присяжных, потому что они хотели достучаться со своей позиции до тех людей, которые непревзято решают.
2: Сейчас посторонние, включая судью, не могут присутствовать при совещании присяжных. Они решают, доказано ли обвинение и виновен ли подсудимый. Юридическую квалификацию и наказание определяет профессиональный судья. Верховный суд предлагает объединить его и четырех присяжных в общую коллегию. По замыслу авторов нововведений, решение о виновности остается за присяжными, но судья сможет давать им разъяснения прямо в совещательной комнате. Доктор юридических наук Илья Шаблинский приводит статистику. По стране суды присяжных выносили оправдательные вердикты примерно в 30% случаев. Однако в делах, где работает только судья, доля оправданий значительно меньше.
5: То есть в сотни раз, вы понимаете, в сотни раз больше оправдательных приговоров выносили суды присяжных.
2: Сами же авторы предполагаемых нововведений независимую от судьи работу присяжных считают чуждой для современной России.
3: Разделение присяжных и профессионального судьи, в том числе компетенции, является преимущественно атрибутом англосаксонской системы права, чуждой континентальной традиции.
2: Возможные изменения, как предполагают независимые эксперты, станут возвращением к советской практике. Тогда в судебных процессах участвовали народные заседатели под руководством судьи. Суды в России, как считает Илья Шаблинский, стали практически подразделением Следственного комитета. Присутствие судьи при обсуждении вердикта, по его мнению, это угроза самостоятельности присяжных.
5: Суть в том, что сейчас как раз судьи, судебная корпорация почти полностью срослась, слилась с корпорацией полицейской, силовиков. Они образовали единую силовую корпорацию. Они уже не разные ветви власти. Понимаете, в чем суть?
2: Предложенные Верховным судом России изменения еще предстоит утвердить депутатам российского парламента.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Кирилла Новикова. Концерты Канье Уэста в Петербурге в запланированные даты не состоятся. Об этом заявило российское агентство Say Agency, которое занималось организацией выступлений скандально известного рэпера. О том, что Уэст приедет в Россию, стало известно в середине августа. Стали продаваться билеты. На даты его выступлений подскочило количество бронирований гостиниц в Петербурге, авиа- и железнодорожных билетов в Петербург. Однако «Газпром-арена», место, где должны были пройти концерты, неожиданно объявила, что с ней эти концерты согласованы не были и что принять Уэста «Газпром-арена» не может. Начались споры, взаимные обвинения, концерты то отменялись, то переносились. Но думаю, что после заявления представителя МИД России Марии Захаровой в эфире программы «Соловьев Лайв» сомнений уже ни у кого не осталось.
6: Этот исполнитель прокачивал 4 года, примерно с 23-го года он прокачивал тему поддержки, просто поддержки, а на Западе это называется глорификация, то есть даже не реабилитация, а именно прославление непосредственно Гитлера. Он зиговал, то есть это был абсолютно четкий, не какой-то разовый, а четкий посыл, что этот человек по непонятным причинам, думает ли это он так, деньги ли он так зарабатывает, с ума ли он сошел, но это мы не знаем, я не знаю. Но он этой темой занимался 4 года. Не то, что задавал вопросы в поиске какой-то дополнительной информации, а прославлял Гитлера, Третий Рейх, антисемитизм, расизм и так далее. Ну, как он может выступать в нашей стране?
1: Это была пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Канье Уэст действительно положительно высказывался о Гитлере и Третьем Рейхе, делал откровенно антисемитские заявления, но, столкнувшись с отменой своих выступлений и разрывом рекламных контрактов, пытался извиняться, говоря, что потерял связь с реальностью из-за якобы имеющегося у него биполярного расстройства. Возврат денег за уже проданные билеты на его концерты в Петербурге начнется 12 октября. Интересно, что только что переизбранному председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому был вчера задан вопрос, как будут защищаться права поклонников рэпера. Процитирую ответ Бельского. «Это вопрос коммерческий, граждане сами принимают решение, что им делать. Покупать им билеты у организации, которая еще не подтвердила на 100%, что этот артист будет выступать, или не покупать». Конец цитаты. Напомню, что билеты на концерты Канье Уэста продавались совершенно официально. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Последние 2500 американских военнослужащих покинули вчера Ирак. В 2003 году Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирака, которая привела к свержению режима Саддама Хусейна. Поводом для вторжения было объявлено обладание иракской армией оружием массового поражения. Это было запрещено международными санкциями. Позднее было официально признано, что информация об иракском оружии массового поражения была ложной. И вот что вчера заявил по поводу окончания военной миссии в Ираке президент США Дональд Трамп. Прошло много времени с тех пор, как были приняты крайне неверные решения, которые втянули нас в эту трясину. Все началось в 2003 году при президенте Джорджа Буша-младшем и продолжилось в 2014 году при администрации Барака Хусейна Обамы, слыхали о таком, а затем и при сонном Джо Байдене. Операция «Непоколебимая решимость», как ее называли, завершается в 2026 году под руководством президента Дональда Трампа. Мы это понимаем. Так что этот день – победа для Соединенных Штатов. Это победа для Ирака и решающая победа над ИГИЛ, который был полностью разгромлен. Именно из-за него мы туда и вторглись. Я разгромил их и уничтожил во время своей первой администрации. Поэтому я сам не понимаю, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать заявление, которое я делаю сегодня. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в самом Ираке в связи с выводом американских войск, объявленный 4 дней ежедневное празднование.

0: празднования, а мой собеседник – востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Мы помним, как выводились американские войска из Афганистана, когда-то из Вьетнама, а сейчас об этом объявляется торжественно, в самом Ираке чуть ли не праздник, и мы помним, что в 2003 году американские войска свергали суннитский режим Саддама Хусейна, при том, что сунниты – меньшинство в Ираке сейчас, в Ираке шиитское правительство. Оставляют ли американские войска своим уходом вакуум власти в Ираке? Можно ли ждать каких-то серьезных изменений обстановки?
1: Я думаю, что можно. Насколько это быстро произойдет, это другой вопрос. И что именно произойдет, тут тоже все эксперты расходятся. И расходятся они по той простой причине, что, наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано. Как вы справедливо говорите, шиитское правительство у власти, шииты задают тон во всех государственных органах, в вооруженных силах, в полиции и так далее. Сунниты, конечно, не очень, мягко говоря, довольны сложившейся ситуацией, но сил там для вооруженного нового восстания пока нет. Хотя именно в том числе и вот это желание отстранить шиитов, оно и привело к популярности в свое время исламского государства. Был один из факторов, почему исламское государство, сугубо суннитская салафитская организация, получила такую широкую поддержку, по крайней мере, поначалу среди иракских суннитов. Потом многие из них разочаровались, увидели, что это из себя представляет, но и сейчас вот есть этот ресентимент, это вот ощущение, что сунниты тоже могут воспользоваться вот предполагаемым вакуумом или, по крайней мере, неопределенностью политической ситуации для того, чтобы попытаться восстановить свои позиции. Это первая опасность. Не в краткосрочном плане, скорее в долгосрочном, но она тоже существует. Наконец, нет никакого единства среди шиитов. Хотя главная, конечно, сила, и это вызывает большую тревогу, это вот эти силы народной мобилизации, ополчение шиитское, сыгравшее, кстати, колоссальную роль победе над исламским государством. Они тогда были фактическими, причем важнейшими после курдов союзниками Запада в борьбе с этим варварским движением, исламским государством, и внесли огромный вклад в разгром его. И вот теперь, после разгрома исламского государства, силы народной мобилизации объявили, что их главные враги теперь американцы, и вели борьбу достаточно ожесточенную за то, чтобы от американцев избавиться. И, конечно, сейчас считают, что они победили, торжествуют. До последнего момента, особенно с тех пор, как начались новые военные действия, началась война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, то силы народной мобилизации, они поддерживают активно Исламскую республику и атаковали фактически вот базы американских и британских и итальянских войск в Эрбиле, вот это последний плацдарм, где они еще находились и откуда ушли в среду. Постоянные атаки дронов, опасная просто физически для жизни военнослужащих западных ситуация была создана, и они, конечно, с облегчением оттуда улетели в среду. Но я не совсем точен, когда я считаю, что вот эти силы народной мобилизации, шиитское ополчение, оно монолитно. Оно не монолитно. Там тоже есть раскол, там есть знаменитый Муктада Садр, садристское движение, сильная штука, которая не готова полностью идти в фарватере иранской политики. Муктада Садр всегда подчеркивает, что он независимый игрок, что он иракский шиит, а не просто марионетка в руках Исламской Республики. Но в силы народной мобилизации входят 67 различных партий и организаций. Большинство из них откровенно проиранские. И именно они наносили удары по территории Саудовской Аравии этим летом в знак поддержки Ирана в борьбе против американцев и израильтян. И это, конечно, очень страшная и зловещая сила. Там под 200 тысяч ополченцев этих. Многие из них имеют большой боевой опыт, они хорошо вооружены. И я думаю, что вот главная опасность иракской стабильности исходит именно от них. И вот тут может начаться просто очередная фаза гражданской войны, в которой опять какую-то роль начнут играть.

сунниты. То есть страшные перспективы опять всех против всех, колоссальных человеческих потерь, уничтожение начавшей вроде бы так робко восстанавливаться экономики иракской. Вот эта вот опасность абсолютно реальная. И я

0: изображать себя, учитывая настроение среди шиитских масс. Он должен их все время принимать во внимание, все время им подыгрывать, потому что иначе невозможно у власти в Ираке удержаться. И он должен вот быть, да, не только иракским патриотом, шиитским патриотом, он должен радоваться уходу американцев. Он осуждал, причем довольно решительно, ответные удары, нанесенные американцами по силам народной мобилизации, тому самому ополчению, когда они обстреливали Саудовскую Аравию. То есть не удар по Саудовской Аравии осуждал, а именно удар по иракской территории. Говорил, что это нарушение иракского суверенитета. Он постоянно делает там заявления в поддержку палестинцев Газа и так далее и тому подобное. Он должен играть эту роль. Такого же рода роль играет и самый авторитетный великий аятолла, возможно, номер один во всем шиитском мире, Али ас-Систани. Систани по-арабски, Систани по-персидски. Он перс, он иранец. Он родился и вырос, и учился в Иране. Но он живет и работает в Неджефе, он стал лидером именно иракских шиитов. И именно он выступал опять очень осторожно, дипломатично, хитро, годами выступал за то, чтобы отстоять иракский суверенитет от власти вот этого мощного шиитского же соседа. Но на словах он должен, да, тоже все время вспоминать и палестинцев, и даже вроде бы радоваться уходу американцев, хотя я уверен, что это делается не совсем искренне. Вот все эти публичные шиитские лидеры и религиозные, и политические, вне зависимости от их истинных взглядов, должны эту роль играть. Но спасет ли это страну от нового витка гражданской войны, я не уверен.
1: Окончание вывода американских войск из Ирака мы обсуждали с лондонским политическим аналитиком, востоковедом Андреем Остальским. Четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Роботы, которые собирают роботов. Фантастика или уже реальность? Это проверял ведущий рубрики, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте себе завод размером примерно с 2 футбольных поля. Между станками снуют роботы, разгружают детали, развозят их по участкам. А производственная линия рассчитана на то, чтобы каждые 10 минут с нее сходил новый человекоподобный робот. Такое производство 12 сентября запустила на юге Китая, в городе Люджоу, компания Юбитек. Многие СМИ, в том числе отраслевые, вышли заголовками «Роботы собирают роботов», которые раньше встречались только в научной фантастике. Немало написано и про первый в мире, и про один робот каждые 10 минут. Давайте попробуем разобраться, что в этой истории правда, а что реклама. Начнем с правды. Завод действительно работает. Его площадь около 14 тысяч квадратных метров, а проектная мощность более 10 тысяч роботов в год. Цифровую систему производства Юбитек создавала вместе с немецкой компанией Siemens. У завода есть так называемый умный мозг. Система планирует производственные задания, распределяет материалы, контролирует качество. Есть и цифровая модель производства. В ней можно заранее моделировать работу линии, движение деталей и всевозможные узкие места. А теперь где начинается маркетинг? Во-первых, человекоподобные роботы на этом заводе не стоят у верстака и не собирают своих собратьев. Они в основном работают во внутренней логистике, снимают детали с поддонов, загружают их и перевозят между участками. Саму сборку выполняют роботизированные манипуляторы и другая промышленная автоматика. То есть роботы собирают роботов — технически не совсем правда, но производство действительно практически полностью автоматизировано при минимальном участии людей. Пойдем дальше. Один робот каждые 10 минут – это проектный ритм линии. Реальный объем зависит от количества смен, обслуживания линии, тестирования и, конечно, спроса. Сейчас компания ориентируется на поставки примерно 4-5 тысяч промышленных гуманоидов только в этом году. Ну и про первый в мире. Это определение самой компании Юбитек. Речь действительно идет о первом заводе промышленных человекоподобных роботов. Хоть это и правда заметный шаг в индустрии робототехники, независимого рейтинга таких заводов пока просто не существует. И еще одна важная цифра. Сама Юбитек признает, ее Walker S2 пока достигает лишь примерно 30-50% производительности человека. И то на отдельных, хорошо определенных операциях. И все же, почему эта история важна, даже если отсеять с нее маркетинговую шелуху? Потому что за ней стоит гораздо большая картина. По оценке исследовательской компании Smart Analytics Global, в первой половине этого года китайские производители обеспечили более 97% мировых поставок человекоподобных роботов. Это еще не значит, что китайские роботы уже лучше работают. Многие пока используются для обучения.

0: изобретений, исследований и пилотных проектов. Но по масштабу производства Китай, безусловно, далеко впереди всех. И это уже беспокоит, например, США. В июле Американская федеральная комиссия по связи внесла новые человекоподобные и другие мобильные роботы иностранного производства в список оборудования с ограничениями. Новые модели теперь не могут просто получить обычное разрешение для выхода на американский рынок. Им требуется специальное исключение. Причина в безопасности. Современный робот оснащен камерами и другими датчиками, собирает данные об окружающей среде и, конечно, подключен к сети. Американские власти считают, что такие машины теоретически могут использоваться для слежки, утечки данных или даже удаленного перехвата управления. Конечно, человекоподобные роботы все еще слишком медленные, дорогие и ограниченные, чтобы завтра начать заменять людей на заводах или появляться в каждой квартире. Но если они действительно станут массовыми, вопрос будет, конечно, не только в том, что они умеют делать. Они, конечно, смогут уметь делать очень многое из того, что делаем мы сейчас. Но не менее важно будет то, кто сделал такого робота, как организовано управление, какие данные он собирает, где они находятся и кто получает к такому роботу доступ.
1: Для информационного дайджеста «Время свободы» рубрику «Новости высоких технологий» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободна Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
4: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Вражанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на

0: красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная, все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы, расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной, я не знаю, это было какое-то насекомое, у него были огромные-огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя, и момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
1: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Каны?
0: Вторые.
1: Вторые. А первые – это не любовь?
0: Да.
1: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Каны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
0: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события, но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
1: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
0: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира.

0: мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да как всегда, Костю сына, Денис и Слизы.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
1: А расскажите про

0: вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому да. нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
1: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
0: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
1: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
0: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
1: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович, стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями.

0: он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет. И мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально.
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю. Я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да, немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, ну, на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня, и все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Ты знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи, там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын, там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы, оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что

0: Короче, там вот так, вот так, вот так. Здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу. Может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или может быть, там еще что-то. И потом вот тут посмотрит, скажет, здесь что это за бред вообще, как чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там в другую реальность, и ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете? Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после миграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: А я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение, и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале

0: беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: $35,300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
10: Почти 28 тысяч коммуналка.
11: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
12: 16 тысяч. В декабре у нас было 11.
13: Войну начал Путин, а заплатят россияне. Что и как подорожает в ближайшее время?
14: Ну, конечно, если человек получает 150-130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
13: В следующем году Россия потратит на войну на треть больше, чем планировалось. Под нож идут социалка, здравоохранение и образование.
15: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Поэтапное повышение коммуналки идет в России с начала года. Это, кстати, не гарантирует улучшение качества ЖКХ-услуг и в том числе поэтому вызывает негативную реакцию в соцсетях. Очень много наверняка вам, уважаемые зрители, попадались рилсы по этому поводу, недовольства. При всем, что первый этап повышения, который был в январе, он представлял собой индексацию непосредственных тарифов всего лишь на 1,7%. Несмотря на такое мизерное вроде бы число в пределах погрешности, получилось так, что в итоге коммуналка подорожала у кого-то аж в полтора раза. Ну и на фоне того, что конкретно Россия, за что именно россияне платят, разумеется, появляется такой элемент негатива. И новый этап, он ключевой. Заранее спланирован на после выборов. Время пришло. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
16: 33 829. Это как вообще? Законно?
17: Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
9: 35 300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
10: Почти 28 тысяч коммуналка.
11: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
18: Эти видео россияне массово публиковали в начале 2026 года. Тогда власти объявили об индексации тарифов на коммунальные услуги на 1,7%. Однако из-за сезонности, перерасчетов, разделения коммунальных и жилищных услуг и степени изношенности коммуникаций многие увидели в своих платежках куда более высокие цифры.
19: На все эти популистские обещания денег нет. И при

0: предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ. Но тут важно, что понимать, и мы поддерживаем президента в том, что рост тарифов, он должен быть подъемным для людей, соотноситься с их реальными доходами.
1: 1 октября обещанное повышение тарифов уже более серьезное, в среднем почти на 10%. Сильнее всего в Ставропольском крае на 22%. В марте 2026 года глава Минстроя Ирак Файзуллин заявил об износе до 80% коммунальных сетей в отдельных регионах. А в среднем по России число колеблется в районе 50%. После прошедших в сентябре выборов в Госдуму Путину лично пожаловался на высокие тарифы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
2: Мне жировку на 30 тысяч принесли.
1: У большинства россиян доступа к Путину нет, поэтому они продолжают жаловаться на тарифы в соцсетях.
3: У меня вопрос. До скольких лет можно пойти в проститутки и в проституты?
4: Девочки, официально заявляю, мы с вами живем в люксе, в самом дорогом и элитном регионе. Потому что, судя по новым счетам за коммуналку в Краснодарском крае, мы тут все долларовые миллионеры. Я просто, честно, включила свет, минус коса, смыла воду, еще минус 500. Подумала, теперь уже должна государство.
1: Тарифы традиционно индексируются, чтобы коммунальный комплекс мог работать стабильно, а качество услуг соответствовать современным требованиям, комментирует новую индексацию агентства УРА.РУ профессор финансового университета при правительстве России Константин Лебедев. В целом это так, но высокого качества услуг жители многих регионов России не наблюдают, несмотря на регулярные повышения тарифов. Например, в Тюмени с 1 октября тариф на воду увеличивают на 32,4%, на водоотведение на 28,3%. А такую воду этим летом видели в своих кранах тюменцы.
5: Приехали с собственниками принимать квартиру, вода из крана течет просто трэш. Даже комментировать не буду.
1: Экономист, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин видит проблему в несоответствии отчета по высоких зарплатах россиян и их реальным благосостоянием.
6: Когда сначала для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше. А потом говорят, ну подождите, ну конечно, если человек получает 150-130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
1: Помимо нового повышения тарифов ЖКХ, после выборов в Госдуму россияне также лишились прежних условий льготной семейной ипотеки. Теперь ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, ставка в 2% положена семьям минимум с 5 детьми. Также после выборов Минпромторг опубликовал проект приказа о ставках техсбора на смартфоны и ноутбуки. Около 500 и 1000 рублей соответственно. А издание «Коммерсант» сообщило, что власти прорабатывают введение сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских самолетов.
7: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Мы вот в сюжете цитировали господина Делягина, теперь уже экс-депутата Госдумы. Он признал, что занижают инфляцию российские власти на официальном уровне. Свежий прогноз Минэкономразвития 6,8%. Ну, это по итогам года, такого, до конца года планируется такое, в общем, за год. По вашим ощущениям, насколько это далеко от истины? Ведь помимо жалоб на ЖКХ, пользователи Рунета, так сказать, жалуются и в том числе на удорожание продуктов, которое тоже началось вскоре после выборов.
8: Ну да, конечно, я думаю, что как раз инфляция – это наиболее, скажем так, манипулируемый элемент статистики, хотя я не думаю, что это, как бы сказать, завышение происходит там в разы и так далее, но мы знаем прекрасно, что Банк России, он исчисляет, также и публикует показатели так называемой ожидаемой или ощущаемой инфляции, которые в целом приблизительно вдвое выше, чем то, что публикует Росстат. Поэтому я думаю, да, конечно, инфляция завышена, это занижено, безусловно. Темп роста цен более высокий. ЖКХ, понятное дело, не входит в расчет инфляции в полной мере, но нет никаких оснований предполагать, на мой взгляд, что ориентиры по инфляции заявлены в начале года и ориентиры, которые сейчас ставятся на следующий год, 4% будут достигнуты. Это, по-моему, практически невозможно при нынешнем бюджете и при текущей экономической ситуации.
7: Ну и Делягин же заявил, ну раз человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку. Это он иронизировал над позицией российского правительства. Но ведь средние зарплаты по стране действительно выросли. Там много тому причин, в том числе накачка экономики за счет госбюджета из-за военных перерасходов и так далее. Но в чем же тогда подвох?
8: Не знаю, что подвох.

0: Очень простое дело в том, что средние зарплаты, конечно, выросли, но, во-первых, зарплаты, это не означает, что выросли все остальные доходы, да, плюс к этому совершенно очевидно, что очень многие собственники квартир, очень многие жители, которые платят за коммуналку, они не охвачены этим повышением. Среднее не всегда означает тотальное повышение для всех, поэтому здесь очень легко можно понять людей, у кого-то она действительно выросла, эта зарплата, но я не думаю, что рост зарплаты сейчас поспевает за ростом цен, и тем более тарифов, да, в первую очередь транспортных, коммунальных, цен на бензин и так далее. Потому что мы прекрасно видим, что даже официальные данные Росстата говорят о том, что темп роста реальных доходов замедляется. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он есть в этом году. И тем более не уверен, что он будет в следующем.
1: В чем же тогда заключается вот эта вот попытка как-то привлечь, что ли, там 1-1,5%, иногда 2% звучат из правительства о росте экономики? Для чего это все нужно, если роста нет как такового? Это чтобы перед Владимиром Путиным отчитаться, что хотя бы так, но растем?
0: Я не знаю, смотрите, я думаю, что, честно говоря, вообще в целом идея роста в условиях войны и отчет об этом росте, она достаточно странно выглядит, потому что если страна ведет войну, то есть более важная экономическая цель, чем рост. Да? Есть обеспечение минимального там прожиточного уровня, есть обеспечение потребностей фронта и все остальное. То есть пытаться доказать самим себе, что в этих условиях у вас еще есть экономический рост, на мой взгляд, довольно странно, потому что главная, на мой взгляд, проблема – это понимание горизонта, временного горизонта военных действий и понимание того, какой будет стратегия после этого. А вот пытаться доказать, что у нас все хорошо прямо здесь и сейчас, я не очень понимаю, зачем. Может быть, Путину это нравится, но на самом деле это имеет отдаленное отношение к реальности, на мой взгляд.
1: Ну и давайте теперь к бюджету обратимся и источникам его доходов, поскольку правительство внесло в Госдуму проект, который в течение месяца будут депутаты рассматривать. «Все для фронта» утвердил такой курс. Министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Мы вам про него подробно рассказывали, уважаемые зрители. Там еще, если помните, мэр Москвы Сергей Собянин подтрунивал над Силуановым, мол, ну что вы там опять налогов каких-то приподнимете и добавите новых. Теперь чуть яснее, как власти собираются спасать бюджет, ну или, по крайней мере, попытаются это сделать. Журналисты уже успели ознакомиться с проектом бюджета, с некоторыми его ключевыми такими компонентами. Спойлер, доить будут все, что доится, особенно если оно не сопротивляется. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Шестой год войны не будет последним военным годом, судя по проекту бюджета, представленному правительством в российский парламент. Причем война дорожает. По традиции, бюджетное планирование – это взгляд сразу на несколько лет. И прошлой осенью планировали потратить на оборону в 2027-м 13,5 триллионов рублей. Это почти 162 миллиарда долларов. По нынешнему уточненному плану на тот же 2027 на войну заложено почти на треть больше. Это рекордные 205 миллиардов долларов. В этом году на войну планировали потратить около 144 миллиардов долларов. Но во сколько она реально обошлась – секрет.
3: Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21% и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.
2: В условиях всепожирающей военной машины уменьшение расходов на прочее выглядит ожидаемым. Проект бюджета сравнило с прошлогодними планами агентства Рейтер. Инфраструктурам, дорогам, субсидиям агросектору, короче, национальной экономике достанется меньше на 7,4%. На пенсии, пособия по материнству, в общем, на социальную политику сокращение планируется на 7%. Расходы на образование меньше на 6%. На здравоохранение на 6,8%. Какими могут быть дальнейшие уточнения соцрасходов на региональных уровнях, видно по тому, как в сентябре поступили в Тульской области. Это заметила «Новая газета». Бюджетные ассигнования предназначались для выплат опекунам и приемным родителям, детям-сиротам, малоимущим и другим социально незащищенным категориям жителей. Но вместо них почти 55 миллионов рублей, 650 тысяч долларов по нынешнему курсу, из бюджета получают военнослужащие Росгвардии и члены их семей. В доходной части цифры Минфина полностью соответствуют стратегии российских властей – продолжать финансировать войну за счет граждан и бизнеса, делает вывод издание «Белл». На домохозяйство делает ставку и Минэкономразвития в обновленном сценарии развития экономики России, рассуждает политолог Екатерина Шульман.
4: Что хочет Минэк? Минэк хочет, чтобы граждане меньше откладывали и больше тратили.

0: Почему бы они стали так поступать? Наверное, потому что, например, накопления облагаются растущими налогами, а все остальное облагается акцизами и тарифами, соответственно, дорожает. Поэтому гражданам для того, чтобы приобретать то, что они привыкли приобретать, или для того, чтобы приобретать то, что им совершенно необходимо, нужно будет тратить больше. Это и есть экономическая модель роста за счет потребления домохозяйств. То есть у государства станет больше денег, потому что граждане домохозяйства ему эти деньги, так сказать, отдадут.
1: С начала века особенностью российской налоговой системы была весьма низкая единая ставка подоходного налога – 13%. В 2025-м война заставила от нее отказаться в пользу пятиступенчатой шкалы вплоть до 22% налога. Теперь эта шкала распространена и на пассивные доходы – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Минфин оценивает, что это коснется около 4 миллионов человек.
2: Тему продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав, давайте с НДФЛ как раз начнем. Вот бюджету это может принести около 500-700 миллиардов рублей в год. Это оценил экономист Дмитрий Полевой. Но если вот так вот с миру по нитке, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, этого хватит для, на то, чтобы ну, как-то подзаткнуть дыры в бюджете?
3: Вы знаете, то, что было написано в пояснительной записке к бюджету, по-моему, вчера опубликованной, речь идет о том, что именно повышение НДФЛ по пассивному доходу принесет, по их проектировкам, в 2027 году приблизительно где-то 390 миллиардов. Но это проектировки Минфина, возможно, они будут чуть больше. Помимо этого, есть, конечно, многие другие дополнительные доходы, налоги. Есть и попытка взимать налог, ну, фактически НДС с интернет-покупок за границей, присылаемых через таможню, многие другие моменты. Я оценил бы общее повышение где-то меньше, чем в 1 триллион рублей. Я понимаю ситуацию таким образом, что власти в этом году, на наступающем, да, не хотят радикального повышения налогов. Они не хотят того, что было в 2025 году с повышением НДФЛ и с повышением налога на прибыль, и то, что было в 2026 с повышением НДС и с изменением условий деятельности малого бизнеса. Видимо, такого рода серьезные изменения, они отложены на 2028-2029 год, если война не закончится. В этом году, да, это такая, как говорит Силуанов, тонкая настройка, попытка получить дополнительные доходы из, скажем так, незначительных изменений налоговой системы, из распространения, из унификации, скажем так. Да, был НДФЛ пятиступенчатый на все доходы, сейчас он стал на проценты по вкладам. Причем не совсем все, как мы понимаем. Там есть необлагаемое количество, необлагаемый доход, который в следующем году, с учетом нынешней ставки ЦБ, он будет составлять приблизительно 140 тысяч рублей именно доходов по вкладу. Если сумма превышает это, тогда действительно берутся на руки соответствующим образом. Причем они берутся прямо у источника. Банки сами будут выплачивать в бюджет. Вот, поэтому, да, еще раз, в этом году мы видим планы выжать все, что можно из тех налогов, которые уже были подняты ранее. Что будет дальше, посмотрим.
2: Ну и еще о повышениях. Вот новая газета «Европа» обнаружила любопытный законопроект о повышении штрафов по 29 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Самый резкий рост, пишут коллеги, за производство и распространение экстремистских материалов для граждан. Это раньше это было 1-3 тысячи рублей, будет 50-100 тысяч рублей. Это, я напомню, самая популярная вообще мера по снятию неугодных оппозиционеров с выборов. Ну и в целом курс на повышение штрафов и пошлин, он давно уже взят. Некоторые юристы в свое время отмечали, что в России дешевое правосудие, но в целом, сравнивая там с любой другой страной, если брать европейскую часть планеты. Но проблема в том, что удорожание этого самого правосудия через налоги, через пошлины, через штрафы, оно вовсе не означает улучшение качества, собственно, как и с ЖКХ на самом деле. А вот насколько эта тактика помогает экономически, в том плане, что если вы говорите, что не будет повышения налогов в ближайшие там год-два, то это что, это часть такого поступательного элемента, здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, и потом это уже будет привычнее обывателю платить еще больше, чем он платил там год, два, три назад?
3: Ну да, это, конечно, так, но я бы, честно говоря, не зацикливался. Дело в том, что, просто чтобы наши зрители понимали основной тренд, мне кажется, что главный вопрос, что касается штрафов, он вовсе не в там, судебных пошлинах или штрафах за экстремизм. Дело в том, что с конца 2025 года правительство ведет политику так называемого обеления экономики и начинает бороться с уклонением от налогов. Вот здесь масштабы деятельности, они поражают воображение. То есть в апреле было закрыто порядка 5000 компаний, которые занимались с помощью, да, в уходе от НДС. В августе, по некоторым данным, это число закрытых компаний достигло уже 30 тысяч.

0: Вот. И я думаю, что знаком 2027 года будет то, что по итогам проверки закрытых компаний и их клиентов начнут доначисляться основные налоги за 26-й, 25-й, возможно, даже год. И, соответственно, туда уже применятся всякие пени и штрафы. Вот я буду очень удивлен, если этот дополнительный доход составит не меньше 1,5 триллиона рублей за следующий год. Именно здесь, мне кажется, лежит самый большой дополнительный источник налоговых поступлений, который правительство будет всячески пытаться использовать в следующем году. То есть люди, которые уходили, компании, которые уходили от налогов в 2025-2026 году, столкнутся с страшным временем, честно говоря.
1: Ну вот Минэкономразвитие надеется, что россияне перестанут копить и понесут деньги из-под матраса в экономику под давлением налогов и инфляции. Об этом говорили как раз такие эксперты, которых мы цитировали в сюжете. С этим же, кстати, некоторые
0: Да-да-да.
1: еще и соединяют эту новость о том, недавнюю совершенно новость о том, что больше 1 миллиона рублей из России уже нельзя будет вывозить там, в кэше. Насколько это вообще реализуемая схема? Заставить россиян выдавать деньги обратно, не накапливать их, а вот как-то попытаться разогнать экономику?
0: Ну, смотрите, схема-то, в общем-то, вполне разумная, в том плане, что действительно люди будут больше тратить, цены растут, опережают зарплаты, поэтому люди будут больше тратить. Но вопрос заключается в том, насколько это разобьет ту часть экономики, которая хочет развить власть. Власть хочет развивать ВПК, она хочет финансировать войну. И в этом отношении здесь, мне кажется, возникает некое противоречие, потому что пока деньги лежат в банках, на тех же самых депозитах, да, они этими же банками легко могут быть использованы для кредитования правительства, например, покупки тех же штампов ФЗ. А это, в свою очередь, финансирует военный бюджет. Если люди начнут тратить деньги на личные нужды, покупать больше продуктов, больше еды, больше каких-то там товаров народного потребления, жилье, автомашины и так далее, я не очень до конца понимаю, что государство хочет с этого получить. Да, формальный экономический рост может несколько вырасти. Путин может обрадоваться увеличению этих показателей. Но если деньги уйдут из банков, там, либо в кубышки, либо на потребление, что получит государство с точки зрения финансирования войны, я не до конца понимаю. Поэтому, то есть, мне кажется, что сейчас, вот честно говоря, да, положа руку на сердце, каждый эксперт, ну как бы, я не могу сказать, придумывает, да, он пытается наблюдать одну из тенденций и стремится ее абсолютизировать, кто-то говорит о другой. Еще раз, мне кажется, что бюджет на следующий год сверстан достаточно разумно, без резких движений с точки зрения налогов. Минфин явно собирается привлекать больше денег в долг. И вот вы сказали уже, кто-то из ваших участников, сказал, что идет повышение расходов на обслуживание госдолга. Это будет самый большой пункт увеличения расходов в следующем году и в 2028 году. Что касается военных расходов, смотрите, здесь нужно понимать очень важную вещь. Все эксперты сказали в один голос, что они повышаются на треть. Это неправда. Потому что, когда мы говорим о повышении, нужно говорить, сравнивать происходящее с планом. Сегодня, в этом году, по расчетам Яны Циклюки, за первую половину года, расходы были 10,7 триллиона на военные нужды. По итогам года они будут порядка 16, как минимум. На следующий год они запланированы 17. СИПРИ и Институт изучения войны говорили, что в 2025 году реальные военные расходы были порядка 15. То есть я вижу, что они вышли на некое плато, и то, что происходит в бюджете, это скорее приведение цифр официальных в соответствии с реальными затратами. Это не есть 30-процентный рост. И это именно является причиной того, что Минфин пока не пересматривает большие налоги. То есть 2027 год, на мой взгляд, для Минфина является периодом такого выжидания. Мы не знаем, что произойдет в начале года. В начале этого года Путин резко увеличил военные расходы. Видим, военные надавили на него, и военные расходы росли вне бюджета опережающими темпами. Никто не смотрел на план. Возник гигантский дефицит уже к маю месяцу. Может быть, повторится то же самое. Но на основании плана я пока бы точно не говорил о росте расходов реальных на войну на треть. Это, скорее всего, просто признание того, что происходит уже по факту в этом году.
1: Ну, это была оценка Reuters, они вот к таким выводам пришли,
0: Да.
1: проанализировав бюджет. Вот я вот вас такой еще по этому поводу хотел такой вам вопрос задать. Учитывая вот этот период ожидания, текущий, как вы это сформулировали, для Минфина, как вообще долго можно в этом периоде находиться, если статус-кво сохранится? Я имею в виду огромные расходы на войну, топливный кризис, удорожание, инфляция, которая явно не стыкуется с той, которую декларируют и Минэкономразвитие, и Центробанк. Вот как долго можно в этом положении находиться без очевидных потерь для бюджета? Это.

0: значит, значительно потери огромные, а бюджет в дефиците, Минфин
1: Но я имею в виду
0: признал,
1: для
0: что
1: российской
0: дефицит.
1: экономики в целом. То есть получается, что как бы Минфин справляется, по сути, как прямо сейчас, вот если так
0: Вот
1: прогнозировать в
0: именно, вот
1: целом.
0: смотрите, вот вы говорите правильную вещь, для российской экономики в целом. И это

0: исчезли, государство долг был погашен. Это обычная тактика войны. Когда идет война, не ставится вопросов о том, каким должен быть рост, 2% или 1,5%. Он может быть минус 3%. Да, и население может затягивать пояса и год, и 2, и 5. И все равно экономика выживет. Знаете, я с 23 года говорю там о санкциях, о экономическом давлении, о всем происходящем, говорю, ребят, ну не ждите вы этого экономического кризиса. Ну не ждите. Он может быть, будет спад. В следующем году я скорее предполагаю минус в экономике, чем плюс, как говорит Минэкономразвитие. Я считаю, что реальные доходы не будут расти. Да, инфляция занижена, она будет выше. Но при этом ни денег на войну не станет меньше, ни контрактные выплаты не уменьшатся, ни остановки на фронте не произойдет. Знаете, вот экономика может в таком режиме, такого выжатого лимона, жить и год, и два, и три. Мы не знаем, сколько она будет жить. Но, по крайней мере, вот когда я скажу, что начинается кризис, я скажу, что начинается кризис, когда я вижу провальный год по ценам на недвижимость. Вот падение цен на недвижимость на 15% означает снижение реального дохода населения, они не покупают больше квартир. Проблемы с обслуживанием кредитов, они не закрывают ипотеку, ипотечные квартиры выставляются на рынок, идет падение цен и так далее. Вот это для меня интегральный показатель того, экономика сыплется. Цены на недвижимость, что с ними? Они растут каждый месяц. Вот давайте подождем реальных сигналов из реального сектора, а не рассказов экспертов о том, ой, у нас снова дефицит.
1: Ну, я хочу вам процитировать и обсудить свежую статью Александры Прокопенко для Берлинского центра Карнеги. Она вышла под заголовком «Пушки без масла. Кто заплатит за войну в 2027 году?». И Прокопенко тоже делает вывод, как и многие нами сегодня процитированные эксперты, что пока россияне могут платить и не готовы сопротивляться, они будут платить налоги, сборы, вот все что угодно. Так вот, здесь, опять же, с миру по нитке. И авторка материала рассуждает о том, как и что доить вообще дальше, вот если текущее положение дел не изменится.
2: Что еще остается в арсенале Кремля, если удары по инфраструктуре сохранятся? Цены на нефть будут низкими, а санкции кусачими. Во-первых, давить на ЦБ, чтобы тот смягчал денежную политику. Быстрее снижать ставку вопреки инфляции, ввести контроль цен на приобретенные товары, ослабить требования к банкам при кредитовании. Во-вторых, адресно реструктурировать долги проблемных компаний при поддержке ЦБ. Расширить налоговые отсрочки, программы страхования имущества, утраченного при военных разрушениях, через государственного перестраховщика. Наконец, в-третьих, готовить экономику к долгой войне на истощение. Бюджета в этом списке почти нет. Налоги поднять, дефицит на бумаге зафиксирован. Следующая линия обороны – баланс Центробанка, его ставка, его резервы, его готовность смотреть сквозь пальцы на плохие долги. А контроль цен и кредит под госгарантии – это элементы той самой мобилизации экономики, от которой власти на словах пока отказываются. Перейти к прямому управлению ценами, производством и капиталом – значит отказаться от рыночной оболочки, которая позволяет системе работать. Открыто этого делать Кремль пока не готов. Поэтому мобилизация ресурсов, если понадобится, пойдет не через бюджет, а через Центробанк, полномочия представительницы которого удобно истекают в 2027 году.
1: Владислав, здесь хочется спросить, согласны ли вы с этими предположениями? Может быть, есть альтернативные или дополнительные? Как бы вы прокомментировали вот такую мысль?
0: Я думаю, что это очень грамотный анализ. И в данном случае я полностью согласен с Александрой в том, что контроль над ценами, да, и административное регулирование цен не будет. А я не очень уверен в реструктуризации длинных кредитов, да, для той же самой оборонки и так далее. Но в любом случае, в чем я с ним полностью согласен, это в том, что да, налоги будут повышаться, население и бизнес будут за это платить, и они пока не ропщут особо сильно, за исключением, как мы видели в начале сюжета в соцсетях. Вот. И то, что Центробанк становится важнейшим элементом всей системы, это абсолютная правда. Потому что, смотрите, что мы видим, допустим, по заимствованию Минфина. Снова не состоялся аукцион ФЗ, потому что буквально вчера, потому что не было заявок. Минфин черпает деньги только за счет тех аукционов, как это было 2 сентября, которые подкреплены предварительно выдачей центральным банком денег коммерческим структурам, коммерческим банкам. 1 сентября был большой аукцион репо. Объем сделки полностью соответствует. 940 миллиардов было выдано репо 1 сентября. И ровно эта же сумма была закуплена, потрачена на покупку ФЗ 2 сентября. То есть, по сути, речь идет о скрытом, и даже не очень скрытом, кредитовании Банка России бюджета. Эта схема последний раз, ну, так явно открыто применялась в России в начале 90-х. когда была гиперинфляция, но тогда центральный

0: банк просто кредитовал правительство по очень низким ставкам. Сейчас речь идет о скрытом варианте, о рыночных ставках и гораздо меньших объемах. Это, если мы берем, что весь дефицит будет так перекредитован, это где-то 2% ВВП. При Гайдаре это было 10% ВВП в год. То есть разница огромна. И я думаю, что это есть основной инструмент на ближайшие пару лет. Дальше посмотрим.
1: Владислав, благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Иноземцев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Расследование инцидента на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего из Дубая в Тель-Авив. В России начинается осенняя отправка в войска в рамках призыва на срочную военную службу. Для чего российские власти хотят реформировать институт присяжных? Также сегодня.
1: Наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано.
0: США объявили о выводе своих войск из Ирака. Американская военная операция там началась в 2003 году. Вновь начну с произошедшего вчера на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Эта история закончилась относительно благополучно, однако следует помнить, что если бы предположительный замысел злоумышленника удался, то погибли бы около 200 человек, в том числе несколько десятков детей. Такая катастрофа могла привести к очень серьезным последствиям для и без того крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее вероятная версия событий – второй пилот, предположительно, оманского происхождения, у Омана нет дипломатических отношений с Израилем, попытался завладеть управлением самолетом, чтобы направить его к земле. Для этого он ударил пронесенным на борт ножом капитана лайнера, индийца Сумита Мачхара, но тот, несмотря на раны, оказал сопротивление и сумел открыть дверь кабины пилотов. В нее ворвались услышавшие шум драки пассажиры, скрутили второго пилота, а пилоты, находившегося на борту резервного экипажа, выровняли стремительно терявший высоту самолет и посадили его в Саудовской Аравии. Уже в первые часы после посадки контролируемое корпусом стражи исламской революции иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что, по его данным, Израиль планирует провокации под чужим флагом, чтобы потом обвинить Иран в терроризме. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в специальном заявлении и в интервью СМИ выразил восхищение решительными действиями индийского пилота и скрутивших второго пилота израильтян. В интервью CNN Нетаньяху особо отметил, что рассчитывает на участие Израиля в расследовании инцидента. У нас было много информации о том, что иранские прокси, прежде всего Хизбалла и Хамас, планируют нападение на Израиль и израильских мирных граждан за рубежом. Но я не могу сказать, что у нас были какие-либо конкретные предупреждения по этому поводу. Сейчас проводится допрос. Пилот, совершивший нападение, сейчас допрашивается в Саудовской Аравии, и, насколько я понимаю, очень скоро его доставят в Объединенные Арабские Эмираты. Я разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мохаммедом бин Заедом, и он согласился с тем, что Израиль присоединится к

0: расследованию. Так что мы очень скоро узнаем, имел ли Иран к этому какое-либо отношение. Фрагмент интервью телеканалу CNN премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Добавлю, что Нетаньяху оговорился, что не может с уверенностью утверждать, что именно двигало вторым пилотом, попытавшимся захватить самолет. По мнению израильского премьера, это станет понятно после допроса. В Израиле усилены меры безопасности на воздушном транспорте. Все пассажиры были эвакуированы из Саудовской Аравии самолетами Fly Dubai, поскольку власти Саудовской Аравии отказались принимать израильский военный эвакуационный самолет. Это могло быть воспринято как свидетельство нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Дипломатических отношений между ними нет, хотя разведка Моссад поддерживает непрерывные контакты с саудовскими коллегами. Время свободы. В России сегодня начался осенний призыв на срочную службу в армию. Точнее, осенняя отправка в войска, которая продлится до 31 декабря. Призыв на срочную службу в России теперь формально круглогодичный. Если исходить из объявленного годового плана призыва 260 тысяч человек и также объявленных цифр призывной кампании в первой половине года, это 140 с небольшим тысяч призывников, то осенью военную форму должны надеть приблизительно 120 тысяч новобранцев. Их отправка на фронт в Украину, опять же, формально запрещена, но правозащитники фиксируют многочисленные случаи принуждения к подписанию контрактов с Министерством обороны. Кроме того, Владимир Путин заявлял о том, что на территории России срочники обязаны выполнять боевые задачи. Никаких законодательных запретов отправлять срочников на фронт в России нет. Путин только обещал не посылать их туда. Между тем, командование вооруженных сил Украины продолжает регулярно опровергать заявления российских официальных лиц, включая Владимира Путина, о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине. Один из самых ярких примеров – заявление президента России о захвате города Светогорск в Донбассе. По мнению украинского военного аналитика Дениса Поповича, культура лжи в армии России приобрела стратегический характер на фоне отсутствия реальных успехов.
1: В российской армии развилась культура лжи. Лживых докладов, которые идут снизу вверх. Потом доходят к Путину, и Путин на этом строит свои геополитические планы. Озвучивает это на внешний контур. И говорят о том, что Светогорск занят полностью, Лиман защищается, Константиновка уже в руках российских войск и так далее. То есть российская армия постоянно наступает. Каждый божий день, я тут цитирую российского диктатора, это была его фраза. На местах это, очевидно, делается для того, чтобы не навлекать на себя начальственный гнев. И, по всей видимости, командиры предполагают, что могут сами справиться с ситуацией. Потом все это идет наверх. Местность закрашивается красным. Потом все это докладывается уже непосредственно в генеральный штаб и попадает на стол к Путину. Ну и выходит так, что понимание высшего военно-политического руководства Российской Федерации, позиция российской армии находится километров так на 15-20 западнее, ну или севернее, в зависимости от того, где проходит фронт, и они заявляют о несуществующих успехах. Еще один, скажем так, вариант, это когда какой-то смельчак, турист, пробирается в позицию украинской армии, устанавливает флаг в каком-то населенном пункте. Этот флаг попадает на видео, и где стоит российский флаг, то значит уже населенный пункт занят российскими войсками. Но на видео не попадает ситуация, когда через две после этого флаговтыка данного смельчака лишают жизни, ликвидируют полностью. Это не попадает в кадр. Попадает в кадр его флаговтык. И на этом также делаются соответствующие выводы, закрашиваются территории. Но еще раз говорю, субкультура лживых докладов развилась, причем она уже имеет стратегическое значение. У нас тоже, в вооруженных силах Украины тоже существовали такие прецеденты, когда не подавалась реальная ситуация с поля боя, да, но это было на тактическом уровне. А здесь же мы стратегический уровень видим лжи. Стратегический уровень лжи. Вот где веселое поле, а где реальные позиции российских войск. То есть даже серая зона не заходит. То есть если высшее политическое руководство, в лице того же начальника генерального штаба Герасимова, не понимает реальную ситуацию на поле боя, то оно не может предпринять соответствующие меры для того, чтобы эту ситуацию изменить. То есть эти решения будут либо неверные, либо не будут запоздалые. А запоздалые решения тоже неверные. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому с этой стороны, конечно, такой обман тотальный, он выгоден украинской армии, потому что они могут пользоваться этой ситуацией. Ну и давайте поставим себя на место там, рядового российского солдата. Дело, конечно, неблагодарное, но тем не менее. Его атакуют украинские войска, он вызывает огневую поддержку, да, либо просит накрыть это место бомбами, либо просит поддержать артиллерией. А ему говорят, какие бомбы, какие капы, какая артиллерия, это же наша территория уже. Полгода как? Она в красной зоне. То есть это наш глубокий тыл. Ты что там предлагаешь бить по глубокому тылу? Вот это с одной стороны. С другой стороны, есть и другая сторона медали. Учитывая то, что подобная ситуация

0: попадает на стол Путина, он полагает, что российская армия наступает и одерживает победу, тогда, понятное дело, почему он не хочет идти на переговоры. Ну, зачем идти на переговоры, если все равно побеждает? Какой в этом смысл? То есть тут две стороны медали присутствуют. Одна хорошая, ну и другая, как водится в любом жизненном явлении, есть и плохая сторона медали.
1: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича. Время свободы. Председатель уголовной коллегии Верховного суда России Николай Тимошин предложил концепцию реформы института присяжных в России, действующего уже больше 30 лет. При этом российская конституция предоставляет обвиняемому право на рассмотрение его дела судом присяжных. Тему продолжит Кирилл Новиков.
2: В современной России суды присяжных работают более 30 лет. Их статус был закреплен еще в Конституции 1993 года. И вот теперь, как заявляют в Верховном суде, наступило время оптимизации.
3: Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Президент Международной ассоциации российских адвокатов Карина Москаленко уверена, если судебная реформа состоится, то впредь такие суды присяжных не смогут выполнять изначальную миссию быть независимыми и неподконтрольными властям.
4: Суд присяжных многие годы уже оправдывал себя. Он доказывал, что люди с их просто человеческим опытом, мудростью, которые участвуют в этом деле и которые принимают решения по факту, не по праву, а по факту, они очень важны. И люди рисковали, будучи подсудимыми, они выбирали суд присяжных, потому что они хотели достучаться со своей позиции до тех людей, которые непревзято решают.
2: Сейчас посторонние, включая судью, не могут присутствовать при совещании присяжных. Они решают, доказано ли обвинение и виновен ли подсудимый. Юридическую квалификацию и наказание определяет профессиональный судья. Верховный суд предлагает объединить его и четырех присяжных в общую коллегию. По замыслу авторов нововведений, решение о виновности остается за присяжными, но судья сможет давать им разъяснения прямо в совещательной комнате. Доктор юридических наук Илья Шаблинский приводит статистику. По стране суды присяжных выносили оправдательные вердикты примерно в 30% случаев. Однако в делах, где работает только судья, доля оправданий значительно меньше.
5: То есть в сотни раз, вы понимаете, в сотни раз больше оправдательных приговоров выносили суды присяжных.
2: Сами же авторы предполагаемых нововведений независимую от судьи работу присяжных считают чуждой для современной России.
3: Разделение присяжных и профессионального судьи, в том числе компетенции, является преимущественно атрибутом англосаксонской системы права, чуждой континентальной традиции.
2: Возможные изменения, как предполагают независимые эксперты, станут возвращением к советской практике. Тогда в судебных процессах участвовали народные заседатели под руководством судьи. Суды в России, как считает Илья Шаблинский, стали практически подразделением Следственного комитета. Присутствие судьи при обсуждении вердикта, по его мнению, это угроза самостоятельности присяжных.
5: Суть в том, что сейчас как раз судьи, судебная корпорация почти полностью срослась, слилась с корпорацией полицейской, силовиков. Они образовали единую силовую корпорацию. Они уже не разные ветви власти. Понимаете, в чем суть?
2: Предложенные Верховным судом России изменения еще предстоит утвердить депутатам российского парламента.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Кирилла Новикова. Концерты Канье Уэста в Петербурге в запланированные даты не состоятся. Об этом заявило российское агентство Say Agency, которое занималось организацией выступлений скандально известного рэпера. О том, что Уэст приедет в Россию, стало известно в середине августа. Стали продаваться билеты. На даты его выступлений подскочило количество бронирований гостиниц в Петербурге, авиа- и железнодорожных билетов в Петербург. Однако «Газпром-арена», место, где должны были пройти концерты, неожиданно объявила, что с ней эти концерты согласованы не были и что принять Уэста «Газпром-арена» не может. Начались споры, взаимные обвинения, концерты то отменялись, то переносились. Но думаю, что после заявления представителя МИД России Марии Захаровой в эфире программы «Соловьев Лайв» сомнений уже ни у кого не осталось.
6: Этот исполнитель прокачивал 4 года, примерно с 23-го года он прокачивал тему поддержки, просто поддержки, а на Западе это называется глорификация, то есть даже не реабилитация, а именно прославление непосредственно Гитлера. Он зиговал, то есть это был абсолютно четкий, не какой-то разовый.

0: четкий посыл, что этот человек по непонятным причинам, думает ли это он так, деньги ли он так зарабатывает, с ума ли он сошел, но это мы не знаем, я не знаю. Но он этой темой занимался 4 года. Не то, что задавал вопросы в поиске какой-то дополнительной информации, а прославлял Гитлера, Третий Рейх, антисемитизм, расизм и так далее. Ну, как он может выступать в нашей стране?
1: Это была пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Канье Уэст действительно положительно высказывался о Гитлере и Третьем Рейхе, делал откровенно антисемитские заявления, но, столкнувшись с отменой своих выступлений и разрывом рекламных контрактов, пытался извиняться, говоря, что потерял связь с реальностью из-за якобы имеющегося у него биполярного расстройства. Возврат денег за уже проданные билеты на его концерты в Петербурге начнется 12 октября. Интересно, что только что переизбранному председателю Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому был вчера задан вопрос, как будут защищаться права поклонников рэпера. Процитирую ответ Бельского. «Это вопрос коммерческий, граждане сами принимают решение, что им делать. Покупать им билеты у организации, которая еще не подтвердила на 100%, что этот артист будет выступать, или не покупать». Конец цитаты. Напомню, что билеты на концерты Канье Уэста продавались совершенно официально. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Последние 2500 американских военнослужащих покинули вчера Ирак. В 2003 году Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирака, которая привела к свержению режима Саддама Хусейна. Поводом для вторжения было объявлено обладание иракской армией оружием массового поражения. Это было запрещено международными санкциями. Позднее было официально признано, что информация об иракском оружии массового поражения была ложной. И вот что вчера заявил по поводу окончания военной миссии в Ираке президент США Дональд Трамп. Прошло много времени с тех пор, как были приняты крайне неверные решения, которые втянули нас в эту трясину. Все началось в 2003 году при президенте Джорджа Буша-младшем и продолжилось в 2014 году при администрации Барака Хусейна Обамы, слыхали о таком, а затем и при сонном Джо Байдене. Операция «Непоколебимая решимость», как ее называли, завершается в 2026 году под руководством президента Дональда Трампа. Мы это понимаем. Так что этот день – победа для Соединенных Штатов. Это победа для Ирака и решающая победа над ИГИЛ, который был полностью разгромлен. Именно из-за него мы туда и вторглись. Я разгромил их и уничтожил во время своей первой администрации. Поэтому я сам не понимаю, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать заявление, которое я делаю сегодня. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в самом Ираке в связи с выводом американских войск, объявленное 4-дневное празднование, а мой собеседник, востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Мы помним, как выводились американские войска из Афганистана, когда-то из Вьетнама. А сейчас об этом объявляется торжественно. В самом Ираке чуть ли не праздник. И мы помним, что в 2003 году американские войска свергали суннитский режим Саддама Хусейна, при том, что сунниты меньшинство в Ираке. Сейчас в Ираке шиитское правительство. Оставляют ли американские войска своим уходом вакуум власти в Ираке? Можно ли ждать каких-то серьезных изменений обстановки?
2: Я думаю, что можно. Насколько это быстро произойдет, это другой вопрос. И что именно произойдет, тут тоже все эксперты расходятся. И расходятся они по той простой причине, что, наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано. Как вы справедливо говорите, шиитское правительство у власти, шииты задают тон во всех государственных органах, в вооруженных силах, в полиции и так далее. Сунниты, конечно, не очень, мягко говоря, довольны сложившейся ситуацией, но сил там для вооруженного нового восстания пока нет. Хотя именно в том числе и вот это это желание отстранить шиитов, оно и привело к популярности в свое время исламского государства. Был один из факторов.

0: почему исламское государство, сугубо суннитская, салафитская организация, получила такую широкую поддержку, по крайней мере, поначалу среди иракских суннитов. Потом многие из них разочаровались, увидели, что это из себя представляет, но и сейчас вот есть этот ресентимент, это вот ощущение, что сунниты тоже могут воспользоваться вот предполагаемым вакуумом или, по крайней мере, неопределенностью политической ситуации для того, чтобы попытаться восстановить свои позиции. Это первая опасность. Не в краткосрочном плане, скорее в долгосрочном, но она тоже существует. Наконец, нет никакого единства среди шиитов. Хотя главная, конечно, сила, и это вызывает большую тревогу, это вот эти силы народной мобилизации, ополчение шиитское, сыгравшее, кстати, колоссальную роль победе над исламским государством. Они тогда были фактическими, причем важнейшими после курдов союзниками Запада в борьбе с этим варварским движением, исламским государством, и внесли огромный вклад в разгром его. И вот теперь, после разгрома исламского государства, силы народной мобилизации объявили, что их главные враги теперь американцы, и вели борьбу достаточно ожесточенную за то, чтобы от американцев избавиться. И, конечно, сейчас считают, что они победили, торжествуют. До последнего момента, особенно с тех пор, как начались новые военные действия, началась война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, то силы народной мобилизации, они поддерживают активно Исламскую республику и атаковали фактически вот базы американских и британских и итальянских войск в Эрбиле, вот это последний плацдарм, где они еще находились и откуда ушли в среду. Постоянные атаки дронов, опасная просто физически для жизни военнослужащих западных ситуация была создана, и они, конечно, с облегчением оттуда улетели в среду. Но я не совсем точен, когда я считаю, что вот эти силы народной мобилизации, шиитское ополчение, оно монолитно. Оно не монолитно. Там тоже есть раскол, там есть знаменитый Муктада Садр, садристское движение, сильная штука, которая не готова полностью идти в фарватере иранской политики. Муктада Садр всегда подчеркивает, что он независимый игрок, что он иракский шиит, а не просто марионетка в руках Исламской Республики. Но в силы народной мобилизации входят 67 различных партий и организаций. Большинство из них откровенно проиранские. И именно они наносили удары по территории Саудовской Аравии этим летом в знак поддержки Ирана в борьбе против американцев и израильтян. И это, конечно, очень страшная и зловещая сила. Там под 200 тысяч ополченцев этих. Многие из них имеют большой боевой опыт, они хорошо вооружены. И я думаю, что вот главная опасность иракской стабильности исходит именно от них. И вот тут может начаться просто очередная фаза гражданской войны, в которой опять какую-то роль начнут играть сунниты. То есть страшные перспективы опять всех против всех, колоссальных человеческих потерь, уничтожение начавшей вроде бы так робко восстанавливаться экономики иракской. Вот эта вот опасность абсолютно реальная. И я даже удивлюсь, если ничего подобного в обозримом будущем не произойдет.
1: Но я думаю, что в Ираке это тоже должны понимать, а почему такой праздник устроен, чуть ли не 4 дня празднования ухода американцев?
0: Ну, видите, все должны делать хорошую мину при плохой или хорошей игре. Вот тот же самый Али Аззаиди, который, конечно же, инстинктивно прозападный, пролиберальный человек, он вынужден изображать себя, учитывая настроение среди шиитских масс, он должен их все время принимать во внимание, все время им подыгрывать, потому что иначе невозможно у власти в Ираке удержаться. И он должен вот быть, да, не только иракским патриотом, шиитским патриотом, он должен радоваться уходу американцев. Он осуждал, причем довольно решительно, ответные удары, нанесенные американцами по силам народной мобилизации, тому самому ополчению, когда они обстреливали Саудовскую Аравию. То есть не удар по Саудовской Аравии осуждал, а именно удар по иракской территории, говорил, что это нарушение иракского суверенитета. Он постоянно делает там заявления в поддержку палестинцев Газа и так далее и тому подобное. Он должен играть эту роль. Такого же рода роль играет и самый авторитетный,

0: великий аятолла, возможно, номер один во всем шиитском мире, Али ас-Систани, Систани по-арабски, Систани по-персидски, он перс, он иранец, он родился и вырос, и учился в Иране, но он живет и работает в Неджефе, он стал лидером именно иракских шиитов, и именно он выступал опять очень осторожно, дипломатично, хитро, годами выступал за то, чтобы отстоять иракский суверенитет от власти вот этого мощного шиитского же соседа. Но на словах он должен, да, тоже все время вспоминать и палестинцев, и даже вроде бы радоваться уходу американцев, хотя я уверен, что это делается не совсем искренне. Вот все эти публичные шиитские лидеры и религиозные, и политические, вне зависимости от их истинных взглядов, должны эту роль играть. Но спасет ли это страну от нового витка гражданской войны, я не уверен.
1: Окончание вывода американских войск из Ирака мы обсуждали с лондонским политическим аналитиком, востоковедом Андреем Остальским. Четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Роботы, которые собирают роботов. Фантастика или уже реальность? Это проверял ведущий рубрики, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте себе завод размером примерно с два футбольных поля. Между станками снуют роботы, разгружают детали, развозят их по участкам. А производственная линия рассчитана на то, чтобы каждые 10 минут с нее сходил новый человекоподобный робот. Такое производство 12 сентября запустила на юге Китая, в городе Люджоу, компания Юбитек. Многие СМИ, в том числе отраслевые, вышли заголовками «Роботы собирают роботов», которые раньше встречались только в научной фантастике. Немало написано и про первый в мире, и про один робот каждые 10 минут. Давайте попробуем разобраться, что в этой истории правда, а что реклама. Начнем с правды. Завод действительно работает. Его площадь около 14 тысяч квадратных метров, а проектная мощность — более 10 тысяч роботов в год. Цифровую систему производства Юбитек создавала вместе с немецкой компанией Siemens. У завода есть так называемый «умный мозг». Система планирует производственные задания, распределяет материалы, контролирует качество. Есть и цифровая модель производства. В ней можно заранее моделировать работу линии, движение деталей и всевозможные узкие места. А теперь где начинается маркетинг? Во-первых, человекоподобные роботы на этом заводе не стоят у верстака и не собирают своих собратьев. Они в основном работают во внутренней логистике, снимают детали с поддонов, загружают их и перевозят между участками. Саму сборку выполняют роботизированные манипуляторы и другая промышленная автоматика. То есть роботы собирают роботов — технически не совсем правда, но производство действительно практически полностью автоматизировано при минимальном участии людей. Пойдем дальше. Один робот каждые 10 минут — это проектный ритм линии. Реальный объем зависит от количества смен, обслуживания линии, тестирования и, конечно, спроса. Сейчас компания ориентируется на поставки примерно 4-5 тысяч промышленных гуманоидов только в этом году. Ну и про первый в мире. Это определение самой компании Юбитек. Речь действительно идет о первом заводе промышленных человекоподобных роботов. Хоть это и правда заметный шаг в индустрии робототехники, независимого рейтинга таких заводов пока просто не существует. И еще одна важная цифра. Сама Юбитек признает, ее Walker S2 пока достигает лишь примерно 30-50% производительности человека. И то на отдельных, хорошо определенных операциях. И все же, почему эта история важна, даже если отсеять с нее маркетинговую шелуху. Потому что за ней стоит гораздо большая картина. По оценке исследовательской компании Smart Analytics Global, в первой половине этого года китайские производители обеспечили более 97% мировых поставок человекоподобных роботов. Это еще не значит, что китайские роботы уже лучше работают. Многие пока используются для обучения, исследований и пилотных проектов. Но по масштабу производства Китай, безусловно, далеко впереди всех. И это уже беспокоит, например, США. В июле Американская федеральная комиссия по связи внесла новые человекоподобные и другие мобильные роботы иностранного производства в список оборудования с ограничениями. Новые модели теперь не могут просто получить обычное разрешение для выхода на американский рынок. Им требуется специальное исключение. Причина? в безопасности. Современный робот оснащен камерами и другими датчиками, собирает данные об окружающей среде и, конечно, подключен к сети. Американские власти считают, что такие машины теоретически могут использоваться для слежки, утечки данных или даже удаленного перехвата управления. Конечно, человекоподобные роботы все еще слишком медленные, дорогие и ограниченные, чтобы завтра начать заменять

0: от людей на заводах или появляться в каждой квартире. Но если они действительно станут массовыми, вопрос будет, конечно, не только в том, что они умеют делать. Они, конечно, смогут уметь делать очень многое из того, что делаем мы сейчас. Но не менее важно будет то, кто сделал такого робота, как организовано управление, какие данные он собирает, где они находятся и кто получает к такому роботу доступ.
1: Для информационного дайджеста «Время свободы» рубрику «Новости высоких технологий» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
4: $35,300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
5: Почти 28 тысяч коммуналка.
6: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
7: 16 тысяч. В декабре у нас было 11.
8: Войну начал Путин, а заплатят россияне. Что и как подорожает в ближайшее время?
9: Ну, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
8: В следующем году Россия потратит на войну на треть больше, чем планировалось. Под нож идут социалка, здравоохранение и образование.
10: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Поэтапное повышение коммуналки идет в России с начала года. Это, кстати, не гарантирует улучшение качества ЖКХ-услуг и в том числе поэтому вызывает негативную реакцию в соцсетях. Очень много наверняка вам, уважаемые зрители, попадались рилсы по этому поводу, недовольства. При всем, что первый этап повышения, который был в январе, он представлял собой индексацию непосредственных тарифов всего лишь на 1,7%. Несмотря на такое мизерное вроде бы число в пределах погрешности, получилось так, что в итоге коммуналка подорожала у кого-то аж в полтора раза. Ну и на фоне того, что конкретно Россия, за что именно россияне платят, разумеется, появляется такой элемент негатива. И новый этап, он ключевой. Заранее спланирован на после выборов. Время пришло. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
11: 33-829. Это как вообще? Законно?
12: Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
5: 35-300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
13: Почти 28 тысяч коммуналка.
6: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
14: Эти видео россияне массово публиковали в начале 2026 года. Тогда власти объявили об индексации тарифов на коммунальные услуги на 1,7%. Однако из-за сезонности, перерасчетов, разделения коммунальных и жилищных услуг и степени изношенности коммуникаций многие увидели в своих платежках куда более высокие цифры.
15: На все эти популистские обещания денег нет. И предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ. Но тут важно, что понимать, и мы поддерживаем президента в том, что рост тарифов, он должен быть подъемным для людей, соотноситься с их реальными доходами.
14: 1 октября обещанное повышение тарифов уже более серьезное, в среднем почти на 10%. Сильнее всего в Ставропольском крае на 22%. В марте 2026 года глава Минстроя Ирек Файзулин заявил об износе до 80% коммунальных сетей в отдельных регионах, а в среднем по России число колеблется в районе 50%. После прошедших в сентябре выборов в Госдуму Путину лично пожаловался на высокие тарифы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
16: Мне жировку на 30 тысяч принесли.
14: У большинства россиян доступа к Путину нет, поэтому они продолжают

0: начинают жаловаться на тарифы в соцсетях.
1: У меня вопрос. До скольких лет можно пойти в проститутки и в проституты?
2: Девочки, официально заявляю, мы с вами живем в люксе, в самом дорогом и элитном регионе. Потому что, судя по новым счетам за коммуналку в Краснодарском крае, мы тут все долларовые миллионеры. Я просто, честно, включила свет, минус коса, смыла воду, еще минус 500. Подумала, теперь уже должна государство.
0: Тарифы традиционно индексируются, чтобы коммунальный комплекс мог работать стабильно, а качество услуг соответствовать современным требованиям, комментирует новую индексацию агентства УРА.РУ профессор финансового университета при правительстве России Константин Лебедев. В целом это так, но высокого качества услуг жители многих регионов России не наблюдают, несмотря на регулярные повышения тарифов. Например, в Тюмени с 1 октября тариф на воду увеличивают на 32,4%, на водоотведение на 28,3%. А такую воду этим летом видели в своих кранах тюменцы.
3: Приехали собственниками принимать квартиру, вода из крана течет просто трэш. Даже комментировать не буду.
0: Экономист, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин видит проблему в несоответствии отчета по высоких зарплатах россиян и их реальным благосостоянием.
4: Когда сначала для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше. А потом говорят, конечно, если человек получает 150-130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
0: Помимо нового повышения тарифов ЖКХ, после выборов в Госдуму россияне также лишились прежних условий льготной семейной ипотеки. Теперь ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, ставка в 2% положена семьям минимум с 5 детьми. Также после выборов Минпромторг опубликовал проект приказа о ставках техсбора на смартфоны и ноутбуки – около 500 и 1000 рублей соответственно. А издание «Коммерсант» сообщило, что власти прорабатывают введение сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских самолетов.
5: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы вот в сюжете цитировали господина Делягина, теперь уже экс-депутата Госдумы. Он признал, что занижают инфляцию российские власти на официальном уровне. Свежий прогноз Минэкономразвития 6,8%. Ну, это по итогам года, до конца года планируется такое, в общем, за год. По вашим ощущениям, насколько это далеко от истины? Ведь помимо жалоб на ЖКХ, пользователи Рунета, так сказать, жалуются и в том числе на удорожание продуктов, которое тоже началось вскоре после выборов.
6: Ну да, конечно, я думаю, что как раз инфляция – это наиболее, скажем так, манипулируемый элемент статистики, хотя я не думаю, что это, как бы сказать, завышение происходит там в разы и так далее, но мы знаем прекрасно, что Банк России, он исчисляет, также и публикует показатели так называемой ожидаемой и ощущаемой инфляции, которые в целом приблизительно вдвое выше, чем то, что публикует Росстат. Поэтому я думаю, да, конечно, инфляция завышена, это безусловно. Темп роста цен более высокий. ЖКХ, понятное дело, не входит в расчет инфляции в полной мере, но нет никаких оснований предполагать, на мой взгляд, что ориентиры по инфляции заявлены в начале года и ориентиры, которые сейчас ставятся на следующий год, 4% будут достигнуты. Это, по-моему, практически невозможно при нынешнем бюджете и при текущей экономической ситуации.
5: Ну и Делягин же заявил, раз человек получает 130 тысяч рублей, он же может позаплатить такую высокую коммуналку. Это он иронизировал над позицией российского правительства. Но ведь средние зарплаты по стране действительно выросли. Там много тому причин, в том числе накачка экономики за счет госбюджета из-за военных перерасходов и так далее. Но в чем же тогда подвох?
6: Нет, слушай, подвох очень простой. Дело в том, что средние зарплаты, конечно, выросли, но во-первых, это зарплаты, это не означает, что выросли все остальные доходы, да, плюс к этому совершенно очевидно, что очень многие собственники квартир, очень многие жители, которые платят за коммуналку, они не охвачены этим повышением. Среднее не всегда означает тотальное повышение для всех, поэтому здесь очень легко можно понять людей, у кого-то она действительно выросла, эта зарплата, но я не думаю, что рост зарплаты сейчас поспевает за ростом цен, и тем более тарифов, да, в первую очередь транспортных, коммунальных, цен на бензин и так далее. Потому что мы прекрасно видим, что даже официальные данные Росстата говорят о том, что темп роста реальных доходов замедляется. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он есть в этом году. И тем более не уверен, что он будет в следующем.

0: В чем же тогда заключается вот эта вот попытка как-то привлечь, что ли, там 1-1,5%, иногда 2% звучат из правительства о росте экономики? Для чего это все нужно, если роста нет как такового? Это чтобы перед Владимиром Путиным отчитаться, что хотя бы так, но растем?
1: Я не знаю, смотрите, я думаю, что, честно говоря, вообще в целом идея роста в условиях войны и отчет об этом росте, она достаточно странно выглядит, потому что если страна ведет войну, то есть более важные экономические цели, чем рост. Да? Есть обеспечение минимального там прожиточного уровня, есть обеспечение потребностей фронта и все остальное. То есть пытаться доказать самим себе, что в этих условиях у вас еще есть экономический рост, на мой взгляд, довольно странно. Потому что главная, на мой взгляд, проблема – это понимание горизонта, временного горизонта военных действий и понимание того, какой будет стратегия после этого. А вот пытаться доказать, что у нас все хорошо прямо здесь сейчас, я не очень понимаю, зачем. Может быть, Путин это нравится, но на самом деле это имеет отдаленное отношение к реальности, на мой взгляд.
0: Ну и давайте теперь к бюджету обратимся и источникам его доходов, поскольку правительство внесло в Госдуму проект, который в течение месяца будут депутаты рассматривать. «Все для фронта», утвердил такой курс министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Мы вам про него подробно рассказывали, уважаемые зрители. Там еще, если помните, мэр Москвы Сергей Собянин подтрунивал над Силуановым, мол, ну что вы там опять налогов каких-то приподнимете и добавите новых. Теперь чуть яснее, как власти собираются спасать бюджет, ну или, по крайней мере, попытаются это сделать. Журналисты уже успели ознакомиться с проектом бюджета, с некоторыми его ключевыми такими компонентами. Спойлер, доить будут все, что доится, особенно если оно не сопротивляется. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
2: Шестой год войны не будет последним военным годом, судя по проекту бюджета, представленному правительством в российский парламент. Причем война дорожает. По традиции, бюджетное планирование – это взгляд сразу на несколько лет. И прошлой осенью планировали потратить на оборону в 2027-м 13,5 триллионов рублей. Это почти 162 миллиарда долларов. По нынешнему уточненному плану, на тот же 2027 на войну заложено почти на треть больше. Это рекордные 205 миллиардов долларов. В этом году на войну планировали потратить около 144 миллиардов долларов. Но во сколько она реально обошлась – секрет.
3: Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21% и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.
2: В условиях всепожирающей военной машины уменьшение расходов на прочее выглядит ожидаемым. Проект бюджета сравнило с прошлогодними планами агентства Рейтер. Инфраструктурам, дорогам, субсидиям агросектору, короче, национальной экономике достанется меньше на 7,4%. На пенсии, пособия по материнству, в общем, на социальную политику сокращение планируется на 7%. Расходы на образование меньше на 6%. На здравоохранение на 6,8%. Какими могут быть дальнейшие уточнения соцрасходов на региональных уровнях, видно по тому, как в сентябре поступили в Тульской области. Это заметила «Новая газета». Бюджетные ассигнования предназначались для выплат опекунам и приемным родителям, детям-сиротам, малоимущим и другим социально незащищенным категориям жителей. Но вместо них почти 55 миллионов рублей, 650 тысяч долларов по нынешнему курсу, из бюджета получают военнослужащие Росгвардии и члены их семей. В доходной части цифры Минфина полностью соответствуют стратегии российских властей продолжать финансировать войну за счет граждан и бизнеса, делает вывод издание «Белл». На домохозяйство делает ставку и Минэкономразвития. В обновленном сценарии развития экономики России рассуждает политолог Екатерина Шульман.
4: Что хочет Минэк? Минэк хочет, чтобы граждане меньше откладывали и больше тратили. А почему бы они стали так поступать? Наверное, потому что, например, накопления облагаются растущими налогами, а все остальное облагается акцизами и тарифами, соответственно, дорожает. Поэтому гражданам для того, чтобы приобретать то, что они привыкли приобретать, или для того, чтобы приобретать то, что им совершенно необходимо, нужно будет тратить больше. Это и есть экономическая модель роста за счет потребления домохозяйств. То есть у государства станет больше денег, потому что граждане домохозяйства ему эти деньги, так сказать, отдадут.
2: С начала века особенностью российской налоговой системы была весьма низкая единая ставка подоходного налога – 13%. В 2025-м война заставила от нее отказаться в пользу пятиступенчатой шкалы вплоть до 22% налога. Теперь эта шкала распространена и на пассивные доходы – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи.

0: преимущества. Минфин оценивает, что это коснется около 4 миллионов человек.
1: Тему продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав, давайте с НДФЛ как раз начнем. Вот бюджету это может принести около 500-700 миллиардов рублей в год. Это оценил экономист Дмитрий Полевой. Но если вот так вот с миру по нитке, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, этого хватит для, на то, чтобы ну, как-то подзаткнуть дыры в бюджете?
2: Знаете, то, что было написано в пояснительной записке к бюджету, по-моему, вчера опубликованной, речь идет о том, что именно повышение НДФЛ по пассивному доходу принесет, по их проектировкам, в 2027 году приблизительно где-то 390 миллиардов. Но это проектировки Минфина, возможно, они будут чуть больше. Помимо этого, есть, конечно, многие другие дополнительные доходы, налоги. Есть и попытка взимать налог, ну, фактически НДС с интернет-покупок за границей, присылаемых через таможню, многие другие моменты. Я оценил бы общее повышение где-то меньше, чем в 1 триллион рублей. Я понимаю ситуацию таким образом, что власти в этом году, на наступающем, да, не хотят радикального повышения налогов, они не хотят того, что было в 2025 году, с повышением НДФЛ и с повышением налога на прибыль, и то, что было в 2026 с повышением НДС и с изменением условий деятельности малого бизнеса. Видимо, такого рода серьезные изменения, они отложены на 2028-2029 год, если война не закончится. В этом году, да, это такая, как говорит Силуанна, тонкая настройка, попытка получить дополнительные доходы из, скажем так, незначительных изменений налоговой системы, из распространения, из унификации, скажем так. Да, был НДФЛ пятиступенчатый на все доходы, сейчас он стал на проценты по вкладам. Причем не совсем все, как мы понимаем. Там есть необлагаемое количество, необлагаемый доход, который в следующем году, с учетом нынешней ставки ЦБ, он будет составлять приблизительно 140 тысяч рублей именно доходов по вкладам. Если сумма превышает это, тогда действительно берутся на руки соответствующим образом. Причем они берутся прямо у источника. Банки сами будут выплачивать в бюджет. Вот, поэтому, да, еще раз, в этом году мы видим планы выжать все, что можно из тех налогов, которые уже были подняты ранее. Что будет дальше, посмотрим.
1: Ну и еще о повышениях. Вот новая газета «Европа» обнаружила любопытный законопроект о повышении штрафов по 29 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Самый резкий рост, пишут коллеги, за производство и распространение экстремистских материалов для граждан. Это раньше это было 1-3 тысячи рублей, будет 50-100 тысяч рублей. Это, я напомню, самая популярная вообще мера по снятию неугодных оппозиционеров с выборов. Ну и в целом курс на повышение штрафов и пошлин, он давно уже взят. Некоторые юристы в свое время отмечали, что в России дешевое правосудие, но в целом, сравнивая там с любой другой страной, и если брать европейскую часть планеты. Но проблема в том, что удорожание этого самого правосудия через налоги, через пошлины, через штрафы, оно вовсе не означает улучшение качества, собственно, как и с ЖКХ на самом деле. А вот насколько эта тактика помогает экономически, в том плане, что если вы говорите, что не будет повышения налогов в ближайшие там год-два, то это что, это часть такого поступательного элемента, вот здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, и потом это уже будет привычнее обывателю платить еще больше, чем он платил там год-два-три назад?
2: Ну да, это, конечно, так, но я бы, честно говоря, не зацикливался. Дело в том, что, просто чтобы наши зрители понимали основной тренд, мне кажется, что главный вопрос, что касается штрафов, он вовсе не в там, судебных пошлинах или штрафах за экстремизм. Дело в том, что с конца 2025 года правительство ведет политику так называемого обеления экономики и начинает бороться с уклонением от налогов. Вот здесь масштабы деятельности, они поражают воображение. То есть в апреле было закрыто порядка 5000 компаний, которые занимались с помощью, да, в уходе от НДС. В августе, по некоторым данным, это число закрытых компаний достигло уже 30 тысяч. Вот. И я думаю, что знаком 2027 года будет то, что по итогам проверки закрытых компаний и их клиентов начнут доначисляться основные налоги за 2026 и 2025, возможно, даже год. И, соответственно, туда уже применятся всякие пени штрафы. Вот я буду очень удивлен, если этот дополнительный доход составит не меньше 1,5 триллиона рублей за следующий год. Именно здесь, мне кажется, лежит самый большой дополнительный источник налоговых поступлений, который правительство будет всячески пытаться использовать в следующем году. То есть люди, которые уходили, компании, которые уходили от налогов в 2025-2026 году, столкнутся с страшным временем, честно говоря.
1: Ну вот Минэкономразвитие надеется, что россияне перестанут копить и понесут деньги из-под матраса в экономику под давлением налогов и инфляции. Об этом говорили как раз таки эксперты, которых мы цитировали в сюжете. С этим же, кстати, да, некоторые еще и сразу...

0: ну, соединяет вот эту новость о том, недавнюю совершенно новость о том, что больше 1 000 000 рублей из России уже нельзя будет вывозить. Да, в кэше. Насколько это вообще реализуемая схема? Заставить россиян выдавать деньги обратно, не накапливать их, а вот как-то попытаться разогнать экономику?
1: Ну, смотрите, схема-то, в общем-то, вполне разумная, в том плане, что действительно люди будут больше тратить, цены растут, приезжают зарплаты, поэтому люди будут больше тратить. Но вопрос заключается в том, насколько это разовьет ту часть экономики, которую хочет развить власть. Власть хочет развивать ВПК, она хочет финансировать войну. И в этом отношении здесь, мне кажется, возникает некое противоречие. Потому что пока деньги лежат в банках, на тех же самых депозитах, да, они этими же банками легко могут быть использованы для кредитования правительства, например, покупки тех же банков ОФЗ. А это, в свою очередь, финансирует военный бюджет. Если люди начнут тратить эти деньги на личные нужды, покупать больше продуктов, больше еды, больше каких-то там товаров народного потребления, жилье, автомашины и так далее, я не очень до конца понимаю, что государство хочет с этого получить. Да, формальный экономический рост может несколько вырасти. Путин может обрадоваться увеличению этих показателей. Но если деньги уйдут из банков, там, либо в кубышки, либо на потребление, что получит государство с точки зрения финансирования войны, я не до конца понимаю. Поэтому, то есть, мне кажется, что сейчас, вот честно говоря, да, положа руку на сердце, каждый эксперт, ну, как бы, я не могу сказать, придумывает, да, он пытается наблюдать одну из тенденций и стремится ее абсолютизировать, кто-то говорит о другой. Еще раз, мне кажется, что бюджет на следующий год свёрст достаточно разумно. Без резких движений с точки зрения налогов Минфин явно собирается привлекать больше денег в долг. И вот вы сказали уже, кто-то из ваших участников, сказал, что идет повышение расходов на обслуживание госдолга. Это будет самый большой пункт увеличения расходов в следующем году и в 2027 году. Что касается военных расходов, смотрите, здесь нужно понимать очень важную вещь. Все эксперты сказали в один голос, что они повышаются на треть. Это неправда. Потому что, когда мы говорим о повышении, нужно говорить, сравнивать происходящее с планом. Сегодня, в этом году, по расчетам Яницы Клюки, за первую половину года расходы были 10,7 триллиона на военные нужды. По итогам года они будут порядка 16, как минимум. На следующий год они запланированы 17. СИПРИ и Институт изучения войны говорили, что в 2025 году реальные военные расходы были порядка 15. То есть я вижу, что они вышли на некое плато, и то, что происходит в бюджете, это скорее приведение цифр официальных в соответствии с реальными затратами. Это не есть 30% рост. И это именно является причиной того, что Минфин пока не пересматривает большие налоги. То есть 2027 год, на мой взгляд, для Минфина является периодом такого выжидания. Мы не знаем, что произойдет в начале года. В начале этого года Путин резко увеличил военные расходы. Видим, военные надавили на него, и военные расходы росли вне бюджета опережающими темпами, никто не смотря на план. Возник гигантский дефицит уже к маю месяца. Может быть, повторится то же самое. Но на основании плана я пока бы точно не говорил о росте расходов реальных на войну на треть. Это, скорее всего, просто признание того, что происходит уже по факту в этом году.
0: Ну, это была оценка Рейтерс, они тут к таким выводам пришли, да, анализировав бюджет. Вот я вот вас такой, по этому поводу хотел такой вам вопрос задать. Учитывая вот этот период ожидания, текущий, как вы это сформулировали, для Минфина, как вообще долго можно в этом периоде находиться, если статус-кво сохранится? Я имею в виду огромные расходы на войну, топливный кризис, удорожание, инфляция, которая явно не стыкуется с той, которую декларируют и Минэкономразвития, и Центробанк. Вот как долго можно в этом положении находиться без очевидных потерь для бюджета?
1: Значит, безусловно, потери огромные, бюджет в дефиците,
0: Минфин... Ну, я имею в виду для российской экономики в целом, то есть получается, что как бы Минфин справляется, по сути, как прямо сейчас, вот если так...
1: Вот именно, сказать. Вот смотрите, вот вы говорите правильную вещь, для российской экономики в целом, и это фундаментальный вопрос, что сегодня, для чего существует российская экономика? Российская экономика, как любая другая экономика в условиях войны, существует для обеспечения этой военной операции. В 1942 году Соединенные Штаты Америки, еще не высадившиеся в Европе, не открывшие второй фронт, имели бюджетный дефицит, я сейчас повторяю, 26% ВВП. В России он на следующий год запланирован как 2,2%. Экономика выжила, она справилась с этим, справилась. После войны дефициты

исчезли, государственный долг был погашен. Это обычная тактика войны. Когда идет война, не ставится вопросов о том, каким должен быть рост, 2% или 1,5%. Он может быть минус 3. Да, и население может затягивать пояса и год, и 2, и 5. И все равно экономика выживет.

0: ни контрактные выплаты не уменьшатся, ни остановки на фронте не произойдет. Понимаете, вот экономика может в таком режиме, такого выжатого лимона, жить и год, и два, и три. Мы не знаем, сколько она будет жить. Но, по крайней мере, вот когда я скажу, что начинается кризис, я скажу, что начинается кризис, когда я вижу провальный год по ценам на недвижимость. Вот падение цен на недвижимость на 15% означает снижение реального дохода населения, они не покупают больше квартир. Проблемы с обслуживанием кредитов, они не закрывают ипотеку, ипотечные квартиры выставляются на рынок, идет падение цен и так далее. Вот это для меня интегральный показатель того, экономика сыплется. Цены на недвижимость, что с ними? Они растут каждый месяц. Вот давайте подождем реальных сигналов из реального сектора, а не рассказов экспертов о том, ой, у нас снова дефицит.
1: Ну и хочу вам процитировать и обсудить свежую статью Александры Прокопенко для Берлинского центра Карнеги. Она вышла под заголовком «Пушки без масла. Кто заплатит за войну в 2027 году?». И Прокопенко тоже делает вывод, как и многие нами сегодня процитированные эксперты, что пока россияне могут платить и не готовы сопротивляться, они будут платить налоги, сборы, вот все что угодно. Так вот здесь, опять же, с миру по нитке. И авторка материала рассуждает о том, как и что доить вообще дальше, вот если текущее положение дел не изменится.
2: Что еще остается в арсенале Кремля, если удары по инфраструктуре сохранятся? Цены на нефть будут низкими, а санкции кусачими. Во-первых, давить на ЦБ, чтобы тот смягчал денежную политику. Быстрее снижать ставку вопреки инфляции, вести контроль цен на приобретенные товары, ослабить требования к банкам при кредитовании. Во-вторых, адресно реструктурировать долги проблемных компаний при поддержке ЦБ. Расширить налоговые отсрочки, программы страхования имущества, утраченного при военных разрушениях, через государственного перестраховщика. Наконец, в-третьих, готовить экономику к долгой войне на истощение. Бюджета в этом списке почти нет. Налоги поднять, дефицит на бумаге зафиксирован. Следующая линия обороны – баланс Центробанка, его ставка, его резервы, его готовность смотреть сквозь пальцы на плохие долги. А контроль цен и кредит под госгарантии – это элементы той самой мобилизации экономики, от которой власти на словах пока отказываются. Перейти к прямому управлению ценами, производством и капиталом – значит отказаться от рыночной оболочки, которая позволяет системе работать. Открыто этого делать Кремль пока не готов. Поэтому мобилизация ресурсов, если понадобится, пойдет не через бюджет, а через Центробанк, полномочия представительницы которого удобно истекают в 2027 году.
1: Владислав, здесь хочется спросить, согласны ли вы с этими предположениями? Может быть, есть альтернативные или дополнительные? Как бы вы прокомментировали вот такую мысль?
0: Я думаю, что это очень грамотный анализ. И в данном случае я полностью согласен с Александром в том, что контроль над ценами, да, и административное регулирование цен не будет. Я не очень уверен в структуризации длинных кредитов, да, для той же самой оборонки и так далее. Но в любом случае, в чем я с ним полностью согласен, это в том, что да, налоги будут повышаться, население и бизнес будут за это платить, и они пока не ропщут особо сильно, за исключением, как мы видели в начале сюжета в соцсетях. Вот. И то, что Центробанк становится важнейшим элементом всей системы, это абсолютно правда, потому что, смотрите, что мы видим, допустим, по заимствованию Минфина. Снова не состоялся аукцион ФЗ, потому что буквально вчера, потому что не было заявок. Минфин черпает деньги только за счет тех аукционов, как это было 2 сентября, которые подкреплены предварительно выдачей центральным банком денег коммерческим структурам, коммерческим банкам. 1 сентября был большой аукцион репо. Объем сделки полностью соответствует. 940 миллиардов было выдано репо 1 сентября. И ровно эта же сумма была закуплена, потрачена на покупку ФЗ 2 сентября. То есть, по сути, речь идет о скрытом, и даже не очень скрытом, кредитовании Банком России бюджета. Эта схема последний раз, ну, так явно открыто применялась в России в начале 90-х, когда была гиперинфляция. Но тогда Центральный банк просто кредитовал правительство по очень низким ставкам. Сейчас речь идет о скрытом варианте, о рыночных ставках и гораздо меньших объемах. Это, если мы берем, что весь дефицит будет так перекредитован, это где-то 2% ВВП. При Гайдаре это было 10% ВВП в год. То есть разница огромна. И я думаю, что это есть основной инструмент на ближайшие пару лет. Дальше посмотрим.
1: Владислав, благодарю за этот разговор. Экономист Владислав Иноземцев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: Вторые. А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе

0: основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня, и не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
1: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
1: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
0: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько по касательной, настолько глубоко

0: внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
1: Может, вечером сходим куда-нибудь?
2: Сегодня?
1: Например?
2: С чего вдруг?
1: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
2: Кого собираешься звать?
1: Да как всегда, Костю сына, Денис с Лизой.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
3: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
3: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно, быть здоровым после войны.
3: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
3: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
3: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
3: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она

0: выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, ну, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
2: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
0: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
2: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
0: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
2: Он говорил с вами об общем замысле, то есть я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному, кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте, а вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу и, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то.

0: не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да, немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю. Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред вообще, чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться

0: в ногу со временем.
1: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов. Мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после миграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: А я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш опера «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю уже в Дюссельдорфе, в Шауспильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся,

0: все, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
1: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России. И персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
1: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантом-иноагентом, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувства по поводу регистрации противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем «зашло-не зашло». И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом из вынужденной политической эмиграции.
0: Николай Овчинников считает, что проблема не в эмиграции Глуховского, а в том, откуда писатель получает представление о сегодняшней России.
2: Проблема книги «Регистрация» не в том, что автор допишет из-за рубежа об оставленной им стране, наградившей его иноагентством и уголовкой. Проблема в том, что автор изучает эту страну по газетным заголовкам, получается злая пародия. Антон Долин хорошо сравнил регистрацию и Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
0: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
3: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22 года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношение мое спортивно-потребительское. Привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали.

0: Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный. Радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом россознании изменит.
1: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
2: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
1: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
3: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавших в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
1: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, которое по ее представлению производил Достоевский на современников.
4: Глуховский, регистрация. Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современником. Бесы, например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в регистрации гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
1: Политолог Федор Крашенинников выдержал только две главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
0: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав две главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю пятый год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
1: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
2: «Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже вторую неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность».
1: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым. И сравнение получается не в пользу Глуховского.
5: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза. Даже названия перекликаются. Обмен, регистрация. Но, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами. У Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано. Трусость, жадность, подлость, агрессия, лицемерие, злость. Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская лицензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его читателя внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых,

0: тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов. В результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
1: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольская тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
2: Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие яйки и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается.
1: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
3: Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которая слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук, Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать.
1: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
2: Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно.
1: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.
0: А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?
1: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
3: Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат, репортажам. А когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще, меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь о человеке, которому для изучения современной России недостатка личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а

0: после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает, суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
1: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое. Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
0: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
2: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
0: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
3: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный. Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
0: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
3: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
0: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
1: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны. Не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
0: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
2: Александр Кынев – бесспорно лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших

0: по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов, очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность – запугивание, стигматизация через статус и решение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
1: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
2: Кынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
1: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
3: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили «уезжай», он сознательно остался. Ну и вот.
1: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что он может оставаться в России ниже радаров.
4: Дело Кынева учит всех, блин, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой, просто какие-то азы. Первое. Если вы состояли в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
1: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
0: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента, отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
1: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
0: По поводу ареста Александра Кынева, простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
1: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах Кынева после задержания.
3: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам «Слово защиты», что Александр Кынев избит во время задержания. У него 2 перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев – ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный. Недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, что прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть

0: для меня главный итог их выборов.
1: Илья Ваицман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
2: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко

0: Ему бы прекрасно жилось за границей. Напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение.
1: Артём Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева.
2: Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я все равно скажу. Все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
1: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
0: А Кынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кириенко.
1: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
3: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени, результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него, правду, слышать больнее.
1: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
2: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в России, хотя был признан иноагентом, но все равно не уезжал. А по поводу последних выборов он заявил, что власти нарисовали 20% лишней явки и высокий процент «Единой России». Теперь Кынева сажают как бы за распространение наркотиков.
1: Сергей Давидец считает сообщение о пытках Кынева признаком еще одной ступени российских репрессий.
4: Даже на фоне привычного зла, новости, о котором сопровождают нас в ежедневном режиме, дело против Александра Кынева и тем более пытки, повлекшие двойной перелом ноги, маркер какой-то следующей его ступени. Обсуждать характер Александра, оттенки его позиций по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование.

0: образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничит. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются

0: на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В обломках Света есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. Житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки Света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить, но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи встают перед следующими поколениями.

0: настроениями украинцев, то есть какая будет Украина в будущем, то есть что возможно восстановить, а что останется шрамами на поколение.
1: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. Часть вашего фильма – это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
0: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
1: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
0: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
1: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны. Или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
0: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо

0: оклеветана своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость. То есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращается на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
1: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
0: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт после военных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
1: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в садах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек. И мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой. И у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма. Да? То есть это не был процесс рассказать как интервью. Это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать с первых дней.

0: войны. Я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилось Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
1: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа»
2: без шума и пыли.

0: дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Расследование инцидента на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего из Дубая в Тель-Авив. В России начинается осенняя отправка в войска в рамках призыва на срочную военную службу. Для чего российские власти хотят реформировать институт присяжных? Также сегодня.
1: Наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано.
0: США объявили о выводе своих войск из Ирака. Американская военная операция там началась в 2003 году. Вновь начну с произошедшего вчера на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив. Эта история закончилась относительно благополучно, однако следует помнить, что если бы предположительный замысел злоумышленника удался, то погибли бы около 200 человек, в том числе несколько десятков детей. Такая катастрофа могла привести к очень серьезным последствиям для и без того крайне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее вероятная версия событий – второй пилот, предположительно, оманского происхождения, у Омана нет дипломатических отношений с Израилем, попытался завладеть управлением самолетом, чтобы направить его к земле. Для этого он ударил пронесенным на борт ножом капитана лайнера, индийца Сумита Мачхара, но тот, несмотря на раны, оказал сопротивление и сумел открыть дверь кабины пилотов. В нее ворвались услышавшие шум драки пассажиры, скрутили второго пилота, а пилоты, находившегося на борту резервного экипажа, выровняли стремительно терявший высоту самолет и посадили его в Саудовской Аравии. Уже в первые часы после посадки контролируемое корпусом стражи исламской революции иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что, по его данным, Израиль планирует провокации под чужим флагом, чтобы потом обвинить Иран в терроризме. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в специальном заявлении в интервью СМИ выразил восхищение решительными действиями индийского пилота и скрутивших второго пилота израильтян. В интервью CNN Нетаньяху особо отметил, что рассчитывает на участие Израиля в расследовании инцидента. У нас было много информации о том, что иранские прокси, прежде всего Хизбалла и Хамас, планируют нападение на Израиль и израильских мирных граждан за рубежом. Но я не могу сказать, что у нас были какие-либо конкретные предупреждения по этому поводу. Сейчас проводится допрос. Пилот, совершивший нападение, сейчас допрашивается в Саудовской Аравии, и, насколько я понимаю, очень скоро его доставят в Объединенные Арабские Эмираты. Я разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мохаммедом бин Заедом, и он согласился с тем, что Израиль присоединится к расследованию. Так что мы очень скоро узнаем, имел ли Иран к этому какое-либо отношение. Фрагмент интервью телеканалу CNN премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Добавлю, что Нетаньяху оговорился, что не может с уверенностью утверждать, что именно двигало вторым пилотом, попытавшимся захватить самолет. По мнению израильского премьера, это станет понятно после допроса. В Израиле усилены меры безопасности на воздушном транспорте. Все пассажиры были эвакуированы из Саудовской Аравии самолетами Fly Dubai, поскольку власти Саудовской Аравии отказались принимать израильский военный эвакуационный самолет. Это могло быть воспринято как свидетельство нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля. Дипломатических отношений между ними нет, хотя разведка Моссад поддерживает непрерывные контакты с саудовскими коллегами. Время свободы. В России сегодня начался осенний призыв на срочную службу в армию, точнее осенняя отправка в войска, которая продлится до 31 декабря. Призыв на срочную службу в России теперь формально круглогодичный. Если исходить из объявленного годового плана призыва 260 тысяч человек и также объявленных цифр призывной кампании в первой половине года, это 140 с небольшим тысяч призывников, то осенью

0: Военную форму должны надеть приблизительно 120 тысяч новобранцев. Их отправка на фронт в Украину, опять же, формально запрещена, но правозащитники фиксируют многочисленные случаи принуждения к подписанию контрактов с Министерством обороны. Кроме того, Владимир Путин заявлял о том, что на территории России срочники обязаны выполнять боевые задачи. Никаких законодательных запретов отправлять срочников на фронт в России нет. Путин только обещал не посылать их туда. Между тем, командование вооруженных сил Украины продолжает регулярно опровергать заявления российских официальных лиц, включая Владимира Путина, о захвате тех или иных населенных пунктов в Украине. Один из самых ярких примеров – заявление президента России о захвате города Светогорск в Донбассе. По мнению украинского военного аналитика Дениса Поповича, культура лжи в армии России приобрела стратегический характер на фоне отсутствия реальных успехов.
1: В российской армии развилась культура лжи, лживых докладов, которые идут снизу вверх. Потом доходят к Путину, и Путин на этом строит свои геополитические планы, озвучивает это на внешний контур и говорит о том, что Светогорск занят полностью, Лиман защищается, Константиновка уже в руках российских войск и так далее. То есть российская армия постоянно наступает каждый божий день. Я тут цитирую российского диктатора. Это была его фраза. На местах это, очевидно, делается для того, чтобы не навлекать на себя начальственный гнев. И, по всей видимости, командиры предполагают, что могут сами справиться с ситуацией. Потом все это идет наверх. Местность закрашивается красным. Потом все это докладывается уже непосредственно в генеральный штаб и попадает на стол к Путину. Ну и выходит так, что понимание высшего военно-политического руководства Российской Федерации, позиция российской армии находится километров так на 15-20 западнее, ну или севернее, в зависимости от того, где проходит фронт, и они заявляют о несуществующих успехах. Еще один, скажем так, вариант, это когда какой-то смельчак, турист, пробирается в позицию украинской армии, устанавливает флаг в каком-то населенном пункте. Этот флаг попадает на видео, и где стоит российский флаг, то значит уже населенный пункт занят российскими войсками. Но на видео не попадает ситуация, когда через две после этого флаговтыка данного смельчака лишают жизни, ликвидируют полностью. Это не попадает в кадр. Попадает в кадр его флаговтык. И на этом также делаются соответствующие выводы, закрашивается территория. Но я же еще раз говорю, субкультура лживых докладов развилась, причем она уже имеет стратегическое значение. У нас тоже, в вооруженных силах Украины тоже существовали такие прецеденты, когда не подавалась реальная ситуация с поля боя, да, но это было на тактическом уровне. А здесь же мы стратегический уровень видим лжи. Стратегический уровень лжи. Но вот где веселое поле, а где реальные позиции российских войск? То есть даже серая зона не заходит. То есть если высшее на политическое руководство, в лице того же начальника генерального штаба Герасимова, не понимает реальную ситуацию на поле боя, то оно не может предпринять соответствующие меры для того, чтобы эту ситуацию изменить. То есть эти решения будут либо неверные, либо не будут запоздалые. А запоздалые решения тоже неверные. Мы с вами это прекрасно понимаем. Поэтому с этой стороны, конечно, такой обман тотальный, он выгоден украинской армии, потому что не могут пользоваться этой ситуацией. Ну и давайте поставим себя на место там, рядового российского солдата. Дело, конечно, неблагодарное, но тем не менее. Его атакуют украинские войска, он вызывает огневую поддержку, да, либо просит накрыть это место бомбами, либо просит поддержать артиллерии. А ему говорят, какие бомбы, какие капы, какая артиллерия, это же наша территория уже, полгода как, она в красной зоне, то есть это наш глубокий тыл, ты что там предлагаешь бить по глубокому тылу? Вот это с одной стороны. С другой стороны, есть и другая сторона медали. Учитывая то, что подобная ситуация попадает на стол Путина, он полагает, что российская армия наступает и одерживает победу, тогда, понятное дело, почему он не хочет идти на переговоры. Но зачем идти на переговоры, если все равно побеждает? Какой в этом смысл? То есть тут две стороны медали присутствуют, одна хорошая, ну и другая, как водится, в любом жизненном явлении есть и плохая сторона медали.
0: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича. «Время свободы». Председатель уголовной коллегии Верховного суда России Николай Тимошин предложил концепцию реформы Института присяжных в России, действующего уже больше 30 лет. При этом российская конституция предоставляет обвиняемому право на рассмотрение его дела судом присяжных. Тему продолжит Кирилл Новиков.
2: «В современной России суды присяжных работают более 30 лет. Их статус был закреплен еще в Конституции 1993 года. И вот теперь, как заявляют в Верховном суде, наступило время оптимизации.
3: Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Президент Международной ассоциации российских адвокатов Карина Москаленко уверена, если судебная реформа состоится, то впредь такие суды присяжных не смогут выполнять изначальную миссию быть независимыми и неподконтрольными властям.
4: суд присяжных. Но

0: многие годы уже оправдывал себя. Он доказывал, что люди с их просто человеческим опытом, мудростью, которые участвуют в этом деле и которые принимают решения по факту, не по праву, а по факту, они очень важны. И люди рисковали, будучи подсудимыми, они выбирали суд присяжных, потому что они хотели достучаться со своей позиции до тех людей, которые непредвзято решают.
1: Сейчас посторонние, включая судью, не могут присутствовать при совещании присяжных. Они решают, доказано ли обвинение и виновен ли подсудимый. Юридическую квалификацию и наказание определяет профессиональный судья. Верховный суд предлагает объединить его и четырех присяжных в общую коллегию. По замыслу авторов нововведений, решение о виновности остается за присяжными, но судья сможет давать им разъяснения прямо в совещательной комнате. Доктор юридических наук Илья Шаблинский приводит статистику. По стране суды присяжных выносили оправдательные вердикты примерно в 30% случаев. Однако в делах, где работает только судья, доля оправданий значительно меньше.
2: То есть в сотни раз, вы понимаете, в сотни раз больше оправдательных приговоров выносили суды присяжных.
1: Сами же авторы предполагаемых нововведений независимую от судьи работу присяжных считают чуждой для современной России.
3: Разделение присяжных и профессионального судьи, в том числе компетенции, является преимущественно атрибутом англосаксонской системы права, чуждой континентальной традиции.
1: Возможные изменения, как предполагают независимые эксперты, станут возвращением к советской практике. Тогда в судебных процессах участвовали народные заседатели под руководством судьи. Суды в России, как считает Илья Шаблинский, стали практически подразделением Следственного комитета. Присутствие судьи при обсуждении вердикта, по его мнению, это угроза самостоятельности присяжных.
2: Суть в том, что сейчас как раз судьи, судебная корпорация почти полностью срослась, слилась с корпорацией полицейской, силовиков. Они образовали единую силовую корпорацию. Они уже не разные ветви власти. Понимаете, в чем суть?
1: Предложенные Верховным судом России изменения еще предстоит утвердить депутатам российского парламента.
4: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Кирилла Новикова. Концерты Канье Уэста в Петербурге в запланированные даты не состоятся. Об этом заявило российское агентство Say Agency, которое занималось организацией выступлений скандально известного рэпера. О том, что Уэст приедет в Россию, стало известно в середине августа. Стали продаваться билеты. На даты его выступлений подскочило количество бронирований гостиниц в Петербурге, авиа- и железнодорожных билетов в Петербург. Однако «Газпром-арена», место, где должны были пройти концерты, неожиданно объявила, что с ней эти концерты согласованы не были и что принять Уэста «Газпром-арена» не может. Начались споры, взаимные обвинения, концерты то отменялись, то переносились. Но думаю, что после заявления представителя МИД России Марии Захаровой в эфире программы «Соловьев Лайв» сомнений уже ни у кого не осталось.
5: Этот исполнитель прокачивал 4 года. Примерно с 23-го года он прокачивал тему поддержки, не просто поддержки, а на Западе это называется глорификация, то есть даже не реабилитация, а именно прославление непосредственно Гитлера. Он зиговал, то есть это был абсолютно четкий, не какой-то разовый, а четкий посыл, что этот человек по непонятным причинам, думает ли это он так, деньги ли он так зарабатывает, с ума ли он сошел, но это мы не знаем, я не знаю. Но он этой темой занимался 4 года. Не то, что задавал вопросы в поиске какой-то дополнительной информации, а прославлял Гитлера, Третий Рейх, антисемитизм, расизм и так далее. Ну, как он может выступать в нашей стране?
4: Это была пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Канье Уэст действительно положительно высказывался о Гитлере и Третьем Рейхе, делал откровенно антисемитские заявления, но, столкнувшись с отменой своих выступлений и разрывом рекламных контрактов, пытался извиняться, говоря, что потерял связь с реальностью из-за якобы имеющегося у него биполярного расстройства. Возврат денег за уже проданные билеты на его концерты в Петербурге начнется 12 октября. Интересно, что только что переизбранному председателю законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому был вчера задан вопрос, как будут защищаться права поклонников рэпера. Процитирую ответ Бельского. «Это вопрос коммерческий, граждане сами принимают решение, что им делать. Покупать им билеты у организации, которая еще не подтвердила на 100%, что этот артист будет выступать, или не покупать». Конец цитаты. Напомню, что билет

0: билеты на концерты Канье Уэста продавались совершенно официально. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Последние 2500 американских военнослужащих покинули вчера Ирак. В 2003 году Соединенные Штаты начали военную операцию против Ирака, которая привела к свержению режима Саддама Хусейна. Поводом для вторжения было объявлено обладание иракской армией оружием массового поражения. Это было запрещено международными санкциями. Позднее было официально признано, что информация об иракском оружии массового поражения была ложной. И вот что вчера заявил по поводу окончания военной миссии в Ираке президент США Дональд Трамп. Прошло много времени с тех пор, как были приняты крайне неверные решения, которые втянули нас в эту трясину. Все началось в 2003 году при президенте Джорджа Буша-младшем и продолжилось в 2014 году при администрации Барака Хусейна Обамы, слыхали о таком, а затем и при сонном Джо Байдене. Операция «Непоколебимая решимость», как ее называли, завершается в 2026 году под руководством президента Дональда Трампа. Мы это понимаем. Так что этот день – победа для Соединенных Штатов. Это победа для Ирака и решающая победа над ИГИЛ, который был полностью разгромлен. Именно из-за него мы туда и вторглись. Я разгромил их и уничтожил во время своей первой администрации. Поэтому я сам не понимаю, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать заявление, которое я делаю сегодня. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в самом Ираке в связи с выводом американских войск, объявленное 4-дневное празднование, а мой собеседник, востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Мы помним, как выводились американские войска из Афганистана, когда-то из Вьетнама. А сейчас об этом объявляется торжественно. В самом Ираке чуть ли не праздник. И мы помним, что в 2003 году американские войска свергали суннитский режим Саддама Хусейна, при том, что сунниты – меньшинство в Ираке сейчас, в Ираке шиитское правительство. Оставляют ли американские войска своим уходом вакуум власти в Ираке? Можно ли ждать каких-то серьезных изменений обстановки?
1: Я думаю, что можно. Насколько это быстро произойдет, это другой вопрос. И что именно произойдет, тут тоже все эксперты расходятся. И расходятся они по той простой причине, что, наверное, никому в мире, включая самих иракцев, непонятно, как эта ситуация конкретно будет развиваться. Уж больно все запутано. Как вы справедливо говорите, шиитское правительство у власти, шииты задают тон во всех государственных органах, в вооруженных силах, в полиции и так далее. Сунниты, конечно, не очень, мягко говоря, довольны сложившейся ситуацией, но сил там для вооруженного нового восстания пока нет. Хотя именно в том числе и вот это желание отстранить шиитов, оно и привело к популярности в свое время исламского государства. Был один из факторов, почему исламское государство, сугубо суннитская салафитская организация, получила такую широкую поддержку, по крайней мере, поначалу среди иракских суннитов. Потом многие из них разочаровались, увидели, что это из себя представляет, но и сейчас вот есть этот ресентимент, это вот ощущение, что сунниты тоже могут воспользоваться вот предполагаемым вакуумом или, по крайней мере, неопределенностью политической ситуации для того, чтобы попытаться восстановить свои позиции. Это первая опасность. Не в краткосрочном плане, скорее в долгосрочном, но она тоже существует. Наконец, нет никакого единства среди шиитов. Хотя главная, конечно, сила, и это вызывает большую тревогу, это вот эти силы народной мобилизации, ополчение шиитское, сыгравшее, кстати, колоссальную роль победе над исламским государством. Они тогда были фактическими, и причем важнейшими после курдов союзниками Запада в борьбе с этим варварским движением, исламским государством, и внесли огромный вклад в разгром его. И вот теперь, после разгрома исламского государства, силы народной мобилизации объявили, что их главные враги теперь американцы, и вели борьбу достаточно ожесточенную за

0: просто то, чтобы от американцев избавиться. И, конечно, сейчас считают, что они победили, торжествуют. До последнего момента, особенно с тех пор, как начались новые военные действия, началась война Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, то силы народной мобилизации, они поддерживают активно Исламскую Республику и атаковали фактически вот базы американских и британских и итальянских войск в Эрбиле, вот это последний плацдарм, где они еще находились и откуда ушли в среду. Постоянные атаки дронов, опасная просто физически для жизни военнослужащих западных ситуация была создана, и они, конечно, с облегчением оттуда улетели в среду. Но я не совсем точен, когда я считаю, что вот эти силы народной мобилизации, шиитское ополчение, оно монолитно. Оно не монолитно. Там тоже есть раскол, там есть знаменитый Муктада Садр, садристское движение, сильная штука, которая не готова полностью идти в фарватере иранской политики. Муктада Садр всегда подчеркивает, что он независимый игрок, что он иракский шиит, а не просто марионетка в руках Исламской Республики. Но в силы народной мобилизации входят 67 различных партий и организаций. Большинство из них откровенно проиранские. И именно они наносили удары по территории Саудовской Аравии этим летом в знак поддержки Ирана в борьбе против американцев и израильтян. И это, конечно, очень страшная и зловещая сила. Там под 200 тысяч ополченцев этих. Многие из них имеют большой боевой опыт. Они хорошо вооружены. И я думаю, что вот главная опасность иракской стабильности исходит именно от них. И вот тут может начаться просто очередная фаза гражданской войны, в которой опять какую-то роль начнут играть сунниты. То есть страшные перспективы опять всех против всех, колоссальных человеческих потерь, уничтожение начавшей вроде бы так робко восстанавливаться экономики иракской. Вот эта вот опасность абсолютно реальная. И я даже удивлюсь, если ничего подобного в обозримом будущем не произойдет.
1: Но я думаю, что в Ираке это тоже должны понимать, а почему такой праздник устроен, чуть ли не 4 дня празднования ухода американцев?
0: Ну, видите, все должны делать хорошую мину при плохой или хорошей игре. Вот тот же самый Али Аззаиди, который, конечно же, инстинктивно прозападный, пролиберальный человек, он вынужден изображать себя, учитывая настроение среди шиитских масс, он должен их все время принимать во внимание, все время им подыгрывать, потому что иначе невозможно у власти в Ираке удержаться. И он должен вот быть, да, не только иракским патриотом, шиитским патриотом, он должен радоваться уходу американцев. Он осуждал, причем довольно решительно, ответные удары, нанесенные американцами по силам народной мобилизации, тому самому ополчению, когда они обстреливали Саудовскую Аравию. То есть не удар по Саудовской Аравии осуждал, а именно удар по иракской территории, говорил, что это нарушение иракского суверенитета. Он постоянно делает там заявления в поддержку палестинцев Газы и так далее и тому подобное. Он должен играть эту роль. Такого же рода роль играет и самый авторитетный великий аятолла, возможно, номер один во всем шиитском мире, Али Ас-Систани. Систани по-арабски, Систани по-персидски. Он перс, он иранец. Он родился и вырос, и учился в Иране. Но он живет и работает в Эджипе, он стал лидером именно иракских шиитов. И именно он выступал опять очень осторожно, дипломатично, хитро, годами выступал за то, чтобы отстоять иракский суверенитет от власти вот этого мощного шиитского же соседа. Но на словах он должен, да, тоже все время вспоминать и палестинцев, и даже вроде бы радоваться уходу американцев, хотя я уверен, что это делается не совсем искренне. Вот все эти публичные шиитские лидеры и религиозные, и политические, вне зависимости от их истинных взглядов, должны эту роль играть. Но спасет ли это страну от нового витка гражданской войны, я не уверен.
1: Окончание вывода американских войск из Ирака мы обсуждали с лондонским политическим аналитиком, востоковедом Андреем Остальским. Четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Роботы, которые собирают роботов. Фантастика или уже реальность? Это проверял ведущий рубрики, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Представьте себе завод размером примерно с 20.

два футбольных поля. Между станками снуют роботы, разгружают детали, развозят их по участкам. А производственная линия рассчитана на то, чтобы каждые 10 минут с нее сходил новый человекоподобный робот. Такое производство 12 сентября запустило на юге Китая в городе

0: планирует производственные задания, распределяет материалы, контролирует качество. Есть и цифровая модель производства. В ней можно заранее моделировать работу линии, движение деталей и всевозможные узкие места. А теперь где начинается маркетинг? Во-первых, человекоподобные роботы на этом заводе не стоят у верстака и не собирают своих собратьев. Они в основном работают во внутренней логистике, снимают детали с поддонов, загружают их и перевозят между участками. Саму сборку выполняют роботизированные манипуляторы и другая промышленная автоматика. То есть роботы собирают роботов, технически не совсем правда, но производство действительно практически полностью автоматизировано при минимальном участии людей. Пойдем дальше. Один робот каждые 10 минут – это проектный ритм линии. Реальный объем зависит от количества смен, обслуживания линии, тестирования и, конечно, спроса. Сейчас компания ориентируется на поставки примерно 4-5 тысяч промышленных гуманоидов только в этом году. Ну и про первый в мире. Это определение самой компании Ubitech. Речь действительно идет о первом заводе промышленных человекоподобных роботов. Хоть это и правда заметный шаг в индустрии робототехники, независимого рейтинга таких заводов пока просто не существует. И еще одна важная цифра. Сама Ubitech признает, ее Walker S2 пока достигает лишь примерно 30-50% производительности человека. И то на отдельных, хорошо определенных операциях. И все же, почему эта история важна, даже если отсеять с нее маркетинговую шелуху? Потому что за ней стоит гораздо большая картина. По оценке исследовательской компании Smart Analytics Global, в первой половине этого года китайские производители обеспечили более 97% мировых поставок человекоподобных роботов. Это еще не значит, что китайские роботы уже лучше работают. Многие пока используются для обучения, исследований и пилотных проектов. Но по масштабу производства Китай, безусловно, далеко впереди всех. И это уже беспокоит, например, США. В июле Американская федеральная комиссия по связи внесла новые человекоподобные и другие мобильные роботы иностранного производства в список оборудования с ограничениями. Новые модели теперь не могут просто получить обычное разрешение для выхода на американский рынок. Им требуется специальное исключение. Причина в безопасности. Современный робот оснащен камерами и другими датчиками, собирает данные об окружающей среде и, конечно, подключен к сети. Американские власти считают, что такие машины теоретически могут использоваться для слежки, утечки данных или даже удаленного перехвата управления. Конечно, человекоподобные роботы все еще слишком медленные, дорогие и ограниченные, чтобы завтра начать заменять людей на заводах или появляться в каждой квартире. Но если они действительно станут массовыми, вопрос будет, конечно, не только в том, что они умеют делать. Они, конечно, смогут уметь делать очень многое из того, что делаем мы сейчас. Но не менее важно будет то, кто сделал такого робота, как организовано управление, какие данные он собирает, где они находятся и кто получает к такому роботу доступ.
1: Для информационного дайджеста «Время свободы» рубрику «Новости высоких технологий» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Писатель Дмитрий Глуховский выпустил новый роман «Регистрация» и бесплатно выложил его в интернете. Это книга о сегодняшней России, войне и людях, которые продолжают жить внутри всего происходящего. Сам Глуховский в России не живет. Он уехал из страны, объявлен иноагентом и заочно приговорен к 8 годам колонии. Одни прочитали «Регистрацию» за несколько часов и объявили едва ли не главным русским романом о времени войны. Другие же увидели набор газетных заголовков и иммигрантских представлений о России. И персонажей, которым автор заранее раздал роли. Этот жадный, этот трусливый, а этот подлый. Довольно быстро спор о литературе превратился в спор о праве на литературу вообще. Может ли писатель, несколько лет не бывавший в стране, точно описывать происходящее внутри нее? Или для этого теперь обязательно нужна российская регистрация? Кинокритик Антон Долин начинает с главного вопроса этого спора. Насколько вообще морально легитимен роман о воюющей России, написанный из эмиграции?
1: Проглотил регистрацию Дмитрия Глуховского. Первый мной прочитанный русский роман об эпохе СВО. Автор бесплатно выложил на своей странице. Можно скачать откуда угодно и читать. Мысли о ней теперь не дают мне покоя. Исходная точка – вопрос, заданный Глебом Моревым. Насколько легитимен в моральном отношении роман, написанный о воюющей России иммигрантом-иноагентом, живущим вне родины в изгнании? Что моментально привело меня к экстраполяции, такому же вопросу к самому себе по поводу «Минотавра» Андрея Звягинцева. Оговорюсь, «Минотавр» мне безоговорочно понравился. Чувства по поводу регистрации противоречивые, но сильные. Впрочем, тут все сложнее, чем «зашло-не зашло». И усложняется тем, что я сам пытаюсь думать об этом из вынужденной политической эмиграции.
0: Николай Овчинников считает, что проблема не в эмиграции Глуховского, а в том, откуда писатель получает представление о сегодняшней России.
2: Проблема книги «Регистрация» не в том, что автор допишет из-за рубежа об оставленной им стране, наградившей его иноагентством и уголовкой. Проблема в том, что автор изучает эту страну по газетным заголовкам, получается злая пародия. Антон Долин хорошо сравнил регистрацию и Минотавра Звягинцева. Вроде оба про свинцовую российскую хтонь, но у Звягинцева как-то с ощущением страны лучше. И есть у него в команде те, кто эту хтонь наблюдает изнутри, чтобы поправить, если что. А Глуховского никто не правит.
0: Андрей Янпольский, напротив, считает регистрацию не просто реалистичной, а гениальной.
3: Дмитрий Глуховский написал гениальный роман «Регистрация», который я только что прочел примерно за 3 часа. Сам автор у себя в канале спрашивал российских читателей, насколько книга реалистична. «Я в том проклятом богом месте не бываю с января 22 года и больше бывать не планирую, но, судя по множеству отсмотренных мной интервью с пленными солдатами армии вторжения, разговоров с десятками людей из разных социальных слоев и местностей в соцсетях, телеграм-каналов, а также штучных отзывов о произведении от уже успевших с ним ознакомиться россиян, произведение более чем реалистично. Я не литературный критик, и к любому искусству отношения мое спортивно-потребительское, привлекают вещи класса «я так не умею», а восхищают те из них, про которые я даже не понимаю, как именно их сделали. Вот регистрация восхищает. Не беда, что текст актуальный. Радостно, что не опостылевший постмодернизм, который в русском языке на этом романе, возможно, закончился. Вполне допускаю, что книга многое в массовом россознании изменит».
0: Экономист Владислав Иноземцев оценил не только сам роман, но и решение Глуховского бесплатно отдать его читателям.
1: Великий Дмитрий Глуховский написал новую замечательную книгу, роман «Регистрация», и предложил его читателям бесплатно, в открытом доступе. На мой взгляд, это прекрасный поступок, особенно впечатляющий, когда на него решается суперпопулярный автор, за чьи тексты поборолись бы самые известные издательства. Мне лишь остается пожелать автору массы читателей и множество переводов.
0: Алла Боссерт не согласна с аргументом, что уехавший писатель уже не способен понимать Россию.
4: Много пишут о безысходности, безнадежности этой книги. И тут спора не получится. Глуховский вообще большой спец по безнадежности, как, впрочем, и все мыслящие авторы. Другая популярная тема – поддержка романа релокантами и неприятие на родине. Ну и как без этого уехавший из России писатель не может понимать, про что сейчас Россия? Поверьте, я способна оценить масштабы. Разумеется, к толстовской эпопее небольшой роман Глуховского имеет касательство, так сказать, чисто методическое. Толстой, кстати, тоже был не первым, показавшим мир через войну и наоборот, смешавший их в горючую смесь. Стендаль, к примеру, или чего уж там, Гомер.
0: Публицист Алина Ребель сравнивает впечатление от регистрации с тем, которое по ее представлению производил Достоевский.

Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло.

0: с киносовременников.
1: Глуховский, «Регистрация». Ничего страшнее я никогда не читала. Художественного, конечно. Думаю, так ощущался Достоевский его современником. «Бесы», например. Такой же по Достоевскому безжалостный психологизм, препарирующий чудовищное в повседневном чудовищном, в «Регистрации» гипнотизирует, превращает тебя в скорчившийся камень, как взгляд медузы Горгоны. И если от новостей и обрывков свидетельств еще можно отмахнуться, то роман Глуховского невозможно отложить на потом, чтобы всплыть, отдышаться. Как будто этот кошмар никогда не развеется, если не пройти его до конца. Когда-то именно Глуховский сериалом «Топи» и романом «Текст» обозначил, описал, сформулировал российское время-пространство. То мутное, муторное, безжалостное, которое было всегда и в те 20 лет, считавшиеся там благополучными. Сейчас он описал происходящее там прямо сейчас. Ничего страшнее я никогда не читала.
0: Политолог Федор Крашенинников выдержал только две главы. Вместо современной России он увидел набор давно знакомых стереотипов о ней.
2: Начал читать роман Глуховского «Регистрация» и, прочитав две главы, понял, что дальше не могу. И скучно, и постоянное ощущение, что я читаю распечатку какого-то унылого эмигрантского или украинского стрима, в котором со смакованием пересказываются все бродячие стереотипы, жадные и тупые родители из провинции, хабалистая мама со свекольной харей и забитый папаша отправили своего старшего сына на СВО, чтобы платить ипотеку и делать ремонт, а он пропал, деньги не приходят. Из банка звонят, а в военкомате ничего не говорят. А его девушка, дура, из массажного салона, беременная, а ее уволили. Короче говоря, ощущение, что я все это слушаю пятый год. Странно, что сын домой украденный унитаз не успел прислать для пущей правдивости. Модный был сюжет одно время.
0: Тамерлан Бадалов отмечает, что такого громкого литературного спора не было давно.
3: «Не помню таких мощных раскатов в нашем литературном доме. Громы и молнии не утихают уже вторую неделю. И это надолго. Виною тому необычный для Дмитрия Глуховского роман «Регистрация». Да и то сказать о кровоточащей, незаживающей ране, густо приправленной жестким, не всегда точным сленгом. Но так уж видит писатель ужасную атмосферу СВО. Мрак, свинцовые будни, беспросветность».
0: Борис Лакшин сравнивает Глуховского с Юрием Трифоновым. И сравнение получается не в пользу Глуховского.
4: У меня в ленте сразу в нескольких постах промелькнуло сравнение Глуховского с Трифоновым. И действительно, влияние Трифонова на Глуховского бросается в глаза. Даже названия перекликаются. Обмен, регистрация. Но, во-первых, там, где у Т живые люди, часто слабые, жалкие, малодушные, но живые люди, как мы с вами. У Г компьютерные персонажи, у которых на лбу, на груди, на задницах яркими буквами написано. Трусость, жадность, подлость, агрессия, лицемерие, злость. Во-вторых, и это гораздо важнее, сила трифоновской прозы не в том, что там написано, а наоборот в том, о чем там не сказано, а мы достраиваем, догадываемся, дописываем в своей голове. Советская ли цензура ему подсказала так писать, или он сам был внутренне склонен к такому методу, трудно сказать, но так или иначе он незаметно заставляет читателя совершать какую-то внутреннюю работу, и эта работа что-то добавляет к его, читателя, внутреннему миру. А у Г сначала объяснено для тупых, потом для совсем тупых, а потом три раза повторено для дебилов. В результате возникает ощущение, что тебе плюнули в душу.
0: Поэтесса и журналистка Татьяна Вольцкая тоже замечает речевые ошибки, особенно там, где Глуховский пытается говорить голосами российской провинции.
5: Все побежали читать Глуховского, и я побежала. Правда, писать после драки о художественных достоинствах текста бессмысленно. Я и не буду. Наверное, соглашусь с теми, кто нашел разнообразные ляпы в речи героев, всякие яйки и прочее. Да, неестественные словечки проскакивают, особенно в речи двух подружек-простушек, Ульяны и Кристины. Кстати, в речи Ульяниных московских родственников таких ляпов нет. Это интеллигентная среда, родная для автора. Тут он как рыба в воде, в отличие от провинциальных салонов красоты, ноготочков, огородов, где его нога вступает на неродную почву и иногда проваливается.
0: Литературный критик Анна Наринская считает, что атмосферу современной России Глуховский уловил, но уж слишком упростил изображенный мир.
1: Автору удалось создать клаустрофобическую атмосферу общества, которая слегка недовольно пузырится под крышкой тоталитарного давления, но при этом само пропитывается тоталитарным соком. Я знаю многих людей внутри России, которые видят это общество ровно так. Дело не в том, что автор описал место, где давно не был, а тем, что он супер облегчил себе задачу. Он выбрал описать мир, в котором вообще нет никаких всполохов добра, скомпрометировано совершенно все, а это гораздо легче. Это Россия, в которой нет не только условных Беркович и Петричук с

0: Скобова и Шлосберга. Это ладно, положим, мы все считаем, что это единицы. Хотя кто сказал, что единицы не надо учитывать? Солженицын, наверное, ненавидел советскую власть не меньше, чем Глуховский ненавидит путинскую. Но Матрёнин двор написал. Но тут нет, ох, не буду приводить реальные примеры, и тех, кто путем, да, компромиссов, борется за что-то хорошее. Да что там, вообще нет тех, про кого не просто понять, что по их поводу думать и чувствовать.
1: Мария Братславская отвечает на один из главных вопросов дискуссии. Имеет ли уехавший право писать об оставшихся?
2: Публика, как водится, поделилась на два лагеря. Я сразу отвечу на главный вопрос. Имеет ли право уехавший писать про оставшихся? Я убеждена, что писатель имеет право писать обо всем, и в нашей ситуации тоже. И даже наоборот, надо фиксировать реальность, описывать эти моральные выборы, которые люди вынуждены делать каждый день, подносить зеркало к лицу нашего глубоко травмированного общества. Книга жесткая, читать ее больно и неприятно, факт. В то же время многие моменты подмечены и описаны очень точно.
1: Историк Александр Эткинд считает этот вопрос довольно странным и отвечает на него примерами мировой литературы.
3: А насколько легитимен роман, написанный в Триесте о Дублине, в Риме о Маниловке, в Англии о Конго, в Афинах о Трое? Вы в своем уме, господа эрудиты?
1: Антрополог Александра Архипова увидела в регистрации своеобразный коллаж из реальных свидетельств, репортажей и разговоров о войне.
0: Регистрация представляет из себя прозаический центон. Оригинальное это стихотворение, полностью составленное из строк других стихотворений. Там внимательный читатель заметил отсылки к прослушкам разговоров солдат, репортажам. А когда умеренно положительный и либеральный Максим кричит на жену, он говорит, что нас всех проглотит кит, и мы растворимся в его желудочном соке. Это пересказ нашумевшего стихотворения Анны Рус «Какой-то страшный кит». И вообще меня все время преследовало ощущение, что автор читал вместе с нами 7000 писем участников войны и их семей.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. А теперь о человеке, которому для изучения современной России недостаток личного присутствия точно предъявить было нельзя. В Москве арестовали политолога Александра Кынева, одного из самых известных российских специалистов по региональной политике и выборам. Кынев оставался в России после начала войны. В феврале его объявили иностранным агентом, а после сентябрьских выборов в Госдуму он подробно разбирал результаты голосования и говорил о масштабных фальсификациях. Через несколько дней после выборов Кынева задержали. Но не за политику и не за анализ результатов голосования. Его обвиняют в якобы сбыте наркотиков в крупном размере. Сам Кынев вину не признает. Суд отправил его в СИЗО. А дальше история стала еще тяжелее. Появилась информация о пытках и что при задержании Кынев получил серьезные травмы, в том числе перелом ноги. Совпадение между анализом выборов и последующим уголовным делом многие комментаторы совпадением не считают. В социальных сетях вспоминают дело Ивана Голунова, спорят о том, почему Кынев не уехал из России, и задаются другим вопросом, насколько вообще безопасно сегодня оставаться внутри системы и просто профессионально изучать, как она работает. Экономист Владислав Иноземцев считает арест Кынева частью уже работающего конвейера репрессий.
6: Сегодняшний арест Александра Кынева – это, разумеется, неожиданность, но в какой-то мере все же ожидаемое. Террор против даже не столько оппозиционных, сколько активных граждан, имеющих представление о записанных в Конституции правах, в данном случае избирательных, это основная деятельность режима на неопределенно долгий срок. Для того, чтобы попасть в жернова системы, нужно минимум усилий. Она просто обязана сохранять движение этого конвейера посадок для того, чтобы воспроизводить саму себя. Люди для Кремля не просто расходный материал на фронте и новая нефть, а еще и инструмент поддержания страха в обществе. Я, разумеется, как и большинство тех, чьи посты я уже

0: уже успел прочесть, глубоко убежден в том, что Александр ни в чем не виновен, но пора уже понимать, что соблюдение даже самых абсурдных путинских законов давно не гарантирует находящимся в России людям ни безопасности, ни свободы, точнее сказать, вообще ничего. Желаю Александру сил и стойкости духа, но от дежурных слов о скором освобождении на фоне больших перемен в стране все же воздержусь.
1: Алексей Венедиктов напоминает, чем именно обвиняют политолога и как на обвинение отвечает сам Кынев.
2: Александр Кынев свою вину в сбыте наркотических веществ не признает. Суд закрыл его на 2 месяца. Обвинен даже не в сбыте, а в покушении на сбыт.
1: Журналист Сергей Пархоменко прямо называет дело политическим, а обвинение клеветой.
3: Это клевета и подлый оговор. Посадить на много лет Александра Кынева теперь пытаются по политическим мотивам и только по ним. Положение его теперь крайне тяжелое. Опыт последних лет свидетельствует, что ему мало чем можно помочь. Никаких списков на обмен не существует, и серьезных переговоров об обмене, в котором были бы учтены российские политзаключенные, никто не ведет. А он именно политзаключенный. Но, разумеется, если появится хоть малейший шанс вмешаться в работу этой машины, перемалывающей невинных людей, и помочь ему выбраться на свободу и остаться живым, надо это делать. Все остальное, кроме его борьбы за жизнь, теперь не имеет никакого значения.
1: Политик Андрей Пивоваров напоминает, что перед арестом Кынев подробно разбирал результаты выборов и говорил о масштабах фальсификаций.
3: Александр Кынев – один из последних действительно талантливых политологов, оставшихся в Москве. Я внимательно следил за его оценками выборов. Даже с поправкой на условия, в которых ему приходилось работать, это была одна из немногих аналитик, на которые можно было опираться. Его отправили в СИЗО сразу после выборов, после того, как он разобрал результаты по регионам и рассказал о масштабах фальсификаций. Он говорил об этом, находясь в России, и прекрасно понимал, насколько это опасно. В историю про наркотики я не верю. Слишком уж удобно она появилась. Это выглядит как практика среднеазиатских диктатур. Не можешь опровергнуть человека, подбрось ему уголовную статью. Александру и его близким желаю сил. Очень хочу, чтобы этот бред закончился, и он вышел на свободу.
1: Ученый и один из основателей Диссернета Андрей Ростовцев задается простым вопросом. Где многолетняя работа Кынева с электоральной статистикой и где наркотики?
0: В России людей, которые всерьез занимаются исследованиями, системно вытесняют из публичного поля. Кынев – один из самых сильных исследователей региональной электоральной политики. В феврале за якобы распространение недостоверной информации Минюст внес его в реестр иноагентов. Для такого человека, как Кынев, настоящим наказанием стал не сам ярлык, а блокада, которую он за собой тянет. Его анализ, его выводы, его работа с данными оказываются выдавлены из публичного поля. Ограничения в работе и финансах. Но где Кынев и где наркотики? Он не уехал после начала войны, не уехал, когда его сделали иноагентом. Теперь он стал подозреваемым по делу о покушении на сбыт наркотиков. Время абсурда.
1: Историк Иван Курилло считает арест одного из ведущих специалистов по российским регионам демонстративным сигналом.
2: Александр Кынев, бесспорно, лучший в мире специалист по политическим процессам в российских регионах. Один из лучших по изучению выборов. То, что его арестовали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков через 4 дня после выборов, очевидная, мне кажется, демонстрация. Разные социальные группы разговаривают на разных языках и по-разному стараются донести свою мысль до слушателей. У российских силовиков язык один, и все уже выучили последовательность – запугивание, стигматизация через статус и лишение прав, арест, тюрьма. Что конкретно они хотят сказать в этом случае, кроме того, что они не хотят, чтобы кто-то изучал и знал российское общество? Александру поддержка и пожелание выбраться.
1: Марина Сотникова напоминает, какие именно оценки прошедших выборов давал Кынев незадолго до задержания.
4: Кынев активно комментировал выборы в Госдуму, прошедшие 18-20 сентября. Он утверждал, что без агрессивной рисовки явка на голосование составила бы примерно 40%, а результат «Единой России» – не более 35%. По его оценке, это была самая несправедливая и зарегулированная думская кампания.
1: Андрей Мальгин тоже обращает внимание на профессиональную специализацию Кынева – поиск аномалий в результатах выборов.
3: Насколько знаю, Кынев много лет специализируется на анализе итогов местных выборов, выявляет аномалии. В феврале его признали иноагентом, все ему говорили – уезжай, он сознательно остался. Ну и вот.
1: Политик Иван Жданов видит в деле Кынева очередное предупреждение тем, кто считает, что он может оставаться в России ниже радаров.
0: Дело Кынева учит всех, в очередной раз. Тысячный или хрен знает какой. Просто какие-то азы. Первое. Если вы состоите

0: или в каких-то организациях типа «Голоса», продолжаете заниматься политикой или около политикой, то ездить в Россию опасно. Вы думаете, что вас не коснется? Конечно, коснется. Думаете, вы ниже радаров? Вы под радарами. Просто прекратите ездить в Россию. У Кынева было множество возможностей не ездить. Второе. Если вы думаете, что тишина вам поможет получить домашний арест вместо СИЗО, думаете, что о вашем задержании лучше никому не говорить, не сообщать журналистам или своим адвокатам – это бред. Это приведет лишь к тому, что никого на суде у вас не будет, а следователю, прокурору, судье будет только чуть приятнее работать в тишине. Кыневу это уже никак не поможет. Но опять и снова это происходит. Как мотыльки на свет.
1: Музыкант Захар Май проводит параллель с делом журналиста Ивана Голунова с одной существенной оговоркой.
2: Контекст говорящий. В феврале 2026-го его внесли в реестр иноагентов, а он активно комментировал выборы в Госдуму 18-20 сентября. Политик Игорь Драндин утверждает, что Кынев собирался опубликовать исследование о масштабных фальсификациях на этих выборах. Он выступал против войны, но, несмотря на статус иноагента, отказался уезжать из России. Параллель с делом Голунова 2019 года напрашивается сама собой. Только тогда общественный резонанс еще что-то решал.
1: Виктор Шендерович видит в истории Кынева еще одно напоминание. Соблюдение установленных властью правил безопасности ничего не гарантирует.
2: По поводу ареста Александра Кынева, простая мысль не новая и, увы, и до Кынева, подтвержденная новейшей политической практикой. Даже если ты играешь с бандитами по их правилам, и даже если бываешь им полезен в каких-то частностях, это не значит, что ты в безопасности. Они зарежут тебя в любой момент безо всяких правил. Кынев, конечно, сильно разозлил кого-то подробным анализом фальсификаций. Он, видимо, полагал, что, комментируя очевидный перехлёст в фальсификациях, находится в рамках неких текущих договоренностей. С кем, когда. Но в Кремле восприняли это как предательство. А дальше подробности бандитского быта. Не подставился Кынев с фейками, подбросили наркотики. Тоска и безнадега, привычная безнадега.
1: Илья Шаблинский пишет уже не только об аресте, но и о появившейся информации о травмах Кынева после задержания.
3: Они озверели. Источник в медико-санитарной части номер 77 в СИН сообщил сотрудникам «Слово защиты», что Александр Кынев избит во время задержания. У него два перелома берцовой кости. Для того, чтобы сломать берцовую кость, нужно наносить удары по ногам с очень большой силой. Это каждый может представить. Это страшная боль. Боль от перелома кости в результате удара тупым, предположим, тупым предметом. По опыту знаю. Скорее всего, они били не только по ногам. Мы просто не знаем, какие травмы нанесены еще. Кынев, ученый, серьезный исследователь, вдумчивый, дотошный, недавно написал все, что он думал о последних выборах, с цифрами, точными выводами, но избегая при этом резких слов и политических заявлений. Отмечу, что попадание сразу после задержания в больницу в СИН – очень редкий случай. Подобное я не помню. Это значит, Александр не мог идти, и это было очевидно садистом. Обычно тащат в изолятор со всеми побоями. Их спустили с поводка. Не то, чтобы прямо сейчас. Помните, как при задержании избивали поэта Артема Комардина или математика Азата Мифтахова? Но сейчас, похоже, им позволили вообще все. Вот избиение и арест политолога Кынева и есть для меня главный итог их выборов.
1: Илья Вайцман считает дело признаком дальнейшего расширения репрессий.
0: В общем, все понятно. Сейчас начнутся репрессии не только в отношении тех, кто позволяет себе что-то неправильное говорить, но в отношении тех, кто недостаточно громко рвет глотку за фюрера, за ЗВО, за нашу победу. Людоедская машина не может не то что тормозить, но и хотя бы не разгоняться. Каждый квартал нужно увеличивать и увеличивать показатели. Количество схваченных, осужденных, убитых.
1: Виталий Шушкевич отвечает тем, кто считает, что Кыневу следовало просто эмигрировать, и напоминает о менее заметной стороне жизни профессионала за границей.
2: Люди, которые ноют, что Кыневу бы прекрасно жилось за границей, напомню вам, что за этой границей мне через неделю станет не на что жить, а найти здесь электоральный или аналитический проект, стабильно приносящий хотя бы 600-700 евро в месяц, почти невозможно. Поэтому я всегда очень хорошо понимал пропитанные злобой посты Александра против вас и меня. С уровнем взаимовыручки нам не под силу открыть дешевую столовую, с пособием, партнером или грантом, иногда буквально на перекатывание по комнате от стены к стене, мы имеем бесстыдство утверждать, что лучше отказаться от выполнения своей жизненной задачи, чем рискнуть попасть за ее выполнение в тюрьму. Но у любого уважающего себя мужчины, имеющего профессию, такое отношение к жизни, такое сочетание нашего текста и контекста заслуженно вызывает отвращение».
1: Артем Важенков говорит, что давно ожидал ареста Кынева.
3: Кынев, конечно, очень сильно возмутится моими словами, но я вся...

0: Равно скажу, все шло к тому, что его арестуют. Вопрос был лишь в том, когда и по какому поводу. Статью выбрали омерзительную – незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере. Пункт Г, части 4, статьи 228, часть 1 УК РФ. Отношение к Александру у меня сложное. Были напряженные моменты, но я все-таки хочу выразить ему свою поддержку.
1: Игорь Эйдман предлагает свою версию того, почему именно Кынев мог стать показательной жертвой.
2: Акынев попал, как говорится, под раздачу, влез в это дело со стороны АП. Обвинил в административном перегибе и тем самым разозлил ФСБшников. Они выбрали его в качестве показательной жертвы, чтобы запугать своих конкурентов, заставить их замолчать и прекратить жаловаться на административные перегибы. К тому же Кынев был удобен в качестве сакральной жертвы, как иноагент с репутацией не вполне верно подданного. А чтобы долго не мучиться и не выдумывать какое-то политическое дело, Кынев для этого повода не давал, ему, видимо, просто взяли и подбросили наркотики, а штатным стукачам-наркоманам дали задание дать на него показания, что он им эти наркотики хотел продать. Судьба Кынева зависит от того, решится ли за него заступаться и сможет ли что-то сделать Кириенко.
1: Наталья Шевшукова связывает дело Кынева с его независимым анализом прошедших выборов.
3: Выборы подделаны, сомнений нет. Информация об этом властям неприятна. Но чтобы до такой степени, результаты выборов 2026, при том, что сняли антивоенную партию кандидатов, едва удалось прочертить по контурам уже почившей политической конструкции. Кынев при всей его резкости по отношению к уехавшим все же независимый политолог и никак не свой для власти. От него, правда, услышать больнее.
1: Журналист Илья Шипелин тоже напоминает, незадолго до задержания Кынев публично говорил о завышенной явке и результатах «Единой России».
0: Кошмар какой. Политолога Кынева сажают на гигантский срок. Кынев – редкий оппозиционный политолог, оставшийся работать в России, хотя был признан иноагентом, но все равно не уезжал. А по поводу последних выборов он заявил, что власти нарисовали 20% лишней явки и высокий процент «Единой России». Теперь Кынева сажают как бы за распространение наркотиков.
1: Сергей Давидец считает сообщение о пытках Кынева признаком еще одной ступени российских репрессий.
4: Даже на фоне привычного зла, новости, о котором сопровождают нас в ежедневном режиме, дело против Александра Кынева и тем более пытки, повлекшие двойной перелом ноги, маркер какой-то следующей его ступени. Обсуждать характер Александра, оттенки его позиций по сиюминутным вопросам и то, кого он обзывал земляным червяком в такой ситуации, более чем неуместно. Моя поддержка Александру и пожелание, вопреки всему, поскорее вырваться из этих адских жерновов.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: 35-300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
1: Почти 28 тысяч коммуналка.
2: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
3: 16 тысяч. В декабре у нас было 11.
4: Войну начал Путин, а заплатят россияне. Что и как подорожает в ближайшее время?
5: Ну, конечно, если человек получает 150-130 тысяч

0: рублей. Он же может заплатить такую высокую коммуналку.
1: В следующем году Россия потратит на войну на треть больше, чем планировалось. Под нож идут социалка, здравоохранение и образование.
2: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Поэтапное повышение коммуналки идет в России с начала года. Это, кстати, не гарантирует улучшение качества ЖКХ-услуг и в том числе поэтому вызывает негативную реакцию в соцсетях. Очень много наверняка вам, уважаемые зрители, попадались рилсы по этому поводу, недовольства. При том, при всем, что первый этап повышения, который был в январе, он представлял собой индексацию непосредственных тарифов всего лишь на 1,7%. Несмотря на такое мизерное вроде бы число в пределах погрешности, получилось так, что в итоге коммуналка подорожала у кого-то аж в полтора раза. Ну и на фоне того, что конкретно Россия, за что именно россияне платят, разумеется, появляется такой элемент негатива. И новый этап, он ключевой. Заранее спланирован на после выборов. Время пришло. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
3: 33 829. Это как вообще? Законно?
4: Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
5: 35 300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
6: Почти 28 000 коммуналка.
7: За 58 квадратов 19 000 рублей. Это нормальная цена или нет?
8: Эти видео россияне массово публиковали в начале 2026 года. Тогда власти объявили об индексации тарифов на коммунальные услуги на 1,7%. Однако из-за сезонности, перерасчетов, разделения коммунальных и жилищных услуг и степени изношенности коммуникаций многие увидели в своих платежках куда более высокие цифры.
9: На все эти популистские обещания денег нет. И предстоит очень тяжелый вопрос повышения тарифов ЖКХ. Но тут важно, что понимать, и мы поддерживаем президента в том, что рост тарифов, он должен быть подъемным для людей, соотноситься с их реальными доходами.
8: 1 октября обещанное повышение тарифов уже более серьезное, в среднем почти на 10%. Сильнее всего в Ставропольском крае на 22%. В марте 2026 года глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил об износе до 80% коммунальных сетей в отдельных регионах, а в среднем по России число колеблется в районе 50%. После прошедших в сентябре выборов в Госдуму Путину лично пожаловался на высокие тарифы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
10: Мне жировку на 30 000 принесли.
8: У большинства россиян доступа к Путину нет, поэтому они продолжают жаловаться на тарифы в соцсетях.
11: У меня вопрос. До скольких лет можно пойти в проститутки и в проституты?
12: Девочки, официально заявляю, мы с вами живем в люксе, в самом дорогом и элитном регионе. Потому что, судя по новым счетам за коммуналку в Краснодарском крае, мы тут все долларовые миллионеры. Я просто, честно, включила свет, минус коса, смыла воду, еще минус 500. Подумала, теперь уже должна государство.
8: Тарифы традиционно индексируются, чтобы коммунальный комплекс мог работать стабильно, а качество услуг соответствовать современным требованиям, комментирует новую индексацию агентства УРА.РУ профессор финансового университета при правительстве России Константин Лебедев. В целом это так, но высокого качества услуг жители многих регионов России не наблюдают, несмотря на регулярные повышения тарифов. Например, в Тюмени с 1 октября тариф на воду увеличивают на 32,4%, на водоотведение на 28,3%. А такую воду этим летом видели в своих кранах тюменцы.
13: Приехали собственниками принимать квартиру, вода из крана течет просто трэш. Даже комментировать не буду.
8: Экономист, экс-депутат Госдумы Михаил Делягин видит проблему в несоответствии отчета по высоких зарплатах россиян и их реальным благосостояниям.
0: Когда сначала для того, чтобы нарисовать красивую картину роста благосостояния, дают откровенно завышенные данные по средней зарплате, по средним доходам. С другой стороны, у нас занижается инфляция, чтобы показатели экономического развития были покрасивше. А потом говорят, ну подождите, ну конечно, если человек получает 130 000 рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку?
8: Помимо нового повышения тарифов ЖКХ, после выборов в Госдуму россияне также лишились прежних условий льготной семейной ипотеки. Теперь ставка будет зависеть от количества детей в семье. Так, ставка в 2% положена семьям минимум с 5 детьми. Также после выборов Минпромторг опубликовал проект приказа о ставках техсбора на смартфоны и ноутбуки – около 500 и 1000 рублей соответственно. А издание «Коммерсант» сообщило, что власти прорабатывают введение сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости новых российских

0: российских самолетов.
1: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Иноземцев. Владислав, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мы вот в сюжете цитировали господина Делягина, теперь уже экс-депутата Госдумы. Он признал, что занижают инфляцию российские власти на официальном уровне. Свежий прогноз Минэкономразвития 6,8%. Ну, это по итогам года, такого, до конца года планируется такое, в общем, за год. По вашим ощущениям, насколько это далеко от истины? Ведь помимо жалоб на ЖКХ, пользователи Рунета, так сказать, жалуются и в том числе на удорожание продуктов, которое тоже началось вскоре после выборов.
2: Ну да, конечно. Я думаю, что как раз инфляция – это наиболее, скажем так, манипулируемый элемент статистики. Хотя я не думаю, что это, как бы сказать, завышение происходит там в разы и так далее. Но мы знаем прекрасно, что Банк России, он исчисляет, также и публикует показатели так называемой ожидаемой и ощущаемой инфляции, которые в целом приблизительно вдвое выше, чем то, что публикует Росстат. Поэтому я думаю, да, конечно, инфляция завышена, это занижена, это безусловно. Темп роста цен более высокий. ЖКХ, понятное дело, не входит в расчет инфляции в полной мере, но нет никаких оснований предполагать, на мой взгляд, что ориентиры по инфляции, заявленные в начале года, и ориентиры, которые сейчас ставятся на следующий год, 4% будут достигнуты. Это, по-моему, практически невозможно при нынешнем бюджете и при текущей экономической ситуации.
1: Ну и Делягин же заявил, ну раз человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку. Это он иронизировал над позицией российского правительства. Но ведь средние зарплаты по стране действительно выросли. Там, там много тому причин, в том числе накачка экономики за счет госбюджета из-за военных перерасходов и так далее. Но в чем же тогда подвох?
2: Нет, слушай, подвох очень простой. Дело в том, что средние зарплаты, конечно, выросли, но во-первых, это зарплаты, это не означает, что выросли все остальные доходы, да, плюс к этому совершенно очевидно, что очень многие собственники квартир, очень многие жители, которые платят за коммуналку, они не охвачены этим повышением. Среднее не всегда означает тотальное повышение для всех, поэтому здесь очень легко можно понять людей, у кого-то она действительно выросла, эта зарплата, но я не думаю, что рост зарплаты сейчас поспевает за ростом цен, и тем более тарифов, да, в первую очередь транспортных, коммунальных, цен на бензин и так далее. Потому что мы прекрасно видим, что даже официальные данные Росстата говорят о том, что темп роста реальных доходов замедляется. Я, честно говоря, вообще не уверен, что он есть в этом году. И тем более не уверен, что он будет в следующем.
1: В чем же тогда заключается вот эта вот попытка как-то привлечь, что ли, там 1-1,5%, иногда 2% звучат из правительства о росте экономики? Для чего это все нужно, если роста нет как такового? Это чтобы перед Владимиром Путиным отчитаться, что хотя бы так, но растем?
2: Я не знаю, смотрите, я думаю, что, честно говоря, вообще в целом идея роста в условиях войны и отчет об этом росте, она достаточно странно выглядит, потому что если страна ведет войну, то есть более важные экономические цели, чем рост. Да? Есть обеспечение минимального там прожиточного уровня, есть обеспечение потребностей фронта и все остальное. То есть пытаться доказать самим себе, что в этих условиях у вас еще есть экономический рост, на мой взгляд, довольно странно. Потому что главная, на мой взгляд, проблема – это понимание горизонта, временного горизонта военных действий и понимание того, какой будет стратегия после этого. А вот пытаться доказать, что у нас все хорошо прямо здесь и сейчас, я не очень понимаю, зачем. Может быть, Путин это нравится, но на самом деле это имеет отдаленное отношение к реальности, на мой взгляд.
1: Ну и давайте теперь к бюджету обратимся и источникам его доходов, поскольку правительство внесло в Госдуму проект, который в течение месяца будут депутаты рассматривать. «Все для фронта» утвердил такой курс министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Мы вам про него подробно рассказывали, уважаемые зрители. Там еще, если помните, мэр Москвы Сергей Собянин подтрунивал над Силуановым, мол, ну что вы там опять налогов каких-то приподнимете и добавите новых. Теперь чуть яснее, как власти собираются спасать бюджет, ну или, по крайней мере, попытаются это сделать. Журналисты уже успели ознакомиться с проектом бюджета, с некоторыми его ключевыми такими компонентами. Спойлер, доить будут все, что доится, особенно если оно не сопротивляется. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
3: Шестой год войны не будет последним военным годом, судя по проекту бюджета, представленному правительством в российский парламент. Причем война дорожает. По традиции, бюджетное планирование – это взгляд сразу на несколько лет. И прошлой осенью планировали потратить на оборону в 2027-м 13,5 триллионов рублей. Это почти 162 миллиарда долларов. По нынешнему уточненному плану на тот же 2027-й на войну заложено почти на треть больше. Это рекордные 205 миллиардов.

0: долларов. В этом году на войну планировали потратить около 144 миллиардов долларов, но во сколько она реально обошлась – секрет.
1: Три статьи расходов вырастут сильнее всего. Да? Это расходы на войну, на оборону язык не поворачивается сказать, потому что оборона переложена на плечи бизнеса и населения, на обслуживание государственного долга на 21% и на поддержку СМИ. Ну, фактически на пропаганду, потому что приходится объяснять россиянам, как все хорошо.
0: В условиях всепожирающей военной машины уменьшение расходов на прочее выглядит ожидаемым. Проект бюджета сравнила с прошлогодними планами агентства Рейтер. Инфраструктурам, дорогам, субсидиям агросектору, короче, национальной экономике достанется меньше на 7,4%. На пенсии, пособия по материнству, в общем, на социальную политику сокращение планируется на 7%. Расходы на образование меньше на 6%. На здравоохранение на 6,8%. Какими могут быть дальнейшие уточнения соцрасходов на региональных уровнях, видно по тому, как в сентябре поступили в Тульской области. Это заметила «Новая газета». Бюджетные ассигнования предназначались для выплат опекунам и приемным родителям, детям-сиротам, малоимущим и другим социально незащищенным категориям жителей. Но вместо них почти 55 миллионов рублей, 650 тысяч долларов по нынешнему курсу, из бюджета получают военнослужащие Росгвардии и члены их семей. В доходной части цифры Минфина полностью соответствуют стратегии российских властей – продолжать финансировать войну за счет граждан и бизнеса, делает вывод издание «Белл». На домохозяйство делает ставку и Минэкономразвития. В обновленном сценарии развития экономики России рассуждает политолог Екатерина Шульман.
2: Что хочет Минэк? Минэк хочет, чтобы граждане меньше откладывали и больше тратили. А почему бы они стали так поступать? Наверное, потому что, например, накопления облагаются растущими налогами, а все остальное облагается акцизами и тарифами, соответственно, дорожает. Поэтому гражданам для того, чтобы приобретать то, что они привыкли приобретать, или для того, чтобы приобретать то, что им совершенно необходимо, нужно будет тратить больше. Это и есть экономическая модель роста за счет потребления домохозяйств. То есть у государства станет больше денег, потому что граждане домохозяйства ему эти деньги, так сказать, отдадут.
0: С начала века особенностью российской налоговой системы была весьма низкая единая ставка подоходного налога – 13%. В 2025-м война заставила от нее отказаться в пользу пятиступенчатой шкалы вплоть до 22% налога. Теперь эта шкала распространена и на пассивные доходы – дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Минфин оценивает, что это коснется около 4 миллионов человек.
3: Тему продолжим с экономистом Владиславом Иноземцевым. Владислав, давайте с НДФЛ как раз начнем. Вот бюджету это может принести около 500-700 миллиардов рублей в год. Это оценил экономист Дмитрий Полевой. Но если вот так вот с миру по нитке, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, этого хватит для, на то, чтобы ну, как-то подзаткнуть дыры в бюджете?
4: Вы знаете, то, что было написано в пояснительной записке к бюджету, по-моему, вчера опубликованной, речь идет о том, что именно повышение НДФЛ по пассивному доходу принесет, по их проектировкам, в 2027 году приблизительно где-то 390 миллиардов. Но это проектировки Минфина, возможно, они будут чуть больше. Помимо этого, есть, конечно, многие другие дополнительные доходы, налоги. Есть и попытка взимать налог, ну, фактически НДС с интернет-покупок за границей, присылаемых через таможню, многие другие моменты. Я оценил бы общее повышение где-то меньше, чем в 1 триллион рублей. Я понимаю ситуацию таким образом, что власти в этом году, на наступающем, да, не хотят радикального повышения налогов, они не хотят того, что было в 2025 году с повышением НДФЛ и с повышением налога на прибыль, и то, что было в 2026 с повышением НДС и с изменением условий деятельности малого бизнеса. Видимо, такого рода серьезные изменения, они отложены на 2028-2029 год, если война не закончится. В этом году, да, это такая, как говорит Силуанов, тонкая настройка, попытка получить дополнительные доходы из, скажем так, незначительных изменений налоговой системы, из распространения, из унификации, скажем так. Да. Был НДФЛ пятиступенчатый на все доходы, сейчас он стал на проценты по вкладам. Причем не совсем все, как мы понимаем. Там есть необлагаемое количество, необлагаемый доход, который в следующем году, с учетом нынешней ставки ЦБ, он будет составлять приблизительно 140 тысяч рублей именно доходов по вкладам. Если сумма превышает это, тогда действительно берутся налоги соответствующим образом. Причем они берутся прямо у источника. Банки сами будут выплачивать в бюджет. Вот, поэтому да, еще

0: В этом году мы видим планы выжать все, что можно из тех налогов, которые уже были подняты ранее. Что будет дальше, посмотрим.
1: Ну и еще о повышениях. Вот новая газета «Европа» обнаружила любопытный законопроект о повышении штрафов по 29 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Самый резкий рост, пишут коллеги, за производство и распространение экстремистских материалов для граждан. Это раньше это было 1-3 тысячи рублей, будет 50-100 тысяч рублей. Это, я напомню, самая популярная вообще мера по снятию неугодных оппозиционеров с выборов. Ну и в целом курс на повышение штрафов и пошлин, он давно уже взят. Некоторые юристы в свое время отмечали, что в России дешевое правосудие, но в целом, сравнивая там с любой другой страной, и если брать европейскую часть планеты. Но проблема в том, что удорожание этого самого правосудия через налоги, через пошлины, через штрафы, оно вовсе не означает улучшение качества, собственно, как и с ЖКХ на самом деле. А вот насколько эта тактика помогает экономически, в том плане, что если вы говорите, что не будет повышения налогов в ближайшие там год-два, то это что, это часть такого поступательного элемента, вот здесь по чуть-чуть, там по чуть-чуть, и потом это уже будет привычнее обывателю платить еще больше, чем он платил там год-два-три назад?
0: Ну да, это конечно так, но я бы, честно говоря, не зацикливался. Дело в том, что, просто чтобы наши зрители понимали основной тренд, мне кажется, что главный вопрос, что касается штрафов, он вовсе не в там, судебных пошлинах или штрафах за экстремизм. Дело в том, что с конца 2025 года правительство ведет политику так называемого обеления экономики и начинает бороться с уклонением от налогов. Вот здесь масштабы деятельности, они поражают воображение. То есть в апреле было закрыто порядка 5000 компаний, которые занимались с помощью, да, в уходе от НДС. В августе, по некоторым данным, это число закрытых компаний достигло уже 30 тысяч. Вот. И я думаю, что знаком 2027 года будет то, что по итогам проверки закрытых компаний и их клиентов начнут доначисляться основные налоги за 26 и 25, возможно, даже год. И, соответственно, туда уже применятся всякие пени штрафы. Вот я буду очень удивлен, если этот дополнительный доход составит не меньше 1,5 триллиона рублей за следующий год. Именно здесь, мне кажется, лежит самый большой дополнительный источник налоговых поступлений, который правительство будет всячески пытаться использовать в следующем году. То есть люди, которые уходили, компании, которые уходили от налогов в 2025-2026 году, столкнутся с страшным временем, честно говоря.
1: Ну вот Минэкономразвитие надеется, что россияне перестанут копить и понесут деньги из-под матраса в экономику под давлением налогов и инфляции. Об этом говорили как раз таки эксперты, которых мы цитировали в сюжете. С этим же, кстати, некоторые еще и соединяют эту новость о том, недавнюю совершенно новость о том, что больше 1 миллиона рублей из России уже нельзя будет вывозить. Да, в кэше. Насколько это вообще реализуемая схема? Заставить россиян выдавать деньги обратно, не накапливать их, а вот как-то попытаться разогнать экономику?
0: Ну, смотрите, схема-то, в общем-то, вполне разумная, в том плане, что действительно люди будут больше тратить, цены растут, опережают зарплаты, поэтому люди будут больше тратить. Но вопрос заключается в том, насколько это разобьет ту часть экономики, которая хочет развить власть. Власть хочет развивать ВПК, она хочет финансировать войну. И в этом отношении здесь, мне кажется, возникает некое противоречие. Потому что пока деньги лежат в банках, на тех же самых депозитах, да, они этими же банками легко могут быть использованы для кредитования правительства, например, покупки тех же банков ФСБ. А это, в свою очередь, финансирует военный бюджет. Если люди начнут тратить эти деньги на личные нужды, покупать больше продуктов, больше еды, больше каких-то там товаров народного потребления, жилье, автомашины и так далее, я не очень до конца понимаю, что государство хочет с этого получить. Да, формальный экономический рост может несколько вырасти. Путин может обрадоваться увеличению этих показателей. Но если деньги уйдут из банков, там, либо в кубышки, либо на потребление, что получит государство с точки зрения финансирования войны, я не до конца понимаю. Поэтому, то есть, мне кажется, что сейчас, вот честно говоря, да, положа руку на сердце, каждый эксперт, я не могу сказать, придумывает, да, он пытается наблюдать одну из тенденций и стремится ее абсолютизировать, кто-то говорит о другой. Еще раз, мне кажется, что бюджет на следующий год свёрст достаточно разумно, без резких движений с точки зрения налогов. Минфин явно собирается привлекать больше денег в долг. И вот вы сказали уже, кто-то из ваших участников, сказал, что идет повышение расходов на обслуживание госдолга. Это будет самый большой пункт увеличения расходов в следующем году и в 2028 году. Что касается военных расходов, смотрите, здесь нужно понимать очень важную вещь. Все эксперты сказали по один год.

0: что они повышаются на 3. Это неправда. Потому что, когда мы говорим о повышении, нужно говорить, сравнивать происходящее с планом. Сегодня, в этом году, по расчетам Яницы Клюки, за первую половину года расходы были 10,7 триллиона на военные нужды. По итогам года они будут порядка 16, как минимум. На следующий год они запланированы 17. СИПРИ и Институт изучения войны говорили, что в 2025 году реальные военные расходы были порядка 15. То есть я вижу, что они вышли на некое плато. И то, что происходит в бюджете, это скорее приведение цифр официальных в соответствии с реальными затратами. Это не есть 30% рост. И это именно является причиной того, что Минфин пока не пересматривает большие налоги. То есть 27-й год, на мой взгляд, для Минфина является периодом такого выжидания. Мы не знаем, что произойдет в начале года. В начале этого года Путин резко увеличил военные расходы. Видим, военные надавили на него, и военные расходы росли вне бюджета опережающими темпами. Никто не смотрел на план. Возник гигантский дефицит уже к маю месяцу. Может быть, повторится то же самое. Но на основании плана я пока бы точно не говорил о росте расходов реальных на войну на треть. Это, скорее всего, просто признание того, что происходит уже по факту в этом году.
1: Ну, это была оценка Reuters, они вот к таким выводам пришли, да, анализировав бюджет. Вот я вот вас такой, по этому поводу хотел такой вам вопрос задать. Учитывая вот этот период ожидания, текущий, как вы это сформулировали, для Минфина, как вообще долго можно в этом периоде находиться, если статус-кво сохранится? Я имею в виду огромные расходы на войну, топливный кризис, удорожание, инфляция, которая явно не стыкуется с той, которую декларируют и Минэкономразвития, и Центробанк. Вот как долго можно в этом положении находиться без очевидных потерь для бюджета?
0: Значит, безусловно, потери огромные, бюджет в дефиците,
1: Минфин... Ну, я имею в виду для российской экономики в целом, то есть получается, что как бы Минфин справляется, по сути, как прямо сейчас, вот если так...
0: Вот именно, Минфин. Вот смотрите, вот вы говорите правильную вещь, для российской экономики в целом, и это фундаментальный вопрос, что сегодня, для чего существует российская экономика? Российская экономика, как любая другая экономика в условиях войны, существует для обеспечения этой военной операции. В 1942 году Соединенные Штаты Америки, еще не высадившиеся в Европе, не открывшие второй фронт, имели бюджетный дефицит, я сейчас повторяю, 26% ВВП. В России он на следующий год запланирован как 2,2%. Экономика выжила. Она справилась с этим, справилась. После войны дефициты исчезли, государственный долг был погашен. Это обычная тактика войны. Когда идет война, не ставится вопросов о том, каким должен быть рост, 2% или 1,5%. Он может быть минус 3. Да, и население может затягивать пояса и год, и 2, и 5. И все равно экономика выживет. Знаете, я с 23 года, говоря там о санкциях, о экономическом давлении, о всем происходящем, говорю, ребят, ну не ждите вы этого экономического кризиса. Ну не ждите. Он может быть, будет спад. В следующем году я скорее предполагаю минус в экономике, чем плюс, как говорит Минэкономразвитие. Я считаю, что реальные доходы не будут расти. Да, инфляция занижена, она будет выше, но при этом ни денег на войну не станет меньше, ни контрактные выплаты не уменьшатся, ни остановки на фронте не произойдет. Понимаете, вот экономика может в таком режиме, такого выжатого лимона, жить и год, и два, и три. Мы не знаем, сколько она будет жить, но, по крайней мере, вот когда я скажу, что начинается кризис, когда я вижу провальный год по ценам на недвижимость. Вот падение цен на недвижимость на 15% означает снижение реального дохода населения. Они не покупают больше квартир. Проблемы с обслуживанием кредитов. Они не закрывают ипотеку, ипотечные квартиры выставляются на рынок, идет падение цен и так далее. Вот это для меня интегральный показатель того. Экономика сыплется. Цены на недвижимость, что с ними? Они растут каждый месяц. Вот давайте подождем реальных сигналов из реального сектора, а не рассказов экспертов о том, ой, у нас снова дефицит.
1: Ну, я хочу вам процитировать и обсудить свежую статью Александры Прокопенко для Берлинского центра Карнеги. Она вышла под заголовком «Пушки без масла. Кто заплатит за войну в 2027 году?». И Прокопенко тоже делает вывод, как и многие нами сегодня процитированные эксперты, что пока россияне могут платить и не готовы сопротивляться, они будут платить налоги, сборы, вот все что угодно. Так вот, опять же, с миру по нитке. И авторка материала рассуждает о том, как и что доить вообще дальше, вот если текущее положение дел не изменится.
2: Что еще остается в арсенале Кремля, если удары по инфраструктуре сохранятся? Цены на нефть будут низкими, а санкции кусачими. Во-первых, давить на ЦБ, чтобы тот смягчал

денежную политику, быстрее снижать ставку вопреки инфляции, ввести контроль цен на приобретенные товары, ослабить требования к банкам при кредитовании. Во-вторых, адресно реструктурировать долги проблемных компаний при поддержке ЦБ, расширить налоговые отсрочки, программы страхования имущества,

0: Солнечной оболочки, которая позволяет системе работать. Открыто этого делать Кремль пока не готов. Поэтому мобилизация ресурсов, если понадобится, пойдет не через бюджет, а через Центробанк, полномочия представительницы которого удобно истекают в 2027 году.
1: Владислав, здесь хочется спросить, согласны ли вы с этими предположениями? Может быть, есть альтернативные или дополнительные? Как бы вы прокомментировали вот такую мысль?
2: Я думаю, что это очень грамотный анализ. И в данном случае я полностью согласен с Александрой в том, что контроль над ценами, да, и административное регулирование цен не будет. Я не очень уверен в структуризации длинных кредитов, да, для той же самой оборонки и так далее. Но в любом случае, в чем я с ним полностью согласен, это в том, что да, налоги будут повышаться, население и бизнес будут за это платить, и они пока не ропщут особо сильно, за исключением, как мы видели в начале сюжета в соцсетях. Вот. И то, что Центробанк становится важнейшим элементом всей системы, это абсолютная правда, потому что, смотрите, что мы видим, допустим, по заимствованию Минфина. Снова не состоялся аукцион ФЗ, потому что буквально вчера, потому что не было заявок. Минфин черпает деньги только за счет тех аукционов, как это было 2 сентября, которые подкреплены предварительно выдачей Центральным банком денег коммерческим структурам, коммерческим банкам. 1 сентября был большой аукцион репо. Объем сделки полностью соответствует. 940 миллиардов было выдано репо 1 сентября. И ровно эта же сумма была закуплена, потрачена на покупку ФЗ 2 сентября. То есть, по сути, речь идет о скрытом, и даже не очень скрытом, кредитовании Банка России бюджета. Эта схема последний раз, ну, так явно открыто применялась в России в начале 90-х, когда была гиперинфляция. Но тогда Центральный банк просто кредитовал правительство по очень низким ставкам. Сейчас речь идет о скрытом варианте, о рыночных ставках и гораздо меньших объемах. Это, если мы берем, что весь дефицит будет так перекредитован, это где-то 2% ВВП. При Гайдаре это было 10% ВВП в год. То есть разница огромна. И я думаю, что это есть основной инструмент на ближайшие пару лет. Дальше посмотрим.
1: Владислав, благодарю за этот разговор. Экономист Владислав Иноземцев был с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции.

0: на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
1: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
2: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
1: Вторые.
2: Вторые. А первые – это не любовь?
1: Да.
2: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
1: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз... В тот приезд, в 2017 году, я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего... в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
2: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем».
2: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и... сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
1: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного...

0: комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
1: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
0: Нет, не думала и даже думать не буду.
1: А почему не хотите?
0: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
1: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
0: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать, и я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
0: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
1: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
0: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
1: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
0: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
1: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
0: В том числе, конечно.
1: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
0: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно

0: Для меня она настолько личная. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто это посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
1: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
0: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
1: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
0: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
1: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
0: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
1: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?

0: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну, как мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории, болезни, человек, ну, не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он, ну, он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь, и эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
1: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
0: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы мы, как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была, я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
1: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
0: Да? Немного.
1: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
0: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы, война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась, как бы, наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что можно дать от меня. И все.
1: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
0: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. И это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии.

0: фоне фильма взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать, ну, я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи, там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын, там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, здесь что это за бред вообще, чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
1: А вы следите за, вообще за тем, что сейчас в России снимается?
0: Да.
1: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
0: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про Чик я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся Чики. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете? Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: А я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, и есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность.

0: Наверняка была.
1: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы. Тире, у меня не будет денег. Тире, мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
0: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, а потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты и в России.
1: Супер.
0: Спасибо, хорошего вам у вас спектакля.
1: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов.
11: У меня какой-то более скептический взгляд на этот счет. И вообще вот замечательно выслушивать такие слова высокие, как вот от первого нашего корреспондента, что красота, совесть, добро. Но, понимаете, вот просто надо как отдавать себе отчет в той данности мира, в котором мы находимся. И вот эти все категории, они, мне сейчас кажется, превратились вот в такие благие пожелания, и они очень хорошие, они вызывают симпатию, как бы хорошо это было, но они не подкреплены никак... субстанциональный, если так можно сказать. То есть совесть, она просто хороша, кто ее может себе позволить. Понимаете, вот в том мире каком-то постмодернистском, если можно так сказать, да, где вот вся система действует по системе там input-output, в принципе, ей как бы нет места. И вот надо честно посмотреть этому в глаза. То есть мы можем по своей доброй, как сказать, по своему доброму проявлению или по гедонизму, или по

0: какому-то еще проявить это, и даже может ждать этого, но мы не можем превратить это в какой-то категорический императив. Мне кажется, вот само, как сказать, вот распоряжение мира, вот обратите внимание, значит, вот права человека, вот вообще-то неприятно, когда человек начинает, каждый какой-то человек, качать свои права, но когда человечество начинает качать права, это уже становится как-то крайне неприятно, и забывать о том, что у человека есть обязанности, да, вот там в виде заповедей Божьих, не будем говорить тоже такие вот высокие слова, но вместе с тем, что у человека есть не только права и обязанности, там, по отношению к космосу, там, по отношению к животным, там, к природе, там, к озону и так далее, или там, я же не говорю к Богу, да, но здесь, значит, получается то, что о совести мы не особенно можем говорить. И, понимаете, вот мы живем в таком мире, где мы не можем требовать от человека совестливого, как сказать, проявления, мы можем ожидать и как-то надеяться на это, и в себе надеяться, и просто тоже тут характерный такой вот момент, если вот о совести и каких-то вот обязанностях. Вот мне кажется, произошло какое-то очень знаменательное событие в прошлом году, на которое мало кто обратил внимание, что парламент Евросоюза или Евросовета, он отклонил вот такие какие-то настойчивые просьбы Ватикана и Римского Папы, чтобы как-то в это самое в законодательство было внесено какое-то, ну, упоминание, что все-таки в европейской цивилизации какое-то участие там христианской церкви, христианство принимало. И вот, понимаете, вот на фоне этих вещей, вот прекраснодушные заявления о совести, мне кажется, ну, прекраснодушными, наивными и несостоятельными.
1: Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов. Эфир 15 января 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов. Здравствуйте, Юрий Петрович.
1: Добрый вечер.
0: Журналист Валерий Панюшкин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И композитор Владимир Мартынов. Здравствуйте,
3: Добрый Владимир. Вечер. Здравствуйте.
0: В сегодняшней передаче мы поговорим о том, что такое совесть. Есть ли у вас совесть? Вот название нашей передачи. Что у нас пришло нам на наш сайт? На наш сайт пришли разные рассуждения по поводу того, есть ли у нас совесть или нет у нас совесть. Даже пришли некоторые покаянные размышления. Вот Станислав пишет о том, что в середине 90-х годов у него не хватало денег на билеты на футбольные матчи. И бывало, пишет Станислав, он таскал купюры из родительских кошельков. Но вот у него пробудилась совесть, и ближе к концу 90-х годов она заставила его признаться, что я таскал деньги у родителей на футбольные билеты, и представьте себе, пишет Станислав, они меня за это простили. Вот удивительно, хорошие такие добрые родители простили, что человек таскал деньги у них из кошельков. Ну, есть у нас и политические такие заявления. Из Вильнюса нам Алина пишет, совесть — это то, чего нет у российского президента. Александра из Москвы рассуждает о том, что все эти нравственные категории, я имею в виду совесть, очень часто отравляют нам жизнь. Тут довольно серьезное рассуждение. Она пишет о том, что пишет про Юрия Петровича Любимова, что она восхищается вами. Так что вот у вас сразу поклонница на радио появилась.
1: Спасибо, возрастом.
0: Да,
1: чтобы дожить самой.
0: Да, восхищается. Вот. И пишет, единственное, на что способен человек, пишет Александр из Москвы, так потестить немножко своей души несправедливость и недоброжелательность. Так скромное такое, я бы сказал, такое западноевропейское пожелание Александра из Москвы. Если нам удастся одержать даже эти маленькие победы, то мир станет более нравственным. Нельзя не согласиться. В то же время, я вот, готовясь к нашей передаче, посмотрел словарь Дали, у него всегда кладезь каких-то очень точных определений. Совесть, пишет Дали, это тайник души, который помогает, или где мы можем понять, разобраться в добре и зле. Иногда кажется, что совесть уходит из нашей жизни. Иногда кажется, что в

0: словарях надо уже ставить совесть с пометкой «устарелое», понятие, устаревшее слово. Но, тем не менее, мне кажется, и об этом мне бы и хотелось сегодня поговорить, что все-таки совесть прорывается и в нашей жизни, в сегодняшней жизни, и хотя мы этим словом гораздо реже пользуемся, чем раньше, тем не менее, совесть существует. Юрий Петрович, как вы думаете? Есть ли она у нас сегодня, эта совесть?
1: Ну, просто это стал дорогой товар. Безусловно, есть. Человек же, видите, даже все ваши отзывы на звонки, и звонки сами, они говорят, вдруг прорывается. Ну, вот, там насчет воровал, там футбол.
0: Да.
1: Ну,
0: раскаяние.
1: И вот видите, да, вдруг и... Принц Гарри, англичане как-то простили, что, ну, молодой человек осознает, перестанет носить эту форму. Видите, значит, есть.
0: Значит, есть и...
1: Где-то.
0: И где-то, и здесь, и даже да. У принца Гарри, наверное, будет совесть.
1: Безусловно,
0: он так. И он перестанет носить эсэсовскую свою.
1: Да это безусловно,
0: форму.
1: Он грузил эти коробки для помощи.
0: Вот вы, Юрий Петрович, не только известны, не только талантливый, но действительно наше национальное достояние и в вашем театре. Да. Не спорьте со мной.
1: Страшно.
0: Не спорьте со мной. И в вашем театре вы в советские времена действительно совершали подвиги, я бы сказал, вот связанные с совестью. То есть вы стремились показать то и рассказать о том, что, в общем, было невозможно. Как это у вас получалось?
1: Вы знаете, нет, я не старался. Я просто старался... найти форму другую, чем нам предписано было. И я переменил профессию в 45 лет, а это довольно сложно. В 45 лет я был артистом, все. И вдруг бросил это. Но, видимо, я все-таки как-то серьезно подошел, что я не последовал совету моих коллег, актеров, что да играй себе и ставь изредка там, тут окрепнешь, тогда бросай. А я сразу ринулся в этом, видимо. И, я думаю, выиграл. А дальше я старался действительно выбиться из той колеи, в которую нас загнали. То есть придумать свое новое выражение форм театральных какое-то. Ну, как марку придумать, как для газеты название. Ну, то есть, это только это. Ну, и в репертуаре, конечно, тогда был неизвестен Брехт. Мало популярен у нас. Ну, и мне показалось это интересной драматургией. И я искал, как это выразить. Я не видел Берлинского ансамбля.
0: И поставили, например, «Дом на набережной». Такой абсолютно революционный взрывной спектакль.
1: Ну, потому что я каждый день ездил на работу на Таганку мимо «Дома на набережной». И потом я познакомился с Юрием Валентиновичем Трифоновым. И я считаю, он был одним из лучших прозаиков того времени. И я видел, как он набирает, ну, вульгарно выражаясь, обороты. И жалко, что он так рано ушел из жизни. Он был человек молчаливый. Взглядом тяжелым, как у Николая Первого или у Лермонтова, и очень молчаливый, но писал все лучше и лучше. И, видимо, у него была какая-то совесть, потому что он считал первый свой роман, за который
0: студенты,
1: получил,
0: да,
1: студенты, очень слабым. Вот в этом, наверное, и есть совесть, что написал, ну, чтобы пропустили, чтобы заговорили, что он... в таком прогрессивном журнале, как «Новый мир» и так далее. И мы с ним очень как-то хорошо прижились.
0: Я тоже дружил, могу сказать, с Юрием Валентиновичем последние годы его жизни. Вообще страшно сказать, что он умер в 55 лет, совсем молодым человеком.
1: Да, это жаль.
0: Но меня, знаете, что в нем поражало? Он был большим фанатиком спорта, как вы знаете.
1: Да.
0: И очень любил футбольные и хоккейные матчи, и совершенно не мог болеть за советские сборные. Его как бы нелюбовь к системе была такова, что когда играла сборная СССР со Швецией, он болел за Швецию. То есть почти как у Петрушевской «я болею за Швецию». А я тоже замечал за собой такую особенность, но когда вот в 91-м году что-то серьезно изменилось...

0: хотелось болеть за нашу команду. У нас звонок от Леонида Владимировича из Москвы. Леонид Владимирович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Да, спасибо. Вопрос совести – это весьма важный для человеческого достоинства вопрос. А может ли быть совесть частичной? Часто такой вопрос мы слышим. То, что совесть никак не может быть товаром, если то, что считается продажей совести, это на самом деле продажа человеческого достоинства. А совесть не продается. Совесть из той же категории, что свобода, что красота. И эти константы человеческого бытия осуществляются или не осуществляются в социуме. Это зависит от того, как люди договорились участвовать в совместной, то есть социальной жизни. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вокруг вот этого обстоятельства частично, не частично, достоинство или недостоинство. Вот вокруг чего хотелось бы услышать разговор.
0: Об этом мы и поговорим.
1: Но не как о товаре, Господи.
0: Понятно, сказать. Понятно. Леонид Владимирович, скажите, пожалуйста, а у вас у самого есть совесть, как вы думаете?
1: Совесть да. – это то, что есть в каждом человеке. Это то, что больше, чем физическое существование человека. И если человек в сознании, а не психорефлекторном существовании, он эту совесть ощущает. Но что это такое – не знает никто. Оно или есть, или нету.

0: В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Продолжим после объявления.
1: В эфире «Нет границ». Радио «Свобода» в Москве и области 24 часа в сутки. Частота 1044 килогерца. Санкт-Петербург и область. Здесь мы на средних волнах с 5 утра и до 8 вечера. Частота 828 килогерц. А также на УКВ с 8 до 10 часов вечера. Частота 71,24 мегагерца. Екатеринбург и область. Каждый день с 8 утра до 3 дня и с 9 вечера до полуночи по местному времени. Средние волны, частота 909 кГц. Лови свободу.
0: У нас в гостях журналист Валерий Панюшкин, и вот мы ему и зададим вопрос. Знает ли он, кто такое совесть?
2: Ой, нет, я думаю, что нет.
0: То есть, значит, у вас и совести нет, если не знаете?
2: Ну, вот тут-то вот как раз вот... Ну, понимаете, как бы есть многие, как бы, значит, вещи, которые, типа, так сказать, у меня, ну, так сказать, вот, понимаете, как бы есть, да, а я понятия не, так сказать, имею, что это такое, да, там, ну, условно говоря, там, поджелудочная железа, это что? Я знаю, что вот, что вот она, так сказать, у меня как-то есть, и как-то там очень важно работает. А что она делает? Это для меня такая вот огромная тайна. Ну вот, ну, приблизительно такая же вещь с, типа, того, что, понимаете ли, как бы совестью, да. Единственное, что, ну, если идет речь о какой-то вот общественной, как бы, жизни, да, или о, как бы, значится, работе, которая, собственно, ну, так сказать, у меня, поскольку я работаю репортером, является, собственно, работой некоторой вот общественной, как бы, жизни, это одно и то же, да, то есть какое-то ощущение, которое я склонен, про которое я склонен думать, что это, собственно, и есть, как бы, совесть, да, это такое вот ощущение, получаю ли я удовольствие от того, что я, как бы, делаю, да, вот, ну, вот, происходят какие-то события, я про эти события там сообщаю, да, там, будь то, не знаю, там, что, революция в Киеве или там какая-нибудь акция...

0: ВИЧ-инфицированных молодых людей или что-то такое, да? Так вот, если я получаю от этого удовольствие, от самого процесса рассказывания, да, значит, ну, я думаю, да, совесть как-то там не ущемлена, да, я не заставляю себя говорить то, что мне не хотелось бы говорить, да, я говорю то, что мне, то, что считаю правильным, не обязательно это...
1: То есть вы исходите здесь из некоторого удовольствия, да,
0: ощущения... из какого-то, я бы сказал, гедонизма, да.
1: Нравственного гедонизма. Отлично. Значит, у нас есть на проводе еще Борис из Петербурга. Здравствуйте, Борис. Мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Да. Хочу поприветствовать всех находящихся в студии.
1: Спасибо.
2: У меня такой вопрос. Вот мне кажется, что совесть как-то связана с системой ценностей человека. Вот как будто бы совесть — это тот набор из системы ценностей человека, который является общим для большинства членов общества. Вот у меня такая мысль появилась.
1: Неплохая мысль.
2: Думаете по этому поводу?
1: Хорошо, а мы сейчас спросим еще нашего третьего, еще не опрошенного гостя, Владимира Мартынова, композитора Владимира Мартынова. Володь.
3: Да. Ну, вы знаете, у меня какой-то более скептический взгляд на этот счет. И вообще вот замечательно выслушивать такие слова высокие, как вот от первого нашего корреспондента, что красота, совесть, добро. Но, понимаете, вот просто надо как отдавать себе отчет в той данности мира, в котором мы находимся. И вот эти все категории, они, мне сейчас кажется, превратились вот в такие благие пожелания, и они очень хорошие, они вызывают симпатию, как бы хорошо это было, но они не подкреплены никак субстанционально, если так можно сказать. То есть совесть, она просто хороша, кто ее может себе позволить. Понимаете, вот в том мире каком-то постмодернистском, если можно так сказать, да, где вот вся система действует по системе там input-output, в принципе, ей как бы нет места. И вот надо честно посмотреть этому в глаза. То есть мы можем по своей доброй, как сказать, по своему доброму проявлению или по гедонизму, или по какому-то еще проявить это, и даже, может, ждать этого, но мы не можем превратить это в какой-то категорический императив. Мне кажется, вот само, как сказать, вот расположение мира, вот обратите внимание, значит, вот права человека. Вот вообще-то неприятно, когда человек начинает, каждый какой-то человек, качать свои права, но когда человечество начинает качать права, это уже становится как-то крайне неприятно, и забывать о том, что у человека есть обязанности, да, вот там в виде заповедей Божьих, не будем говорить тоже такие вот высокие слова, но вместе с тем, что у человека есть не только права и обязанности, там, по отношению к космосу, там, по отношению к животным, там, к природе, там, к озону и так далее, или там, я же не говорю, к Богу, да, но здесь, значит, получается то, что о совести мы не особенно можем говорить, и, понимаете, вот мы живем в таком мире, где мы не можем требовать от человека совестливого, как сказать, проявления, мы можем ожидать и как-то надеяться на это, и в себе надеяться. И просто тоже тут характерный такой вот момент, если вот о совести и каких-то вот обязанностях. Вот мне кажется, произошло какое-то очень знаменательное событие в прошлом году, на которое мало кто обратил внимание, что парламент Евросоюза или Евросовета, он отклонил вот такие какие-то настойчивые просьбы Ватикана и римского папы, чтобы как-то в это самое в законодательство было внесено какое-то, ну, упоминание, что все-таки в европейской цивилизации какое-то участие там христианской церкви, христианство принимало. И вот, понимаете, вот на фоне этих вещей вот прекраснодушные заявления о совести, мне кажется, ну, прекраснодушными, наивными и несостоятельными.
1: Интересно, что в европейских языках довольно сложно вообще обстоит дело с самим понятием совести. Например, во французском языке, когда переводишь русское слово «совести», то трудно подобрать понятие. Можно, конечно, сказать, это «mise de conscience», но это все равно, скорее всего, к сознанию движется. То же самое и в английском. Поэтому совесть очень русское явление, а совестливый всегда

0: считала себя и стремилась к этому русская литература, вообще русская культура. Но, с другой стороны, мне кажется, Володь, вы совершенно правы, потому что за этими большими словами иногда скрывалась большая фальшь. Я не говорю про наших великих писателей, но вообще вот в этой духовной культуре часто происходила помета понятий, в результате чего, мне кажется, мы и были наказаны какими-то страшными событиями 17-го года и так далее.
1: Тут абсолютно согласен.
0: Здесь нельзя тоже перетянуть вот эту духовку, так сказать. О, у нас вот есть совесть, у нас есть понятие совесть, у нас есть слово совесть, у нас вообще народ совестливый, все с этим хорошо, и вдруг вот через это в конце концов пролезает идея, что партия — это честь и совесть нашей эпохи.
1: Вы знаете, это, мне кажется, вот эти вот разговоры, что вот наш народ совестливый, это очень какие-то достаточно странные заявления, это потому что если мы прочитаем отзывы иностранцев там, да? 15-го, 16-го, 17-го века, мы увидим, что вот московитов и русских считают людьми крайне бессовестными. Это не только там маркиз де Кюстин, это писали масса людей, вот иностранцев, посетивших 15-го, 16-го века.
0: И вот наш Станислав, который говорит о том, что он таскал купюры из родительского кошельков, он, в общем-то, надо сказать, не одинок, потому что в России достаточно так равнодушно относились к воровству, да, и они считали это большим грехом.
1: Как-то это... Ну да, руки, в общем, как бы не рубили, как в мусульманских странах.
2: Какая семья? Ну, руки рубить, у нас бы все безрукими были. Это не надо, конечно.
0: А вот у нас...
2: Работать надо, у нас работать...
0: Женский голос возник из Москвы. Ира, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Всем.
0: Здравствуйте. Расскажите, как...
3: Из Москвы.
0: Да, как у вас с совестью?
3: Ну, я считаю, что совесть есть, но мера у совести у всех разная. Я же не могу сама себя похвалить очень.
2: Ой, как хорошо.
3: Понимаете, я стараюсь быть совестливой, но... То есть не стараюсь, но насколько это возможно, я ее имею, но я не могу вам сказать, да, я человек такой большой совести.
0: Ирина, а в нашем мире вообще трудно быть совестливым человеком?
3: Я считаю, что не трудно. Нужно им быть все равно при любых обстоятельствах. Вот я, во-первых, сейчас немножко вам скажу. Вот странно, что в словаре Владимира Даля, второе издание у меня, да, я не нашла слово «совесть».
0: А
3: неужели
0: вы...
3: это не такое старое слово? Вот вы говорите...
0: Я вам подскажу, да. Как искать. Совесть надо искать после «в» идет не буква «е», а идет буква «ять». То есть,
3: да, спасибо. Это, вот это я
0: по дореволюционным, да. И спасибо. Вы это бы откроете, и сразу вам все станет ясно.
3: Замечательно. Я договорю, да. Ну, совесть вот у Ожегова, например, это чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми. Но вот из известных современников я считаю одним из самых совестливых людей это Александр Солженицын, конечно, который никогда и ни по какому случаю не пойдет на сделку с совестью. Он даже не принял орден из рук президента Ельцина. Низко кланяюсь ему. А к людям высокой нравственности отношу также вот Владимира Спивакова, Бориса Покровского, Ростроповича, которые занимаются благотворительной. Это вот люди очень большой совести. Большинство из наших деятелей культуры, даже знаменитых, но таких, как Галина Волчек, Захаров, они демонстрируют всегда лакейское отношение к власти, увы. Вот. Ну, и я бы еще хотела сказать, что большой знаток русской души – это великий поэт Некрасов, который сказал о русском человеке, терпением изумляющий народ. Вот я бы хотела, чтобы иногда к нему апеллировали, потому что человек прекрасно знал русскую душу.
0: Но мы иногда слишком много терпим все-таки. Очень много терпим. Кстати, мы должны уже скоро уходить на сводку новостей, и я вам скажу о том, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Есть ли у нас совесть, есть ли у вас совесть? Мы продолжим после краткой сводки новостей.
4: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
5: В рамках архивного проекта вы слушаете

0: Слушайте передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов.
1: Это же жест отчаяния. Если я смертельно болен.

0: Действительно. И мы на этом, так сказать, ну, взяли от этого название. Но не получилось у нас.
1: Юрий Петрович, я хочу немножко с вами поспорить. Посмотрите, да. Мы же с вами довольно долго жили в Советском Союзе.
0: Да.
1: Да, вы дольше. Я тоже вами восторгался. Я бывал на всех ваших премьерах. Очень действительно вас люблю и ценю. Хочу сказать, хочу поспорить. Смотрите, ведь в советские времена пенсионерам тоже очень плохо жилось, тяжело. И в то же время они боялись выступить. И мне кажется, что...
0: Когда у вас ГУЛАГ за плечами,
1: конечно,
0: и всем известно, и в каждой третьей квартире брали, безусловно, можно вселить
1: так
0: страх.
1: Здесь
0: у меня вот надежда, есть, что да. Сейчас у этих господ, о которых вы говорили, нет силёнок для ГУЛАГа. А вдруг я ошибаюсь?
2: Ну, значит, поедем.
1: Для малого ГУЛАГа
0: это
1: уже... Юрий Петрович, для малого
0: Зачем?
1: ГУЛАГа уже есть силёнки.
0: Надо... Малые не подействуют в такое.
1: Вот как-то тут размышлял.
0: Тут они могут сидеть и высчитывать на всех счетах.
1: А показательные процессы?
0: Сколько взять?
1: А показательные процессы? И забывать.
0: Ну, это их надо много. Помните, сколько делал Сталин показательных процессов, чтобы стать окончательно диктатором?
1: Да.
0: Очень много.
1: Ну,
0: он хитрый же был. Он тоже шарашки, чтобы использовать рабочую силу до конца. А потом можно и списать. Он с умом, он хитрец был. Иезуит, первостатейная скотина. Сейчас же все мы хотим соединить несоединимое. Это не бывает.
3: Энциклопедия русской души. Есть ли у вас совесть? В гостях у Виктора Ерофеева режиссер Юрий Любимов и композитор Владимир Мартынов. Эфир 15 января 2005 года.

0: На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Кто только что к нам подсоединился, тому горячий постновогодний привет. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Есть ли у нас совесть, есть ли совесть у вас. Интересно, что звонков у нас много, а вот на пейджер сообщений приходит немного. Что-то люди притихли, видимо, никак не могут разобраться, есть у них совесть или нет. Вот Владимир на пейджер нам пишет: «Прошу прокомментировать, для кого совесть непозволительная роскошь, а для кого объект выгодной сделки, от бомжа до президента». Кстати, это очень точное наблюдение. Действительно, можно, об этом говорил Владимир Мартынов, можно и спекулировать понятием совесть. А с другой стороны, она вот действительно как поджелудочная железа живет в человеке и живет. У нас на проводе Александр из Петербурга. Да, Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Виктор.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые гости. Вот у вас в студии Юрий Петрович Любимов, да. Человек эпоха. Вот как раз, так сказать, извините, Юрий Петрович, за, так сказать, такое сравнение, это эталон для, как бы, понятия совести, потому что это человек эпоха, человек, для которого критика, мнение других уже не важны. Он, скажем так, самое непоругаем. Извините, это может быть к Богу применимо, но в светской жизни позволю себе такое. Он непоругаем. То есть для него единственный путеводный маяк — это его совесть. С кем потекли его борения? С самим собой, самим собой. Пастернаковская. Вот это про Юрия Петровича. Извините за дифирамбы, но, скажем так, ничего добавить не могу. Вот хотел бы Владимиру Мартынову для начала возразить. Если он говорит, что русские были столь бессовестны, и вы, Виктор, упомянули, что понятие «совесть» неадекватно переводится как «совесть». Со с благой вестью, с божественным эталоном, с вертикалью. Вот как они могли быть поругаемы, называемы бессовестными, если адекватного перевода нет? Это во-первых. Вот. Алло.
0: Да-да-да,
1: мы слушаем. А второй вопрос у меня вот какой. То, что я наблюдаю сейчас, скажем, в актерском мире, в мире так называемого шоу-бизнеса, это нечто запредельное. То есть я вот хочу с помощью, может быть, Юрия Петровича разобраться, есть ли эта установка американской победности, пиара, скажем, поскольку любой актер, сейчас снимаясь во всяком дерьме, говорит: великолепный фильм, гениальный актер, гениальный сценарий, гениальная режиссура. На этом проекте...

0: заработали. Проект очень выгодный, бизнес окупаемый, так сказать, и это сплошь и рядом. Никто не скажет, подобно Казакову, я снялся в дерьме, и мне стыдно за это. Я не сплю ночами, я снялся в двух постановках «Хождение по мукам», и оба оказалось...
1: Саша, имейте совесть, вы очень много уже говорите. Спасибо вам большое, спасибо. Давайте спросим все-таки Юрия Петровича, можно ли актеру жаловаться на то, или честно говорить, да, я снялся в плохом фильме?
2: Да можно, да он должен понимать и до фильма. Ибо он прочел же, что где он будет сниматься. Это раз. Второе, Миша, во-первых, могу с ним пообщаться хотя бы через вашу передачу. Михаил, зачем ты? Ты взял бы, да не снимался. Вот и все. Мне когда-то Шукшин сказал, там он, хотели мы вместе что-то там сотворить, нечто из, по его рассказам. И он говорит, ну, сейчас вот я у Бондарчука снимусь, про войну что-то. Говорит, так неохотно, он там и умер, бедный. Я говорю, а зачем, если неохота? А он мне отвечает, ну, он мне пообещал тогда
1: поддержку.
2: Поддержку, что я Стеньке Разина. Мне так охота вот про Стеньку Разина, а я и про Стеньку не понимаю. Чего про нее? Ну, бандит. Использовал женщину, да в реку выкинул. Это же некрасиво. Вот тут какие-то такие странные вещи. Ну, если ты не, ну, Михаила же не костлявая рука голода не толкала.
1: Не душила.
2: Не душила. Он как с трубкой, вальяжный господин. Мог и не сняться в дерьме, Михаил, ведь верно?
1: Юрий Петрович, у нас очень такое серьезное сообщение от Юрия Владимировича. Он пишет, уважаемые господа, участники передачи, о какой совести можно говорить сейчас? Правительство убивает миллионы старых пенсионеров и больных, на костях которых построено это государство. Государство высосало из нас все, а теперь умерщвляет всех. Юрий Владимирович. Юрий Владимирович, во-первых, спасибо за такое пронзительное и проникновенное сообщение. Я очень горжусь нашими пенсионерами. Я считаю, то, что они вышли на улицы и заявили свой протест, говорит о том, что вот как раз совесть, понятие совести, понятие добра и зла в них существует. Это дело же не в том, что их обокрали. Дело в том, что они нашли в себе мужество, старые, достойные люди, не испугаться милиции, не испугаться властей, выйти на улицы и заявить свой протест. Вот это значит, что все-таки в нашем обществе что-то происходит. И очень стыдно, что наши молодые люди не нашли в себе сил выстроить это гражданское общество. И мы учимся у вас. За это вам большое спасибо, дорогие наши пенсионеры. И отстаивайте свои интересы, свои права таким же достойным способом, каким вы его и отстаиваете в разных городах России.
3: Ну вот, если как бы можно, я хотел бы добавить, что тут как бы надо обратить внимание на то, каким образом, на то, каким образом то, что вы говорите, молодые люди, да, ну, относительно. Каким
1: я
3: образом,
1: просто добавлю, что прокомментирую, что Валерий Панюшкин у нас достаточно молодой человек, так что пусть он выступит.
3: Как раз-то о том, что
2: стариков
3: о том, как относительно молодые люди прореагировали на эти выступления. Да? Мне было очень неприятно слышать, что сказал по этому поводу губернатор Подмосковья.
2: Громов,
3: да.
2: Да, он же генерал.
3: Когда. Это такая довольно неприятная вещь. Да? О! Это заказанные... Подождите, что значит заказанные? Ну, хорошо. Там. Вот эта вот всегдашняя отмазка, которая появилась в последнее время, что как бы человек не высказывал свое мнение, свою
1: это
3: позицию, это всегда списывается на какой-то заказ. И вот я вот представляю себе, да, там стоят эти самые бабушки и дедушки, да, и вдруг подъезжает к ним на прекрасном автомобиле там такой дядя, да, в общем, и говорит, что, а, вы тут это вот все заказано, так сказать, у вас, да. Такая же история, кстати, происходит с молодыми людьми, да. Я как-то вот последнее время довольно много общаюсь с сообществом людей, живущих с ВИЧ, которые тоже, особенно последний как бы год, довольно часто выходили на какие-то митинги. Просто обратить внимание властей на то, что Конституция предоставляет каждому человеку право на как бы жизнь и не предоставляет лечения от СПИДа, да? И каждый раз обязательно находятся люди, которые говорят, что а это вот эта молодежь, она отрабатывает там чей-то заказ. Ну, извините, пожалуйста, да, люди стоят, в общем, на пороге жизни и смерти. Я не очень понимаю, как

0: поворачивается язык, да?
1: Ну, поворачивается.
2: Ну, это факт, поворачивается.
1: Поворачивается.
2: Но давайте мы все-таки какой-то анализ попытаемся сделать. Это же жест отчаяния. Если я смертельно болен, я, конечно, могу что-то сказать. Безусловно, у меня есть потребность хоть выразить это как-то. Вот я ухожу из жизни. Мне не надо. Я, конечно, выражу. Зачем? Ведь от того, что я очень старый, мне просто стыдновато как-то кривить душой. Мы вот с Владимиром Ивановичем хотели сделать передачу. Сколько весит душа?
1: 21 грамм, говорят.
2: Да, нет, она весит, по-моему, 300 с чем-то грамм. Да. Потому что это зависит, ребенку измеряли, и взрослому.
1: Зависит от души.
2: Оказалось, наверное. Нет, она одинакового веса, вот что удивительно. И мы на этом, так сказать, ну, взяли от этого название. Но не получилось у нас.
1: Юрий Петрович, я хочу немножко с вами поспорить. Посмотрите, да. Мы же с вами довольно долго жили в Советском Союзе.
2: Да.
1: Я тоже вами восторгался. Я бывал на всех ваших премьерах. Очень действительно вас люблю и ценю. Хочу сказать, хочу поспорить. Смотрите, ведь в советские времена пенсионерам тоже очень плохо жилось, тяжело. И в то же время они боялись выступить. И мне кажется, что...
2: Когда у вас ГУЛАГ за плечами,
1: конечно.
2: И всем известно, и в каждой третьей квартире брали, безусловно, можно вселить
1: так
2: страх.
1: Здесь
2: а у меня вот надежда, есть... что да. Сейчас у этих господ, о которых вы говорили, нет силёнок для ГУЛАГа. А вдруг я ошибаюсь?
3: Это... Ну, значит, поедем.
1: Для малого ГУЛАГа
2: это
1: уже... Юрий Петрович, для малого
2: Зачем?
1: ГУЛАГа уже есть силёнки. Надо...
2: Малые не подействуют в такой
1: вот как-то
2: стране.
1: Тут размышлял.
2: Тут они могут сидеть и высчитывать на всех счётах.
1: А показательные процессы?
2: Сколько взять?
1: А показательные процессы? И забывать.
2: Ну, это их надо много. Помните, сколько делал Сталин показательных процессов, чтобы стать окончательно диктатором? Да. Очень много.
1: Ну,
2: но он хитрый же был. Он тоже шарашки, чтобы использовать рабочую силу до конца. А потом можно и списать. Он с умом, он хитрец был. Иезуит, первостатейная скотина. Сейчас же все мы хотим соединить несоединимое. Это не бывает. Есть вещи, которые никак не соединяются.
4: То есть, тут хотелось бы сказать, вот если о ГУЛАГе зашла речь, и вообще вот какой-то такой совестливости русского народа, вообще вот это очень сложная тема, и
2: очень,
4: остальные. Но чересчур. Просто один пример такой приведу жизненный, что у меня много эстонских друзей, и вот одна мне хорошая знакомая, я высказываю свое удивление, что люди поколения ее родителей хорошо относятся ко мне,
2: это
4: как к русскому.
2: Молодость.
4: Дело не в этом. Они сосланные были. Они были сосланные, здесь жили в Казахстане, в Сибири. То есть и пришли русские, их сослали. А другие русские их спасли от голодной смерти. Они говорят, вот мы никогда не забудем вот тех людей, которые, вот этих русских бабушек, которые отнимали у себя последние там и кормили этих эстонцев. Так вот, понимаете, значит, здесь очень мы в сложном положении.
1: А вы знаете, Володь, вот то, что вы говорите, это меня бесконечно волнует. Вот почему-то русский человек совестливый, а российская власть бессовестная. Вот где эта граница? Вот кажется, вот русский человек, он живет себе и действительно
4: обладает определенной
1: совестью.
4: Она не такая простая, как вот там Сталин бессовестный, и русский народ совестливый. Это неправильно.
2: Это не так. Так я с вами тут не буду спорить.
1: Нет, дело в том, что действительно и Сталин мог состояться как Сталин только в той стране, которая в конце концов поддалась этому, правильно?
2: Да,
1: но мне кажется, конечно. Что вот в современном обществе вот что хорошо. Все-таки совести, я имею в виду, я говорю о людях, не о власти, совести больше, чем страха. А в советские времена страха было больше, чем совести. И здесь вот, и, наверное, в этом и есть разница. Вот там, где совести больше, чем страха, там страна может выжить. А где страха больше, чем совести, там начинается кулак. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорим о том, что такое совесть. Продолжим после объявления.
5: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире.

0: Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
1: У нас Владимир из Тулы. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, добрый вечер, да, всем, господа. К вопросу о совести. Я хотел бы отметить, что еще в ранних работах Фрейд говорил о том, что суперэго является совесть. То есть он суперэго вначале определял как совесть. Ну, а суперэго по Фрейду – это цензор табу, нормы религиозные, культурные, там, светские и прочее, прочее. То есть вот человек, обладающий совестью, люди, обладающие совестью, они живут по каким-то определенным нормам. А бесчестный человек, бессовестный человек, он живет вне нормы. И часто он выигрывает. Иногда даже этот выигрыш чисто внешний, потому что ночью его мучают кошмары какие-то и так далее и тому подобное. Ну и к вопросу вот совести русского человека я хотел бы здесь привести два изречения наших великих философов. Константин Леонтьев говорил, в частности, о том, что русский человек может быть святым, но не может быть честным. И ему вторил Бердяев. Русский человек может бесконечно терпеть и выносить, он прошел школу смирения. Но он не прошел настоящей школы чести, не имеет гражданского закала.
1: Владимир, замечательные слова. Замечательных, во-первых, спасибо за то, что цитируете.
2: Буквально, вот у меня вопрос, Виктор, вам. Не кажется ли вам, вернее, не думаете ли вы, потому что кажется, не кажется, не думаете ли вы, что вот вся русская классическая литература – это призыв к людям жить по совести?
1: Конечно. Но мы об этом вот говорили в первой части передачи. Мы говорили о том, что как раз русская литература и звала к совести. Но другое дело. Вот, вы знаете, я где-то писал о том, что есть морализм, а есть гипермурализм, кстати, который разоблачал вот Леонтьев. Это когда гипермурализм, когда ставятся такие условия, так высоко поднимается духовная планка, что человек просто не может ее преодолеть и исползает куда-то в какие-то вообще бездны. Вот посмотрите, вот наша, еще раз вернусь, вот наша слушательница Александра из Москвы совершенно правильно пишет на сайте о том, что давайте хоть немножко своей души потесним несправедливость и недоброжелательность. А мы такие сразу хотим быть космонавтами совести, совестями, какими-то царями и богами совести. Из-за этого ничего не получается. Вот Владимир из Санкт-Петербурга пишет: господа, у совести есть альтернатива, цинизм, то есть капитуляция совести. Вот у меня вопрос, Валерий, к вам. Скажите, пожалуйста, многие наши радиослушатели в наших программах «Энциклопедия русской души» задавали мне вопрос. А журналист, он по натуре своей бессовестный, вот ведь есть какой-то хозяин, он пишет для него, если этот хозяин требует от него написать что-то противоположное тому, что он думает, он пишет противоположное. Как вот, как здесь быть? Вот журналистам часто достается в нашей передаче. Вы журналист, как бы вы решили для себя этот вопрос?
3: Вы знаете, вот сейчас я скажу слова, да, в которые никто не поверит. Но я их все равно скажу.
1: А мы не поверим.
3: Да, а вы это, собственно говоря, как бы ваше дело, да? Я совершенно убежден в том, что владелец издания, владелец там телеканала никак не может повлиять на то, что говорит журналист. Всегда можно уйти. Да,
1: вы говорите про сегодняшний день, правда? Не про ситуацию, которая была там, скажем, в 1953 году. Про сегодняшний день, да.
3: И тогда можно было уйти.
4: И тогда можно было, да.
3: Уйти можно было и тогда тоже.
4: И остаться живым можно. Да,
3: ну,
4: варианты есть всегда же.
3: Скотяное дело, да, что есть всегда как бы масса сложных обстоятельств. Все люди, с которыми общается журналист, пытаясь там узнать какие-то факты или правду о чем-то, могут его обманывать. Они могут пустить его по какому-то там неправильному следу, да. Он может, так сказать, увлечься чем-то, да. Ну, вот как вы представьте себе, да, вот ни с того ни с сего мужчина там влюбляется в женщину, да, и она представляется ему самой прекрасной, да, потому что все остальные, ну, такая, да, ну, ничего особенного, что он в ней это искал, да, вот так же случается и с репортерами тоже, да, когда ты вдруг влюбляешься в какую-то, потому что, как бы, тему, да, и тебе представляется, ну, там, вот, как мне, например, представляется, что вот важнее СПИДа вообще ничего нет, да.
1: Понятно. Я хочу сказать, что наши радиослушатели, видимо, услышали мою иронию, мой призыв, очень много как раз сейчас поступило сообщений на наш пейджер, и по-прежнему звонки, поскольку звонят из далеких городов, давайте мы дадим им слово, чтобы они не висели на телефоне. Валерий Михайлович из Челябинска, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Что у вас с совестью?
5: Ну, как сказать, так же, как вот мое мнение, это совесть до того сейчас измочалена у каждого человека, что на нее, наверное, смотреть даже, мне кажется, неприятно. Но я хотел сказать...
1: Юрий Петрович любимым одобрительно смеется. Очень точно сказали. Очень точно сказали.
6: Это крик души.
1: Это крик души у вас, да, Валерий Михайлович. Да. Что вы хотите сказать? Скажите нам, пожалуйста.
5: Вот вообще-то я хотел бы сказать, вот на сегодняшний день, это мое мнение, что самые бессовестные люди... Это религиозные люди.
1: Так,
5: начиная,
6: но не все же.
1: Так, ну говорите, говорите.
5: Начиная вот от Папы Римского, Алексея II, потому что все беды человечества именно от этого сейчас все идут. Один молится Иисусу, другой Аллаху, один бегает лбом, как говорится, пол колотит, а другой бегает с динамитом на поясе. Пока человечество не уничтожит оккультизм, ничего хорошего их не ждет.
1: Валерий Михайлович, вы в прошлом коммунист или как?
5: Я вообще, как говорится, с детства у меня аллергия к красному.
1: Понятно. Ну, у вас аллергия, видимо, и к божественному тоже.
5: Нет,
6: а к оранжевому.
1: А вы как, а вообще Бог-то есть или нет, Валерий Михайлович?
5: Вот поймите меня.
1: Вот я хочу понять вас.
5: Алло?
1: Да, я вас хочу понять. Бог-то есть или как у нас?
5: Вот. Мое мнение...
6: Да, осаждаем.
1: Да, пожалуйста.
5: Ни Господа, да. Ни Аллаха, ни Девы Марии вообще не существует.
1: Ну, понятно. Хорошо. Спасибо вам за ваше мнение. Марина из Самары. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
7: Знаете, я бы хотела, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо вашей радиостанции за то, что во всех передачах, и в том числе, Виктор, вашей... даете возможность общаться и слышать вообще голоса людей с совестью.
1: Спасибо, Марина.
7: Которые...
1: Спасибо. Мне это очень приятно.
7: Которые... Для меня это гражданское мужество, преодоление страха, особенно в наше время. И если мужество не говорить правду, то, по крайней мере, мужество не говорить неправду. Вот. Так что огромное спасибо. Каждый раз слушаю вашу передачу и вашу радиостанцию, каждый раз испытываю только один страх, что вас закроют.
1: Марин, спасибо вам большое за добрые слова, и я думаю, что вот как раз вот то тепло, которое вы нам вот приносите вот своими словами, оно нам дает возможность как-то бороться за наши...
6: Со страхом.
1: Да, бороться со страхом, бороться за наши возможности. У нас много действительно сообщений на пейджер. Совесть, пишет Мария из Москвы, не находится в физическом теле, она не вырабатывается, как желчь из печени, это вещь духовная, искра Божия. Но надо сказать, Мария, дело в том, что, насколько я понял, Валерий, когда он говорил о поджелудочной железе, это все-таки метафора, это аналогия. Аналогия всегда хромает. Так что вопрос о том, хочет человек ее слышать или нет, то есть имеется в виду эту вещь духовную, это совершенно правильно. Но послушайте, вот что сказал Юрий Петрович. Очень интересно, он же так тихо сказал, может, вы не расслышали, он сказал, но всегда есть варианты. Если делать... бессовестную вещь, она всегда когда-то прорвется, она всегда уничтожит человека, его достоинство и просто приведет в конечном счете к разрушению. Мы, поскольку наша передача «Энциклопедия русской души» строится на том, что мы хотим помочь самим себе просто подумать, как в тех трудных условиях, в которых мы живем, где есть способы выживания, то, наверное, надо сказать о том, что вот эту духовную вещь и искру Божью не надо калечить. Ну, конечно, это же не требование во всем быть на уровне Папы Римского или еще каких-нибудь высоких религиозных идеалов. Но, с другой стороны, вот наш челябинский слушатель, я думаю, что красных-то вы не любите, понимаю, почему, но вот красный-то из нас и вырвали представление о божественном. Владимир Иванович из Ленинградской области. Здравствуйте.
5: Спасибо большое, что наконец я успел под занавес.
1: Извините, Владимир.

0: Иванович, у нас много звонков, так что мы слушаем вас.
1: Да, да. Значит, во-первых, я присоединяюсь к мнению вот последней женщины, с которой вы разговаривали только что.
0: Да.
1: Все время думаю, а вдруг вас закроют? Что тогда будет? Значит, я ученый, физик, который полжизни или даже почти большую часть занимался медициной. Поэтому с точки зрения физики могу о совести высказаться очень кратко. Вот таким образом. С точки зрения верующих, а я в 42 года пришел к вере, как физик, со стороны науки, совесть — это та божественная искра, которая в сердце каждого дается нам при рождении. Но спрашивается, от какой части Троицы, от какой части Бога? Оказывается, у Бога есть три вида энергии. Троица же недаром называется. От Творца нам дается то, что мы называем совесть.
0: Спасибо, спасибо, Владимир Иванович. Оля из Москвы, просто у нас совсем мало времени. Два слова о совести. У вас есть совесть?
2: Единственный вопрос,
0: да.
2: Пожалуйста, о совести.
0: Да.
2: Я и мой муж, мы участники защиты Белого дома. В тот вечер, 19 августа, мы ушли, оставив маленьких детей, одних. Вот у меня вопрос к господину Ельцину. У него есть совесть за то, что он нам навязал господина Путина?
0: Хороший вопрос, Ольга, хороший вопрос.
3: Есть одна проблема, здесь нету Ельцина.
0: Да, я хочу закончить нашу передачу, мы уже заканчиваем. Да. Мнением Ирины, она пишет: «Добрый день, очень уважаемые гости. Я обыкновенная женщина, москвичка, в прошлом педагог, сейчас пенсионерка. Слово «совесть», наверное, имеет очень широкое понятие, но без ложной скромности скажу, что ни разу в жизни не совершила бессовестного поступка». По-моему, лучших слов для завершения нашей передачи о совести трудно найти. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. Я думаю, что вы воспитали много порядочных людей, которые помогают нам жить. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – режиссер Юрий Петрович Любимов, журналист Валерий Панюшкин и композитор Владимир Мартынов. Мы говорили с ними о том, что такое совесть. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Наталья Гуреева, продюсер в Праге Оксана Крутоверцева. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
4: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
5: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю: «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит: «А там Oral History Project. Отдел устной истории. Спросите у них». И я стремглав на 7-м.

0: Этаж лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: $35,300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет?
5: Почти 28 тысяч коммуналка.
6: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена?
7: 16 тысяч. В декабре у нас было 11.
8: Войну начал Путин, а заплатят россияне. Что и как подорожает в ближайшее время?
9: Ну, конечно, если человек получает 130 тысяч рублей, он же может заплатить такую высокую коммуналку.
8: В следующем году Россия потратит на войну на треть больше, чем планировалось. Под нож идут социалка, здравоохранение и образование.
10: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Поэтапное повышение коммуналки идет в России с начала года. Это, кстати, не гарантирует улучшение качества ЖКХ-услуг и в том числе поэтому вызывает негативную реакцию в соцсетях. Очень много наверняка вам, уважаемые зрители, попадались рилсы по этому поводу, недовольства. При том, при всем, что первый этап повышения, который был в январе, он представлял собой индексацию непосредственных тарифов всего лишь на 1,7%. Несмотря на такое мизерное вроде бы число в пределах погрешности, получилось так, что в итоге коммуналка подорожала у кого-то аж в 1,5 раза. Ну и на фоне того, что конкретно Россия, за что именно россияне платят, разумеется, появляется такой элемент негатива. И новый этап, он ключевой. Заранее спланирован на после выборов. Время пришло. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
11: 33-829. Это как вообще? Законно?
12: Мы даже еще туда не заехали, там все в бетоне. 18.
5: 35-300 на минуточку. У нас что, из-под крана виски течет? Почти 28 тысяч коммуналка.
6: За 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это нормальная цена или нет?
1: Эти видео россияне массово публиковали в начале 2026 года. Тогда власти объявили об индексации тарифов на коммунальные услуги на 1,7%. Однако из-за сезонности, перерасчетов, разделения коммунальных и жилищных услуг и степени изношенности коммуникации